0: Пока...
1: Это как бы не то. Это одна из книжек из фольклора русского. Называется «Ой, Семеновна».
0: Тоже интересно.
1: Вот.
0: Интересно.
1: Выпущенная, значит, Москва, Байкальская академия, 1992 год. «Озорные частушки. Собрание поэта Н. Старшинова». Вот. Дело в том, что то, что я собрал, и то, что сейчас выходит, это удивительно, потому что я сейчас как бы что-нибудь прочитаю, но я хочу сказать, что ну вот как были частушка дореволюционная и частушка революционная, она проходила всякие эволюции. И рядом с частушками шли озорные сказки, там песенки и так далее, анекдоты. Вдруг почему-то вот был очень популярный анекдот про Чапаева.
2: А что хороший персонаж?
1: Потом немножко про Ленина. А про товарища Сталина вообще ничего не было. Видимо, его так боялись, что просто боялись. Вот. Потом, значит, какое-то было затишье. И мне сейчас даже грустно, что почти ничего нету вот из этого фольклорного материала, только о новых русских что-то там ерунду городят. Ну, мне как-то скучно это. Вот. И я думаю, в этом сила русского народа. Видимо, вот...
2: Скуки?
1: Это протест. Вот когда были даже озорные частушки, то их пели в деревнях там и так далее. Когда были патриотические частушки, их пели со сцены, комсомольцы там и так далее.
2: А здорово было.
1: Да.
0: Хороший.
1: Были политические частушки, были эротические частушки.
2: Вот это, вот это ближе, ближе.
1: Да. Ну вот я такую вам страшную произнесу частушки, но одно слово я не произнесу. Шел я мимо мавзолея, из окошка торчит... Хэ, это нам товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй.
2: Кошмар.
1: Это вот частушка 60-х годов. Или очень люди критиковали, предположим, БАМ. Потому что БАМ до сих пор что-то с ним странное происходит. И почему-то вот в те времена, когда это все строилось, была такая частушка. «Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах дам. Пока не ходят поезда, пусть поработает».
0: Хороший
2: частушка. Паровоз.
0: Паровоз.
1: Вот.
0: Вот, вы знаете...
1: А такие да. Вот, ну, я могу что-то зачитать, но не в этом же дело.
0: В общем, да, ну, к тому же это издается.
1: Да.
0: Вот Александр заходил.
1: Да. Что-то много, все заходят, и все без бутылки.
0: Ну,
1: что это такое?
0: Все, так они все берут у нас, покупают у нас.
1: А, в буфете вся закуска.
0: Конечно. Это...
1: А килька там осталась?
0: Нет.
1: Уже кончилось?
2: Все размели.
0: Вышла вся.
2: Да.
1: Балтийские шпроты уже подорожали.
0: Все,
1: да?
0: Все, говорят, восхищаются квадратом Малевича. А я не понимаю, чем что там восхищаться. Такое? Объясните, пожалуйста.
2: Вопрос кому?
1: Ко мне, наверное. Или
2: да, к художнику.
0: Нет, ну, наверное, к художнику. Да. Ну, вы, кстати, если у вас есть свое тоже какое-то мнение,
1: есть,
0: да,
1: есть,
0: Дмитрий,
1: да.
0: Вы можете, безусловно. Ой. Упал я.
1: Я думаю, что это вопрос не к художнику должен быть, а... к искусствоведам, которые занимаются темой перехода одного вида искусства в другой. Предположим, было направление там классицизм, реализм, социалистический реализм и так далее.
2: Это
1: так вот, значит, Казимир Малевич — это один из тех, который попытался в начале века доказать, что искусство вечно, а скована жизнь, я бы так сказал. Такой был афоризм. И что, видимо, пока земля вертится, земля будет изобретать новые виды искусства. Нравятся они вам или не нравятся. Предположим, я сейчас не о квадрате говорю Малевича. Вот с моей точки зрения, абстракционизм почти уже умер. Вот. То есть есть какие-то пределы. Я лично люблю, значит, искусство... От Леонардо да Винчи и дальше. Я очень люблю Босха.
0: Да,
1: это гениальный художник, который в себе воплотил все стили, вплоть до социалистического реализма.
0: Да, вообще, мощнейший,
1: Так сказать, квадрат Малевича – это одна из форм, видимо, таинственных форм, которые не каждому дано понять. Но я не понимаю это, но я чувствую, что это делал гениальный человек.
0: Дело в том, что это квадрат.
2: Добавлю. А вот у нас до Луховцова дошла картина такого Попова из Москвы, художник 2 года нарисовал. Называется «Казимир Малевич рисует свой черный квадрат с Мохаммеда Али».
0: Хороший.
1: Тоже хорошо.
0: Ну, я предлагаю послушать еще телефонные звонки, если вы не против.
1: Кстати, тут ты... Вот только меня удивляет, что одни мужчины звонят-то, а где девушки-то и женщины?
0: Они все
1: спят, что ли?
0: Они заходят.
1: Ах, они только заходящие, да?
0: Да, и к тому же тут дело в том, что у нас мужской клуб.
1: Да, но как-то они к вам странно заходят. Я вас вижу, а их не вижу.
0: Ну, так вы сами выходите периодически. Вот они в это время и забегают у меня. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, безусловно.
3: Скажите, я вот хочу передать привет Виталию Казимировичу.
0: Спасибо.
3: И, собственно говоря, то есть, хорошо, что такой человек есть, существует.
0: Безусловно.
3: И в данный момент вот передача такая идет интересная. Просто как старый добрый друг, я прям удивился даже. Случайно включил приемник и просто шокирован.
1: Вы меня знаете, что ли?
3: Алло, плохо слышно?
0: Да-да-да. Вот Виталий Казимирович хочет узнать, знакомы вы с ним, да?
3: Вы знаете, я вот слышал немножко о нем, понимаете, но так очень далек. Понимаете, далек.
0: Спасибо. Спасибо
3: просто
0: вам.
3: Просто человек очень интересный. Спасибо. Вот как будто старого доброго друга.
2: А вы издалека звоните?
3: Я из Москвы звоню.
2: Да, а вот у нас тут окошко выходит прямо на спортбар.
0: Спасибо.
2: Так грустно. Дождик идет.
0: Спасибо вам. Действительно хороший звонок.
1: Ну, конечно, хороший.
0: Да, кстати, да, есть у вас такая особенность. Вот общаясь с вами, начинаешь ощущать, кого-то знаешь вас вот уже несколько лет. Как минимум 10, там, к примеру.
1: Это мой талант дополнительно.
2: Да, милый человек, милый.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Спасибо, Виталий Казимирович, что вы... За все, что вы делали для детей, у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, если можете, вот о казусах среди... Вот были такие госзаказы нарисовать Владимира Ильича Ленина, изобразить. Вот Ленина Снегирь известный и так далее.
0: Да.
4: Были ли у вас какие-то вот смешные случаи в связи с изображением?
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
1: Ну, могу сказать серьезную вещь. Например... Когда я еще работал в «Веселых картинках», это было один год, когда Ленину, вечно живому, было 90 лет. И, естественно, нас вызывали на ковер, чтобы мы доложили. А «Веселые картинки» – это был орган ЦК ВЛКСМ. Вот. И, значит, я должен был, так, «Веселые картинки» – это картинки, я должен был идти как главный художник. И мне удалось доказать им, что в «Веселых картинках» неудобно показывать вождя вот, юмористическим. Я объяснил так. Ну вот я читал рассказы Зощенко о Ленине, там как он на лисицу охотился и так далее. Зощенко вообще был уникальный юморист-сатирик. И я почувствовал, что, хотя эти рассказы были в страшные годы написаны, в 1937-1938 году, но там было два смысла, где, видимо, он немножко издевался над Владимиром Ильичем, но он мог таким изоповским языком это завуалировать. Но я не говорил им об этом, но потом я говорю, ну, вы понимаете, вот, ну, он там лисицу хотел убить, еще чего-то. А потом у Бонч-Бруевича, который был другом Ленина, есть рассказ о том, как в детстве Ленин решил козлика изучить, игрушку. И он ее распотрошил, и там ничего не оказалось. Он очень расстроился. Я говорю, ну, вы понимаете, вождь, и вдруг козлик распотрошил там, и там скелет какой-то. Хотя я не предполагал, что он потом потрошил других и убивал значительно меньше, чем товарищ Сталин. Но было дело под Варшавой.
0: Да.
1: Вот. Но когда... Да, я сейчас закончу. Я серьезные вещи говорю.
0: Да.
1: А когда, значит, я в Колобке работал уже, тогда было 100 лет со дня рождения вечно живого Ленина. Вот. И тут я открутиться не мог. То есть в «Веселых картинках» ничего не было в связи с датой рождения Ленина. А тут уже все было по-серьезному. И это шло все в отдел пропаганды на Старую площадь. И я придумал такую вещь, значит, на обложку. Значит, Ленин идет с племянничком. И Мелко-мелко. Ленин, Маяковский. Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Вот. Но это простенько как бы. Хотя есть второй якобы вариант, который написал Маяковский, но вы, наверное, догадались, там вместо «жив» было на конце «д». Ну, это, вы понимаете, я не мог это сделать, и это не в моих интересах было, потому что я не антисемит.
2: Ну, и бывает вот такое.
1: Да. Ну. А вторая обложка, я решил придумать, что я знал, что «Комсомольская правда» была награждена первым номером ордена Ленина. Я послал фотокорреспондента снять этот орден, что вот мы на второй обложке дадим этот орден и объяснение, что такое орден Ленина, когда он возник и за что комсомолки дали этот орден. Ну, туда фотограф пришел. Ему открыли сейф, достали орден, а орден был уже на колодочке. Оказалось, что первый номер у них отобрали, потому что, когда много награждал товарищ Сталин за победу над Великой Отечественной войной, придумали колодки. И у них просто был обычный орден Ленина. Меня это не интересовало. Я хотел именно показать первый орден Ленина. Значит, тогда я придумал сделать графический рисунок ордена Ленина. Раз 10 меня туда таскали, Ленин не похож, Ленин не похож. 10-й прошел, Ленин тем более был не похож, но напечатали.
0: А вот это...
1: Теперь дальше, я не закончил. На заднюю обложку я послал еще одного человека в институт Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, без товарища Сталина. Там оказалось, что хранится один рисунок Ленина на бересте, когда он был мальчиком. Он также, видимо, как мы, играл в индейцев. Наверное, Томпсона прочитал там, этого знаменитого, который рассказывает о животных и так далее. Американцы, да, Сетон Томпсон. И, значит, чего-то он там... Изумительный рисунок. Ну, там хранится под печатью, все. Мы сделали с него слайд. И написали историю, вот, что Ленин, вот, видимо, в этом возрасте очень увлекался и так далее... В отделе пропагандской, ну это ж неудобно, это же вождь, какой-то там слабый рисунок, надо снять его. Ну, его сняли. Вот и вся история. Вот, не знаю, ответил я читателю, то есть это, слушателю да, на эту тему, но вот конечно, такая была курьезная история.
0: А у меня вот появилось такое соображение, будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Даже вот такая мысль. Вот Ленин, вы говорите, не похож. Это была сентенция, выданная каким-то одним человеком? То есть что это за эксперты? Или там у них какое-то совещание на эту тему было? Как это происходило?
2: Ну что, его обмеривали.
1: Ну я могу так сказать, что тот маразм политический, который был тогда, дошел до того, что уже просто вот это столетие спасло этот маразм. То есть все силы брошены были на празднование этого юбилея. Сейчас вот, например, может быть, там 175 лет со дня рождения там Дзержинского или 105 лет со дня основания чего-то там. Сейчас уже таких вот круглых дат нет. 100, там, 150, 200. Есть, проскакивает, но уже что-то как-то не так стало. А тогда это... Апофеоз был вот этой заката всех закатов. Вот так бы я сказал. Столетие со дня рождения Ленина.
2: Ну, империю-то строили поэтому, на 1000 лет.
1: Да, да и поэтому, да. Видимо, там сидели уже хорошие... Ну, я хочу выругаться. Хорошие товарищи, которые ничего в этом не понимали.
2: Стоит ругаться, не стоит ругаться.
0: Я вот что хочу вам предложить. То есть мы вроде как бы хотели-то и попрощаться, а может быть, вот еще есть звонки телефонные. Давайте сделаем так. Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, да? А послушаем музычку.
1: Да.
0: Все. А потом все-таки еще...
1: Напоследок, да.
0: Поотвечайте, ладненько, на вопросы.
1: Я бы очень желал, чтобы больше женских голосов было. Уже утро наступает.
0: У нас очень мало женщин-агентов.
2: Плохо.
0: Плохо.
2: Будем все менять.

0: Ну вот, в общем-то, сегодня мы даже решили продлить наш разговор, поскольку вы присылаете огромное количество вопросов. И звоните тоже постоянно 203-19-22. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который с 1967 года был главным художником, затем и главным редактором журнала «Колобок», который сейчас проводит свои выставки, который был членом Союза художников СССР. С 1978 года он живет во Франции. Вообще, вот недавно ему исполнилось 70 лет. А также сельский учитель из деревни Луховцы Невелев Дмитрий Иосифович, который олицетворяет, скажем так, новое поколение гуманитариев. Ведь есть такое слово «гуманитарий»?
1: Доброе утро.
0: Спасибо. А, это не мне вы, да?
1: Нет.
0: Да. Итак, мы продолжаем слушать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, у меня вопрос к Виталию Казимировичу.
0: Рассказывайте, уважаемый.
2: Вот я, насколько знаю, что часто творческие люди прибегают вот при каких-то творческих кризисах к помощи неких психотропных средств.
1: Кошмар.
2: И вот недавно даже по телевизору я видел признание Вознесенского, который рассказывал, что как-то, будучи в Америке, он попробовал препарат ЛСД, и вот что с ним было. Вот мне интересно, как вот Виталий Казимирович сталкивался ли с такими препаратами и вообще его отношение к этому.
0: Спасибо, уважаемый.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Художник. Единственный мой препарат – это водка. Если мне хочется выпить, рисуя, или когда ко мне пришли друзья, или просто мне грустно или весело, единственное, что мне помогает, это выпить рюмочку водки. И, наверное, это и есть тот мой наркотик, который не вреден, когда принимаешь его в меру. Я ничего не знаю про это.
0: Вам же приходилось наверняка перебирать с этим делом. Ну, так, по жизни.
3: Когда я помоложе был, вот, и когда я попал в «Веселые картинки», то надо мной был главный редактор Иван Максимович Семенов, карикатурист «Крокодила», «Царство ему небесное». И он сказал: «Виталий, если ты хочешь, чтобы с тобой общались художники, чтобы журнал был хороший, тебе надо... Ты пьешь водку?» Я говорю: «Нет, я не знаю, что это такое». «Тебе надо научиться пить водку». И вот я научился пить водку, но, видимо, вот с туалетом я был-то очень дружен, потому что я очень часто стоял на коленях, когда познавал водку.
1: Это нехорошо.
3: Да.
0: Нехорошо,
3: но я научился ее пить в пределах, но иногда и бывали моменты, когда перебирал.
0: А какой у вас рецепт вот излечения на утро от бодуна, попросту говоря?
3: Опохмеляюсь.
1: Чем? Пивом или водкой?
3: Нет, или маленькую рюмочку водки, или... огуречный или помидорный рассол.
0: Так. Но это не опохмелье.
1: Это не опохмелье.
3: Нет, это опохмелье.
0: Ну, да? В принципе...
3: Это классическое опохмелье.
0: Да.
3: Нет, разные категории есть людей, которые пьют. Есть же запойные люди и так далее. Я нормальный человек, который попивает водочку. Но когда он нарушает, этот человек, как я, норму, то приходится, бывает, и вещь, что идешь в туалет, и какие-то неприятности делаешь, и страдаешь один или два дня, но формально я похмеляюсь.
0: А пиво вы не...
3: Я пиво люблю, в общем, с водочкой.
1: Нет, водка когда... без пива, деньги на ветер.
3: Нет, когда, в общем, я пью, и некоторые люди, даже господин Похлебкин, считает, что это ненормально, что водка
1: он
3: одно,
1: человек, Похлебкин,
3: а пиво другое, что это... не нехорошо. Я считаю, что это все индивидуально.
0: Ну, это же, получается, мощнейший коктейль.
3: Нет, я думаю, ёрш бывает это, когда пьешь там водку и шампанское, или водку и коньяк.
0: Или шампанское с любым другим напитком.
3: Да, да.
1: Вот с динатуратом, например,
3: нет, то есть у меня любой
1: шампанское.
3: Ёрш не проходит. Водка и пиво спокойно. А вот там вино и водка, все, капут мне.
1: Да.
3: У меня болит голова и... становится фигово, как говорили раньше.
0: Тут, вы знаете, Виталий Казимирович, заходил Женя,
3: да,
0: и вот интересовался, есть ли, говорит, во Франции аналог русской частушки.
3: Сейчас подумаем. Ну, вообще, я так скажу, по-моему, к конкретно аналога русской частушки, по крайней мере, в Европе нету. Частушки есть, похожие частушки есть только у поляков. Но поляки как бы все-таки наши, да?
0: Да.
1: Да.
3: Вот. Они как-то по-другому называются, я забыл. А, наверное, есть там у чехов, у восточноевропейских регионов, бывшего под эгидой Советского Союза. А у французов нету.
0: Понятно.
1: Вы знаете, как по-французски будет, когда переводили «Ахусени» «Моисени»? Получилось «вестибюль» мой «вестибюль».
3: Ну, это таких много. Когда Льва Николаевича переводили, там тоже «сени» были, как «сани» и так далее.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Олья Судьи. Я не могу выйти из дома.
0: Ничего.
4: Вот, знаете, не позволяет. Вот у меня вопрос... к этого. Спросите, с ужасом склероз образуется. Как вас зовут?
1: Ну, неважно.
0: Да, вы говорите.
1: Вы говорите, мы слушаем.
4: Вот я поклонник вашего журнала. Я их коллекционирую, Клопка, и приклеиваю к стенке. Вот.
0: Вы знаете, уважаемый, вы что-то, по-моему, это...
1: Не опохмелились
0: Не опохмелились. Ну, неужели вам самому это смешно и резвит вас, вот то, что вы делаете? Извините, пожалуйста.
1: За нескромный вопрос.
0: Я как-то так выключил резко. Да, ну, то есть проявление...
1: Человек-доросол дойдет, и все в порядке.
0: Нет, просто это проявление слабоумия, на мой взгляд, или не
1: ну, не надо так же
0: жестко. Нет. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Это «Эхо Москвы»?
0: Безусловно. Именно оно.
5: Алло.
0: Оно, да-да, оно. Оно.
5: Я хотела сказать,
0: так,
5: что я... Все говорят, почему женщины спят, не звонят.
0: Да.
5: Вот я хочу сказать, может быть, вашему гостю будет приятно... что мы не просто выписывали этот журнал, а любили и хранили. И вы знаете, я так рада, что вот он приехал, и что он у вас в передаче. Просто счастлива. И хочу ему пожелать здоровья, успехов в жизни. Очень рада, что у него там сложилась удачно жизнь. Всего хорошего.
3: Я спасибо хочу вас передачу поблагодарить. Я живой, и спасибо.
0: Хорошие поступают звонки, хорошие. 203-19-22. На ваши вопросы Виталию Казимировичу Стасинскому. А скажите, пожалуйста, вот на родине-то вы давно у себя были, вот в Казахстане? Тут дело в том, что у нас совсем недавно был Анар Жубиганович, такой ну, известный человек, который, он сам по национальности казах, он изучал проблемы с последствий ядерных вот этих экспериментальных взрывов в Казахстане. Вот сам ездил, протер весь протектор до лысины и так далее. Вот или вы как-то уже...
3: Ну, сейчас расскажу смешной случай вам. Хотя вот до смешного случая я был уже, когда взрослым, когда работал в «Веселых картинках», то меня ЦК комсомола послало организовать аналогичный журнал детский, который назывался «Балдырган». Это «малышок», значит, в переводе на сегодняшний русский язык. Вот. А до этого я действительно родился в Казахстане, но очень забавно. Мой отец в тот момент был наркомом здравоохранения Казахской ССР. И, конечно, столица была Алма-Ата. Вот. Но мама была беременна мною, и я подслушал их разговор, потому что он иногда должен был, помимо того, что он ездил и летал по Казахстану, чтобы наводить порядок в здоровье казахов, ему еще, как партийному, было поручено наблюдать, как проходят дела с сельским хозяйством, как там урожай и прочее. У него был маленький кукурузник-самолет, и моя мама попросилась, значит, будучи уже на сносях, в полет. Он ей отказывал и говорил, что вот-вот что-то должно произойти. А она говорила, да нет, еще вроде причем они оба врачи, конечно, что вроде еще есть время. Он взял ее в самолет, и я родился в самолете. И первый пункт, который был, значит, под самолетом, это был город Кызылорда. Самолетик приземлился, и там ее положили, значит, в коечку, и я несколько, видимо, деньков там полежал, поэтому от свидетельства рождения я родился в Кызылорда. Я никогда там не был. Я только знаю, что есть какие-то знаменитые кызылординские дыни. И вот с этими кызылординскими дынями у меня тоже было знакомство. Когда я вот поехал балдырган делать, то я вообще любитель рынков,

0: Больше я там не был. Насчет всяких там атомных и прочих этих штучек я ничего не знаю. Но я, когда меня спрашивают, какой я национальности, я начинаю перечислять, что я русский там, еврей, там, швейцарец, там, француз. Я еще говорю, я еще и казах, потому что я родился в Казахстане. А раз это моя земля и родина, значит, я еще немножко и казах.
1: Вот я даже, вы знаете, знаю одну похожую историю. Одна моя знакомая, очень хорошая, она родила, пролетая над Нью-Йорком.
0: Прям. А, там дают паспорт. Вот, может быть, мне обратиться в казахское посольство, может, мне казахский паспорт дадут.
1: Чем больше у человека паспортов, тем он защищеннее.
0: Ну, Березовский, я думаю, не защищен двумя паспортами.
1: Так два это мало.
0: Да?
1: Конечно,
0: мало. У него в заначке, наверное, еще что-то есть.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Ну что же, попробуем послушать телефонный звоночек 203-19-22. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Я приветствую всю компанию и, конечно, драгоценного ведущего и всех его гостей.
1: Спасибо.
3: Виталий Казимирович очень много рассказывал, и все очень интересно. И также эрудированный Дмитрий Иосифович.
1: Спасибо.
3: Что удавалось ему говорить, тоже очень интересно. Но вот мой вопрос, он будет несколько, может быть, шутливый, но и серьезный одновременно. Вот как... экзотическая жизнь в Париже, может быть, расскажет Виталий Казимирович. И также вот сколько километров Луховцы от Москвы и как жизнь, вот, быт Дмитрия Иосифовича вот в деревне Луховцы. Потому что ему как-то приводится меньше говорить. Хотя он тоже на это должен иметь место. Вот.
1: Спасибо.
3: Спасибо за внимание.
1: Спасибо, до свидания.
0: Да, ну я, в общем, вас благодарю за эти комплименты. Но если рассказать о жизни моей в Париже и то, что мой сосед рядом расскажет о жизни в деревне, то, я думаю, надо много ночей. Поэтому я не знаю, как вам помочь. Но, наверное, есть хорошие книжки, например, Хемингуэя «Праздник всегда со мной», где он описывает жизнь в Париже. У меня почти аналогичная жизнь интеллигента там. Там и трудно, и не трудно, хорошо и плохо, как везде.
1: Но, тем не менее, вот, скажем так, привычка дефилировать, она все-таки пришла к русским женщинам из Франции, согласитесь.
0: Наверное.
2: Вот, от слова дефиле прогуливаться.
1: Безусловно. Безусловно.
2: Вот прогуливаюсь я как-то на Дысь, на Медне.
1: Дефилирую я, бывал,
2: по Луховцам.
1: Да, а что он касается Луховцов? Сколько километров и вообще?
2: А вот на собаках ехать там довольно далеко.
0: Через Аляску, что ли?
2: Не, зачем? На электричке. Это так молодежь называет, меня научили.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. А вообще, деревенька-то непростая. Там ведь ведущий художник-анималист живет в России. Вот. Вы уж поинтересуйтесь. Очень интересный человек. Не хочет оттуда уезжать, и картины пишет, и во всех каталогах мира. И здесь выставляется. Не скажу кто, пусть загадка будет. На следующий эфир узнаете сами.
1: Мы вам верим на слово. Ну что, я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать замечательную музычку, а затем вернуться к отслушиванию телефонных звонков.
4: Дай дядька бег! Дай дядька бег!
5: Идите. Я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

0: Тьфу на вас еще раз. Тьфу на вас еще раз.
1: Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Месье, je ne mange pas six jours.

0: бамжи.
1: Фу на вас еще раз.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-бамжи.
1: Фу на вас еще раз. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
2: Грешно смеяться над больными людьми.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-бамжи.
1: Фу на вас еще раз.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-бамжи.
1: Фу на вас еще раз.

0: на вас еще раз.
1: Дай копеек.
2: И мы продолжаем нашу беседу, вернее, даже уже вашу беседу. Это я обращаюсь к тем редким утренним птицам, которые еще продолжают нас слушать. У нас в гостях художник Виталий Казимирович Стасинский. Недавно, кстати, у вас выставка, вроде бы, даже, вот вы говорили, проходила. Может быть, многие наши радиослушатели были на ней. И сельский учитель из деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык, литературу. И вот сочинение, кстати, очень замечательное, одного из своих учеников, он уже нам зачитывал. 203-19-22, прямой эфирный телефон, вы звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. На одном дыхании выговорил силен.
3: Отлично, отлично.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Да, вы знаете, простите, пожалуйста, вас крайне плохо слышно. Вы...
4: крайне плохо, но я живу...
2: Вы, извините, просто очень, не могли бы вы перезвонить? Нет, простите, если вы сейчас слышите нас у приемника, просто один сплошной треск, даже непонятно ничего, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте.
4: У меня вот вопрос к Дмитрию Осиповичу, можно?
3: Можно.
4: А какая у вас успеваемость у ваших детей?
3: А я всем пятерки ставлю.
2: По японской системе.
4: Они взятки вас дают?
3: Нет.
2: Спасибо. А вы что, наблюдали нашего гостя? Вы, действительно, кстати, вы знаете, вот вы так вроде и скромненько одеты, но вот эта вот здоровая золотая цепь на шее ваша, она как-то вот смущает, резко контрастирует. Да, смущает. Ну, ладно.
3: Да ладно, будем, не будем об этом.
2: Будьте здоровы.
3: Спасибо.
2: О, тут Савелий заходил. Говорит, пусть ваши гости назовут 10 наипленительнейших женщин мира. Ну, во-первых, назовем своих жен.
5: Я хотел сказать, что...
2: Безусловно.
5: Затем, с меня одной хватит, а остальные, по-моему, во всех журналах есть.
2: А затем все наши...
5: Марлин Монро и так далее.
2: Нет, по материнской линии все бабки и прабабки, безусловно. Да, здесь, да.
5: Нет, да. Для меня это трудный вопрос.
2: Так, далее, вот Тимофей приходил тут. Задать так не смог, он на стенке написал, а я вот сейчас тряпочки стираю, но вам зачту. Вопрос вашему гостю из Парижа. Вот так вот сформулировал. Что думают французы о современной России и о жителях ее населяющих?
5: Я ничего не знаю.
2: Ну как же, вы же с ними общаетесь, с французами, или они как-то вот все-таки необщительные?
5: Я общаюсь со своей собакой, кошками, а во Франции очень легко. Вот с соседями, например, если я могу прожить там еще 20 лет.
2: И не знать,
5: я выхожу утром, мне сосед или я ему говорю, сова? Он говорит, сова. Сова – это не в смысле птица, сова.
2: Сова
5: да. Да. Это значит, хорошо, хорошо, я дальше иду. Теперь, и вот так можно с этой совой прожить всю жизнь. И не понять жизнь французов или на иммигрантов наоборот.
2: А, кстати,
5: но формально, в общем... Как-то я не знаю. Ну, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я живу своим районом, и на эту тему я как-то не говорю. По-моему, там все у них хорошо в пределах кошелька. У кого какой кошелек, соответственно, и жизнь. Вот все, что я могу сказать.
2: А вот тут был
5: такого бума, как 17 августа, у них давно не было.
2: Был тут такой вопрос.
5: Да.
2: Вот клошары.
5: Да.
2: Вот каково
5: что
2: сейчас их
5: такое,
2: состояние,
5: да?
2: Что это такое?
3: Бомжи как... по-русски.
2: Да.
3: Да.
5: Да, это бомж, спасибо. Бомж, да. Но они делятся на более серьезные категории, потому что основная суть клошара исторически – это человек из любой сферы, от богатого до бедного, потерявший веру в общество и отказался от общения с государством в понятии, что у него даже нет никаких документов. И
3: автоном.
5: Он живет на улице в любое время года. Он протягивает руку, ему дают деньги.
3: Но он не
5: против. Исходя из этих денег, он живет каждый день. То много, то мало, но в основном это пьющий народ, в отличие от российских бомжей. Они пьют только вино.
3: Хорошее?
5: Французское вино, как лимонад, очень дешевое, хорошее вино. То есть, конечно, не те, которые буржуазии там покупают, нумерованные. А за 5 франков, это 5 рублей, как было до 17 августа, это литр или полтора литра красного вина.
3: Но это не овощи, они не живут как овощи и растения. Нет. Это люди думающие.
5: Нет, там всякие. Но вот как потерянные люди, это основное. А дальше уже категория обманщиков, шутов,
2: работников,
5: подтуристов просто, работают.
2: Да. А скажите, вот процент среди них, во-первых, молодежи, а во-вторых, женщин, вот каков?
5: Молодежь тоже сейчас пошла в клошары. Но они уже просят не один франк, сильвупле, пожалуйста, они уже вдруг говорят, дайте 3, 4 или 5 франков. А потом, вот, например, в моем районе, где я живу, я уже его хорошо знаю.
3: Какой арендисмент?
5: 20-й, это около Перлашеза, да. Вот. Ну, это как Садовое кольцо, как бы. Вот.
3: Да, да.
5: Там есть один ресторанчик, где они спокойно потом собираются и пьют во здравие. То есть они неплохо живут, вот эти молодые.
2: А процент среди них женщин?
5: Теперь насчет женщин.
2: Да, да,
5: у каждой категории клошар, старые или молодые, обычно они живут как пчелы. Вот. С секциями такими. Значит, ну, вот клошары, они очень постоянные. То есть, вот я с некоторыми дружу, даже выпиваю, когда с собакой гуляю. Я их водочкой угощаю, они меня любят. Иногда денежку дам. Все зависит от этого. Вот. А формально у них, значит, так, 3-4 человека, и обычно бывает одна женщина. Вот. А у молодых... Это почти так же, как вот сейчас здесь. Значит, они где-то рядом сидят, а молодая женщина клянчит деньги. А потом они, значит, когда набирают нужное количество, они смываются или тут же пиво покупают и так далее. То есть женщина-приманка, ей больше дают, чем им. Но они на халюге, что ли, у них стыда нет, я не знаю уже. Просто вот я как-то пробовал один раз, еще когда был студентом, у меня не было билетика на метро, я поздно ехал, а мне в Сокольнике надо было. Вот, и я попробовал поклянчить до 50 копеек. У меня ничего не получилось. И вдруг неожиданно, когда уже до закрытия осталось полчаса, вдруг шел профессор из моего института, я на него набросился как тигр, и говорит, дайте мне рубль до завтра взаймы. Он мне дал.
2: Вот. Будьте здоровы, спасибо.
5: Это очень трудная профессия.
2: Трудно, это надо что-то в себе преодолеть, безусловно.
5: Да. У меня не получилось.
2: А я, вы знаете, пытался тут днем сесть в коридоре
5: я
2: эхо Москвы.
5: Я не знаю,
2: Москвы,
5: ответил вот... я на этот вопрос
2: безусловно.
5: Слушателям. Но...
3: А вот насчет это. Аромата женщины, вот вы не ответили. Все-таки клошары.
5: Ну, аромат клошаров, конечно, не сравним с ароматом женщин, которые пахнут Шанелью. Но, конечно, они не моются, зачастую грязные. Но там санитарные бывает профилактика. Полиция их забирает раз в два месяца.
2: Отмывают.
5: Отмывают, одевают. И ровно, как только они оттуда выйдут, они опять грязные, и все.
2: А вот...
5: Болезнь у них основная, это значит, у них... тромбофлебит, закупорка вен, потому что они пьют много вина, и это. И они гниют, то есть ноги у них в волдырях, вообще это все страшно.
3: Ароматы, конечно.
5: Да, и бывают клошары страшно омерзительные, которые могут все что угодно делать в метро. От них страшно пахнут, когда они входят в вагон, французы, они шарахаются, потому что один лежит с расстегнутой ширинкой, там что-то, это жутко, видите. И тут, в общем, если нет полиции, то они так и туда пройдут, и обратно, и все.
2: Ну, это картинка уже привычная.
5: Да,
2: нам,
5: да,
2: вот,
5: да,
2: и,
5: да, да.
3: Но у нас есть муниципальная милиция.
5: Ну да, это бомжеобразный уже образ жизни.
2: А вот тут ходят такие слухи, что стало у вас в Париже-то небезопасно, что могут и, как говорится, морду начистить, и деньги отобрать, и что даже вот эти самые клошары, они вот иногда этим промышляют.
5: Нет,
2: правда ли
5: нет,
2: это?
5: Нет, нет. Я могу сказать, что вот я прожил 20 лет в этом районе, ни одного изнасилования, ни одного убийства... ни одного ограбления. То есть ограбление есть, в смысле, квартир. Но вот чтобы вот так вот...
2: А кто квартиры грабит в основном? Я понимаю, что, ну так, по статистике, вот сами местные или все-таки заезжие гастролеры?
5: Нет, ну все. Учите. И арабы, прошу и негры, прощения. И французы.
2: То есть все подряд. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Хорошо. Давно мы их не слушали. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
0: У меня такие два коротких вопроса. Вот известны ли во Франции какие-нибудь наши группы музыкальные? То есть там видны ли они по телевизору? И показывают ли у них эти молодежные сериалы, как у нас, вот там «Первые переломы» и еще какие-нибудь?
2: Спасибо.
5: Ну, я могу так ответить. Я, в общем, несмотря на то, что я работал в музыкальном журнале, нельзя объять необъятное, я ничего не знаю. Вот просто это не моя тема, я не могу ответить на ваш вопрос. Вот и все.
2: Ну, безусловно, это так, к тому же вряд ли вы так, да, скажем, будете...
5: Нет, если я не компетентен, зачем я буду сейчас врать или что-то? Наверное, что-то есть, но я не знаю. Вот... Но не очень, наверное, много.
2: Ну, если бы было много, вы бы заметили.
5: Конечно.
2: Ну, вот спрашивает тут некто Гудвин, опасаются ли во Франции коровьего бешенства? То есть вы помните, да? Вот...
5: Да, да. Ну, здесь так было. Когда это все произошло в Англии, то тут же был... запрет наведен, и там очень хорошо работает санэпидемстанция, и там все быстро делается.
2: Угу. Виталий Казимирович, да, спрашивает нас заслуженный учитель РСФСР.
3: Коллега.
2: Да. Ну, вы-то еще не заслуженный.
5: Он ревнует,
2: пока.
5: Ревнует.
2: А, как же вы учителя друг друга не любите?
5: Сейчас Простите. Я передам вопрос ему. Я слышу, да.
2: К творчеству арбатских художников, а также к молодежным комиксам, где пропагандируется половое влечение подростков. О, какой вопрос.
5: Кошмар. Ну, насчет Арбата я скажу так, что Арбат или Измайлова – это абсолютно нормальное явление. В Париже тоже есть такие улочки, где можно... и рисовать, и продавать. И я к этому отношусь спокойно. Конечно, это в основном туристический вал, туристическая проблема, то есть работа на туристов, в первую очередь. Все эти матрешки, где там изображен Ельцин, Горбачев, там Сталин и так далее, плюс другие сувениры, значит, бывшего СССР, там флаги, фуражки, эмблемы и прочее.
2: Я один раз балалайку продал.
5: Да.
3: Задорого?
2: За $20.
3: Хорошо.
5: А, так сказать, насчет вот этих комиксов с половыми всякими штучками, я не могу понять. Они тут есть разве уже такие комиксы?
2: Я не видел, вы знаете. Да. Я...
3: Это вопрос к заслуженному учителю.
5: Я думаю, что я не в курсе этого здесь. А там таких комиксов нету. Есть комиксы для взрослых, эротические. И, может быть, да, есть как бы порнографическая литература. Ну, в общем, там это иногда бывает на очень высоком уровне, эти комиксы для взрослых. А я не думаю, что есть комиксы, связанные с эротикой и с половыми актами, вот так специально. Там тоже есть цензура. Я не знаю, есть ли цензура тут на это, в России, но там есть цензура.
2: Тут нет.
3: Да какая тут цензура?
5: Да.
2: Вот, вы знаете, хотелось поговорить вот о чем. Дело в том, что, ну, вы же как художник наверняка знаете такое понятие, как натурщица.
5: Да.
2: В свое время, то есть в древние времена, скажем так, в дореволюционные, быть натурщицей считалось, насколько я знаю, очень почетно. То есть, и они получали какие-то деньги и так далее. Сейчас это понятие несколько уже поизносилось. Но, тем не менее, приходилось ли вам работать с натурщицами, вот как художнику? И каковы вот ваши были взаимоотношения с ней? Не хотелось ли, например, бросить мольберт с кистью, как напрыгнуть на
3: нее? Шмарка.
5: Извините. Ну, я скажу так. Когда появились первые натурщицы у нас на 4-м курсе, то, по-моему, натурщицы не смущались, а мы не... Я смущался, и некоторые другие. У нас был стеснительный момент, когда женщина разделась. Ну, и мужчины тоже были. Но это как-то по-другому.
3: Ну, это не наш профиль.
5: Но потом это как-то быстро прошло, и, в общем, ну, натурщицы были всякие, и красивые, и старушки, и так далее. А когда я окончил институт, то, в общем... шло становление, чтобы самому стать на ноги, было не до натуры. И поэтому был большой период, когда я не пользовался моделью.
2: А вот извините, когда вот писали санатуры, так говорится, да, вот вы с ней о чем-то беседовали, или только говорили, повернись.
5: Нет,
2: или там о жизни.
5: Нет,
2: там,
5: нам профессор ставил постановку. Он там ходил, смотрел, там, кто как, кого-то хвалил, кого-то не хвалил. Ну, мы могли задавать вопросы, разговаривали. Были антракты, когда они уставали.
2: А им деньги платили за это?
5: Очень мало.
2: Понятно.
3: А
2: ну, много же кто же заплатил.
3: А для чего же они этим занимались, если не
5: себе? А все-таки это был заработок.
2: Экзгибиционизм своего
5: Но
2: рода.
5: Многие были типа вот, которые считали, что это надо отдаваться вот этому виду. Чтобы художники искусство, молодые,
3: да.
5: А некоторые ради денег, хотя в те времена там даже 10 рублей, или не помню, сколько им за час платили. Но цена никогда не повышалась в течение многих лет.
2: Вот. Будьте здоровы.
5: Да, а потом у меня дальше было так, что, предположим, когда я был холостой, молодой, ко мне приходили девочки, вот. Я кого-то уговаривал, я говорю, хочешь, я тебя порисую, можно ли я тебя порисую? Я очень много делал рисунков уже, ну, как бы это не были платные модели или что-то, просто позировали.
2: Для души просто.
5: Да, я говорил, вот я сделаю 2-3 рисунка, один, который ты выберешь, это тебе подарок за то, что ты позировал.
3: Вот это по-парижски.
2: Это по-нашему.
5: А там я не знаю как. По-моему, там это дорого. И, в общем, я могу уже, предположим, своим опытом, я могу на кого-то посмотреть, приду домой, нарисую без всякой натуры.
2: А вот скажите, вот тут все беспокоится, опять же, вот некто Гудвин все, то есть мы опять немножко делаем такой шаг назад, но все-таки, сколько в Париже стоит проститутка, вы должны хорошо это знать. И вполне возможно, что, например, если действительно натурщица в Париже, это такая важная профессия, что денег там, в общем-то, многое нужно. Может, проще снять проститутку, например, и...
5: Проститутка не будет позировать.
2: А ей деньги платятся за что?
5: Нет, проститутка — это проститутка.
2: А, извините, я не осведомлен.
5: По-моему, сейчас такса на проститутку, я не очень сейчас компетентен, вот, по-моему, 250-300 франков.
2: Это сколько в долларах, если не сложно?
5: Это на 5 надо. Значит, 1 доллар — это 5 франков.
3: И умножить на 16 в рублях будет.
2: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
6: Алло.
2: Да, говорите.
6: А это Вася Солнцевский беспокоит.
2: Приветствуем вас. Рассказывайте.
6: А у меня вот вопрос. Скажите вы, а вот во Франции есть какие-нибудь там...
2: Вопрос понятен.
5: Есть какие-то,
3: Есть они, которые
2: здравствуйте.
3: Смеются.
2: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, рассказывайте, не пугайтесь. Ну, не хотите, как хотите, просто, видимо, задумался человек или отошел от телефона, скажем, перевернуть курицу, потому что как раз в это время прожарка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
7: Я благодарен вам за то, что вы пригласили таких гостей.
2: Да ничего страшного.
3: Бывает.
7: И вот только есть одна проблема.
2: Да.
3: Одна уже хорошо, немного.
2: Вы знаете, извините, пожалуйста.
7: А подождите,
2: подождите. Давайте, вот у нас остается не так много времени. Давайте, проблем.
7: Клобок залупа, там какая-то желтая.
3: А почему желтая-то?
7: Ножик,
3: лобок. Вы дальтоник.
2: Вам не дадут права. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
7: Дмитрий Иосифович. Как обстоят?
2: Нет, это опять этот человек.
3: Ну, надоел.
2: Нет, здравствуйте. Вы
3: ну, хорошо,
2: эфире,
3: послушаем, ладно. Отпуск.
2: Да, да. Алло.
8: Алло.
2: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста.
8: Станислав Витальевич. Ой, извините, Виталий Казимирович. Я слышал, что вы очень связаны в свое время были с Дедгизом. Вам не знакомы такие фамилии, как Кусков, Иван, Игорешка, Кашкарев?
5: Кускова я знал, да.
8: Знаете, да?
5: Знал, но я не знаю, где он сейчас и что.
9: Сейчас
5: я...
9: он уже, конечно, тоже старичок, понимаете, поэтому...
5: Боровичок. Старичок-боровичок.
2: А скажите, а почему вы задаете этот вопрос? Вам как-то близко вот этот, в смысле, дед...
6: Я плохо слышу вас.
2: Ну ничего, тогда не берите в голову. У вас есть еще какой-нибудь вопрос?
6: Да, ну нет, просто мне очень даже приятно было, так сказать.
5: Ну передайте ему привет.
6: Спасибо, обязательно я передам.
2: До свидания. Спасибо, удачи вам. Удачи вам.
3: Здоровья.
2: Здоровья. Телефон прямого эфира. Вот тут женщина зашла, попросила, чтобы я еще сказал. 203-19-22. У нас, кстати, действительно остается совсем мало уже времени. Уже нам скоро пора. Вот еще нужно посмотреть вам музей наш. Это цветы мне полить нужно перед уходом. Все там...
3: Проветрить форчику.
2: Проветрить. Стирку я тут ночью ведь затеял.
3: Ой, там носки не
2: высохли. Высохли. По-моему, высохли.
3: Высохли.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Меня зовут Гудвин.
2: Приветствую. А вы же вроде как заходили уже.
3: Раз шесть.
2: Да.
10: Да, я снова.
2: То есть вы уже домой добрались, да?
10: А когда грядут во Франции президентские выборы?
2: Спасибо. О, это хороший вопрос.
5: Что когда?
2: Когда во Франции будут президентские выборы, спросим.
5: Я не знаю.
3: Хороший ответ.
5: Я не голосую там, поэтому я не знаю действительно.
2: А вот тут сейчас заходила женщина, прям показала паспорт и представилась с Ольгой Ивановной Овсянниковой. И пыталась к вам пробиться, я не пустил. Как вы заметили, вот сейчас у нас возня была такая легкая. Но она попросила передать, спросить, чем вы занимаетесь в Париже, кроме рисования?
5: Ну, все, что делает человек, кушаю, пью, сплю, вожусь в саду, гуляю с собачкой и кошки. У меня есть 4 кошки моих и 10 клошарок или бомжей, которые приходят ко мне. У меня дома одноэтажный домик, и они садятся на окно, я им пищу даю. Утром приходит, днем приходит и вечером. Кормлю еще 10
3: кошек. Хорошо. Хорошо, что не 50, как у Хемингуэя.
5: Могут
3: перед
5: и 50 прийти, на них хватит.
2: А вот что касается, вот, кстати, животных вот, в Париже и вообще во Франции. Ну, скажем так, существуют ли там обычные вороны? Вот, вот?
5: Существуют обычные вороны. Ко мне в сад прилетают сороки.
2: Это замечательно.
5: Вот, теперь всякие другие, типа голубей и прочих товарищей. А вот насчет животных, вот с точки зрения собак и кошек, то
2: я имею в виду
5: вечером,
2: беспризорных даже.
5: Да, вот их больше отлавливают, но не как тут, значит, что-то с ними нехорошее делают. Их отлавливают. Если у них есть какой-то номер или какой-то на ошейнике знак, чтобы по номеру найти хозяина, то хозяину посылается письмо, или хозяин чувствует, что убежала там собака, течка и так далее, он в этот... в эту организацию позвонит, ему скажут, да, есть собачка, приезжайте, но вам придется заплатить за ее пребывание, там, если денек, неделя и так далее, он оплачивает
3: вот
5: все
3: прагматично,
5: это.
3: Вот прагматично.
5: За это время они делают собаке всякие уколы, моют и так далее, кормят.
3: Но это уже ничего.
5: Вот. Потом... И кошки туда попадают, и... но в то же время в эту организацию можно прийти и купить собачку, которая, значит, без хозяина.
2: И бывают такие случаи, когда люди покупают?
5: От породистой до непородистой. Вот. А судьба уже собачек, которых не разбирают это, она страшная. Конечно, они идут часть на уничтожение,
3: давайте
5: часть
3: не
5: на
3: будем об этом. Это очень
2: грустно. Вивисекция, так называемая.
3: Это жуткие люди, не будем.
5: Но есть вот у французов страшная вещь, о котором они говорят. Многие, поддаваясь, значит, рекламе, там, пудели в моде, еще чего-то, приобретают этих собачек. Потом вдруг наступает отпуск. И вдруг они замечают, что, значит, а отпуск обычно у них или июль, или июнь, или июль, или август. И вот некоторые что делают? Некоторые в Булонском лесу просто их привязывают навсегда. Вот. Или просто иногда им некогда, они мчатся на юг, чтобы отдохнуть, они открывают окно и на ходу выбрасывают этих собачек и так далее. Вот это страшно.
2: Кстати, вот
5: на эту тему показывают фильмы. Угу. И в этот момент любую собачку вы можете в три месяца, которые вот эти, можно бесплатно любую шикарную, дорогую собачку взять навсегда.
2: Об этом рассказывала,
5: вот
2: кстати,
5: у меня такая собачка.
2: Наталья Медведева, да, да. Певица, Наталья которая Георгиевна, была. Я не поверил Наталье Георгиевне.
11: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
12: Эхо Москвы.
2: И 22 минуты в нашем дивном городе. Я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей программы. Это писатель Эдуард Лимонов. А также рядом с ним по правую руку восседает Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом в нашу студию этого замечательного человека. И, конечно же, Юрий Трофимов, уже вам, в общем-то, не безызвестный, которого вы очень любите. Вот, и даже некоторые поклонницы уже подстерегают его по утрам возле выхода нашей радиостанции. Я рад приветствовать вас всех здесь. Вы очень хорошо все смотрите.
13: А девушку писателя забыли? Вот Лиза, девушка сидит рядом.
2: А девушка, да, тоже пишет?
13: Ну, какая разница?
2: Ну что же, я так слышал, что вы что-то говорили о ботинках. Дело в том, что вот скажите, Эдуард, как вы вообще считаете, вот как писатель, вот слово «ботинок», оно же вот некрасивое. Ну вот, вот давайте вдумаемся. Вот
13: сапог, если... сапог намного лучше, конечно.
14: Или башмак.
2: Мне кажется, что сапог, оно более такой все-таки ремесленнического какого-то плана. А вот ботинок, вот если взять, знаете, ботинок, ботвинник, не хочу обидеть его. Но тем не менее, вот произнести слово «ботинок» 100 раз, и вот сразу можно понять абсурдность этого слова. Вам никогда не приходило в голову проверять слова на абсурдность путем длительного такого долговременного произношения одного и того же слова?
13: Я настаиваю все-таки на сапоге. Вот наша страна достигла самых высот могущества при Сталине. Что он носил? В ботинке, что ли? Сапоги.
15: А вот
14: он носил сапожки. А вот на вас, казаки, сапоги с золотыми шпорами, почему вы пришли в таком виде на эфир?
13: Какие казаки? Ничего подобного.
14: У вас казаки, ничего подобного. Вы зря стесняетесь перед слушателями.
13: Это туфельки с двумя пряжками. Никакие не казаки. Ничего подобного.
2: А, кстати, это вот неверно. По воспоминаниям одного из шоферов Сталина, вот он в машине всегда ездил, опустив даже вот ноги в тазик с водой, снимал эти сапоги. То есть смысл в том, что как бы по словам очевидцев, вот сапоги — это скорее был такой антураж, это такая близость. Ну вот как Ленин иногда. Ленин же, он вообще любил переезжать из больших помещений в более мелкие. И так оказался один раз вообще в клозете. Буквально у него кабинет оказался в клозете.
13: Вот, нет, ну это бред в отношении товарища Сталина. Как можно передвигаться с тазиком? Куда? Представляете, на какой скорости несли все эти зилы? И...
2: Эдуард, он же был старенький уже человек.
13: Символ нашей страны — это сапоги. Вот сейчас опять выдвигается лебедь, кстати, это вот сапог, это типичный вообще. Иосиф Виссарионович хотя бы был сапог такой, все-таки такой зловещий, нормальный, там нас любили, уважали, обожали, там трубка, отец народов, великолепный такой выходил, все молчали, Рузвельт затыкался, там кто еще там сидел.
2: Не, а может быть, Рузвельт просто боялся вот как-то горных людей. Он же все-таки, насколько я знаю, был несколько такой человек ближе к цивилизации. Уже тогда там была жвачка, у них джаз-бенды. И вдруг такой человек с гор спустился с трубкой в кирзачах, и Рузвельт не от того затыкался, что боялся, а типа опасался, как, например, в присутствии, может быть, вот если вот мы с вами ехали в лифте, и вдруг неожиданно войдет большая собака. А вот мы же все тоже притихнем. Только самый смелый из нас бы сказал: «Ой, ты песик», и стал бы он, например, гладить или как-то фамильярничать. Может быть, такие чувства Рузвельт испытывал?
13: Нет. Просто был загадочный 1,64 м, Сталин был, 1,64 м. Плюс в сапогах, наверное, без каблуков, как я полагаю. И, серьезно говоря, очень, очень такой серьезный мужчина. И все, нас боялись тогда. Сейчас нас никто не боится, мы носим свои ботинки какие-то.
14: Ну, кстати, Сталина хоронили, оказалось, что у него лишь одна пара изношенных туфель, и в гроб пришлось класть именно в них и закрывать ноги. Ваша информация ошибочна. он ходил отнюдь не в сапогах.
2: Не, ну, во-первых, еще тут давайте я как великий специалист
13: он по медицине. Он сидел, вернее, я просто вот знаю свидетельства очевидцев, его нашли на этой самой знаменитой даче, ближней даче, и он лежал в изношенном солдатском белье на продавленном диване, что делает ему честь. Так цезари умирали красиво, императоры умирали. Это, по-моему, один, кто там, Александр... Николай I умер также на железной солдатской койке. То есть шутки в сторону, но тип знал, я имею в виду Сталин, он знал подсознательно, как умереть. Вот умереть надо так, и великолепно. Цезари, смерть Цезаря.
2: А насчет роста, на продавленном диване. Насчет роста, Юр, я еще хочу сказать тоже такую вещь. Вот, когда вы сейчас входили, вы видели внизу, вот у нас новый диагностический центр открылся при программе Монмаранси. Там и давление измеряют, и ультразвуки делают. Ну, чего угодно, даже аппендицит могут вырезать. И там у нас рост сейчас измеряется без учета пяточных мозолей, поскольку это искусственный нарост, собственно. Это тоже, можно, конечно, смеяться над этим, но если человек очень много ходит, по идее, то вот эта мозоль, нарастая, увеличивает рост. Поэтому это берется у нас как бы вот, как это называется, припуск такой. Ну, скажите, вот вы сейчас сказали, что нас перестали бояться. Такая фраза у вас проскочила. А мне кажется, что ситуация коренным образом меняется. Вот не так давно мне довелось побывать, вся та же история, в стране Египет. Вот. Так я вам скажу, что там вообще при виде... ну, наших соотечественников, вот смуглые лица арабских граждан конкретно бледнели. Они прям очень как-то себя чувствовали неуютно и очень с почтением они относились. То есть, если они, например, к итальянцам, так типа макароны их звали, вот, то конкретно русских они немножко боялись. Вам не кажется, что если раньше вот именно Сталин, так сказать, утверждал такой, ну, миф о могуществе России, то сейчас вот некоторые персонажи, знаете, с этим, с гимнастом на крестах, там, болты, все дела.
13: Ну,
2: вот,
13: то есть наши бандиты.
2: Да, такое.
13: Не, ну, я приветствую победу наших бандитов, и вообще всецело за то, чтобы нация свои любыми путями там я выдвигала и демонстрировала свою мощь и показывала. И у наших бандитов и лица энергичнее, чем у нормальных обывателей, это ясно. Это лучшая игра. Граждане, сомнений нет. Но раньше нас как бы боялись глобально и не на уровне там Филаха несчастного, там, что у него отымут там что-то, а боялись, что там отымут там континент, там отберут что-то еще куда более крупное. Я за крупные дела. Каждый мечтает сделать крупное дело. Вот я считаю, что Россия раньше делала крупные дела. Вот в контексте любой передачи, вот даже нашей сегодняшней ночной, я так представляю, что нас слушают, наверное, половина чайников, там недосыпающих людей каких-то, или, я не знаю, хороших людей, которым некуда деваться, да. Сидят дома там, куда деваться, некуда.
2: Нет, ну как, нас вот слушают очень-очень...
13: Так вот, даже в контексте вот этого всего, вот все-таки Сталин предпочтительный. Один, который шороху навел на всю планету и держал всех в неусыпном страхе. И в Кремле светилось окошко там до 3 утра. Ну, за это, что чем больше людей нервничает, тем лучше нам.
2: Скажите, вот вам как бы довелось долгое время жить вне пределов могучей и великой все-таки.
13: Довелось.
2: Вот. И, собственно, как мне кажется, одним из основных, одной, вернее, из основных причин, может быть, того, что называют в средствах массовой информации вот, развалом России, является активная интервенция всяческих буржуйских штучек. Всякие, начиная от памперсов вот этих реклам, то есть реклама серьезно повлияла, кончая, может быть, куриными окорочками. Вот благодаря нашей программе в большей степени все-таки куриные окорочка каким-то образом поприжали. Вот. Но скажите, почему?
13: Я вот это не знаю, почему вдруг?
14: Ну, у нас был цикл передач, вскрывающий происхождение куриных окорочков. Да, серьезный, на научной базе. И мы открыли глаза обществу потребителей, гражданам нашим. Вы знали, потом был скандал, отказ от... На правительственном уровне ездила делегация.
2: Ну, кстати, сейчас опять некоторые пираты, я вижу, валяются какие-то синие огузки. Но мы с этим этим...
14: Лоббирование очень сильно оказалось в нашей стране.
2: Ну, я все-таки продолжу свой вопрос. То есть, скажите...
14: А памперсы, дело в том, что остались, понимаете? Вот с корячками мы, в общем-то, сладили хоть как-то.
2: Не, но памперсы остались, я объясню почему. Потому что известно, что лучший памперс — это подорожник. Но вот выращивать подорожники, эти плантации, ни одна мать не согласится нигде. Она лучше лучок посадит, картошку на приусадебном участке. Поэтому дешевле пошел, купил паклю буржуйскую, заткнул там все дыры, и нормально. Так я вот о чем хочу спросить. Наверняка вам, я вот помню, вот в книге «Это я, Эдичка», да, там, по-моему, описывал что-то связанное с курями, такое вот именно с пищей. Почему вот у них вот это дело, оно как-то не может поколебать их буржуйский устой, а у нас вот это внедрение резко лишило все население своего лица?
14: Там же культа гамбургера нету, явно.
13: Дошло, наконец до меня дошло, все ясно.
2: Да, я после того случая очень путанно
13: выражаюсь. Да, я вот тоже сижу и думаю... Нет, ну, нам бы нужны свои окорочка, зачем нам чужие, американские какие-то. Нам нужно свое. Ни один идиот нигде, ни в Японии, не станет покупать чужое, если есть свое. Или там станет покупать только как сноб, как я не знаю, там в исключительном случае. У нас же, вы знаете, сколько лет уже это все продолжается, постоянно такое вот... как это называется, идолопоклонство. Это нормально, там продукты люкса, там что-то это, духи какие-то, это нормально купить иностранное. Но вот мы тут переходим на серьезные ноты. Мы выступали, вот национал-большевистская партия выступала с 93-го года за запрет ввоза иностранных товаров, за то, чтобы это бойкотировать. Теперь, слава богу, это все наконец дошло до всех слоев общества. Начинают это все понимать, отказываться, но тем не менее у нас повсюду там турецкие рабочие, окорочка из Соединенных Штатов.
2: Простите, я позволю тут немножко не согласиться насчет рабочих. По-моему, при привлечении, так сказать, в своей промышленности дешевой, может быть, рабочей силы, это признак, так сказать, экономической твердости страны.
13: Да ничего подобного.
14: В Германии просто... турки работают.
13: Нет, это признак дебильный. У нас мы не Германия, и у нас нет таких капиталов. У нас как раз противоположный феномен. У нас кто-то кладет большое количество денег в карман за то, чтобы приехали эти турецкие рабочие. Кто-то, какой-то чиновник, в каком-то министерстве. И то же самое, я не знаю, там покупают немецкие вагоны для железной дороги. Вдруг Министерство путей сообщения заказывает немецкие вагоны, хотя есть там вагоны, Тверской завод вагоностроительный.
2: А
13: не, у нас идет неконтролируемое вот это вот бордель такой.
2: Скажите,
13: покупают где хотят, невзирая на национальные интересы.
14: Но беда-то в том, что наши курицы умерли своей смертью, поэтому их покупать никто особенно и не хочет.
13: Нет, мы должны покупать все наше, даже насильно. В 60-е годы в Америке был лозунг «Покупайте только американские продукты». У них не было ни кризиса, ничего в 60-е
14: годы. Ну, как бы Кадиллак 60-го года, он не хуже, чем Кадиллак
13: 90-го. Это не важно. Надо запретить гражданам это делать, потому что иначе сознательно они не могут себя вести. Это нигде, ни в Америке, ни в Австралии никто себя не ведет сознательно. Поэтому какие-то есть законы. Нельзя или импортировать не надо, или запретить просто совершенно нормальным образом. Есть запрет. Нельзя покупать иностранные.
14: Но если носить очки в российской оправе, что станет тут с лицом? Вот,
13: да ничего страшного. Они дешевле. Там венгерские оправы.
14: У них огромные ямы на носу остаются.
15: Венгерские все равно не
13: так от всех остается. Это не доказательство, например.
2: Нет, простите.
13: Окорочков, они говорят, там в в темноте даже светятся.
2: Конечно. Мало того, они воняют черт знает чем при жарке.
13: Они говорят радиоактивные. Вот тут я сообщу самое интересное слушателям «Эхо Москвы», что на самом деле действительно, вот говорят, что если их поместить в пакет, кости так, и в темноте так оставить где-то в пластиковый пакет вечером, вот посмотрите, возьмите остатки.
2: Ну, фосфор выделяется.
13: Остатки фосфор, да, это радиоактивно.
14: А их рыбами кормят просто, они же рыбы воняют.
13: Ну, какую-то гадость во всяком
2: случае. Простите, я хочу того вот такой задать вопрос. У меня...
13: Так что не жри, извините, не жрите эту гадость вообще.
2: Да, я, кстати, целиком...
13: Только в крайнем случае.
2: Я вот о чем хотел сказать. Я в свое время совершенно был повернут, как и все люди, более-менее причастные к музыке, на музыкальной технике. И я помню, как-то в голос у меня прям вот на шее надулись канаты, бельма выпучились, я прям чуть ли не на балконе орал, да сколько ж можно терпеть это говно. Вот почему выпускают такое количество всяких сонат, электроник сраных, всяких каких-то маяков, тратят столько железа.
13: Бесцветные, безвкусные.
2: Да, вместо того, чтобы лучше это сырье отдавать буржуям, которые бы делали нам вот хорошие магнитофоны. А вот если как бы верить вашим словам, это не имеет смысла делать, потому что нужно как бы пользоваться отечественной в данном случае продукцией. Но я считаю, что очень большое количество вот сейчас всяких там, ну, даже можно называть имена, там, это, пожалуйста, Вики Цыганова, Маша Распутина, все вот эти гримлины, они появляются именно из-за того, что в их детстве у них не было хороших магнитофонов. Они начинали воспитываться либо на кухонных брехунцах, по которым им заводили классическую музыку, либо на электронике, на которой звучала абба ансамбля. А что такое стереосистема, никто из них и не знал.
13: Я понял это как бы вопрос, но ответ на него может быть только один. Это и что мы предпочитаем? Или мы предпочитаем там хорошее звучание, там, или, скажем, коньяк там Мартель или какой-то, который мы покупаем, который все равно подделывают там у нас, все это есть. Или же мы предпочитаем зависимость, в конце концов, которая через десятки лет или там, я не знаю, через 10 лет сознается всеми.
14: Но почему?
13: Мы зависимое государство уже даже в области вот этой легкой промышленности совершенно. У нас поставляют, у нас выделяют Москве, например, в долларах, вы знаете это все, и это не секрет ни для кого, и цифры приводятся, на закупку продовольствия. И закупку продовольствия из-за границы в большей части. Ну, куда это годится? Мы что, великая держава, или мы просто какая-то паскудная, мелкая такая вот государственное образование?
2: Нет, ну, в принципе, вот здесь как бы тоже трудно с вами, видимо, не согласиться, но, однако, скажем, если взять чисто технику музыкальную, Япония завалила весь мир, и вряд ли там как бы даже где-то в Германии будет котироваться какая-то германская техника, да? Вот скажите, если бы, например, вам бы довелось заняться вот распределением вот импорта сюда, в страну, вот чтобы, как бы вы разделили это? То есть, ну, например, что вот вы можете из отечественных товаров назвать, что действительно является реально хорошим, и за что не стыдно? Вот просто не стыдно, что не стыдно одеть или не стыдно скушать. Я вот из того, что не стыдно скушать, могу назвать бабаевский шоколад. Да, он котируется. Древесину, да? Вот. Ну, скажем, мы можем осилить какой-то там компьютерный, исключительно мозги, не экономическую базу, а интеллектуальную, да, поставлять дерево и делать шоколад. Но все остальное-то, откуда мы возьмем хороший автомобиль? Вот как бы вы, вот Эдуард Лимонов, вы из этой ситуации бы вышли? Что бы вы начали делать?
13: Вот Петр Первый вышел из этой ситуации, он заставил делать так, как делали на Западе. Побеждать армии, не было флота, не было. Делали ботики там поначалу. Не импортировали же, не везли. В крайнем случае взяли, закупили эту рабсилу там, завербовали сюда иностранцев, которые работали на благо России. Все,
2: а турки же у нас же сейчас есть, они же
13: турки,
2: работают.
13: Да, турки же что нам приносят? Ни хрена, наши рабочие то же самое могут. Камень на камень класть. Что это? Вы знаете, сколько нам обошлись эти все турки? И восстановление там Белого дома, и даже Госдуму турки делали. Их возили, они жили в гостиницах Украины и России. Вы знаете, как это так. Их возили на автобусах каждый день к месту работы. В 6 часов утра можно было наблюдать на Манежной площади выход шумный турок, и никого не было вообще. Я возвращался с каких-то электричек, я помню, и одни турки на площади.
2: А может быть, это специально, чтобы они не успели взять? Наши бы взять успели.
13: Город.
15: Они в 6 часов приступали к работе и трезвые.
2: Да. А наши это уже бы нагеряли.
13: Не нужно, не утрируйте.
14: Турки за 2 недели вычистили весь Белый дом и сделали опять товарный вид.
13: Турок турок преимущество, когда они вычищали Белый дом, что они держат эти самые язык за зубами и никому ничего не сказали. Сколько там они трупов нашли, сколько они чего нашли, и все было тихо и шито-крыто.
2: Ну, так, может вот быть, это заботится о, так сказать, о мозгах населения, чтобы не травмировать лишний раз.
13: Не надо о наших мозгах заботиться, мы сами как-нибудь население позаботимся и решим, что мы взрослые, что нам нужно, что не нужно, а то будут о наших мозгах заботиться.
14: Но если взрослого продержать в темном чулане месяца три, то у него как бы крыша на месте не останется.
13: Средства массовой... Я за то, чтобы действительно контролировать разумными людьми контролировать деятельность государства. И деятельность государства, вот и его эта самая сила, и кулак его и заключается в том, чтобы, несмотря на то, что граждане хотят лакать там мартель, надо пить русскую водку, потому что иначе мы угробим все там. Несмотря на то, что граждане хотят покупать картошку из Франции, надо покупать свою картошку, иначе у нас ничего не останется, понимаете? Несмотря на то, что граждане хотят делать 4 миллиона абортов в год, надо запретить им делать 4 миллиона абортов в год, иначе у нас не останется населения, понимаете? Граждане распущенные, сволочи, гады, падлы, извините. Их надо просто носом каждый раз бить. И когда они говорят, что население России там вымирает, и в этом виноваты жиды, масоны и иностранцы, на самом деле вы сами виноваты, идиоты. Зачем же вы выжигаете, там сидит баба одной бабе и рассказывает о том, как у нее там 28 абортов там, а у меня 32, говорит другая.
2: А потом начинают обсуждать Эммануэлу серию.
13: А потом виноваты там, эти самые сионские мудрецы и кто там еще что.
15: Эдуард, извините, а как вот вы говорите запретить, а не делать, значит, больше 4 миллионов абортов в год, да? Это значит, это вот согласно... кто успел до 4 миллионов, это уже еще извините, можно, да? Нет. А кто вот 4 миллиона первый, уже нельзя.
13: Нет, тут не в этом дело. Это сведения Каирской вот этой конференции по демографии последней, которая проходила, что в России делается ежегодно 4 миллиона абортов. И когда нам наши вот там православные патриоты скорбя там, крестясь, сообщают, что вот это иностранцы виноваты, там иностранная культура, там Запад, который хочет русский народ прежде всего должен дисциплинироваться сам и осознать всю серьезность проблемы. Действительно, население уменьшается катастрофически.
14: Ну, посмотрите, сколько детей по улицам уже ходит, бесхозных, куда они все денутся?
13: Это все дети в основном приезжих, там, казахов каких-то, бог знает кого. Я тут, меня уже все равно по 74-й статье собираются судить, так что мне терять нечего. Я хочу сказать, что это бесхозные дети из СНГ в основном.
2: Скажите, Эдуард, вот мы тут при нашей программе «Монморанси», ну, как бы все же на самоокупаемость, мы в том числе. Вот у нас возникла такая идея. Ну, вот все мы знаем, что сейчас очень модно создавать в Совке, в бывшем, там какой-то гайд-парк, да, там, типа такой микро, чтобы там
13: отечественный... Бицепский парк, например, да, чтобы чем не гайд-парк.
2: Чтобы детишки ходили там занялись. Вот мы хотим создать где-нибудь в какой-нибудь такой тихой и хорошей мажорной стране, может быть, в Дании, в какой-нибудь парк Горького. В микромодели, значит, там будут продаваться пережаренные шашлыки, даже будут гопники бить друг другу морды. Ну, и не друг друга, а всем желающим. То есть сделать такую микромодель да. настоящего парка Горького. Будут ходить, значит, дебильные металлисты, молодые. Дебильные металлисты молодые в дермантиновых таких куртках. В таких сраных самодельных, вот из гвоздей сделанных браслетах, и на плохих магнитофонах слушать AC/DC, например, да? Вот, действительно, милиционеры будут стать именно русские, которые будут происходить тщательный отбор здесь, это же командировка да-да. Служебная. Вот, причем вход туда будет только за рубли. Это, во-первых, еще и способ, так сказать, как бы поднять наш рубль. Вот скажите, как вы считаете, сможет ли наша программа по бабкам чисто подняться на этом мероприятии? Пойдут ли тамошние люди вот на такой для них экзотический отдых?
13: Ну, пойдут, я думаю.
2: Мороженое надо, будет советское.
13: Надо только добавить эту самую ментовку там поставить такую этими самыми, куда бросают там, нормально там посидишь там двое суток.
2: Да, только все
13: одновременно будет небольшой дубликат такого, как он, колымского лагеря, где бизнесмены за большие деньги будут оттягиваться, там им там баланда, там, давай. Да. Это, кстати, не моя выдумка, я тут не хочу на себя это брать. Это существовало. Впервые это в Англии в 80-м году сделали копию нацистского концентрационного лагеря. И, значит, вот первый сезон там как бы отдыхало, первый там на уикенд, там было 44 человека. И интересно, интересен социальный состав этого всего. Это было сделано по типу там Треблинки или что-то там, рвы, там колючая проволока, все такое, рацион.
15: Ежедневно. А может, это был способ похудеть?
13: Я даже помню, нет, я помню, значит, имя этого очень предприимчивого молодого человека, который открыл такой, Боб Акерман открыл этот лагерь.
16: Хорошая
13: он
16: фамилия.
13: Там, да, он там стоял с девушкой с такой рыжей, я помню, на фотографии, по-моему, в Herald Tribune, в такой эсэсовской шинели, там такая шмара рядом с ним. И кто же были вот эти вот люди, которые туда на уикенд приезжали? Причем это серьезно, нет, ну, там никаких смешков, там тебя загоняют, там ты жрешь баланду. Значит, практически 80% бизнесмены. Вот у нас кто впереди. Они и наркоту больше всех потребляют. Они впереди планеты всей, так сказать.
16: Как форма на Западе у нас.
13: Да, да. Вот. И вот если мы такое сделаем вот о том, о чем вы говорите, это может превратиться в очень доходное предприятие. То есть там небольшой такой маленький ГУЛАГ.
16: Да, да, совершенно.
13: Да, да.
16: Причем действительно все должно быть по-настоящему.
13: Конечно.
16: А он, например, ему там гопники по морде дали, он приходит к врачу, а врач уже датый. И такой там вместо там спирта, чтобы промыть ноздри, там какой-нибудь йод прям раз.
14: И ну, по 206 его на 3 года раз.
16: То есть все должно быть по-настоящему.
13: Эдуард, а кто вдруг попадет серьезнее? На хорошего человека и влюбится. Да, навеки и уйдет.
16: Вполне, ведь бывают и хорошие люди.
13: И уйдет в снега в эти наши за 60-ю параллель далеко.
14: Вот скажите, что более остро воспринимается? Пройти в белых итальянских сапогах по окраине Нью-Йорка, как описано вами в водичке, по-моему?
13: Да.
14: Или пройти здесь просто в любых сапогах по Бирюлёву часа в 3 утра. Как вообще это?
13: А я думаю...
14: Я могу подвезти сейчас Бирюлёву, у меня машина еще теплая.
16: Погулять там?
14: Да, потом вернемся.
13: Да нормально, я ходил-то везде, так что ты...
14: И что вот?
13: Я не знаю насчет Бирюлёва, у меня с Бирюлёвым опыта нет. Но Нью-Йорк тоже не слабо. Очень, так сказать.
16: То есть могут по репе.
13: Я думаю, Бирюлёв еще не доехал даже до Нью-Йорка, честно говоря.
16: А скажите, вот как бы насколько это прогрессирует, я имею в виду, вот такая дебильная уличная агрессия. Вот там, не здесь, а там. Вот, ну, скажем, в 80-м году, и вот сейчас, если попасть на одно и то же место в одно и то же время, больше шансов получить по репе, когда, в 80-м или сейчас?
13: Я не знаю, есть статистика, вот, например, где-то, я последний раз был в Штатах в 90-м году, вот статистика была, у них 1387 убийств, таких умышленных, в год было, и это пятое место. По штатам в Нью-Йорке.
14: После Подольска.
13: За 90-й год. У нас, по-моему, до сих пор еще меньше, на самом деле. Хотя у нас там...
14: У нас скрытая статистика, об этом же много говорили, что у нас не попадают очень многие случаи в сводки.
13: Ну, честно говоря, то есть вот такая вот уличная преступность, ну что, она, по-моему, еще где-то или почти достигла, или еще не достигла.
14: Нет, вот именно гопники. Я не организованные банды, а просто случай, что какой-то псих подойдет к тебе и скажет вообще.
13: Не, ну там то же самое. Организованная преступность вообще касается только... Она беспокоит людей богатых, она беспокоит бизнесменов, она беспокоит какие-то там сферы в бизнесе, там кто-то задержится. Вообще организованная преступность, это меньше всего на самом деле волнует граждан. Когда говорят, что мы там разрушим, мы сделаем то-то, приходит генерал, говорит, мы разрушим организованную преступность. Обывателю надо вообще положить. Ему главное добраться до своей двери сухим, теплым и нормальным, и вот что его заботит. А то, что там стреляют каждый день генеральных директоров, ему должно быть положить. И мне тоже, честно говоря, я абсолютно не жалею ни генеральных директоров. Я знаю, ты думаешь, что они там разберутся сами. Организованная преступность как раз это последнее дело. Надо в основном просто грести, чтобы обывателю было хорошо.

0: Да, но на самом деле вот это институт такого околоточного надзирателя, это институт участкового, и это шериф.
1: И вы за вот это?
0: Я за, абсолютно. Если угождать обывателю, то да.
1: Но это же тот же самый структурированный человек, который в убийстве часового. Как это, как у вас назван? Человек из санатория, да?
0: Дисциплинарный санаторий, книга называется, да.
2: Вы знаете, я предлагаю отвлечься на музыку, а просто параллельно тут происходит съемка на фотоаппарат, у него пленка кончается, он руками отбивки машет флажками. Мы сейчас прервемся на музыку, а после музыки, может быть, даже после новостей продолжим наш разговор. Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И сразу такой вопрос. Вот как-то мы начали говорить в прошлую получасовку о там каких-то неприятных уличных инцидентах, обо всей этой байде. А вот я как-то поймал себя на мысли, что, будучи, находясь не у нас в стране, этого почему-то опасаешься меньше. Видимо, потому что как-то, ну, не верится, что на тебя, вот на такого русского парня, вот особенно каковым являюсь я, таким пухленьким, милым старовичком, понимаешь, наедет какая-то там забугорная нечисть. Что, я только скажу им, я русский. Вообще, как, даже не то, что я им скажу, это опрос не может быть. Это люди какого-то параллельного мира. Вот в связи с этим у меня такой вопрос, может быть, несколько странным он покажется. Как вы считаете, вот как в глазах друг друга выглядят, например, разные породы птиц? Ну, например, птица тукан и птица голубь. Вот являются ли они в понятии и в понимании друг друга существами, так сказать, стоящими на одной ступеньке? Могут ли как-то общаться? Или это совершенно как-то инопланетные создания?
0: Ну, еще может быть, что тукан вроде коршуна, который жрет голубей, там вот вроде этих мелких пород, там ястребов, коршунов. Я не очень так разбираюсь в биологии, но, по-моему, у него огромный клюв этого тукана, да?
2: Это дятлообразная птица.
0: Ну да, но очень может быть, что он и жрет голубей. Это как рыба, знаете, щука лопает всех остальных. То есть тут не исключена возможность, что именно так относится тукан к голубям, как к жратве теплой.
2: Ну, а вот вы себя ловили на такой мысли, вот будучи, опять же, находясь там, что как бы вот вокруг вас параллельный какой-то мир, что вот эти люди, они как бы, ну, не то, что мыслят как-то по-другому, а вообще они с точки зрения вашей не мыслят, и вы с точки зрения их тоже никак не мыслите. То есть просто вот какая-то совсем другая, даже не цивилизация, а вообще непостижимое уму друг друга такое странное соприкосновение.
0: Не, никогда такого в голову не приходило. Все, это просто та же особь человеческого рода и подчиняющаяся немножко, чуть-чуть немножко другим общественным, социальным законом, а природа у людей везде одна и та же, это ясно. Все боятся, есть страх, есть там голод, есть любовь, есть там нормальные все там 3-4 категории вот таких вот таких основных инстинктов. И все. А что в иностранце удивительного? Ни хрена. Только он говорит на... И если знать языки, вот я, например, с Божьей помощью 2 выучил, и понимаю, насколько банальны они все. Вот там идешь, сядешь рядом с туристами и слышишь, что они говорят. Ага, вот там нет автобуса, а сейчас придет, да. А вообще это там, ну, такая, на самом деле, чепуха примитивнейшая. То же самое и даже и с большими людьми, там, бизнеса, где они все такие же, как мы, или чуть-чуть такие же, или не совсем. Это одно и то же. Даже скучно, на самом деле, потому что ни австралийцы ничего от нас не отличают. Теперь уже и негры ничего от нас, кроме вот этого его шкуры такой, не отличают, к сожалению. Раньше хоть были негры такие какие-то живописные, там ходили в каких-то соломенных юбках, жрали там людей. А теперь все одинаковые. Куда ни приедешь, в Амстердам приезжаешь, тот же вокзал, бордель, те же вывески этих самых фирм там, и в Москву приезжаешь, то же самое, очень скучно. Вот Дэвид Боуи, о котором мы, кстати, вот сейчас в перерыве тут говорили о концерте Дэвида Боуи, как он может людей поднять и прочее. Он ведь ездил, например, в Восточную Германию оттянуться, жил в Берлине, в Западном, и ездил на метро в Восточный Берлин, один из первых, еще в 1977 году, и ловил кайф. потому что он человек такой продвинутый.

0: понимает, что это такое. То есть он ездил и говорил, вот великолепно туда едешь, как в 50 там какой-то год. Там до сих пор такие фройлен в накрахмаленных передничках.
1: Изобрелся так машину времени.
0: Да, и вот вопрос, кому мешала эта Восточная Германия? Зачем они, это я уже от себя говорю, разрушили? Потом вот у таких, у самых продвинутых рок-звезд время от времени бывают такие озарения. Вот Нина Хаген тоже говорила, она говорит, зачем трогали Восточную Германию? Надо было оставить ее заповедником. Пусть, бы все, пусть бы все люди ушли там на Запад, а тут бы была бы вот такой заповедник. 50-е годы. 50-е годы было очень здорово и мило.
1: А вы были на концерте Боуи, да?
0: Я вот не был, но вот мы сейчас разговаривали. И
1: просто я туда интересно...
0: Пусть кто был, тот и расскажет. Вот расскажите.
1: Я просто туда очень интересно пролез, меня никак не хотели пускать. Дело в том, что именно меня почему-то очень не любят организаторы крупных концертов, и отовсюду выводят за ухо, иногда за губу.
0: Как это за ухо?
1: Ну, прям за ухо берут и выводят. Вот, а здесь как-то я все-таки договорился, упросил, и даже сослужил пользу Дэвиду Боу. Вот все, кто был на концерте, наверняка видели, там висел такой человек запеленутый. Вот, вот это был я, исполнял эту роль. Вот я висел над сценой, исполняя роль декорации. Так слушал весь концерт, меня там здорово просквозило, но это было единственное условие.
0: Это правда?
1: Это совершенная правда. Вот,
0: а вот... Я, не, ну, меня, конечно, можно так, это же, поймать, я там не был, но с другой стороны, как висел.
1: Вот, провисел, видно было хорошо и слышно зато. Вот. Юра, ты, по-моему, что-то...
0: Вот Юра был.
2: Я хотел сказать, что там из-под одной фигуры капало к концу концерта. И был Александр как раз.
1: Нет, а я висел наверху. Вот капало и... это из-под нашей девушки Прохор, которая вот она прогуливается по коридору. Вы встретите, Эдуард, не пугайтесь ее. Это наша телефонистка, девушка Прохор. Она очень мирная. Вот я вижу, Лиза уже с ней столкнулась. И как-то... Лиза, что она пыталась за губу вас схватить? Она просто видит, что со мной обычно делают. И всегда пытается людей так же. Вот я всегда... Ее нужно просто шлепнуть по руке и сказать «Уйди». И она сразу тихо по руке дать ей и сказать «Уйди».
0: Это, я так прям привидением был. Нет?
2: По поводу
3: такая
2: Боуи
3: досада,
2: как раз вот хотелось бы...
3: Я ошиблась немножко.
1: А, это как раз, значит, и есть рука. То есть, знаешь, видите, вы как... Да.
2: Вот по поводу Боуи и западной культуры меня всегда преследует какая-то загадка такая. То есть Боуи 49 лет, для меня 49-летний мужчина, это что-то сидящее во дворе, хлопающее домино. Портвейн, то есть нормальный такой отец семейства, за двойку по уху, вот. А Боуи это живчик, очень активный, человек, который знает, что делает, человек, двигающий, в общем, поп-музыку вперед. Ну, это подросток по яркости восприятия жизни и очень активный мужчина, и творческий, и в 93-м году он женился на топ-модели. То есть, с одной стороны, всегда считалось, что именно в наших андеграундных таких подвальных условиях и рождается настоящее искусство. А с другой стороны, глядя на вот таких персонажей, как Боуи, смотря такие фильмы, как «Форрест Гамп», понимаешь, что там вот эта самая живость. И я уже просто не знаю, то ли в андеграунде надо искать какие-то искорки, то ли сын хозяина клуба Дэвид Боуи, которому вышибли глаз в том же клубе, который всегда женат на красивых женщинах, строит из себя гомосексуалиста. То есть, ну, изгой как бы для нашей культуры.
1: Что ты имеешь в виду Боуи?
2: Да, вот то есть где та самая живость и где та самая, в общем, передний край, на ваш взгляд?
0: Это кого, меня что спрашивают?
2: Да, конечно.
0: Ну, я, что я могу сказать, я как бы в том же самом положении, там, даже старше Дэвида Боуи, потом я тут ничего, у меня нет на это объяснений. Ну, он что, Мик Джаггер тоже, ему уже вообще, по-моему, 50 с лишним, да, 50?
1: Да, такое.
0: Он 42-го, по-моему, да, значит, где-то 54.
2: Нет, я не про то, то есть где вот как бы глубина сознания, глубина культуры, то ли в нашем андеграунде, откуда мы все вышли?
0: Ну, там нельзя назвать прямо Дэвида Боуи корифеем культуры. Он, конечно, не Моцарт и не кто-то.
2: Даже не Сальери.
0: Да, и это все-таки массовая культура. И до сих пор это существует, различие там между массовой культурой и культурой как бы чуть выше, там, серьезной, какой угодно. Ну, конечно, здорово, вот такой мальчик, как он говорит, из Брайтона. Он, правда, врет очень много. Вы знаете, например, он не в Брайтоне жил. Он был из более такой буржуазной семьи и жил где-то там два квартала от Брайтона. Но сейчас он говорит, а я там в Брайтоне родился, я там... Потому что это здорово, пролетарская такая, как бы... Давно стало модным пролетарством. пионерским таким быть. А вот у нас, например, у нас отсталость. Вот Шемякин утверждает, что он из каких-то там князей черкесских, черкасских. Это у нас до сих пор такая старая, затхлая, вонючая такая дворянская традиция. Там надо быть Михалковым или каким-то... Да, а вот у них более продвинутая, но все равно ложь и провокация.
1: Простите, а я вот замечал несколько другое, что меня всегда удивляло. Вот и Юрий мне не даст соврать, как эксперт по андеграунду. Вот, например, стоит, например, какому-то представителю так называемого... Я вообще андеграунд ненавижу, честно говоря, потому что это жопа полная. Вот из нее надо вылезать.
0: Это
1: серьезно.
0: Правильно, да, я тоже согласен.
1: Вот есть индепендент, да? То есть, может быть, искусство независимое. Андеграунд — это то, что, как правило, никому не надо. Вот давай как-то назовем то, что никому не надо, явлением искусства на букву А, и будем там этим гордиться. Вот. Ну и даже в индепенденте это есть. Когда кто-то, например, покупает себе там хорошую гитару, да, или, не дай бог, автомобиль, то как бы вот коллеги по искусству начинают, типа, первая фраза: «Ты что там зажрался?» Хрюкают, мажонишь. Вот смысл в том, что как-то, мне кажется, тут вы не правы, сказав, что здесь как-то людей наоборот тянет вот каким-то мажорным делам, наоборот, здесь до сих пор очень стыдно быть богатым. Я объясняю
0: ну,
1: это тебе.
0: Ну, не, я не соглашусь с этим. Нет, нет, нет. Напротив, масса людей именно и гордится. Все бывшие советские люди заражены абсолютным таким снобизмом. Они в первую очередь приезжают, там, вот я когда жил еще в Париже, они жил здесь, то все приезжают, там говорят: «Что, твоя квартира там?» Я говорю: «Да, а что такая маленькая?» Я говорю: «Ну, в центре, там, на крыше, там вообще традиция, там, мансарда». Я говорю: «А что, другой нет, да? А то ты разводился, может, жене оставил?» Я говорю: «Да нет». То есть ценится вот то, что как бы есть стандарт, там, квартира, там, дача. Ну, нет дачи, нет квартиры, но человек, может быть, действительно очень известен, но нет этого. Или там принципиально не хочет, или как угодно, там, через голову, предпочитает жить там в лифте, там, ну, как в конце концов, черт возьми, почему это? Ну, все равно такой обывательский стандарт есть у всех, и здесь тоже. Почему? Вот Барри Алибасов там, я пришел к нему домой, значит, первый раз там, и мне сделали вид, что его там, его нет там, секретарша или кто-то стоит. Нет, он вышел там куда-то на 5 минут. Давайте я вам пока квартиру покажу. О. Там показывают: вот тут вот ванна, тут полы, тут такое. Я все посмотрел, потом говорит: ну вот и Барри вот тут он вошел, так сказать. Ну что, я посмотрел на квартиру, но ты понимаешь, для меня квартира, ну, господи, я их видел миллионы. Я работал там у мультимиллионера слугой, да, там, хаускипером, мажордомом, там, в доме, в котором 14 спален одних было только. Видел этих богатых людей, извините, столько, и в разных видах. И что такое, в Америке только 500 тысяч миллионеров, да? Ну, ну и чего? И все, можно какие угодно ванны сделать, или какой угодно паркет. Кого это,
1: я в данном случае согласен.
2: Любая наша домохозяйка скажет: если ты такой умный, почему же ты такой бедный? И любому человеку, у которого нет 14 спален.
0: Да-да.
2: Поэтому здесь это очень серьезно все.
1: Нет, я согласен с вами насчет того, что как бы определенный слой людей, который и ставил своей целью как бы добиться изначально там норковой шапки, да, и там автомобиля «Волги». Для этого там становились директорами заводов. Ведь сейчас есть распоряжение.
0: Нет, советский,
1: да?
0: Человек, вот извини, я перебью, просто не могу слушать. Потому что я вижу, это изначально, это кто угодно, это там моя мама, кто угодно. Они все дикие обыватели были и остались. Обыватель, он прежде всего, конечно, в советском понятии, что такое богатство? Это квартира, в первую очередь. Единственное, что советский человек имел, это квартира там, или комната, там что-то. Все, и как это обставлено. А вот я, проживший вот столько везде и слепившийся эстетику из других вещей, я, наоборот, всегда гордился, там, покидая квартиры, бросая все, книги там бросая, уезжая там с двумя чемоданами, я себе, всегда себе говорил, там, через много стран и 3 континента, что вот эта доблесть, бросил и пошел там. Вот, на самом деле ничего не надо иметь. Надо иметь славу так, что тебе всегда бы открыли, каждый алкаш тебе на улице нальет, и каждая девка тебе даст. Вот в буквальном смысле слова. Вот это надо. Вот Лиза меня там это дала мне под ребра. Но тем не менее, вот на мой взгляд, идеал такой. Вот вышел ты в мир голый, и идешь по нему, и,
1: в принципе,
0: и все знают, кто ты такой, или тебе в морду дадут, или наоборот там приветят.
1: Есть такая теория, действительно, что вот какая-то зацепка за какое-то конкретное гнездо, она убивает, дает только прилежь конкретно.
0: Абсолютно. Надо выбрасывать вещи, освобождаться от них. И у меня ничего не осталось. Вот я когда-то уезжал из России, ничего, ни колечка, ни одной фотографии, ни хрена от того, что у меня было.
1: Это, по-моему, очень хорошо Рэй Брэдбери, вот в «Вино из одуванчиков» у него есть рассказ, там вот под это так, очень такая детская теория подгоняется для детишек, но очень, на самом деле, умный. Я помню, когда прочитал, был очень удивлен насчет вот скопления разного хлама как раз, а под хламом там, видимо, что-то другое у него подразумевалось. Более обширный. Вот Лиля что-то тут хочет.
3: Да, я хочу вклиниться, спросить. Причем сразу два вопроса тогда задам, а то уж как-то совсем не вклиниться. Значит, вот по поводу вашего отношения к вещам мы сейчас услышали. А у вас есть какой-нибудь лозунг по жизни? Вот, например, какая-нибудь такая выжимка, такая вот коротенькая, такое резюме. Вот, например, я люблю такую фразу повторять, что лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и пожалеть, что не сделал. Вот это первое. А второе, как вы думаете, почему раньше как-то о вас говорили об общественной вашей жизни, а сейчас больше говорят о личной? Как так получилось?
0: Ну, на второй вопрос трудно, наверное. Не, я думаю, не трудно ответить. Это как бы общественная жизнь вроде табу, там вроде фашист, кто там еще, я не знаю, кто я для публики. А о личной жизни говорить можно. А личность все-таки интересует всех, поэтому вот почти безопасно говорить о личной жизни. Там одна жена, там вторая, там кто-то что-то еще. Об одежде. Вот меня недавно, по-моему, Стас, кажется, журнал просил. Вот напишите, давайте нам об одежде наговорите. Там. А политику нет, мы политику... Вот об одежде годится. Там.
3: Ну, может быть, просто потому, что политика надоела всем.
0: Да это неправда. Почему политика надоела всем? Политика – великолепное искусство, как балет такое комплексное, интересное. Нет. А вот кредо, как вы говорите, у меня нет. На самом деле, никогда не задумался. Теперь, наверное, надо придумать, создать как бы. Ну, там вот типа «Живи у подножия вулкана», вот я почти уже высказал. Я считаю, что не надо скоплять, конечно, материальные ценности. Меня в детстве всегда удручало вот это вот. Спать надо было в 9 часов, и потом вот среди всех этих шкафов, там пахнущие нафталином какие-то вещи, надо было ходить бесконечно. Я думал, неужели я так всю жизнь и проживу? Там один и тот же пейзаж из окна. И потом это отвращение осталось. Я не могу так вот. Я думаю, Россию сгубила дача. Что еще? Дача. Вот.
1: И участок.
0: Дача,
1: участок.
2: А вот жить с одной женщиной, это тоже один и тот же пейзаж из окна? Вот это... Женщина – это та же вещь, к которой нельзя привыкать? Или все-таки это какая-то другая категория?
0: А вот вопрос на засыпку, буквально такой, на вшивость, наверное, получается. Ну, я никогда не собирался, я всегда влюблялся так очень круто в женщин, да? И пытался честно прожить всю жизнь, умереть в один день. Но не получалось.
2: А процесс расставания с женщиной – это потеря или это просто там ступенька на другой какой-то уровень там?
0: Ну, то если ее ценишь, то это потеря, конечно. Это большая, да, большая потеря, безусловно. И потом это как бы крушение там философских каких-то основ там мира, там что-то еще. Это точно. Даже тогда, когда по моей инициативе это происходило, все равно, в общем, такая, во-первых, предмет для размышления, как смерть в миниатюре, на самом деле. Потому что, вы понимаете, вы живете с человеком, это ваша... Это как бы ваша пещера, там одна и та же охота, одни и те же инстинкты, одни и те же враги, и вдруг вот все меняется, и надо по-другому. То, да, менять врагов, менять друзей, менять все. Это смерть, да, такая.
1: Ну, как с другой стороны, змея, она меняет часто шкурку свою. Может быть, как бы смерть, это не сильно сказано, потому что если уж меняешь, то, значит, к этому готов.
2: С другой стороны. Образ мужчины-завоевателя, мужчина...
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Ничего подобного. Я не культивировал. Вот я тут сразу могу. Образ мой, может быть, и такой, но я так поднимаю руки вверх и прошу внимания, что я никогда не культивировал. Если прочесть внимательно мои книги, то у него там у моих героев постоянно неудачи, там какие-то, там, какой-то вон в Эдичке, там встал, не встал, там все эти проблемы, как у всех. Вовсе нет. Вовсе нет. Просто я... другое дело, я как человек, там, я не знаю, завоеватель или нет, кто знает, это не мне судить, наверное. Я не от Аркушинашвили, который...
1: Скажите, вот насчет все-таки литературы я немножко хочу вернуться. В свое время как бы все такие литературные устои, они были разбиты просто вот этим романом «Эдичка». Ну, практически это так, вот весь, так сказать, общебазитический литературный уклад это разорвало. Вот. И как бы, как мне показалось, затем в эту, так сказать, вот этот разрыв, который образовался, полезло огромное количество уже различных писателей, которые, ну, не то, что они там под Лимонова работали, а как бы вот пытались как бы элементарно, может быть, эпатировать публику. У вас этого не было, по идее, в этом романе. Это действительно была бомба. Вот. Но сейчас, как мне кажется, появляются, опять же, очень такие небезынтересные люди новые, которые, в свою очередь, разрывают еще одну бомбу. Вот как вы относитесь в данном случае к Владимиру Сорокину?
0: Ну, Сорокин — это не совсем то, что я. Это скорее вот... Вы говорили об этом андеграунде. Вот он как раз скорее такой нарочито и специально такой авангардист. И мне это было неинтересно. Вот я тут начинал как авангардист в поэзии, потом дорос до определенного там уровня и подумал, что это я могу потом до скончания жизни своей крутиться в этих московских кругах, писать все те же какие-то вот такие концептуальные, пышно говоря, или там постмодернистские, или как их ни назови, там и вещи, и чего, и что дальше. Это было страшно скучно и неинтересно. Я не захотел вот со своей стороны быть Владимиром Сорокиным, а Владимир Сорокин, наверное, хочет быть Владимиром Сорокиным, потому что желает, потому что определенную какую-то нишу там-то ему, он вылез в это и сидит там тихо. Я думаю, это же очень скучно. Все-таки авангардизм — это как, знаете, вот быть специалистом по лепке там рельефа на балконе, да? А здание все ты построить не можешь. Вот хочется все-таки построить все здание, как бы. А рельеф, ну хорошо, там пусть он будет чуть хуже, чем у Владимира Сорокина, там, но зато все здание будет завал, там, как сталинские эти на Смоленской площади там стоит, и издалека видать, и здорово, и красиво. То есть вот я рассуждал почти так же сознательно, когда я вот ушел в... стал писать прозу и романы, почти так же я и думал. Я, правда, не ориентировался на Сорокина, но на других авторов.
1: Скажите, вот такой вопрос немножечко общий и, в общем-то, вообще, может быть, из другой области. Существует масса способов объединить людей, объединить базетически. Ну, там, как пример, там можно устроить распродажу колбасных изделий, все базетки там в бегудях с мушками на губе ринуться, прям покупать с тележками. Вот. Можно сделать нападение на какой-нибудь идиотский Белый дом, никому, по-моему, нормальным людям просто нахрен не нужный. Опять же, все побегут, один, значит, базетовый побегут такие с выпученными бельмами и с надутыми веревками на шее защищать, другие нападать. Ну, масса, да, там, выставку какую-то сделать. То есть тоже люди пойдут. А вот есть ли, на ваш взгляд, какое-то средство людей, наоборот, разобщить? Потому что я вот считаю, что разобщение — это единственное благо, единственный выход из каких-то дебильных катаклизмов, как-то политических, так и экономических. Если каждый будет не стремиться к объединению, а заниматься исключительно своим делом, которое ему нравится. Вот меня удивили во время всех этих пучей и всего этого скотобазы, все это меня удивили и порадовали водители автобусов, которые ездили по Отрадному, по своим маршрутам. Это были самые уважаемые люди. Они не бежали защищать, но делали свое дело люди. Вот какой-то рецепт, как разобщить людей?
0: Не, ну тут я нахожусь как раз вот на стороне всех этих базедовых, как вы говорите, которые бежали к Белому дому. Я туда прибежал как раз в ночь до 20... Когда был декрет Ельцина, это 1400 объявлен, 22-го, по-моему, да? Ну вот этой ночью уже сразу, в 9 часов, в 8 часов он был объявлен, в 9 я уже туда подъехал и был в первом листе добровольцев. Нас было, по-моему, 11 человек, и был откомандирован, значит, к подъезду номер 1, вот, который на набережную выходит. Там, кроме меня, еще был один парень такой немножко хромой, и два мента было, и на всех был один пистолет. Вот мы должны были защищать это дело. Генералов зато у нас было много, там генерал разводящий, генерал там принимающий, и так далее. То есть я считаю, что в эпоху, когда вот все эти катаклизмы происходят, надо забыть о своей индивидуальности, исключительности, и все-таки как бы благороднее переть с массами, забыв обо всем, и пусть это тупо, пусть это глупо. Я не разделял ни Рудского, я всегда считал, что он серый человек, и писал об этом и до этого. Есть статьи, опубликованные до 93-го года. И Верховный Совет я не любил. И выступал в свое время на первом съезде ФНС в октябре 92-го года против сотрудничества с Верховным Советом. Но я пошел туда, потому что надо было выбирать.
1: Кому?
0: Где...
1: Кому?
0: Это не так важно.
1: И зачем? Вот зачем?
0: Нет, потому что быть над схваткой очень легко. Быть вот таким вот с чисто умытым...
1: И почему над схваткой? Вне схватки?
0: Вне схватки ты быть над схваткой. С чисто умытыми когтями и потом там сидеть и... Нет, важнее было быть в грязи. Даже, я думаю, на другой стороне было быть благороднее как бы. Надо участвовать. Вот я так считаю.
1: Простите, вот такой вопрос. Вот вы как писатель, да?
0: Даже
1: вот,
0: в кровище, во всем в этом, в гадости. Это наша эпоха, это наш мир. И я считаю, что нам не простят, если мы не будем участвовать.
1: Огромное количество писателей советской эпохи писали про колоски, там, про вымя коровья. И вот эти книжки, они как бы должны были объединять людей на труд. И понятное дело, что никто особо не трудился. Вы, вот опять же, в вашем романе «Яичко», знаете, там главный герой чешет яйца прямо вот на мостовой, ему все равно, что о нем думают. Он целиком индивидуально, он чешет яйца, а кругом ходят люди. Это замечательная акция, да?
0: Трактовка несколько вольная, но так...
1: Но тем не менее, вот...
0: Согласимся.
1: Вот человек, который читает вашу книгу, как мне кажется, в нем как раз и должно воспитываться вот это чувство индивидуальности.
2: Он как раз не пойдет к Белому дому,
1: да,
2: в 8 утра.
0: Пойдет.
1: Нет, я не пошел. Может быть, кстати, и эта книга повлияла.
2: Вот мы, воспитанные на вашей книге, да, не пошли.
1: Я в это время, например, записывал композицию.
0: Вот
1: записывал композицию.
0: Остается. Я чего-то не успел.
1: Нет.
0: Не успел вживить и промыть мозги.
1: Просто как бы вы не согласны с тем, что если каждый... Вот в чем стабильность? Почему, например, в таких странах, как, я не знаю, там какая-нибудь Швеция, да, весьма-весьма мало каких-то вот таких раскладов. Там люди работают, там пусть там они, да, немножко...
0: А зачем
1: там...
0: нам стабильность? Вот меня удивляет. Вы вот как бы... Ведущий такой программы, вы говорите о стабильности. Что вы будете со стабильностью?
1: Нет, я говорю не о том.
0: Стабильность — это смерть,
1: я говорю о буйстве идиотов, которые выражаются в массовых явлениях.
0: Это неправда. Это неправда. Даже заблуждение. Обсуждения толпы, они интересны.
2: В Африку ездить и смотреть, как интересно заблуждение толпы.
0: Буйство идиотов, когда безопасно можно пойти и проголосовать за одного или за другого. И тот, и другой кандидат абсолютно серые, неинтересные, это одинаковые, из одного подъезда люди. Действительно, из одного подъезда на это... Александра Невского, ну, дом номер один, и Зюганов, и Ельцин. Вот это и есть буйство идиотов, когда безопасно можно. А вот когда вы идете и свою шкуру подставляете вот в этом самом разгроме, вот это вовсе не буйство идиотов. Там было немало невинных, сумасшедших людей, но было и масса, например, масса молодежи абсолютно неполитической, которая доставляла удовольствие там поджигать эти бутылки, бросать, падать под пулями, которые прикрывались алюминиевыми щитами, идиоты. Это весь наш народ в этом, во всей его красе, невинности, сумасшествии и великолепном открылся.
1: А вам не кажется, что вот как раз цель именно писателя, цель музыканта, цель художника как бы воспитывать в людях, так сказать, полное отвращение к подобному роду безумных действий.
0: Почему художник должен быть примирителем? Не вовсе
1: нет,
0: неверно.
1: Не обязательно, не обязательно
0: он может быть возбудителем беспорядков, беспокойства. Не должен быть...
2: А вы у себя в квартире хотели бы вы жить в коммуналке, например, с психом, который хватает сковородку и каждый вечер за вами бегает? То, что о чем вы говорите, это интересная экскурсия в какой-то катаклизм. Потом вы свернулись, вернулись в свою квартиру и начинаете это описывать. Если это будет ваш сосед, например, постоянный...
0: Это в данном случае не годится, вот это вот сравнение, поскольку...
2: Нет, ну как, мы живем никакого... в стране в какой-то, достаточно тесной, да, для всех нас. Нет. Если здесь будут интересные катаклизмы, то жизни здесь просто как бы и не останется.
0: Я с вами совершенно не согласен, нельзя применять вот такие вот там сосед, там по квартире. Нет,
2: ну как,
0: там,
2: вот Москва, это наш город,
0: нет,
2: да?
0: Нет, ну речь
2: конечно,
0: идет,
2: для всего,
0: речь идет о социальных, о каких-то взрывах, об определенной позиции, там, за, против, там, сосед тут никакого отношения не имеет, ну и что сосед, и что
1: а можно,
0: соседу,
1: извините,
0: надо,
1: я
0: соседу
1: спрошу,
0: надо тоже дать по голове.
1: Спрошу по-другому, вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова около Белого дома, ситуация бы не изменилась, а ну, может быть, вы еще напишете хорошую книгу. Какое Ой, право да, вы, да. вы имеете право, вот какое право вы имеете, собственно, выходить туда, вот это, куда-то лезть?
0: Имею такое же право, как господин Пушкин там на Черную речку поехал и положил на всех. Мнение его не интересовало. Теперь говорят, о, может быть, он написал. А скорее всего, ничего бы не написал. И слава богу, что перестал писать, а иначе бы написал всякую чепуху, как Евтушенко.
1: Ну, давайте...
0: Был бы автором 37 поэтических книг, а так оказался автором сегодня там.
1: Послушаем композицию одного очень почтенного человека, Челентано, который записал...
0: Адриано!
1: Записал альбом «Чумовой». Кстати, у него вышел новый, еще один альбом в 96-м году. Но мы слушаем альбом, который записан в 1994-м.
0: А почему же мы такие обделены судьбой?
1: А потому что я не хочу давать людям то, что слушаю сам. Я жаден.

0: Напоминаю вам, что в гостях в нашей программе писатель Эдуард Лимонов. И вот речь у нас шла, так сказать, в момент звучания мелодии о том, что есть на самом деле история. Вот я как бы утверждал, что история — это вот альбом Челентано, да? Это как бы, может быть, картина какого-то великого художника. Это, может быть, вот произведение самого Эдуарда, которая называется «Это я, Эдичка». Вот. Но ни в коем случае не какое-то кровавое месиво демонов, сошедших с ума от плохой экологии и вышедших нападать и защищать, выпустив Бельма. И также я выразил свое мнение, сказав, что как бы человек, который способен командовать полками, не должен идти в разведку. Но это я так красиво витиевато выразился, что вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова там, и не написал бы он следующей хорошей книги. Но он со мной ни в коей мере не согласился. И я вот как бы предлагаю вам высказать теперь вашу точку зрения.
1: Да, ну, проще говоря, мы ругались тут в перерыве, кричали там.
0: Мебель перевернули.
1: Не, ну, моя основная вот позиция такова, что надо быть там, где люди, и в один прекрасный день забыть свой индивидуализм и все на свете, и быть на той, я подчеркиваю, на той или на другой стороне, но участвовать в этом кровавом месиве, в этом прекрасном и яростном мире, там, перефразируя Платоном или кого угодно. То есть вот я, мне не стыдно перед читателями, я не знаю, перед историей, мне не стыдно, я был в Белом доме, я был там у Останкина, лежал под теми же пулями и видел вот то, что видели миллионы обывателей по телевизору, как этот грузовик разгоняется там, и как потом стреляют из гранатомета, и потом шквал огня нам по головам. Я это на себе испытал, я знаю, отползал я оттуда, все это, я это пережил, и надо было пережить. И мне теперь можно, так сказать, спокойной совестью сказать, что я участвовал в этой трагедии, трагической истории моей страны. И мне противно, когда какой-нибудь Ростропович появляется там в последний момент у Берлинской стены, которую только что разрушили, и играет на своей виолончели. Там этот могильщик, некрофил такой. Понимаете?
0: Скажите,
1: или Солженицын приезжает, стерва, извините, через много времени после всего этого, не участвуя ни в чем здесь, и потом начинает людей учить. Я теперь вот могу преспокойно учить, потому что при всех событиях, которые здесь происходили, я был здесь всегда. Никто не может сказать обратно.
0: Солженицын, он же мудрый старец.
2: Он Сим Симыч Карнавалов.
0: Да. А вы знаете, вот а как вы относитесь к таким вещам, которые реально имели место вот со мной, опять же, да? Вот, скажем, один человек вроде очень умный мне звонит, говорит, пойдем там к Белому дому, там наших полно, уже защищать огонь наших, там, говорю, нет, забудь это слово. Второй звонит, говорит, там был огромный праздник, там типа я свою фирму назову КРС, типа вот под цвет, дескать, российского флага. Сейчас ему, конечно, стыдно за это очень, вот. Но из всего этого я понял, что людям для праздника нужна беда. Нужно, чтобы кого-то из их близких переехало танком, убило. Как ни странно, вот тогда у них будет истинно праздничное настроение, что вот это как бы на уровне, может быть, психотропного серьезного оружия, вот их объединило горе, которое через 5 минут стало великой радостью. И вот все-таки, как бы, если смотреть на это сейчас со стороны, родина-то в опасности не была ни одного момента. То есть это все равно, что, например, сейчас все население дружно выйдет по большой нужде на улицу. И обвинить людей, которые к этому не присоединятся, в том, что они не присоединились, будет очень глупо, на мой взгляд.
1: Ну, а я думаю, что в такие дни просто любой художник, там, человек, я не знаю, там, артист, как говорят на Западе, да, он должен забыть свое «я» к такой-то матери и просто банально и просто присоединиться к поножовщине. Это куда благороднее, чем сидеть и изображать из себя вот обывателя там, или честно исповедовать вот эти вот обывательские цели. По-моему, куда благороднее. Это нормальный, единственный выход.
0: А если это не изображается, если реально просто, ну не то, что не хочется, а просто реально противно, даже не страшно, а просто противно. Вот можете себе так представить? Вот это не есть какая-то позиция, что вот все вышли, а я вот такой крутой не выйду. Просто противно до омерзения смотреть на эти пляски.
1: Я тут, я же не доктор, я не могу вам ничего сказать, что с вами, что с вами не то. Это ей-богу, это, ну как можно? Вот такое происходит, и вы сидите дома, да?
0: А что происходит?
3: Вот смотрите, вот вы стоите как на улице, да, ждете автобуса, чего угодно, кого-то, и вдруг три гопника начинают четвертого лупить, подбегают еще пять и начинают этих четверых товарить. Это как? Вот настоящий мужчина, человек с активной жизненной позицией, художник с большой буквы, он должен разбежаться и кому-нибудь тоже пнуть тут же, потому что происходит же что-то, люди вдруг выясняют отношения, да, себя проявляют. Или...
1: Ну, это обывательская позиция, вот нормальная, никуда не лезть, там закрыть окна и двери.
3: Почему
1: я
3: закрыто?
1: Ну, я сколько себя помню, я жил, это был 82-й год в Париже, и у нас, я жил в квартале, где было террористическое покушение буквально в 50 метрах. И было слышно, я сразу услышал стрельбу, я только пришел домой, окна были открыты, лето, август, значит, на знаменитый ресторан «Гольденберг». Это довольно известное покушение. И я выскочил сразу туда. Я не знаю, люди закрыли окна, а я выскочил и побежал. Еще таких были, было, как я, ну, человек 10 первых. Мы первыми прибежали туда. И я не знаю, почему. Опасность для жизни, конечно, все. Но одновременно желание участвовать, быть, смотреть, видеть, реагировать. Это не... Тут никакие аналогии там, с гопниками никуда не годятся.
3: То есть участвовать в катаклизмах.
1: В катаклизмах, правильно. А как можно не участвовать? Ну как?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что это совершенно не зависит от активной или пассивной жизненной позиции, или там обыватель ты, или еще кто-то. Это просто зависит от характера, потому что есть сангвиники, есть флегматики. Например, сангвиник побежит тут же лаяться с кем-то, да, вот, или участвовать. Вот, а флегматик сидит себе спокойно, вот и все. То есть
1: вот
2: это не разные...
1: Ваш адрес, да, выдвинуто обвинение в флегматизме.
0: Нет, ну а вот не было ли у вас как бы опасения такого все-таки, что... То есть я так понял еще одно, что как наблюдение за всем этим и непосредственное, может быть, участие вполне возможно стимулирует вас серьезно к написанию каких-то новых там произведений, да?
1: Да не, ничего я после «Белого дома» не написал.
0: Но тем не менее все-таки это откладывается у вас где-то глубоко, может быть, в мозгу, и рано или поздно это внесет свою коррекцию. А уверены ли вы, что это будет полезная коррекция? Ну, что она вообще вам нужна?
1: Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Не я первый, не я последний. И Джордж Оруэлл ездил на испанскую войну. В Англии не было войны, он поехал в Испанию. Все участвовали. Данунцо участвовал в войне, Маринетти, ну, наш Константин Леонтьев, Лев Толстой, в конце концов, кто угодно. Пушкин ездил и рвался вовсю на все войны, и казалось бы, что ему и чего. Понимаете, я думаю, все-таки художник обязан быть в этой... Я повторяю, в этой крови, грязи мира, и не должен особенно раздумывать, какую ему принять позицию. А главное быть там, видеть это все, участвовать со всеми, разделять опасность на равных. Это благородно.
3: Ну,
1: Отсидеться дома неблагородно.
3: Айвазовский, кстати, писал все свои морские пейзажи великолепные в темной комнате с занавешенными окнами, и от этого они не менее живы и великолепны. А почему художник должен искать именно грязь, именно конфликт, именно ужас?
1: Ну, Айвазовский дохлый такой, это только российский художник, который никому не известен. Поляк, наверное, какой-то, или кто там...
3: То есть надо обязательно найти Мочилова, вот бросить все, то есть и там искать правду жизни. Из всех проявлений сегодняшней жизни надо найти там, где кровь, где грязь, и уж по уши в нее.
1: Ну, если хотите, пусть будет так вот резко и круто, да, так
0: уж. Подождите, я все-таки зайду немножко с другой стороны. Вот все мы помним времена, ну, по крайней мере, молодежь, может, уже не помнит, там, груднички, которым лет по 15, хотя, может быть, тоже еще помнят что-то по рассказам, по крайней мере. Но мы-то все здесь присутствующие помним это. Когда вот в магазинах, в обычных, в совковых, да...
1: Колбасы не было, честно.
0: Нет, она была в том-то и дело, но ее заворачивали каждому в отдельную бумажку. Вот вы приходите...
1: Что что экологически было верно, потому что сегодняшние пластиковые пакеты портят.
0: А вот сегодня вы приходите в супермаркет, это похоже на... Там все красиво, я не спорю. И сложно сказать, что лучше, там старая упаковка или там вот новая. Да. Просто речь о том, что вот современные магазины обслуживания похожи на какую-то такую конвейер для питания стада. Вот все упаковано, все обезличено. Это те же самые куклы Барби, те же самые окорочка. Вот вы говорите, быть с массами в момент, когда масса буйствует. Вот у меня такое ощущение, что как бы несколько у вас противоречия.
1: Никакого.
0: Ну как?
1: Абсолютно. Ну вот когда массы становятся неинтересными и пожирают свои окорочка и стоят в конвейере, тут вот дело человека просто покинуть их, плюнуть на них, наоборот, так ведь ходить, вот это, пинать их в задницу.
0: Вот этот бунт, это же...
1: на бунт.
0: Вот этот бунт и вот этот путь, это же есть пожирание окорочков.
3: Но и вдруг этот бунт кого-то близкому вам и унесет.
1: Смурное, извините, это смурное такое вот занятие, там не вялое и никуда не ориентированное. А вот бунт хорошо, бунт вообще прекрасен сам по себе. Он сдвигает с места там миры, там, я не знаю, заставляет общество вздрагивать.
0: А скажите, вот как вы считаете, вот возрастная категория людей, так сказать, способных активно участвовать в каких-то таких вот катаклизмах, какова? Ну, там понятно, что вот груднички там 15-20-летние, вот, которые бутылки кидают, им все равно, да, куда их кидать, в большинстве случаев, да? Старички тоже не пойдут. Вот,
1: так пойдут старички. Вот как раз молодежь и старики. Люди среднего возраста ни к черту не годятся абсолютно. Они такие у нас абсолютно неподъемные. Вот из опыта всех демонстраций и любых, что демократических, что патриотических, можно сказать, что у нас самые мобилизованные кадры в России – это или молодежь, или же пожилые люди.
0: А это ведь одно и то же получается.
1: Значит, одно и то же. Ну и прекрасно. Значит, этих людей жизнь колышет или бьет сильнее, чем других. И в любом случае, вот констатирую факт, что это вот революционные в известном смысле.
0: А как вы относитесь к такому мнению? Вот немножко такой базитической темы выборов я коснусь, да? Вот я считаю, что, например, людям, которым за 60 лет уже, нужно выдать колбасы по водке и признать недееспособными на выборах.
1: Тут я с вами согласен, и даже национал-большевистская партия выдвигала такое предложение, чтобы сместить, потом Жириновский нас украл чуть-чуть его и, перефразировав, сдал то же самое. Мы сказали, что надо с 14 там до 60 действительно признать возраст, вот этот ценз установить, избирательный ценз, с 14 до 60. Потому что люди сейчас взрослеют быстрее, и одновременно нельзя позволять, это не направлено против старых людей, а это направлено просто, так сказать, это обеспечивает то, что за будущее не будут голосовать люди, обращенные в прошлое. Вот и все.
0: Но здесь тогда опять же получается только, что вы не думаете, что я вас ловлю как-то на словах?
1: А ловите, я готов.
0: Вы сказали, что вот участие как раз вот в бунте, вот в каких-то бунтах вот этих пожилых людей говорит о том, что это наиболее активная часть
1: правильно,
0: населения.
1: Правильно, ничего не, одно другому не противоречит.
0: Так вовсе. Нельзя же тогда как бы присоединяться.
1: Нет,
0: к ним.
1: Нет, ну тогда пойдем дальше и еще сказать, а еще лучше, еще один шаг вперед, это вообще выборов отменить любые.
0: Так, конечно, потому тогда что, надо было не бухать водку с Клинтоном, а назначить президентское правление побольше, чтобы они физически вымерли.
1: Нет, дело в том, что большинство вообще ничего не решает. Никогда. Это вот, естественно, от большинства ничего не зависит.
3: Еще Морис Дрюон сказал.
1: Если, если большинство вмешивается в дела, то результаты чудовищные повсюду. Совершенно верно. Меньшинство, на самом деле, решает все. Меньшинство всегда двигало историю, и часто даже отдельные личности. А большинство, ну что, как выборы там слепых, там, да, слепым доверить выборы королевы красоты. Что они знают, что они понимают?
3: На ощупь очень даже можно.
0: По температуре тушки. Но я предлагаю отвлечься на музыку. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов, композиция.

0: Эдуард, когда играл за рок-н-ролл, вы заметно ожили и даже начали притопывать ногой. Насколько это совместимо с русофобскими такими вот настроениями, теориями, с отрицанием сникерсов?
1: А почему русофобскими? Нет, вы оговорились. То есть
0: мне...
1: Ну как, нормально, что я все-таки так свою вторую юность или какую там третью по счету пережил в Нью-Йорке. Это был 75-й год, и как раз зарождалось панк-движение в Америке и в Англии в одновременно в Соединенных Штатах. И у меня вот денег не было, я ходил туда на Бликер-стрит и на пересечении с Бауэри. Там была такая черная дыра, CBGB называлась. Я просто вот слушал первые нью-йоркские панк-группы. Блонди, кто там был, Патти Смит, этот Ричард Хелл тогда был очень такой самый хит такой нью-йоркский. И Пластматикс, и вообще все, так сказать, была какая-то целая культура такая, субконтркультура определенная. Видео первые такие панк появились, выходил панк-магазин знаменитый. И я потом со многими поддерживал довольно близкие отношения, так, в общем, даже с Рамонс, вот с этой известной группой, у меня был приятель там оттуда. То есть многих очень неплохо так знал.
0: Ну а как же, переведя население с хот-догов на микояновские сосиски, нужно запретить слушать враждебный танец рок-н-ролл?
1: А почему? Нет, рок, он не без знака минуса или плюса, и он принадлежит всем на самом деле. Вот если обратиться даже к войнам, там, в той же Сербии, в Приднестровье, там, едешь, шофер военный...
0: Так опять это все не Россия.
1: Врубает, неважно, на какой стороне. Вот врубает, я был на стороне Приднестровья, он тебе вставил кассету и пошел. И это Клэш, это Томми Ган, там, та-та-та, в десятой такой совершенно переработки. И с другой стороны, люди слушают то же самое, там какие-нибудь хорваты против сербов воюющие. Да? Рок не имеет знака. Это
0: я
1: глупо,
0: тогда
1: там,
0: ничего
1: говорит,
0: не могу понять. Вот смотрите, ведь Кадиллак, он тоже не имеет знака. Вы, хотя вы сказали в начале передачи, что всех надо обязательно ездить на «Жигулях». Вот «Жигули» надо раз в месяц обязательно чинить. Это я говорю как владелец.
1: Свою индустрию так надо поддерживать.
0: Хорошо.
1: Американцы
0: что касается культуры?
1: Японцы делают то же самое. Но есть вещи, мы же не говорим о том, что надо запретить там читать книги западных там авторов или что-то. Пусть, ради бога, мы переводим.
0: То есть вы хотите сказать, что быт, он намного более... вреден, чем культура.
1: Современность не принадлежит никому. Рок – это часть современности. Современность не принадлежит ни демократам, ни коммунистам, ни Западу, ни Востоку. Она – завоевание всех. Современность – это все. Там, вертолеты, самолеты.
0: Компьютер – это тоже завоевание
1: компьютеры,
0: всех, правильно?
1: Это и наше
0: если
1: завоевание.
0: Если вас на дурака посадить, то вы ничего не сделаете.
1: Нет, Россия вложила во все это дофига силы, умения, там, во все. Вертолеты, в Сикорского, который от нас вышел, там, я не знаю, там, в космос, куда угодно, в том числе и в компьютеры, и даже в самые новейшие, там, это, как она называется, виртуальную действительность, она, то, реальность действительности.
0: Но виртуальная реальность тоже на наших компьютерах невоспроизводима.
1: Ну, это разрабатывалось на наших, кстати, технологии разрабатывалось, я об этом слышал от людей из нашего военно-промышленного комплекса в 91-м году, о том, что это у нас это существует, они были на подходе. То есть я хочу сказать, что современность никому не принадлежит, и современная музыка – это часть, это глобальное как бы наше, все наше.
2: То есть музыка – это гражданин
1: Вселенной. И Дэвид Боуи наш, и кто угодно.
0: Я думаю, он бы не обрадовался.
1: Как это не обрадовался? Я думаю, что ничего подобного. У нас
0: Вы сами себе противоречите.
1: Ничего, никакого противоречия.
0: Любой ксерокс, я вот просто недавно видел, там каждый пасек сделан в своей стране.
1: Не, я не, себе не противоречу. Я,
0: зачем запрещать тогда?
1: Мое отношение к России, как у Петра Первого, железное. Вот он поехал в Голландию, взял самые новые технологии, да, по тому времени. Построил свои корабли, вооружил свою армию, всех одел там как надо, все. Дисциплину ввел этих стрельцов, прежних казаков. Дал им по мордам, там, кому голову отрубил, кому что, и сделал современную армию, победил шведов, и вот пригласил их за стол.
0: Но пока своего современного нет, зачем заставлять пользоваться своим наплывом.
1: Нет, вот надо взять все оттуда и сделать Россию абсолютно независимой, современной, великолепной страной, и чтобы все к нам, пусть идут кто угодно, пусть оставляют свою прибыль
2: так,
1: здесь.
2: Вмешаюсь немножко в ваш разговор. Мне кажется, вы, вот оно, что касается рок-музыки, ну, одновременно оба и правы, и неправы. Вот действительно, музыка — это, видимо, единственное, что по-настоящему людей разных там вероисповеданий тем не менее сближает. Вот. Но, с другой стороны, вот, согласитесь, парадокс, да? То есть, например, никогда не сядут рядом, как говорится, человек, который любит хорошую рок-музыку, даже вот тоже Sex Pistols, да, предположим, и поклонник группы «На-на». То есть, своего или рода Beatles. Все-таки... Да, или «Битлз» тот же. Понимаете, смысл в том, что как бы музыка, которую человек любит, так или иначе определяет какой-то его внутренний мир. Естественно, внутренний мир поклонника «На-на» или там прочего такой какой-то непонятной скотобазы, он существенно отличается.
1: Кич. «На-на» — это кич.
2: Да,
1: это...
2: ну а у него огромное такой... количество поклонников, на самом деле, как ни странно. Вот даже была, знаете, такая теория у одного моего знакомого, который сказал, что нужно устроить концерт группы «На-на» в Горбушке, а вечером, когда вот все будут возвращаться, расстрелять их с крупнокалиберных пулеметов, такая чистка общества. Ну, он, конечно, он перегнул немножко, но согласитесь, в этом что-то может быть есть.
1: Я не думаю. Я не поклонник группы «На-на».
0: Сколько классных девчонок полегло бы, это просто сердце разрывает.
2: Юра, а в старости они станут знатными базетками.
1: Не, ну тут я не буду это доходить до той степени такой, что буду влезать между группой «На-на» там и всеми остальными. Я просто... Мне вот действительно ближе всего были ранние Sex Pistols, ранние Clash, там это все. Мне лично по темпераменту...
0: Нина Хаген, наверное, да?
1: Нина Хаген, да-да-да. По темпераменту, вот по каким-то... И Дэвид Боуи до того, как он стал там таким манерным и прочее-прочее. Но это вопрос в другом, в темпераменте, там, в отношении.
2: А вот ваш темперамент, он у вас достаточно высок все-таки. Вот не было ли, так сказать, вам немножко душно только вот в этой литературной нише, так ее назовем? Может быть, кстати, поэтому, что вам она стала мала, вас вот так и тянет на какие-то такие развлечения, типа защищать или нападать на Белый дом. Вот. Не пытались ли вы как-то реализовывать себя, ну, например, в музыке? Ведь взять... гитару, научиться играть, написать какую-то песню. Представьте себе, да, вот Эдуард Лимонов выпустил компакт-диск. Мне кажется, его очень хорошо бы купили. Тут вопрос за материалом уже. А вы, как человек весьма умный, образованный, я думаю, не стали бы там делать что-то на...
3: Может, нанять кого-нибудь?
1: Нет, так как я умный человек, то я как бы воздержусь от этого слишком радикального опыта для меня. Я думаю, что я родился в другое время и пришел в себя тоже в другое время, и были определенные тогда моды, и лучшие силы все-таки шли в литературу, там, в стихи куда-то. Если бы я родился лет на 20 позже, я, безусловно, пошел бы, наверное, в масс-культуру, и именно, наверное, вот туда бы, в рок-н-ролл, скорее всего, я так полагаю. Но сейчас, я думаю, это глупо будет выглядеть, что же, зачем такие радикальные опыты.
0: А в каком возрасте вы почувствовали себя вот сложившись личности взрослым?
1: Ну, я уже отсчитываю свой литературный такой стаж с 21 года. Я уже точно знал, что я буду этим только заниматься. И начинал... Вот, то есть писать я начал еще раньше намного, но это не так важно. Важно, что я знал свое признание уже в призвании в 21 год. Что, в общем, достаточно быстро, и я не тратил время, получается. Быстро осознал, что я буду делать.
3: Эдуард, а вы считались таким крупным московским модником? И я помню ваше описание ботинок на платформе. Опять вот от чего начали, к тому и пришли. Вот. И белые и розовые костюмы, которые вы тоже описывали, там с гипюрными какими-то рукавчиками, которые вылезали из-под пиджаков. Вот как у вас сейчас отношения с модой? Вы вообще считаете, что одежда человека характеризует? И вот иногда, кстати, бывают такие странные вещи. Вот человек вроде интеллигентный и интересный, а одет просто как чучело, и непонятно, вот почему он так себе
2: позволяет... А почему ты на меня смотришь?
3: Нет, ну просто я тебе в глазки просто посмотрел, встретились мы взглядом.
1: Не, насчет этих розовых пиджаков и там розовых рубашек, это уже Нью-Йорк был. А живя в Москве, я жил достаточно скромно и был очень...
3: Ну, вы сами себе штанишки
1: очень
3: шили.
1: Бедным молодым человеком, да. И, ну, брюки я начал шить просто потому, что как бы это была возможность заработать на этом деньги. Никогда какого-то призвания у меня особенного не было. Каким-то супер Славой Зайцевым я не был и не стал, и не хотел. Я там шил свои какое-то количество брюк, которое мне хватало на пропитание. Но шил неплохо, нормально какое-то время. Потому что это позволяло не ходить ежедневно на службу там, и как бы иметь свой бизнес, получалось, по тем временам. А, ну, потом я вот, когда женился на Щаповой, то она меня заставляла там какие-то там одевать там туфли на платформе.
3: Я так понимаю, что терпел.
1: Не, почему? Ей высылали там, я из любви к своей вот этой женщине, я терпел эту моду там какое-то время, но потом, когда мы с ней расстались в Нью-Йорке, я радостно скинул все это и оделся в то, что мне нравилось.
3: А вот как насчет того, что одежда красит человека там или не красит? И вы считаете, что одежда для человека – это какая-то принадлежность какой-то определенной тусовки, например?
1: Нормально.
3: Что она выражает?
1: Да, пока человек не нашел своего четкого определения, то в основном вот большинство населения все равно, конечно, надо одеть какую-нибудь тишотку тут «да» там или «нет», или «долой» там, или там, я знаю,
4: а
1: «я
4: нужно
1: не танцую», там, «я
4: женщине,
1: убью».
4: Да?
1: А?
4: Нужно настолько идти навстречу женщине, что даже вот
3: а как
4: ходить,
3: же?
4: В чем она.
3: А как же?
1: Ну, может, не надо было идти, вот теперь же никто не знает. Но потом... Ну как, хочешь женщину, вот и подпускаешься на различные ухищрения. То кулаком, то там одеваешь, чего хотят.
3: Эдуард, а можно интимный по-разному вопрос задать? Какой ваш самый любимый наркотик?
1: Наркотик? Героин. Тут я вас... Не, ну на самом деле это просто вот то, что наших детей учат, то их отучают неправильно. Им говорят, это плохо, там это ты, там это... На самом деле самое страшное, что это хорошо, и в этом
3: и это
1: ужасно.
3: Самое страшное. Ой,
1: это самое страшное. Но, конечно, человек превращается рано или поздно, в общем, в овощ такой. Великолепного в этом ничего нет. Овощ такая, растешься, слезы текут, умиление, там все прекрасно, там дождичек на тебя льется сверху. Вот я бы воспитывал такое антинаркотическое, это самое вот именно этим, таким испугом, что ты превращаешься рано или поздно в овощ.
3: Но вы же сами сказали сейчас ощущение овощи, что дождичек идет. Так наоборот, классно. Это полное счастье до конца жизни.
1: Классно.
3: Ну, пока вернее, ну да, до конца.
1: Классно, но мы же не можем обществу вот предлагать такие вот развлечения. То есть нас обвинят там в пропаганде наркотиков.
4: Только избранно.
1: А мы говорим, вот сейчас 2:30 ночи, мы говорим, что я вот, меня спрашивают, какой наркотик любимый. Я говорю, да, героин, вот. И если тяжело там ширяться противно, кровь там...
3: А
1: можно,
3: вот я как раз хотела спросить, из-за легкости употребления,
1: да,
3: или из-за...
1: Можно там нюхать там и так далее. Но вообще это, конечно, превращает человека в овощи рано или поздно.
2: Ну что же, давайте послушаем композицию одного героя.
3: Овощи.
2: Ну, наверное. Я, честно говоря, не знаю, кто это.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов и, собственно, Юрий и Лилия. Ну, а также Лиза, спутница Эдуарда, тоже писательница, тоже, так сказать, иногда что-то она пописывает. Ну, как и все мы иногда тоже вот бывало, что нет-нет, да что-нибудь такое напишешь. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ваше отношение, так сказать, к микроживотным. Сразу поясню, что я имею в виду.
3: Блохи, комары там.
2: Нет, я имею в виду другую, так сказать, живность. Это собачки, балонки, это какие-то карликовые кошечки. То есть все то, что не существует в природе, но то все то, что, как мне кажется, люди заводят для того, чтобы, так сказать, опекать. А опекать значит и насиловать. Ну, не в половом смысле, а в смысле бытовом. То есть ведь опека, она под собой подразумевает и какой-то элемент насилия. Или вот там чепчик связать этому бедному животному курточку.
4: Накормить насильно.
2: Накормить насильно. Вот как вы считаете, откуда это в людях берется? Вместо того, чтобы как бы завести красивое животное, или уже вообще ничего не заводить? Вот заводят какую-то...
4: А красивое, извини, Саш, красивое это что?
2: Жену.
3: Да. Ну вот, да, есть лошади карликовые, вы видели, да?
2: Да.
3: Такие совсем миниатюрные, там где-то полметра там на метр.
2: С мелкого дога.
3: Потом такие, есть, да, потом есть из таких экзотических животных, есть собака-кошки. Никогда не видели?
2: Нет.
3: Отвратительное зрелище такое без... Действительно, с большими ушами.
2: А, лысые?
3: Точно, да, лысые.
2: Это собака-кошка?
3: С безумными совершенно глазами, как у приемников. Помните, были эти старые приемники такие?
4: Ламповые.
3: Да, зеленый такой глаз, который расширяется.
2: В зависимости от звука, да.
3: Абсолютно. Вот такие вот. Я видел двух экземпляров вот такого животного, жуткого совершенно. Какая-то у него кожа морщинистая такая, бесшерстная.
4: Это называются кошки с Киева. А глаза у них, да? Знаете, почему такие? Потому что они грустные, они понимают, что они не такие, как
3: это
4: все.
3: Это собака-кошки, абсолютно. Это скрещено, да. Это одно с другим. Ну, мое отношение, ну, что я могу сказать, издевательство, так можно и карликов, и людей там выводить, там, 20 сантиметров.
2: Держать
3: такой,
2: это
3: маленький, да, сунул в пакет. И пошел.
2: А ведь вот для собачек левреток, знаете, таких, да, в принципе, достаточно древняя собака, левретка.
3: Да.
2: Вот, а для них специально, вот представьте себе, выводили при дворах карликовых зайцев, чтобы не подавлять вот в них охотничий инстинкт. То есть серьезно, это совершенно четко говорю, вот они охотились за зайцами. И те, и другие были, конечно, ну, как, знаете, как игра в солдатики. Вот люди играют в солдатики, да, то же самое, но только это двигается.
3: Ну, это похоже на наших избирателей. Сейчас их вывели. Это абсолютно точно. Вывели, натаскали там на Зюганова, на это. Вот это сообщение по радио, которое было предварительно о том, что работники, там, сотрудники коммерческих охранники структур будут кого-то за КПРФ там мочить, это просто, извините, описаться, отлить, хочется побежать. Я не очень прям поклонник Зюганова, он меня несколько раз кинул лично, я там выступал против него, но это бред сивой кобылы. И то, что сейчас происходит повсюду за 3 дня до выборов, просто позор, позорище. Надо бы потише как-то там, я не знаю. КПРФ свои есть достоинства, недостатки, но избиратель у нас вот такой карликовый заяц, выведенный как раз специально для левреток, да, чтобы бегали.
2: А скажите, вот...
3: А лебедь какой ужасный. А, кстати, о животных. Ну что, ну куда такое вывели такого генералищу, какого-то позорища?
2: А как вы считаете?
3: В других странах лидеры как лидеры. А у нас наследник престола, бэйби такой, маленький ребеночек, лебедь такой. Мундире, да, угрожающий.

0: И голос все время угрожающий, еще говорит, злобный совершенно. Такие.
1: А как вы считаете, насколько
0: знаете, он,
1: это
0: он
1: его
0: там
1: образ
0: говорит,
1: жизни?
0: Если нужно подсушить сапоги, он говорит, то ты же не спрашиваешь у сапожника, какие у него там убеждения. Он говорит...
2: А он уже невнятно говорит, кстати. Да. У него такая болезнь невнятности.
0: Каждый человек начинается. Рождается, чтобы жить. Он говорит, лет до 70. Мирно.
1: Правда?
0: Абсолютно. Это цитаты такие из его... Ну как так можно? Люди, вы что, слепые идиоты? Кто 15% голосовавшие за такого человека? Вы что?
1: Кстати, вы знаете, насколько...
0: Это вот самая наша большая проблема будет завтра, вот после выборов.
1: Это, видимо, можно объяснить это все-таки экологией, я считаю, плохой. Вот то, что люди как-то неадекватно себя ведут. Ну а как иначе? Все вроде взрослые, да? Вот, просто у кого-то иммунитет лучше. Он лучше сохранился. И как бы, если проголосовал, то за относительно нормального персонажа.
0: Я вот. Предпочитаю Коржакова. Я вообще считаю, что Коржакова зря убрали. Он был тихий, нормальный дядька. Всем давал жить. И это самое... Борис Николаевич, если вы сегодня не спите и слушаете, то, пожалуйста, верните нам Коржакова.
1: Нет,
0: серьезно, абсолютно. Зачем? Коржаков был... Он уважал что-то, он что-то знал. Лебедь ничто не уважает, никого не уважает, говорит глупости. Посадил нас в лужу перед мировым сообществом, вот недавно, например.
1: Так они же должны
0: бояться
1: его.
0: Мормоны там, мразь там, Аум Сенрикё там и мормоны. Сегодня в Лионе сам Билл Клинтон вступился за мормонов. Потому что большая часть населения Америки – это мормоны. А лебедь он не знал. Этого там в Суворовском училище, где он был, не учили там, что мормоны – это хорошо. И куда мы дальше будем ехать с лебедем?
2: Мы
0: я
2: полетим.
0: Не вообще не понимаю.
2: Куда?
0: По-моему, вот тут совершенно я патриот, националист и таким умру. Но с другой стороны, по-моему, скоро нам всем придется объединиться, дабы вот лебедь не пройдет там с криками.
1: Подождите, Эдуард, вы же сказали в самом начале нашего эфира, вот возвращаясь к самому началу, что вот сапоги, вот, дескать, Сталин, вот, пожалуйста, вот, может быть, как бы тоже такой товарищ, как вот в программе «Куклы», там, типа, упал, в смысле, отжался, или там, да, тяжело плавать.
0: Василий Васильевич был, извините, он там, я не знаю, позвонил там Борису Пастернаку, там, ходил на дни Турбины их, представляете? Не так просто, что называется. Задумывался над судьбой там того-то и того-то, рукописи правил временами, надстроил над Министерством иностранных дел эту башенку, которую постоянно там убирали. Архитекторы убрали и забыли построить. Он опять пририсовал, принесли. Говорят, вот, построили. Он взял, пририсовал. У него, так сказать, чувство, я серьезно говорю.
2: Не, но дело в том, что после того, как он, извините, ходил на дни Турбиных, кого-нибудь из актеров там, помреже, например, для того же Булгакова ударчики хватали. Ну, после того, как...
0: Я предпочитаю, пусть бы Борис Николаевич не на выборы там где-то общался с людьми, а хотя бы интересовался, что там происходит. А тут дают, как при Брежневе, каким-то придуркам абсолютно. Сейчас недавно раздали премии. Кому дали премии? Я никогда об этих писателях не слышал. Никогда не знаю, что это за композиторы. Кому-то там дают государственные премии.
1: А скажите, вот такой интересный...
0: Пусть будет у нас диктатор, но образованный.
1: Интересный вопрос. Вопрос интересный. Ну, насчет вот премии, насчет вот взаимоотношений в писательской среде. То есть как-то вот в последнее время в нашей программе гости все больше люди известны, и относящиеся непосредственно к определенной, так сказать, творческой категории. Вот там писатель, художник, да, там, или там, скажем, какой-то известный журналист или врач. И я заметил удивительную закономерность, что, наверное, вот в творческой прослойке населения, пожалуй, кроме только музыкантов, все остальные относятся друг к другу крайне плохо. Что ученые, что вот вы писатели, что художники. Вот мы, например, музыканты,
0: а
1: друг другу и помогаем.
0: Кто сказал, что я писатель? Я был писатель, больше нет.
1: Но все равно, даже когда были писателем, вы как-то поддерживали искренние дружеские отношения с кем-то еще?
0: Поддерживал.
1: Ну и как, на чем это основывалось?
0: Ну, там, я не знаю, с Сашей Соколовым поддерживал отношения хорошие. Ну, на личной дружбе, на такой там. Он там подымал штангу.
1: О.
0: А я тоже там что-то, так сказать, очень любил тоже штангу поднять, если есть.
1: А вот скажите, как вам такая идея? Я как бы вообще люблю экспериментировать и с музыкой. То есть музыканты уже эту фишку давно сделали. То есть когда, например, в студию приходит сперва один музыкант, записывает партию своего инструмента, потом приходит совершенно другой музыкант из другого коллектива, записывает партию другого, то коллективный возрастает точно, каждый привносит свою туда энергию. А вот если сделать так же, вот, сказать, в области литературы, например, один писатель пишет одну главу, другой другую, третий третий,
2: уже
1: потом по кругам.
2: Письмо же, помнишь?
1: Да, письмо, это же не
2: печки,
1: то.
2: Это почтальон Печкин.
3: Ильф Петров.
0: А писателей нет. Какие писатели сейчас вообще?
1: А вот вы, кстати, интересный вопрос. Кого бы вы назвали вот сейчас из современных ныне живущих? Или вот вы сами, какую сейчас вы книжку читаете?
0: Какую я читаю?
1: Да.
0: А я вот перечитываю «Степпенвулф» Германа Гессе. Это «Степной волк», эта книга.
1: Да.
0: Чё?
1: Ничего нового нету.
0: Да, ничего нового, но мне просто это успокаивает. У меня те же самые проблемы иногда.
3: А Чехов вам нравится? Это интересно. Многие для
0: я ненавижу Чехова. Ой, как у меня просто отвращение. Отвращение. Ну, тем более.
3: Перескочили.
0: Петрушевская, она все о каких-то лысых мутантах там
2: нет,
0: пишет.
2: Нет, у нее дикие животные сказки.
0: На меня депрессия нападает. Я не люблю это ёрничество, там, пародию, гротеск ненавижу. Я люблю нормальные, там, живые книги, там, Джек Лондон. Там,
1: нет, вот скажите, скажите,
3: Сильвия Достоевский как-то интересно.
0: Тоже пародия и гротеск.
1: Вот,
0: сплошной.
1: Ваше отношение, я просто сегодня так перед тем, как поехать на радиостанцию, пощелкал диапроектором, ну, это телевизор, я так называю. Вот. И я обнаружил, значит, по одной программе какие-то базетки пляшут, по другой какой-то дебил выступает, по третьей какие-то португальцы
0: дебил,
1: там,
0: да,
1: решают свои проблемы, да? А по четвертой идет фильм «Семь дней с русской красавицей». Сразу вызвал блевотное ощущение, такое десятиричное, даже не вторичное Чарли Чаплинство, идиотское совершенно, которое шумное, какое-то натянутое веселье.
0: А это чей фильм?
1: Совковый фильм с участием маски-шоу, как ни странно. Вот ваше мнение о современном совковом кинематографе, он же как делится, вот там типа вертушки, да, там это афганская вот эта часть базитическая, а потом вот это перестроечный дебильный
2: фильм.
1: А еще
2: есть кино не для всех.
1: Ну да, это отдельная часть. Вот, ну вот как вы, вот, если ориентируетесь в этой области, ваше отношение ко всем этим вот направлениям?
0: Не, ну я, у меня вкусы старомодные, мне там нравится, я не знаю, там Александр Невский, там «Броненосец Потёмкин» и все такое. «Броненосец Потёмкин» — великолепный фильм.
2: А тогда Эдуард...
0: Фильм, нравившийся там Гиммлеру, Гитлеру, там, кому, Герингу, там, кому еще. Всем нравится. Я советские фильмы не очень прямо любил. Вот поздние эти 80-х годов, там 70-х, дерьмо полное. А сейчас вообще нечего смотреть. Для меня вот фильмы это что? Это там «Ночной портье», «Последнее танго в Париже», это «100 дней Содома» или «Сало». Вот это вот фильмы. Живые и единственные. А все остальное это такая более или менее... Мне даже Тарковский никогда не нравился.
1: А как вы относитесь вот в этом контексте к гринвейвским всем делам?
0: Ну, такие забавно. Там смерть в этом самом, в английском, там, «Death in English Garden». Ну, это так смотрится забавно, красиво, иллюстрация. Один фильм посмотришь, второй уже как нарочит. Это барокко такое, разнузданное.
1: Вот картина.
3: А «Калигула» вам нравится?
0: «Калигула», да.
1: Мне вот «Баба» его нравилась.
0: Ну, это немного топорно. Актер великолепный, конечно. Отличный. Ну, и фильм, в общем-то, можно было бы сделать круче. А то получилось такое софт-порно такое.
2: Не то, не сё.
0: Идея сама по себе великолепная. Там это жестокость власти и жестокость. Там, можно такой же фильм снять о Чингисхане. Вот наши режиссеры были бы умные, сейчас сняли какой-нибудь чудовищный.
2: О Чингисхане два фильма снималось, денег не хватило.
0: Не
2: казахи
0: хватило.
2: Снимали, да.
0: Ну, вот
1: казахи?
2: Казахи снимали,
0: ну,
2: да.
0: Казахи, наверное, что-нибудь такое священное.
1: Продымили,
0: да,
1: наверное.
0: А вот хорошо было бы снять такой более или менее... нового реализма в стиле жестоком таком.
1: А скажите, пожалуйста, вот какими качествами и какими, скажем, финансовыми возможностями и какими, так сказать, вообще физическими, может быть, качествами должен, на ваш взгляд, обладать человек, который пришел к вам и сказал: «Эдуард, я буду снимать вот фильм по Эдичке». Вот что вообще для этого нужно? По-моему, хороший кино.
0: Я бы сказал: нефиг, не надо ничего снимать, потому что это нанесет ущерб моей политической карьере. Я бы сразу сказал: нифига, права не получишь, фильма не будет.
2: Так а почему политическая карьера, если книга?
0: Не, ну потому что там же история, там как бы там есть несколько гомосексуальных сцен, там все начнется сразу по всем экранам мира пройдет.
1: Да, на горбушке сейчас полно кассет со всем этим.
0: Не, ну это другое дело совсем. Да, а мне это совершенно ни к чему. Я и так пострадал невинно.
1: То есть вы как бы вы хотите сказать своей, другими словами, что вы...
3: На пороге отречения от своей книги.
1: Да,
0: я не отречение от своей книги, а просто говорю, что она мне принесла вред, как политику достаточно.
3: А без нее бы не ощутимый... было звезды, может быть, такой величины Эдуарда Лимона.
0: Может быть, и это тоже верно.
3: Она же привлекла к вам, это невозможно отрицать.
0: Это тоже верно, все верно, но тем не менее, вот сейчас она стала как бы грузом таким определенным. Я бы с удовольствием ее запретил бы.
2: Эдуард, а вот возвращаясь к разговору, вот была очень хорошая передача «Абзац», где сначала Сукачев представлял свой... То есть сначала вы представляли свой любимый фильм, это как раз «Ночной портье», а потом Сукачев свой любимый. Это был фильм «Летят журавли». И, в принципе, вот так вот при сопоставлении душевности такой, я всегда смотрю «Летят журавли» и плачу. Вот действительно, раз 50 смотрела, все время плачу. Вот, так это все душевно. И если все-таки, вот вам сказали на выбор, вот выберите все-таки, что вам больше нравится, «Ночной портье» или «Летят журавли», что вы выбрали?
0: Не, ну на «Ночной портье» без проблем даже думать не надо. Тут не в том дело, что я там меньше русский, чем Сукачев, или меньше русский, чем «Летят журавли», просто разные... Разные, наверное, эти два фильма принадлежат к разным ментальностям и к разным, наверное, даже к совершенно разному чувствованию там мира и все такое. Но я считаю, что вот мое чувствование как-то оно современнее, оно более сегодняшнего дня такого. А «Летят журавли» — это как-то наши папы, мамы там. Отлично тоже, хорошо, такая великолепная сентиментальность, продолжение там Тургенева, Аси, чего угодно, всех великолепных романов. Я это тоже чувствую часто, но вот другое во мне сильнее. Я написал тоже, вот, но я не написал там не «Летят журавли», но у меня есть книга, там у нас была «Великая эпоха», там есть великолепные такие же нормальные, нежные, там, русские какие-то чувства к земле, к народу, ко всему другому. Но одновременно и вот мне близко и другое. И другое мне ближе.
1: Скажите, вот в последнее время лично я, если это кому-то, конечно, интересно, здесь присутствующих.
0: Ну, конечно, нам абсолютно интересно.
1: Испытывают дикую скуку при просмотре практически любых видеофильмов. Вот ощущение такое, что видео конкретно ворует биологическое время. Вот ставишь эту кассету, и прям вот ну не в моготу тошно, вот прям... Какой бы он ни был интересный. Вот как у вас с этим обстоят дела?
0: Практически то же самое. Вот я вообще, ну, скажем, о кассетах, это хотя бы можно вырубить так. Но ящик вообще невозможно смотреть. Все время это, наверное, болезнь времени. Мы все переключаем канал и пытаемся понять, что-то уловить существенное и вытащить оттуда.
1: А даже называется как-то болезнь. Так вот Синецкий мне рассказывал. Да. Как-то есть болезнь, вот это серьезная психическая болезнь.
0: Запинг, это по-английски, по-моему, запинг называется.
1: Вот да,
0: это,
1: что вот, тут вот, такое?
0: Заперы такие вот.
3: Да-да. Почему вы теперь политик? То есть вы считаете, как писатель, что вы все сказали, что хотели, что вас не услышали, или что смысла нет говорить, или та энергия, то внимание, которое получает писатель, недостаточно для вас? Вот почему вдруг очень яркий, хороший писатель Лимонов умер, и появился политик Лимонов, которого мы просто пока не можем оценивать, потому что это процесс происходящий?
0: Ну, потому что мне так захотелось. Такая у меня...
3: А вы сейчас сказали, например, что писателя вообще Лимонова больше нету?
0: Ну, я...
3: Вот сказали сейчас...
0: Я начну сразу по порядку, так, сначала, да? Я никогда не любил это звание, там, писатель. Я, наверное, мог бы сделаться кем угодно, там, в другое время, там, комиссаром, там, еще кем-то, там. Но не было возможности вот в России...
3: конца 60-х, начала 70-х, можно было стать только там поэтом и последовательно там писателем и так далее. Но писатель у нас как бы здесь в СССР, и помните, это было что-то такое, это как бы служащий там государство. Я всегда отрицал этого с самого начала, чем горжусь, печататься не стремился. И у меня были другие цели, это, как сказать, скорее, прежде всего, самовыражение там, каких-то своих собственных движений души, там, эмоций, все через это, через искусство. Но вообще я считаю, что это профессия старенькая такая, дохленькая, неинтересная и абсолютно не в ранг со временем идущая. Я всегда старался перескочить за эти рамки писателя. И рад, наконец, оказался вот и счастлив, когда мне удалось выпрыгнуть из этого. И думаю, что я занимался этим... Ну, это уж люди считают, что я там что-то сделал, написал и достиг, но самого меня это никогда не удовлетворяло. Я доволен, что сейчас политика – это как бы нерв мира, здесь сосредоточено все, и политика – это как такое комплексное искусство, я его рассматриваю. Это не политика, это не Государственная Дума. Например, радикальная политика – это великолепная такая романтическая сага, там, героизм, что угодно.
4: Ну, среди писателей вы были явно ярчайший, да, писатель современной русской прозы.
3: Я скромно так заканчиваюсь. А
4: политиков вы только что сами пародировали, то есть вы получаете совершенно в другой как бы среде.
3: Ну, я молоденький еще политик, ребенок такой.
1: А, кстати, вот здесь такое немножко противоречие. Например, для писателя, если писатель как-то биологически уже в возрасте, он, наоборот, как-то у людей все-таки вызывает доверие. Типа, вот там парень, дескать, много прожил, много повидал. А в политике, наоборот, возраст играет против, так сказать, индивидуума.
3: Да нет правил, на самом деле. Все правила надо, так сказать, топором и молотком разбивать вдребезги. Можешь доказать все, что угодно.
1: А какие вот у вас шансы, как у политика? Вот как вы сами их оцениваете?
3: Ну, я думаю, что шансов много. Просто у нас сейчас еще нет политики, у нас есть тусовка вот этих вот номенклатуры бывшей партийной, а появится действительно политика, думаю, неизбежно, потому что иначе стране будет просто капут, если не сказать более круто. Просто невозможно бесконечно этих вынимать откуда-то из шкафа там Зюгановых, там Лебедей, каких-то. Ну что это личные, индивидуальные какие-то там, я не знаю, люди, которые ничто не могут сделать. Политика – это совсем другое. Это борьба идеологий, идей. Я думаю, мое время нормально и спокойно приближается. Я привык к тому, что меня вначале везде не хотят. Там надо какое-то количество лет, чтобы пробить эту стену. Потом захотят.
1: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с Эдуардом Лимоновым. А я предлагаю вам, так сказать, начать формулировать ваши мысли, ваши вопросы к нашему гостю. Звоните по телефону 203-19-22 и, так сказать, полный вперед спрашивайте. Я думаю, что Эдуард вам ответит. Ну а сейчас перерывчик.

0: Я напоминаю, телефон нашей студии 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Эдуарду Лимону, который сегодня гость нашей программы. И я, так сказать, позволю себе поднять первую телефонную трубочку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша, Лиля, Юра и... Естественно, Эдуард и девочка, которая что-то там пишет. Вот, Эдуард, я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот, ну вот, если представить такую, ну, достаточно бредово, что в данной политической ситуации вы, допустим, 3 числа, то есть не Ельцин с Зюгановым, а вы, именно вы, приходите к власти. Как бы вы вели свою политику в отношении Чечни? То есть меня интересует, вы бы силовым путем расправились с ними или все-таки постарались бы как-нибудь договориться?
0: Спасибо.
2: Да, вот вопрос интересный. В 4 часу ночи такой самый серьезный и респектабельный. Ну, все вот грозятся. Явлинский говорит тоже, я там с Ельциным помирюсь, если он прекратит войну в Чечне. На самом деле, что значит прекратит войну в Чечне? Что, уйдет, что ли? Если мы забудем про Чечню и оставим ее, то Чечня не оставит нас. У нас это совершенно точно и определенно. То есть, например, цель Дудаева, это было доказано, значит, создание государства на Северном Кавказе. И туда немедленно, если мы оставим в покое Чечню, через год они перевооружатся и войдут на территорию Дагестана наверняка. И, в общем, будет создано Северо-Кавказское государство. А потом, более того, весь наверное, Кавказ будет вот объединен. Это, тому есть прецеденты. Во время Великой Отечественной войны была эта партия знаменитая «Кавказских братьев», известная, куда под началом, кстати, Чечни должны были войти там и Грузия, и кто угодно. И немцы поощряли этот проект в свое время. То есть будет все это сделано. Надо, безусловно, победить в войне в Чечне в начале, потом отдать все это за Кудавгаеву, и пусть они там сами решают дальше свои проблемы. Но прежде всего ничего другого не остается, как победить в войне. А для этого не надо мешать в армии воевать, не надо ее постоянно останавливать, не надо подставлять наших солдат. И это непростая задача. Тут нельзя просто вот так вот, типа того же Явлинского, вот, знаете, прекратим войну в Чечне. Да как, мать-перемать, извини, Гриша, подвинься. Как ты ее прекратишь? Так, надо победить вначале. И давно бы могли это все сделать, если бы множество раз с весны 95-го года не останавливали бы армию.
0: Скажите, вот мне сейчас такая мысль пришла в голову, на мой взгляд, может быть, далекая от этой темы, но как-то напрямую связана. Я вот сейчас почему-то подумал о том, что миру, и в том числе бывшему СНГ и бывшему СССР, неизвестно о существовании ни одной чеченской рок-группы. Вот обратите внимание, да, я, может быть, как-то это ошеломляет, но тем не менее, мне кажется, что как бы культурная жизнь определенного общества, она, в том числе, это и рок-музыка, сильно влияет на настроение этого общества. Вот заметьте, например, в Азербайджане было весьма мало рок-музыкантов, просто я это знаю, потому что вот у меня музыкант как раз из Баку играет на гитаре, он мне все подробно рассказал. То есть процент рок-музыкантов там на все население был гораздо меньше, чем в Москве. Вот как вы считаете, действительно ли благополучие вот этих регионов может определяться наличием там какой-то рок-н-ролльной жизни?
2: Честно говоря, я поставлен в тупик.
0: Я не вот
2: представляю.
0: Тоже.
2: То есть, я, например, не знаю, были ли рок-группы в Приднестровье там или...
0: По-моему,
2: вот
0: тоже
2: в Сербии,
0: не было.
2: Вот в Сербии я знаю, что были, да, есть и будут. Но вот я думаю, тут никакой на самом деле зависимости нет, скорее всего. Вряд ли какая-либо.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо вам за вашу программу и за гостя. У меня к Эдуарду такой вопрос. Хочу напомнить, что в начале 95-го года должен был состояться концерт группы «Joy Division» в клубе «BB King». Там была какая-то праздничная вечеринка ваших ребят, и вы там присутствовали, и с вашего одобрения и согласия были избиты эти ребята, африканцы и не африканцы. И вот в связи с этим вопросом, с этим делом, у меня к вам вопрос. Знали ли вы действительно лично Линтона Квази Джонсон и в каких вы с ним отношениях?
0: Спасибо, спасибо. Линтон Квази Джонсон, ну, такой регги-дяденька.
2: Да, я знаю. Я познакомился с ним действительно в 80-м году осенью на такой этой самой тусовке, которая называлась Poetry Olympics в Вестминстерском аббатстве. Она происходила, там выступали поэты, приглашенные там изо всех стран мира. И, значит, мы ходили по этим плитам над прахом якобы известных английских поэтов, в том числе и Шекспир там под ногами был, конечно, он захоронен не там, ну, и так далее. И Линдон Квази Джонсон читал такие милые стишки, там «England is a bitch», с таким припевом, прихлопом «England is a bitch», что значит «Англия сука», что, в общем, конечно, несколько со стороны этого великолепного во всех отношениях молодого человека как бы странно было, вот если бы он в России бы тоже такие стишки прочитал, как-то как было бы не по себе. Но что касается вот упомянутого этого вечера с битьем там Joy Division, битье действительно состоялось, но били третьи лица, скорее, а вовсе не там мои ребята. На самом деле кто-то пригласил на... Это был вечер экстремистского как бы искусства, и явно Joy Division там были ни к чему. То есть на какой-нибудь регги фестивале это было бы нормально. Я увидел это все уже, когда все это состоялось. То есть я ни в коем случае, если бы я дал в морду, я бы сказал, или мне дали бы, я тоже сказал бы. Тут речь не об этом. Мы сидели, кстати, был паук из «Коррозии металла», там еще было куча людей, масса свидетелей. И мы сидели на первом этаже, пили, вдруг прибежали и сказали, вы знаете, там драка, значит, и прочее, прочее. И вся эта история закончилась прибытием ОМОНа, там, вооруженными такими людьми, автоматами. Да, мне пришлось все это останавливать в качестве довода. Я вывел вот командира ОМОНа на сцену и сказал, вот видите, это довод, надо прекратить все это. И так далее. После этого меня в каких-то там рок-журналах обвиняли, там, в расизме или в чем угодно. Я считаю, что просто есть места, где какие-то люди определенные... Я, например, не пойду на митинг там демократов, где есть там Валерия Новодворская и кто-то еще, и мне там нечего делать. И что Joy Division пришли на такую тусовку, где были там скины и все такие нормальные, серьезные противоположного лагеря люди. Какого хрена идти туда?
0: Дело, видимо, объясняется это тем, что, по идее, вот регги-музыка там.
2: Регги, вообще, африканские ритмы нам осточертели. Мы повсюду, по-моему, в Европе все время это тупорыло, это бесконечно, это музыка, и зачем же? Зачем?
0: Нет, я просто хотел о другом сказать, не о музыке самой.
2: Рейв осточертел всем уже лет 15, он над миром крутится. Я первый раз попал на рейв в 82-м году в Нью-Йорке, меня пригласил мой издатель. И в этом огромном таком ангаре там на берегу Хадсон были всякие люди, там кто во фраках, там какие черные в трусах там крутились, такая. Это все хорошо, но все-таки должны быть какие-то разграничения.
0: Просто я хотел сказать, что растафари, на самом деле, тамошние, они, в общем-то, весьма немиролюбивые, на самом деле, люди. Относятся тоже, как ни странно, к экстремистам достаточно часто. То есть в их песенках не так много любви и добра, как вот принято считать. Может быть, поэтому Joy Division как-то вот решил в данном случае уподобиться вот своим истокам. Что, Юрий, скажешь?
4: Я подумал, сколько можно говорить про всякие...
0: роки, молодежи.
4: Роки, экстремизмы. Вот интересно просто, как мужчина, может быть, как общественный деятель, как вы считаете, идеальное устройство семейной жизни? Это мормонская семья, это гарем, это моногамный брак. Вот в идеале, если бы, например, социальные институты не давлели над человеком, и там какое-то мнение родителей, соседей, палящие на клетки, то как для человеческой особи оптимальное сожительство с противоположным полом? В каком качестве, в каком количестве?
2: Ну, я думаю, тут даже для одного человека трудно установить какие-то рамки определенные. Может, в какой-то части жизни надо жить с одной женщиной, а в какой-то части, может быть, если сразу и ну, так, в полигамическом общежитии. Я, честно говоря, тут не советчик. Я тут ничего не могу сказать. Я свою личную жизнь не считаю особенно удачной, хотя многим это кажется очень красиво и интересно. Но тут я думаю, что наша мораль бабушек, дедушек и родителей, в общем, в известном смысле права там. Я за такую женщину, которая там... Муж попал в тюрягу, вот, она там взяла вертолет, пролетела над тюрягой. Это была настоящая история была во Франции. Парня взяли налетчика. Его девушка выучилась водить вертолет, значит, и потом однажды взяла его опять в один из... Она много раз его брала в рент, да, и потом она, значит, пролетела над тюрьмой и устроила ему побег, он свалил. Свалил прекрасно. Через где-то год их или полтора поймали при ограблении банка, но ей дали очень мало, потому что это как-то совсем уж на всю страну прогремело. Такая
0: героический
2: великолепная история. Вот это женщина. Вот с такой женщиной.
4: Вы принесли через жизнь идеалистический такой вот.
2: Я считаю, что да. Вот я считаю, что тут важно и как бы это друг там, я не знаю, самоотверженный там человек такой. То есть у меня до сих пор осталось это я романтическое отношение.
0: А скажите, вот у вас ни разу вас не пробивало так, ну, в смысле пробивало, измены такой не было в отношении между людьми, особенно в отношениях между вами и женщиной? Вот затмение, знаете, ведь, в принципе, женщина – это вообще, по идее, ну, как бы не человек. Мужчина, с точки зрения ее, тоже не человек, потому что там совершенно другое устройство, это совершенно другое, по-моему, даже количество там генов и хромосом. Вообще все другое.
2: Ну, думали, что так и есть. Ну,
0: да, так вот, например, что вдруг она вас просто элементарно покусает. Это живое существо, которое подвержено всем там экологическим проблемам. Да чему угодно. Съест несвежую пищу и вцепится зубами, например. Потому что это вот другое существо. Ну, как вот собака или хищная птица. Ну, неожиданность,
2: это, понимаете? Точно, я вот этого всегда и жду.
0: То есть тоже пробивает, да?
4: Ну, вот жутко они посуду бить, когда начинают. Тут уже появляется ужас, что сейчас совершится что-то типа укуса или...
0: Или раздира.
4: Как только чашка в стенку полетела, я считаю, это вот уже абсолютно...
2: Ну, это еще так, легкая форма там посуду бить...
0: Ну что же, перейдем опять к звонкам наших геройских орлов. 203-19-22 номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые гости. Доброй ночи, уважаемый Эдуард.
0: Говорите только погромче. Спасибо. Уважаемый.
5: Да. У меня вопрос к Эдуарду. Эдуард, вот понимаете, все-таки обращаясь к прежнему вопросу, вот так, скажем, национальных меньшинств. Вот сербы, это такие же наши братья православные, как и мы с вами, правильно?
2: Правильно, совершенно.
5: И все-таки царь Николай II, невинно убиенный коммунистами, все-таки за них заступался. Ну, а все-таки стоит ли нам сейчас, нашему президенту нынешнему, заступаться за наших братьев-сербов? Вот такой вопрос у меня к вам. И почему, опять-таки, наш нынешний президент не вступается за наших братьев-сербов?
2: Понятно. Я сам вот и думаю, чего же он не... Более того, вот сейчас это гаагская вся эта сволота такая. Вот я даже
5: вот
2: не...
5: очень правильно.
2: Я не побоюсь, да, не побоюсь назвать их так, потому что и ООН превратилась в орудие такого организованного бандитизма такого. И особенно вот это вот и по каким-то правилам якобы международному трибуналу придают героев героев национально-освободительных войн. Вот того же сейчас Радована Караджича и того же Ратка Младича. Я вот обоих знаю лично и безо всякой предвзятости. Не то, что я там на их стороне. Там, я... Война была гражданская, кровавая, там, война между... какая угодно, межэтническая, что угодно. И много было допущено там. Там было и крови, и резни. Но Радован Караджич чистый человек, абсолютный. Абсолютно. Вот любой другой просто сын своего народа делал бы то же самое, может быть, менее эффективно. И предавать его сегодня суду и требовать это, чтобы его народ от него отказался, это просто подлейшее из подлых деяний вот таких вот. Но это новые элементы международной политики, которые, конечно, чудовищные проявления. Вот так же, как война против Ирака 27 государств. Ну, до этого он в свое время выступал в Корее, тоже обрушившись всей своей массой на Северную Корею. Там неважно, кто прав, кто виноват, но когда несколько миллионов жителей погибло и Южной, и Северной Кореи вслед за этой войной, то все это чудовищно. Я считаю, что эти все вещи очень неприятные проявления вот последние годы.
0: Спасибо вам за звонок. Скажите, пожалуйста, Эдуард, вот у нас в гостях в нашей программе неоднократно был такой человек, как первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукевич Пёр, который...
2: Это утка, я думаю, сразу.
0: Он реально существующий человек, но он утверждает вполне обоснованно, и как бы не только он, а сейчас чаще в средствах массовой информации появляется такая информация, что полеты в космос — это чистая фикция, что это способ отнять бабки у налогоплательщиков. Ну вот сами подумайте, как может человек летать в космос. То есть Туичи Мамукевич один раз слетал. Что для этого нужно было? Его побрили совершенно налысо, посадили в предмет, в котором нет совершенно никаких приборов. Вот. И у него было практически 3 шланга. Один для приема пищи и 2 для отвода, соответственно, жидких фекальных масс и твердых фекальных масс. Все. Вот, то есть все вот эти вот огромные космические корабли, все эти люди плавающие, да, это все снимается в огромных, там у нас на Мосфильме, у них там вот в резиденции этой организации НАСА. Вот не могли бы вы как-то высказать свое мнение на тему космоса?
2: На тему... Есть, существует из той же области, существует теория, что американцы якобы никогда не были на Луне.
0: И там,
2: там демонстрируются фотографии, где там что-то... Один из космонавтов там отбрасывает тень, а все остальные там что-то... Вот, я не помню, в чем там все это именно дело, но кто-то там не отбрасывает того, чего надо, да?
0: Да.
2: И отсюда, значит, что вроде они не были. Я думаю, что американцы вполне могут такую гадость устроит, а с грузинами дело обстоит почти точно так же, наверное. Но почему? Вот надо было послать Шеварнадзе туда. Он столько наделал.
4: На Луну или куда?
2: Он загубил мир в Анголе в свое время. Там он вообще сделал все, что можно, чтобы Россия распалась вместе с его подельником господином Горбачевым. Вот в космос надо отправлять именно таких. Вот, например, Михаила Сергеевича, там, Эдуарда Амвросича.
0: Ну, у всех туда, у них туда, есть туда. И школьные друзья, вот как-то очень Мамукевич.
2: И будут там вертеться бесконечно и до потери сознания.
4: По поводу Америки. Вот я от Александра слышал, и у меня была мысль в детстве, что Америки на самом деле нету. Что, в общем-то, это какие-то зловредные... Да, совершенно да. Честно,
2: ну,
4: я
2: вот
4: ходил...
2: Я был. Я там 6 лет оттянул, вот, и поэтому я вам говорю, что есть Америка.
0: Так, может быть, вас чем-то там укололи и пустили в декорации. Может, тут у нас за дверью сейчас Америку состряпать. Вы знаете программу «Дорожный патруль»?
2: Верьте мне все. Смотрите на меня и верьте мне.
0: Эдуард, вы знаете такую программу «Дорожный патруль»? По ТВ-6 она...
2: Да, я смотрю с удовольствием.
0: Так вот, ее же всю снимают. У нас тут в коридоре они арендуют. Вот вы вошли, там перешагивали через актеров забытых. Это все, вот все эти там трупы, это все актеры, часть из них вот сотрудники нашей радиостанции, автомобили. Все снимается
2: тут
0: здесь.
2: Тут как раз под ногами какой-то, я думаю, что это ноги... Что, сейчас, секунду.
4: Ногам
2: это
4: тепло, Прохор, ногам тепло.
0: Это Прохор, да, это Прохор. Прохор, да? Она иногда греет ноги гостей, обвивает их своей тушкой. То есть вы, главное, ее не шевелите. То покусать может. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот накануне подсчетов голосов, это 17 июня, на «Эхо Москвы» очень был прямо буквально американский шабаш. Так вот, я задала одному американцу вопрос. Я сказала ему, не кажется ли вам, если бы вы меньше сюда шастали, то мы, может быть, даже бы и за коммунистов не голосовали, потому что вы настолько надоели. Так мне американец ответил, я считаю, что нас слишком мало в Москве шастает для того, чтобы воспрепятствовать Зюганову прийти к власти. Вот я хочу в связи с этим задать вопрос. Как вы относитесь к тому, что Россия буквально американизируется?
0: Спасибо, спасибо. Это, кстати, к вопросу о сникерсах, куриных окорочках, кукла Барби и Бон Джови ансамбль.
2: Не, ну, конечно, к чертовой матери, зачем нам здесь американцы? У нас, то есть посольство, ну и хватит. А у нас тут масса, наверное, каких-то бизнесменов, о которых в самой Америке никто не слышал. Они, конечно, здесь делают деньги. У меня, например, был в Париже в свое время знакомый американец, такой наркоман, алкаш, это не из анекдота, это правда совершеннейшая. Вот он, я помню, когда началась перестройка, вдруг он куда-то пропал. Я говорю, где же там такой-то и такой-то, не станем называть фамилию. Оказывается, он уже в Питере, и там вот острова какие-то, на которых помещались военные казармы и прочее, они решили превратить в казино, там купили что-то. В общем, кто летит сюда? Летят самые низкопробные, на самом деле, бизнесмены, самые или какие-то фиктивные компании. И это чудовищно, потому что денег здесь никто не оставляет. Вот все эти знаменитые инвестиции, о которых так долго говорится.
0: Так сейчас опять же говорят, что они будут.
2: Вот. Если бы это действительно были бы честные инвестиции, то есть они приносят деньги, помогают нам поднять что-то там.
4: Ну а Хаммер сколько сделал, вспомните.
2: А вот. Хаммер, Хаммер, да, вот именно подсказывают, вывез куда больше. Но, по сути говоря, я, например, не против вливания денег там чего-то, но чтобы за это, чтобы это было на прибыльных для нас условиях. А зачем нам люди, которые нас грабят под теми или иными поводами, покупают наши там заводы, какие-то супертехнологии наши за копейки? У нас, на самом деле, может быть, не так много, кроме сырья, там, что можно украсть, но технологии у нас есть до сих пор великолепные в военно-промышленном комплексе. И их отдают и продают. Вот на основе всяких таких вот якобы договоров о сотрудничестве в космосе и тому подобное. Вот сотрудничество это и уводит у нас то, что диких денег стоит. Мы просто олухи, мы ведем себя так. И поэтому что тут жаловаться, если это падаль слетается вот куча этой саранчи. Мое бы было бы немедленное вот первое действие, если бы вдруг мне дали бы заниматься хотя бы там этой сферой. Я немедленно бы перепроверил всех иностранцев, чем они тут занимаются, и кто они, что они. И наверняка из них я не хочу там на честных людей там набраться, но я думаю, что процентов 80 жуликов, потому что сейчас просто климат такой великолепный для жуликов, иностранцев.
0: А скажите, вот не нужно ли начать, так сказать, немножко с другого? Я вот опять же обратил внимание, что по диапроектору очень часто, уже даже чаще, чем это можно терпеть, мелькают какие-то совершенно неприятного вида люди, американские, загорелые, которые то втюхивают какой-то там American Star, какой-то тренажер за $500, то какую-то сраную, простите за выражение, терку. И это все идет с таким, вот, ну, то есть как клизма какая-то, от нее никуда не деться. Вот,
7: Ты забыл еще проповедников, извини.
0: Это отдельная история,
7: так
0: кстати.
7: Так они толкают, между прочим, свою идеологию как терки, то же самое.
2: По проповедникам это лебедь специалист, он у нас там сразу всех.
0: Нет, может быть, имеет смысл просто запретить, как бы давать эфирное время под рекламу вот конкретно таких совершенно...
2: Вот вы, я понимаю, что все-таки вы как-то немножко с иронией относитесь, вот, например, к деятельности там, моей политической там, или партии подобного рода, но вот мы предлагали это в 93-м году, мы выпустили листовку тогда еще, там, бойкотируйте иностранные товары, запретите рекламу на телевидении иностранных товаров. Сегодня об этом начинают все больше и больше говорить уже такие, как бы, политики якобы с большой буквы. На самом деле, это никак никакие не политики с большой буквы, это люди, которые, до которых доходит слишком поздно. Если бы слушали вот то, что вовремя, сейчас бы у нас состояние экономики было бы куда лучше. Действительно, надо запретить рекламу иностранных товаров и хотя бы запретить рекламу. Если нельзя запретить деятельность там, компании в ущерб нашему производству, то запретить рекламу. Никто этого до сих пор не сделал. Посмотрите на телевидение. У кого деньги
0: это
2: есть?
0: Это практически удар, деньги, тоже эстетический.
2: Деньги
0: такой.
2: Есть у иностранцев. Практически очень редко вы увидите по ящику рекламу российских продуктов.
0: И то, если это реклама от какого-то мясокомбината, я помню, такое страшное вымя, простите, залезает в холодильник. Это я так, чисто свои эмоции сказал. С такой харей, что я это есть не смогу. А ты, Юрий?
4: Не, ну дело в том, что вот...
2: А я вот сразу могу сказать, что покупайте изделия там Бусиновского мясокомбината, отличные изделия.
4: Концептуализм.
0: Так денег даже не хватает им, чтобы заснять в рекламном ролике нормальную девку-то. Вот в чем беда.
4: Это просто, это скорее всего, какая-нибудь жена директора этого комбината.
2: 15% Москвы, по-моему, снабжают, так что слава тебе, Господи.
4: Нет, ну вы понимаете, тут что нельзя же быть концептуалистом в таком вопросе, потому что вот те же памперсы намного приятнее использовать, чем стирать пеленки. Я стирал пеленки, знаю, что это такое. Если можно оттуда взять что-то хорошее, нельзя же оголтело запрещать все. Сникерс хуже шоколада Аленка.
2: Мне речь не идет о том, что запрещать все, но на определенные меры на какое-то время протекционизма надо ввести. Нельзя запрещать вещи, которые, например, у нас, скажем, жизненно важны для наших, там, для существования страны, скажем так. Их вообще, их надо импортировать, безусловно. И даже платить за это деньги, там, валюту, все.
0: А вот American Star надо вообще...
2: Но когда Министерство путей сообщения покупает там вагоны в Германии, несмотря на то, что наши вагоны у нас есть, может быть, они чуть-чуть хуже. Но вот тут вот это практически преступление, потому что такие вещи, пусть они будут чуть-чуть хуже, мы обязаны покупать наши. И это огромные заказы.
0: А это знаете, как делается? Деньги. Просто к нему приходит дяденька, говорит, на тебе двухкассетник, видеодвойку и ключи от Мерседеса.
2: Да нет,
0: купи вагон.
2: Там не отделаешься, там куда большие деньги идут. Потому что там речь шла об увольнении многих тысяч рабочих. Там приехали, в конце концов, заткнули глотку на Тверской вагоностроительный завод, заткнули и дали рабочим даже не поленились дать в марках, выплатили, заткнули всех на время.
0: Ну что же, сделаем небольшую музыкальную паузу, после этого продолжим общение. Номер телефона в нашей студии 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы Эдуарду Лимону. Композиция.

0: И в гостях у нас Эдуард Лимонов. Чуть было не сказал писатель, но, так сказать, как вы сами сказали, что уже вы и не писатель, я так... это...
1: Осёкся.
0: Да, я немножко осёкся.
2: Правильно.
0: И звоните 203-19-22, ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Всей компании. Это Ирина.
0: Здравствуйте, Ирина.
3: Хотелось бы, конечно, обратиться к Эдичке.
2: Эдуард Вениаминович.
3: И выразить... Хочу надеяться, что ваш пассаж по поводу собственной книги был все-таки кокетством, потому что мало есть на свете книг, которые становятся потрясением для читателя. И нет, не потому что там напечатаны непечатные слова, как раз наоборот. И я воспринимаю вас именно как автора этой вещи, и на ее фоне могу простить любое политическое трюкачество и все эти игры, ради бога. А хотелось спросить вот о чем. Мы с вами, по-моему, земляки. Как давно вы были на вашей родине?
2: А то есть, что считать родиной? Я, например, родился я в городе Дзержинске,
3: Горьковской
2: области.
3: Именно это я и имею в виду.
2: Да? Ну, я был проездом буквально. Я вот, меня оттуда увезли, по-моему, в возрасте 6 месяцев, а где-то я ездил в Вятку, по-моему, году в 95-м, и вот по дороге вышел на станции, вот и все пребывание. Там у меня дело в том, что там ни родственников, ничего не осталось, потому что родители сразу уехали. Так что вот, говорят студенты там местного университета, вот говорят, наш город молодой, это правда, он ведь после, где-то, по-моему, в 44-м году только, раньше это была деревня, и вот у нас, говорит, никаких знаменитостей нет, вот, разве что Лимонов родился, говорят, в университете, с удивлением. Вот, может быть, в следующий раз, если будут выборы, я поеду и постараюсь представлять, если в этом Дзержинском округе выставиться. Может быть, земляки проголосуют, вы думаете?
3: Ну, вы так вообще преемником должны были. Там же Леонид Ильич Брежнев.
2: А там Брежнев родился?
3: Да.
2: Нет, вы путаете.
3: Я не знаю, где он родился, но действовал он там очень усиленно.
2: Да, удействовал?
3: Начинал, да.
2: Ну, вот, Леонид Ильич был в молодости красивый.
4: Город Лимонск, между прочим, тоже ничего.
3: Вы внутри красивые, это важнее.
2: Но и внешне тоже ничего.
3: И внешне,
2: я так считаю. Спасибо за доброе слово. Даже я все время ожидаю каких-нибудь от людей, так сказать...
3: Нет, есть еще люди на свете, которые воспринимают правильно ваши вещи.
2: Спасибо, я постараюсь быть достойным.
3: Умение так вывернуться наизнанку, такая щемящая искренность, и умение так любить... А это ханжество в людях, в которых понапихано бог знает чего еще похуже. Но если он это скроет и думает, что он прям такой хороший, это просто противно. Так что крепитесь. Не увлекайтесь этими политическими штучками.
2: Нет, штучки важны.
3: Много,
2: штучки важны. Ну, кем бы я был, если бы я сидел бы? Надо ударить по памятнику самому себе молотком отбойным.
0: Спасибо вам, Ирина, спасибо. Вот такие славные радиослушательницы звонят нам в такое позднее время.
2: Вот я хочу просто добавить, что если бы, например, Есенин видел свой собственный памятник, который ему сделали, он бы, наверное, пришел ночью и просто разбил бы его ломом.
0: Вы имеете в Рязани, да?
2: Нет, здесь вот даже на Тверском.
0: А в Рязани тоже смешно, он так держит руку, ему все время капузов ставит.
2: Не нужно это никому.
5: А Высоцкому какой памятник у Мати? Это ужас вообще, кошмар.
2: И Жукову, бедняги, сделали эту кобылу, этот патриот наш, как его, Клыков, то есть я его знаю хорошо, Клыков, ну зачем ты это сделал, вопрос. Был маршал у народа, а теперь вот поставили там у стены, приземлили, кобыла хвост поднимает. Ни к чему это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здрасте. Меня вот, Саш, я вот понять не могу, вы уже сидите с этим мудозвоном, извините меня.
2: Потише.
6: Ничего, он употребляет ненормативную лексику.
2: А как вам 4 часа утра матом?
6: Вот, и вы сидите с ним с половины первой, я не понимаю, мне, во-первых, жалко девушку Прохора. Очень жалко. Да почему он должна лежать?
2: Да вы сколько приняли там тоже мне?
6: Да ничего не...
2: Чистая, святая там.
0: Нет, понимаете, я объясню.
2: Сколько на грудь приняли? 800?
1: Саш.
7: Да-да-да.
1: Я очень люблю вас. Знаете, я слушаю...
8: А меня вот не любят. Саша любит.
1: Да, я-то вообще.
7: Алло.
1: Да, про тебя даже говорить просил.
8: А, конечно, что бы мне говорили.
1: Я очень люблю.
8: А вот Саши не будет. Вот все, выключим тебя, не будет Саши. Не
7: боится.
1: Я слушаю вас.
8: Саша был и нет. Вышел Саша. Ушел. Гулять пошел.
7: Сейчас пусть девушка все-таки скажет. Да, да.
8: А если она будет опять ругаться?
7: Не будет. Вы, пожалуйста, не ругайтесь.
1: Нет, я больше ругаться.
7: Да.
1: Вот, во-первых, мне жалко Прохорова. Что с ним?
7: Прохор на то она и Прохор. Она же все делает добровольно.
1: А, добровольно, да?
7: Исключительно. Ну как, а как вы могли?
1: Может, она тогда расскажет, во что обут и одет товарищ Савенко.
8: Товарищ Савенко.
7: Вы знаете,
1: он, наверное, с фабрики большевичка одевается. А, кстати, его кости не светится. Он там в Америке, наверное, много курил, как рачку
8: пожрал. Внимательно прослушай. Я знал, что семя упадет в хорошо удобренную почву. Завтра вся Москва будет говорить о том, что Костик Карачков и покупательная способность сразу же упадет. И будут меньше покупать.
7: А, в принципе, мне кажется, вот вообще вас часто должны как бы немножко укорять за то, что вот вы были там, а вернулись сюда как бы вот в самый разгар, когда образовался некий такой и политический...
8: А они были здесь, и что же они тут делали, вот эти, которые были здесь? Что, полбанку раздавливали или что? На кухне сидели языки это самое? Что они тут делали? Вот укоряют, вот интересно, и что?
7: А как вы думаете, вот у меня такая мысль мелькнула, вот звонила перед вот этой радиослушательницей, звонила Ирина, вот могла бы Ирина подружиться вот с этой радиослушательницей, там, ну, вместе ходить в кино, быть просто хорошим подругой?
8: А я не считаю, что это же вот та, которая матом ругалась, что она прям уж такая хорошая женщина, нормальная. Она просто вот, как это называется, она же знать меня не знает, читает, наверное, «Московский комсомолец», там написано «черт знает что», или смотрит по радио, там показывают, вернее, не по радио, по ящику, извините, по радио все хорошо.
7: По проектору, по проектору.
8: Показывают по ящику, там тут Лимонов сказал, что я сам себя не узнаю, когда я это вижу.
7: То есть все-таки серьезная коррекция.
8: Абсолютный бред на самом деле. Вот мы сейчас хотя бы там сидим,

0: Это вещь хорошая. Ну что, следующий, наверное, телефонный звоночек рискнем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Уже новый день начался. У меня такой вопрос к Эдуарду. Скажите, пожалуйста, если придет Ельцин, так сказать, к своей победе, какой прогноз его, так сказать, политики?
2: Спать уйдет. Уйдет в лёжку месяцев на 6, по меньшей мере. Лебедь будет везде шустрить, там бегать. Потом лебедя надоест, всем уберут. Лебедя Ельцин уберет, скажет, хватит, побегал тут, это покричал. Патриотов согнал, или куда там кого. И уберут, конечно, тоже и лебеди. А скучно будет.
1: Хорошо,
2: и
1: а так что и будет с Россией за 4 года?
2: А вы знаете, вот на эти процессы, тут мы уже серьезно, я так собравшись, хочу вам сказать, что на эти процессы они в силах повлиять, я думаю, ни Ельцин, ни Зюганов, если бы он пришел к власти. России нужна на самом деле смена класса правящего целиком. А пока вот вся эта одна и та же, собственно говоря, один и тот же общак
3: бывший. Простите, я вот хочу так...
2: КПСС общак такой вот. Пока они на сцене, на политической, толку никакого не будет. Они просто не способны. Даже если бы могли бы и хотели. У них нет энергии, у них нет знаний необходимых для того, чтобы управлять сегодня страной. Это люди прошлого. Что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Лебедь вообще какой-то из Салтыкова-Щедрина персонаж. Половина Ламброза, половина Салтыков-Щедрин. И хочется спросить наших граждан, вы чего, совсем ополоумели люди? Что, не нашлось более человека более нормального, а?
1: Ну, люди ополоумели, может быть, не по той причине.
3: От экологии.
2: Тут уж никакого извинения, вы извините. Явно человек оппортунист, никаких убеждений, ничего. Пришел, то поорал. У него, знаете, как у фотомодели. Вот все его преимущества – это такой вид красивый и такой голос, так, и вид, и все, и больше ничего. А все остальное можно вложить. Завтра Скоков вложит в него кто-то еще, там, в копилку.
3: Ну, так знаете, и должны же над его имиджем работать.
1: Извините меня, пожалуйста. Но
2: пожалуйста.
1: У меня больше, так сказать, идет разговор о Ельцине, нежели о Лебеде.
2: А как же, вот зачем же Ельцин Лебедя? Зачем же? Это что, его наследник, принц
1: лебедь,
2: какой-то,
1: нет,
2: маленький, маленький мальчик, так на ручках покачали, и, пожалуйста, маленький лебедь.
1: То есть, лебедем мне все понятно.
2: Ну, так Ельцин, не, вот, мне, для меня, например, большая загадка, кроме какой-то выгоды для второго тура выборов, я вижу только сплошной конфуз и скандал с появлением лебедя. Везде, всем это не нравится. К чего ради вдруг?
1: Да. Да.
2: Вот.
1: Ну, ваш прогноз его политики.
2: Ельцина?
1: Да.
2: Выгонит Лебедя, наконец, выгонит. И, видите, даже уважаемого Коржакова выгнали, Барсукова выгнали, Ерина выгнали. Скольких выгнали? Всех выгнали.
3: Даже дяденьку Грачева
2: и Лебедя,
3: да, попросили.
2: И Грачева, да, и Грачева
3: вывели, выгнали за губу.
2: И всех, кто служил верой и правдой. У нас же самодержавие. У нас царь чего хочет, завтра будет коммунистом. Я думаю, что Ельцину надо взять партбилет, вы знаете, чтобы победить Зюганова, Ельцину надо взять партбилет. И завтра наши все проголосуют. Он сказал, я положил его, я его взял сегодня.
3: Ведь ходят слухи, что, кстати, этот партбилет, с позволения сказать, так с тех пор никто и не трогал, он так там и лежит.
2: Ну, так это тогда еще проще. Взял там ручку в ящик письменного стола, вынул и пошел. Я ничему не удивлюсь. У нас настолько беспринципно это все. Вот тут уж я серьезен. И настолько все оппортунистично, что не удивлюсь. Я завтра 2 июля объявит. Ельцин решил взять партбилет обратно.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста, я думаю, своими сатирическими этими заметками я помог.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да-да-да.
4: Добрый вечер всем, Александр.
3: Здравствуйте. Говорите только погромче, вас плохо слышно. Да-да-да, да, вот так вот.
4: Ага. Эдуард Вениаминович.
2: Да-да.
4: И это звонит вот Земляникин некоторый из Мытищ. Музыкант и так далее. Я о чем речь-то вести хотел. В середине 80-х по русской службе BBC крутили вашу вещь «Подросток Савенко». Вот. Считал Александр Арбат

0: так вот я и живу. Без.
1: Вроде что-то я... говорили, что скоро отменят.
0: Я вас понимаю. Может... Не, она отменена как таковая. Можно, можно судиться, если и даже можно судиться в случае регистрации. И, конечно, можно выиграть и такие случаи. То есть сплошь и рядом выигрывают, потому что на самом деле она как бы отменена действительно. Но де-факто она существует фактически повсюду, в больших городах и вообще практически на всей территории России. Это объясняет теперь другими причинами, но это есть. Ну, какая тут демократия? Ну, демократии, вы знаете, нет и в странах демократии, вот грубо говоря. Там тоже единственное, что если у тебя есть гражданство, то ты живешь, но как-то фиксироваться тоже надо. Ты должен пойти в полицию, там тебя поставят, так сказать, печать, если у тебя есть договор там, на квартиру или что-то. В общем, по сравнению с XIX веком, когда, кажется, даже паспортов еще не очень-то было, то человечество деградировало. Оно от демократии на самом деле отказалось и продолжает неуклонно отказываться ежедневно, повсюду. На Западе еще больше, чем здесь, кстати.
1: В этом болезнь шаги, бухгалтерии.
0: Шаги
1: немножко
0: сделаны. Не, ну это не только поэтому. Потом, вот, скажем, ужесточился. Каждый раз по разным причинам. Там вот после 60-х годов, когда была волна терроризма, особенно арабского, там сразу ужесточили там, все эти правила въезда в разные страны. Ну, причины не важны. Важно, что все идет во всем мире к ужесточению всех этих режимов, переездов границ, и мы тут не исключение, Россия. А что касается частной собственности, ну, вы знаете, у нас пока такая карикатура на... прежний режим был куда упорядоченнее. Вот даже если поговорить с судьями, то они говорят, да, вот сейчас больше самостоятельности, но тогда, во всяком случае, было больше порядка, все знали, как судить, там, что делать, и правосудие, на самом деле, торжествовало больше, чем сейчас. Сейчас деградация демократии, вот если говорить честно о демократии, то с ней все хуже и хуже.
1: Я предлагаю принять последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Еще раз доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Эдик. Я вам звоню сегодня во второй раз.
0: Эдик, это мило.
2: Да. У меня вопрос к Саше. Сашенька, скажите, пожалуйста, когда намечается ваша ближайшая акция?
1: Спасибо за вопрос.
2: Как не бей копытом.
1: Спасибо за вопрос.
2: Хотелось бы сводить туда свою любимую племянницу.
1: Понял, спасибо за вопрос, но я на него отвечу вам несколько позже. Вот, увы, у нас подошло время новостей. Я даже как и не знаю. Видимо, наверное, мы уже попрощаемся.
3: Последнее слово, может быть, наш гость
0: хочет сказать. Да, вот... Последнее слово, это подсудимому дают. Что мне последнее? Меня еще только собирается вот судить это, и поэтому еще не объявили, что уголовное дело открыто, но вот скоро откроет прокуратура московская по поводу статей. Помните, у меня была эта история с судебной палатой, меня по доносу некоего Симончука, по-моему, такого из Союза журналистов, против меня возбудило дело по статье за там антихорватские, античеченские статьи и прочее. Так что вот сейчас якобы решили возбудить уголовное дело. Так что подождем. Последнее слово подсудимого будет.
1: Ну, тогда, может быть, стоит сказать какую-то фразу, в которой вы хотели бы донести до, так сказать, нашего населения какую-то, ну, может быть, мысль, вот, которая жжет вам сейчас изнутри черепную коробку. Это же бывает так.
0: Да, население, уважайте разум. Населению, прислушивайтесь, умный ли человек, бойтесь большого кулака, бойтесь этих фигур. Вон выбрали Ельцина за большую фигуру, как машинистка из этого самого, из Нижнего Новгорода писала, почему. Потому что он статный, там рядом с Бушем он там стоит, хорошо смотрится. Получили Буша по рогам, вот сидите 4 или сколько там лет, вот, и сейчас лебедя выберете, и потом буду из грязи, из этой, мы вас будем вытаскивать опять, говорите вам. Поэтому думайте много раз. Умный человек нужен, не Зюганов, не там никакой это самый умный. Правда, выбора нет на самом деле. Вот 3 июля. Бог вам судья и Бог вам помощь.
1: Спасибо Эдуарду Лимонову за то, что он нашел время и посетил нашу программу. Спасибо также Лиле Вьюгиной за то, что как бы она и привела сюда Эдуарда. И спасибо Юрию за участие в сегодня.

0: сегодняшней программе. Спасибо Лизе, молодой писательнице. Творческих ей успехов. И спасибо всем, кто нас слушал. До следующих встреч. До свидания.
1: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: представить в нашей студии гостей. Ну, вернее, если вы позволите, я представлю вначале человека, которому мы обязаны приходом, в хорошем смысле этого слова, данных гостей в нашу студию. Назим Надиров, здравствуй. Я рад видеть тебя после столь долгого перерыва. То есть меня не было, я, ну, ты знаешь, где был, выполнял разные...
1: Я слышал, чтобы у вас сказали. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Ну и, соответственно, я предлагаю тебе и представить наших гостей, потому что сегодня будет достаточно объемная беседа. Кстати, вы, уважаемые, можете принять в ней самое непосредственное участие. Если рядом с вами сидит, например, подружка это, или друг, вы можете блеснуть, в общем-то, вашей эрудицией и умом, ну, перед тем, кто сидит рядом с вами в комнате. Мы, будучи гуманнейшей из программ, вот, даем такую возможность всем людям, которые нас слушают. Потому что, как правило, на других радиостанциях самый умный — это диджей. А диджей — это болтун. А болтун — это никчемный человек.
1: Но хороший.
0: Да, но я сегодня очень сердит по определенным причинам. Надеюсь, никак не отразится на наших гостях. Давай, представляй.
1: Саша и дорогие слушатели, просто... гостям, которые сегодня в студии, обязан самому глубокому, видимо, переживанию в моей жизни, связанному с выступлениями, с концертами. Несколько дней назад я попал в зал Чайковского, и на нем произошло что-то странное. Со мной я 4 часа сидел и куда-то провалился, у меня были светлые круги перед глазами. И если есть нирвана на свете, то, видимо, вот я был в этой самой нирване и был. Это все благодаря певице. Ее зовут госпожа Шобха Джоши. Она из Индии. Я думаю, по ходу беседы ему, так сказать, уже станет ясно и какие-то черты ее... детали биографии ее, но ее играющий на таблах музыкант, его зовут Кишор Пандей, и, в свою очередь, в Россию этих всех людей пригласила вот Лейла Янгуразова, и мы оказались не только близкие по духу, оказались даже мы земляки с Лейлой, вообще это выяснилось вчера. И Лейла вот была в Индии, пригласила их, а теперь ты пригласила нас сюда, и вот мы пришли.
0: Ну и, соответственно, я, прежде чем мы начнем слушать музыку в живом исполнении, хотел вот что узнать. Дело в том, что в русском эпосе, ну, как и во многих других, присутствует огромное количество персонажей уважаемых, легендарных, скажем так, но в то же время персонажей, но не совсем серьезных. Это там, знаешь, Галина, там волоса, русая вся коса, потом там Егорка, поедатель пельменей. У эстонцев это, например, Коломяки, Лесоруб и так далее. Они все герои эпоса, но при этом народ над ними как-то вроде и посмеивается, но посмеивается любя. А с другой стороны, мы привыкли, что в Индии вот именно таких героев как-то нет. Может быть, мы о них не знаем. Индийский народ как-то очень серьезно относится, может, это и правильно, вот к своим национальным героям, к своим легендам, к своим божествам. Да, я еще хочу предупредить, что Лейла будет переводить, поскольку наши гости не знают русского языка. Надеюсь, что уходя пока. С данного эфира, да.
2: Пока.
1: Скоро выучить. Все-таки мы... Да, Лейла будет сейчас переводить. Пока.
2: Саша, вы хотите, чтобы я перевела ваш вопрос Шобе? Если такие герои, ну... Шоба, this is the question, a little bit strange maybe, maybe a little bit strange because Alexander is asking about epic heroes in Indian literature. Do you know some heroes which are not very serious but people like them?
3: You mean heroes in literature or
2: in literature? Not in literature, movies. But in I don't know how to say epos. Hindu
3: epics.
2: Epics.
3: Epics. Oh, epics like epics, Mahabharata.
2: Yes,
3: and
2: yes.
3: Ramayana.
2: Not serious heroes, which are not very serious, but people prefer them.
3: Okay. Epics are Ramayana and Mahabharata. But
2: да, ну основные эпосы это Рамаяна и Махабхарата.
3: Yeah, but they are serious, but they teach a lot of things in life.
2: Они очень серьезные, они учат очень большому количеству вещей в жизни.
3: Рамаяна и Махабхарат are full of teachings.
2: Они полны учения.
3: From birth to the death.
2: Как вести себя от рождения до смерти.
3: It shows the good and evil.
2: Они показывают добро и зло.
3: There is good side of life, bad side.
2: Хорошие
3: of
2: стороны
3: life.
2: жизни и плохие.
3: And good people who come in our life and bad people who come.
2: И хороших людей, которые приходят в нашу жизнь, и плохих людей.
3: And Ramayana, the hero was Ram, Lord Ram.
2: И в Рамаяне героем являлся лорд Рама. А в Махабхарате героем является лорд Кришна.
0: Понятно. Ну и, соответственно, вот еще я хотел узнать сразу, так сказать.
2: Another question he's asking.
0: Дело в том, что Индия славится своей медициной.
2: We know a lot about Indian medicine.
0: В частности, у нас сейчас в России это не реклама ни в коем случае, но существует.
2: This is not advertisement, but this is only a question.
0: Один медицинский центр, где определяют состояние тушки человека, ну, организма.
2: We have one Indian medical center, when you can know about human body.
0: По пульсу.
2: By pulse.
0: Вот yes. Ваше отношение, это серьезная все-таки наука или шарлатанство?
2: Is it a serious thing or something else?
3: It is. It is very serious.
2: Это очень серьезно.
3: And it is very genuine.
2: Это
3: genuine, real.
2: Это реально.
3: And it is very ancient. It is very old.
2: Это очень старая традиция.
3: It is very old practice of.
2: Это старая практика в индийской медицине.
3: And it is called Ayurveda.
2: И это называется Аюрведа.
3: In old times and even now.
2: В старые времена и даже сейчас.
3: The Ayurveda doctors.
2: Доктора Аюрведы.
3: See the pulse of a person.
2: Изучали пульс человека.
3: And they will know exactly what is the problem in the body.
2: И они сразу говорили и узнавали, в чем проблема тела.
3: So that is the Ayurveda is a truth. It's not.
2: Ayurveda это правда.
3: Yes, it's a truth. It's not a fake or it's not a false thing.
2: Это не ложная вещь.
0: Существует также параллельные, вот сейчас у нас в России, параллельные методы медицины.
2: Now in Russia, they have the parallel method in medicine.
0: Это светотерапия, когда человек
2: therapy,
0: больной
2: which use light.
0: Определенной болезнью лечится определенным цветом. То есть, к примеру, там шизофрения лечится.
2: They treat a person using light.
0: Там
2: different colors.
0: Mm-hmm. Да, да. Mm-hmm. Вот как вы считаете, есть ли перспективу данного?
2: What do you think about the perspective in this science?
3: I don't know exactly what it is.
2: Я не знаю точно, что это такое.
3: But if it is old one, that is ancient one.
2: Но если это что-то идет со старины,
3: so it has to be good.
2: Это должно быть
3: and
2: хорошо.
3: I hope I'm sure it must be working.
2: Я уверена, что это должно срабатывать.
3: And I'm sure it must have some science behind it.
2: И это должно иметь какие-то стороны за этим.
3: Otherwise people wouldn't practice it.
2: Иначе бы люди не практиковали этого.
0: Ну вот где самой Шопхе удобнее находиться и где она чувствует себя?
2: Александр, я хотела сказать так же, как на зиму вас. Когда фамилия, имя ее действительно пишется словами Шопха, но на самом деле произносится Шоба.
0: Шоба.
2: Да.
0: Прошу прощения.
3: Шобха.
2: Шобха. Вот, шоб... так, вот, шобха. Вот так вот это не такое ха, как у нас.
0: Ну, как Махашоба. Мне придется долго тренироваться.
3: B-H-A.
2: Да. Шоба.
0: Где ей дискомфортнее, скажем, среди лесов или среди мощных небоскребов?
2: Что значит дискомфортнее? Может быть, лучше спросить, где ей комфортнее?
0: Да, или где комфортнее.
2: Шоба. Where is it more comfortable to you among huge buildings or in the forest?
3: I'm comfortable. I like nature.
2: Я люблю природу.
3: I like forest.
2: Я люблю лес.
3: But of course, unfortunately, we cannot live in forest every day.
2: Ну, конечно, мы не, к сожалению, не можем каждый день жить в лесу.
3: We have to live even in Bombay. We have big buildings.
2: Даже в Бомбее у нас большие дома.
3: So whether you like it or not, you have to live in big
2: Поэтому
3: buildings.
2: Нравится вам это или не нравится, вам приходится жить в этих домах.
3: But I like everywhere wherever I'm happy or wherever people make me happy.
2: Но,
3: I like everywhere.
2: Но я мне нравится везде, где я счастлива и где люди счастливы вместе со мной.
3: Whether it's a forest or buildings.
2: Есть в лесу ли это или в домах?
0: Понятно. Ну, все-таки, значит, я вот это, я возвращаюсь к светотерапии. То есть дома, они, как правило, серого цвета, а зеленый цвет, он успокаивает, по крайней мере, меня. Именно поэтому здесь масса растений.
2: Now, Александр, again, is returning to colors. Now he would like to speak about green color. About forest and green color. Green is something for helping you to be more calm.
3: Yeah, and I think green is a color of life.
2: Да, я так думаю, что зеленый — это цвет жизни.
3: Life, liveliness.
2: Александр, вы видите вот это зеленое платье? Это шуба мне подарила.
0: Вот, безусловно.
2: Да, именно она этот цвет выбрала, да.
0: Я тоже, вот, в принципе, зеленоват.
2: Да, и вы зеленоваты.
0: То есть весь зеленоват. Ну, может быть, если вы не против и готовы, мы послушали бы что-то прям вживую для наших уважаемых москвичей. И гостей столицы.
2: Безусловно, да. Но вот Шоба все время спрашивает, что бы вы хотели послушать? Репертуар ее огромен. Она озвучила больше 250 фильмов. Она ее поет как настоящий музыкант классику. Вот так концерт был в зале Чайковского. Это классический концерт. Она поет бхаджан, она поет газали, она поет абсолютно все. Она спрашивает, что именно спеть?
1: По заявке Назима Надирова исполните, пожалуйста, газали.
2: Ага. Маленькая справка. Газаль. Это пришли в Индию из мусульманского Востока, из Персии. Они написаны выдающимися поэтами. Это песни о любви, но о любви как? Обращенные Господу песни. Дай, например, так. Господи, дай мне возможность увидеть моего возлюбленного. Это песни, в которых поэзия тоже играет огромную роль. В основном они поются на языке урду. Шоба, газаль.
3: Yes, what should I say something about Ghazal or
2: what?
3: I said.
2: I said, okay. And now please only sing.
3: Okay. I will sing a Ghazal of
2: Я спою сейчас Ghazal.
3: A very famous poet.
2: Очень знаменитого индийского поэта.
3: Indian poet. Indian for poet in Ghazal they call Shair. Shair means writer, poet.
2: По газаль написано писателем
3: Джигар Мурадабади.
2: Джигар Мурадабади. What is the title of the газаль? The name.
3: The title is Kya Batai Ishq Zalim Kya Kayamat Dhai.
2: What does it mean?
3: You know, it means, I mean, it is about love.
2: Это о любви.
3: And it means that love has done so many splendid things for me.
2: Она говорит о том, что любовь дает так много для жизни.
3: And one feels, when you are in love, one feels that my heart.
2: И когда человек любит, он чувствует, что его сердце.
3: My heart is coming out of my.
2: Что его сердце просто выходит за пределы тела.
3: You know, love is love shows you so many dimensions, so many.
2: Любовь показывает вам такие пространства.
3: And so many splendid things in life.
2: И так много прекрасных вещей.
3: I mean, this is the gist of the ghazal. I cannot explain the whole ghazal, but
2: невозможно объяснить газаль. Это просто небольшой набросок того, о чем поется в газале, потому что это все-таки поэзия. И поэзия любви.
3: It is about love. It is like love is everything in life.
2: Она говорит о том, что любовь — это все.
0: Мы согласны.

0: with me Kishore will playing tabla and this Kishore Pandey,
1: который играет на табле.
0: And this ghazal is set to Tal Rupak, which is of 7 beats.
1: Okay. Я не совсем поняла, о чем говорила Шоба, но она говорила, да.
0: Рупак.
1: Размер газали рупа.
0: Yes, of 7 beats.
1: Ага. Он состоит из 7-тактовый размер.

0: Very good. He played so beautiful.
1: Кишор играл так красиво.
2: Кстати, вот я хочу в связи с этим спросить именно Кишора. Кишор, а известно ли вам такие имена, как, например, Алекс Акуна, Дэйв Вейкл? Известны ли эти люди?
1: He's asking about you, names.
2: Names. Алекс Акуна, Дэйв Вейкл.
1: Do you know Alex Acuna, Dave...
2: Вейкл.
1: Вейкл. These names. Do you know these names?
3: Unfortunately, I don't know this name.
1: К сожалению, он не знает этого.
2: Дело в том, что в России сколько групп музыкальных?
1: There are a lot of groups, musical groups.
2: Столько перкуссионистов. Вот.
1: And in every group they have special percussion maker.
2: Я просто хочу всем этим перкуссионистам посоветовать повнимательнее послушать вот игру Кишора.
1: And he is now is recommending all these people to be very attentive when they listen to your play.
3: Oh, thank you very much.
2: Чтобы они поняли, что это великое искусство.
1: Because it is necessary to understand that is the big art. Great art.
2: Это передается из поколения в поколение, вот владение этим инструментом.
1: What about this art from generation to generation?
3: Yeah.
1: Да, и отец Кишора его выучил.
3: My daddy was tabla player.
1: Его дед был игроком, не игроком, yeah. Мастером игры на табле. Да.
3: Then I'll just practicing in tabla.
1: И он учился у отца своего.
3: Learning from Pandit Suresh Savalkarji. He's one of the best tabla master in India.
1: Он учился у одного из лучших мастеров Индии. Он сейчас сказал имя, я тут же, конечно, забыл его.
0: Suresh Talwalkar.
1: Pandit Suresh Talwalkar. Попробуйте произнести. Вот у Кишора были потрясающие учителя, но он и сам уже очень интересный мастер. Вот, например, когда эта группа выступала на телевидении, их попросили, покажите, что такое табло. И Кишор сказал, это единственный инструмент, который может разговаривать. Сказал фразу и тут же повторил. Please, Кишор, show how you can speak and after that repeat on табло.
3: Yeah, this is just a. It is called a bowl.
1: Это называется bowl.
3: Да, да, так. It is just like It is just like...
1: Это вот так вот.
0: Isn't it beautiful?
2: Они мучают ритмы. Вот, ну, например, я когда иду где-то по улице или еду за рулем, у меня в голове постоянно.
1: Rhythms? Are they disturbing you or not? All time?
3: No, it's not disturbing.
1: Нет, они меня не беспокоят.
2: Это моя проблема. А вот тут приходят уже вопросы к нам на пейджер такого характера. Насколько сильно влияние американской музыки на индийскую культуру?
1: The question is just on what about influence of American culture to Indian culture?
3: Not very influential. It is...
1: Нет,
3: American drum styles is just a different style, but rhythm is same.
1: А, американская музыка совершенно другая, там совершенно другая драматическая как бы конструкция, но ритм такой же.
3: Music is, the rhythm is set, it is in 8 beats, it is in 16 beats.
1: Тоже так же.
3: It is in 7 beats. The rhythm is very much same. Only language and playing system is different.
0: Only patterns are different.
3: Yeah, patterns are different.
0: Style is different.
1: Только мелодии, мелодии и стиль различные, а ритм такой же.
2: Они приглашали ли вот какие-то видные джаз-роковые музыканты вот в свои проекты?
1: About project, different project of Western musicians. Did they invite you to participate in their project musical or not?
3: Yeah, yeah.
4: Yes.
1: Да, они меня приглашали.
3: I'll just do something with the drums. We are playing together.
1: Мы
3: and that's why I know these things.
1: Сейчас я делаю общие кое-какие вещи вместе с ними, поэтому я это знаю. Но вообще я хочу сказать, что Шоба, она путешествует регулярно по всему миру, каждый год выступает в Америке, в Англии, в Канаде и впервые в России. Певица такого уровня впервые в России, и вообще это впервые россияне и, к счастью, москвичи имеют возможность пойти и послушать певицу. И, может быть, Назим скажет, когда будет ее следующий концерт?
4: 12 числа, а это во вторник, в 19 часов, в клубе «Дом». Это метро Новокузнецк, это новый очень хороший клуб, значит, в 19 часов. Метро Новокузнецк, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4. Так что всем друзьям, я знаю, что очень много поклонников восточной музыки среди слушателей «Эхо Москвы». Я всем очень рекомендую это. На мой взгляд, это самое лучшее, что я видел и слышал в своей жизни.
1: Ну, Надя, мы еще... Те, кто не смогут пойти во вторник, есть шанс пойти в среду в ДК МАИ. Это метро «Сокол», Дубосековская улица, 8А. Тоже в 7 часов. В среду в ДК МАИ, Дубосековская улица, 8А.
2: Тем временем тут опять же приходит вопрос, вот один из них.
1: Another question came.
2: В России объявлена война свастики. Насколько для вас это, ну, может быть, абсурдно? Или каково отношение все-таки в Индии к данному знаку?
1: Я не совсем понял. А,
4: ну, это индийский знак, да?
2: Да, ну, знак солнца.
1: Да, это не совсем интересно. He is telling about the war against the mark of swastika. You know swastika? Mm-hmm. This is, what can you tell about this? Because for Russia, the, I think people in Russia think that this mark is... they compare this mark with fascism. But but what are you thinking about this symbol?
0: Okay, in Russia I have seen the swastika mark.
1: Да, я видела на России, да.
0: On military and
1: что это за знак связан с с войной?
0: During the Second World War time.
1: Да, с тем, что происходило во время Второй мировой войны.
0: Whenever I have seen films, I have.
1: И когда мы видели фильмы о войне, я видела этот символ свастики.
0: On the Russian troops' cars.
1: Да.
0: But in Russia, it may be the symbol of fascism.
1: Для России это символ фашизма.
0: But in India, it's
1: но
0: not.
1: Но в Индии это не так.
0: In India, for us, we Indians, swastika.
1: Для нас в Индии свастика.
0: Is very auspicious sign.
1: Это очень, смотрим, забываю это слово, auspicious.
0: Auspicious, very pious, very holy sign.
1: Это очень, это святой символ.
0: And in every in our every festival and in
1: в каждом нашем фестивале,
0: even our everyday prayers to God,
1: и даже в нашем каждом ежедневном восхвалении Господа,
0: Indian women will draw swastika.
1: Индийские женщины рисуют свастику.
0: In front of God and in front of the door.
1: Перед входом в дом.
0: So swastika is a very auspicious sign for
1: это us. Очень святой символ для нас,
0: very
1: индусов.
0: Holy, very holy sign for
2: us. Не кажется ли ей таким абсурдом, что вот один и тот же, в принципе, графический символ? Да, ну...
1: Вот тут, Александр, я могу вам сказать. Во-первых, свастику рисуют в разных направлениях, и поэтому один и тот же графический символ можно рисовать налево и направо.
2: А я наблюдал, кстати, в Непале, что нарисованы правосторонние свастики на автобусах индийских именно. Да,
1: и это совсем... Вы знаете, можно все использовать во благо и во зло.
2: Нет, это же абсурд. То есть вот и вообще почему...
1: Is not this an absurd that different meaning of these swastikas in different parts of world?
0: Yes, I think it is.
1: Да, я думаю, что это абсурдно.
0: It depends upon people because I
1: это зависит от людей.
0: I don't know why Russians use this symbol for.
1: Я не знаю, почему люди, русские люди, так смотрят на этот знак и так его рассматривают.
0: I think different countries, different places, people think different.
1: Потому что люди в разных местах мира, у людей разные мысли, у них совершенно разные идеи. Они думают по-разному.
2: Ну, я предлагаю...
0: Wouldn't you like to hear what Kishore said? Bowl, that is the worst.
1: Да, я хотела сказать прежде, вот то, что сказал.
0: Wouldn't you like to hear on tabla?
1: Вот, Кишур только что сказал вам, что такое bowl на языке таблы. Но он это сказал пока слова сам. Это просто он сказал. Он может это сыграть. Вы хотите это услышать?
2: Да.
1: Да.
2: Я просто так подумал, потому что мы тут еще записываем, чтобы было потом.
1: Да, он может начинать?
2: Да.
1: Да, да.
0: He will say words and play the same thing on tabla.
1: Он сказал слова и то, что он сказал, он сейчас сыграет на табле.
3: Дин та кта ка дин та трка дин та кта ка дин та धात का दिन धाति धात्र का दिन तिनाति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन तिधाति धरकड़ तक धरा धरकड़ धा दिन न धाति धाते का दिन तिताति धाते का दिन तिधाति धरकड़ तक धरा धरकड़ धा ता का दिन धरकड़ तक धरा धरकड़ था ता का दिन धरकड़ तक धरा धरकड़ धा धरकड़ तक धरा धरकड़ था धरकड़ तक धरा धरकड़ धा धरकड़ तक धरा धरकड़ ताकड़ तक धरकड़ धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ तक धरा

0: Вот сразу такой вопрос. У нас как-то принято, что все музыканты являются мультиинструменталистами. Вот вы... это вопрос к певице
1: уже. All musicians can play on many instruments. This is a question to you.
0: Да, сможете ли вы сыграть на табле?
1: Can you play on tabla?
2: No, unfortunately... I play very little harmonium.
1: Я немножко играю на гармонии.
2: But I don't play any percussion instrument.
1: Но я не играю на ударных
2: инструментах. I wish I could have learned some percussion or some other instrument.
1: Мне кажется, мне теперь уже хочется даже научиться.
2: But while learning only music and music, I just couldn't learn. But I wish to learn something in future.
1: Ну, наверное, мне хочется чему-то научиться в будущем.
3: He is not playing, but he know about percussion instrument very good.
1: Она не играет, но она очень много знает про эти инструменты.
0: А в принципе, это не является какой-то прерогативой мужского населения, да?
1: Only men play
2: No, not really.
1: Нет, действительно, это не так.
2: There are few women tabla players.
1: Существует очень хороших женщин, которые играют на табло.
0: Это, наверное, очень сексуально.
1: Я не знаю, как. Но вот насчет... вы начали вашу передачу насчет еды, индийского ресторана.
0: Да.
1: Но наших друзей, вы знаете, кормит ресторан Little India. И они в восторге. Они чувствуют себя как дома благодаря этому ресторану Little India.
0: Вот. Так что у меня вот
1: какие-то
0: вы
1: там махараджи там у вас?
0: Очень хороший, да, очень хороший, да? Очень уютный ресторан.
1: Уютный?
0: Действительно, подходит к еде культовый. Это не реклама, а
1: нет,
0: сам
1: вот
0: директор.
1: Вот, да, вот у нас просто спас этот ресторан.
0: Ну, это о котором вы говорите, да. Какое-то название попсовое. Little – это английское слово. Little – это...
1: Ну уж не надо обзываться, ну зачем же так сразу, да.
0: А вот такой еще вопрос я хотел Кишору задать. А на классической ударной установке вы умеете играть?
1: Кишор, this is another question. Can you play classical classical instrument, percussion instrument? Not tabla, but...
3: Ну, another drums.
0: Yeah.
3: Yeah, I have played.
1: Да, я умею играть.
3: I know how to play drums, then I play little bit pakhavaj. This is another instrument, percussion instrument. Then I play harmonium little bit.
1: И я немножко играю на гармонии.
0: Ну, сейчас...
2: You heard Kishore saying the language of tabla.
1: Вы услышали язык табла.
2: The bowl.
1: Tabla,
2: and
1: да.
2: Then he played. And you said that there are so many groups in Russia, they will be hearing him today, tonight. And do you think there is any scope for... Kishore or for Indian percussion tabla in Russian music or in Russian groups.
1: Вы сказали, что сейчас многие музыканты слушают, как Кишор играет. Есть что-нибудь подобное, вот как Кишор играет и скопает? Что,
2: Is there any opportunity for Indian percussion?
1: Есть ли какая-нибудь возможность играть в русских группах для индийского музыканта, который играет на табле?
0: Я знаю, что одно время был некий проект.
2: He knows that one time there was one project.
0: Но больше половины музыкантов там все-таки были ваши соотечественники. Я все-таки считаю, что...
2: And we, more than the half of this group was your Indians.
0: То есть есть определенные, скажем так, ну... В смысле мастерства игры на табле определенная необходимость в определенной крови.
2: He thinks that to play tabla it is necessary to be Indian.
0: Скажем так.
2: That's not true. In America many people, many
1: Americans... Нет, это не так. В Америке совершенно люди разных национальностей играют на табло.
2: Even in Russia, he says, even in Russia many Russians.
1: И он даже видел, как в России русские играют на табло.
0: Но все-таки эстонцы, когда играют рок-н-ролл, это смешно. Вот.
2: But he says when people from Estonia plays rock and roll, it is a little bit funny.
0: Это холодный, очень техничный, но холодный рок-н-ролл.
2: This is very cold rock-н-ролл. But what about modern groups? Modern groups.
1: Что about modern group?
2: Modern groups would they work or would they like to combine drums and Indian percussion?
1: Но модные группы могут они сочетать драму и ударные инструменты, мелодию?
0: Могут, но как правило они делают это, используя сэмплы, то есть.
2: But they use instruments.
0: A sample.
2: Simple.
4: Yeah, because there you must have heard a name, very famous, world famous tabla player Zakir Hussain.
2: Может быть, вы знаете самого знаменитого человека, который играет на табле, Закир Хусейн.
5: Он очень известный, я думаю, на Горбушке многие знают, и очень много его дисков.
0: А он наш соотечественник?
5: Нет.
0: Ну, так я все тут кручусь, я думаю, привязал к первому вопросу.
5: Закир Хусейн from Pakistan, no?
4: No, he's from India.
5: From India?
4: He's Indian, but he lives in America. And he has made so many experiments with Western percussion and Indian percussion.
2: Индус, который живет в Америке, и он сделал очень много экспериментов по игре на табле разных, различных.
4: So would Russian musicians and Russian percussionists would like to combine Indian singing and Indian percussion?
2: Может быть, русские музыканты хотели бы сочетать индийские пение индийское или с инструментами индийского. В общем, всякие комбинации.
5: Идея, кстати, Саша, вот сочетать. Это может сделать совместный концерт, и где будет Шопха смогла бы петь, и вот табла это самое индийское, и, возможно, какое-то русское.
2: Мы тоже, когда организовывали эти концерты, думали о таком сочетании. Были разные идеи. Была идея пригласить Гребенщикова вместе с ней петь. Он даже рассматривал этот проект. Ну, как-то все завяло, потому что он не откликнулся. Потом была идея вместе с фольклорной группой. Но в конце концов мы остановились на том, что первый раз Шоба должна приехать и показать полное свое мастерство. И, может быть, и не надо тащить музыкантов на этот концерт участвовать. Пусть кто-то сам захочет, и тогда это будет совсем другое.
0: Ну, конечно, еще главное не превратить все это в банальную попсу. Как-то нелепое использование.
2: Компот какой-нибудь, совершенно. Потому что у нее прекрасно выстроенные концерты, которые не хочется портить.
0: Ну и, кстати, еще о табле. То есть я вот уверен,
2: что
0: совершенно самостоятельно инструмент даже, то есть он.
2: Александр says that tabla is a soloist instrument also. Да, Кишор согласен, это инструмент солист тоже. Да.
0: Поэтому как-то, когда говорите, используют ли таблу, ну, это, если они используют кто-то здесь, то это, как я уже сказал, в основном ради того предания какого-то, дескать, с понтом восточного колорита.
2: Да, на самом деле не хочется все превращать в кашу, конечно, да.
5: Да, и бывает искусственное сочетание. Например, на днях мне прислали диск из Финляндии. Там пение, вокал саами, вот маленькая народность финно-угорская, и фламенко сочетается. Индийская табла и, значит, фламенко пение. Певец из Испании. И они утверждают, что между певцом фламенко и табло и саамской народной музыкой очень много общего, как объясняется, потому что они дают одно настроение, они могут выражать разные настроения. Конечно, это искусственное притяжение за уши, так сказать. Как говорила одна немка, моя знакомая, турецкие и русские танцы очень похожи. Когда говорила, я спрашивал варум, они говорят, и те, и другие с колпаками на голове танцуют. Так что я думаю...
2: Ну вот когда мы последний раз проводили репетицию к Шобе в Рэдисон Славянской, которую гостеприимно принимает музыкантов, пришли музыканты, русские музыканты, которые учатся индийской музыке в культурном центре индийском. И очень было интересно смотреть, как гитарист пытался играть индийскую музыку. Его все время сбивало на другой ритм. В конце концов, Шоба ему стал отбивать ритм. Но и, наверное, через какое-то время он может учиться, но все время тянет играть по-своему.
0: Ну, безусловно. Если, да. То есть то же самое, что и с рэп-музыкой. Я все-таки считаю, что хотя русский язык могуч, и, в общем-то, рэпу нужно было здесь родиться, но все равно ни один русский не прочтет так, как это делает вот афроамериканец, попросту говоря, также.
2: Ну, естественно.
0: Но это должно что-то сохраняться. Если мы сейчас все смешаем в кучу, да, там таблы, рэп,
2: всех,
0: там,
2: всех растолуть, да,
0: Галину Бабкину, вообще мы можем убить культуру. Да. Может быть, как раз есть кайф в том, чтобы вот все это было самобытно,
2: Александр,
0: сконцентрировано.
2: Ну, я могу ошибаться. Пока мы еще здесь. Может быть, Шоба еще что-то споет?
0: Да, конечно.
4: What he says?
2: We are still here. Maybe you will sing something.
0: А предыдущую-то вы тоже переведите. Телегу.
2: А, предыдущая песня, это была Газаль.
0: Нет, имеется в виду, что о чем мы сейчас говорили.
2: А, я переведу потом. Потому что сейчас пусть лучше поет.
4: What he says?
2: He asked me to translate you, but I said to him, but I will translate later. Now you will sing.
5: Мы с тобой можем говорить, она пока не уехала.
2: Завтра утром у нее очень плотная программа, поэтому торопитесь, пусть она споет что-нибудь для слушателей, а мы поедем, а потом будете говорить. Говорить.
0: Хорошо.
2: А мы ей в машине все перейдем. Ага. Sing, please. What do you want to sing?
6: Назим, ты выбираешь, что ей петь?
5: А, я выбираю.
6: Да.
5: Пхаджаны, может.
6: Пхаджаны. Пхаджаны, пока настраивается, чтобы настраиваться, я скажу, пхаджан – это песня поклонения. Пхаджаны – это уже не такие сложные произведения, как сами сама основа классической рага. Пхаджаны основаны на рагах, но они используют поэзию индийских святых, очень красивы, и это старинные классические произведения, но это есть песнь, песнь поклонения.
2: What do you think just now? Who will be a poet?
4: This poet is a very old and famous.
6: Это очень saint. Старый известный святой.
4: Again, Saint Nanak.
6: Nanak, это сикхский святой.
4: I'll sing bhajan. That is a devotional song of.
6: I told.

0: По ритмике прямо даже есть элементы регги-музыки здесь. Вот, ну, если сделать такой...
1: Sounds like reggae?
0: Да, да, похоже. Да? А вот очень много приходит вопросов, касающихся тому, как сейчас у вас на родине происходит ли развитие такой радикально тяжелой музыки.
1: About hard rock, hard даже, music, да, hard music.
0: Да, тяжелой музыки.
2: Hard music? Every music has its own beauty and
1: каждая музыка имеет свою собственную красоту,
2: own style
1: и собственный стиль.
2: But personally, I like the rock beat, but I don't like.
1: Я люблю
2: the voice projection. Personally, it's my personal choice, but
1: я люблю музыку рок, но
2: the voice projection.
1: Projection.
2: Yeah, because it's not. I think it's not music.
1: Мне кажется, все, что там делается голосом, это не музыка.
2: It's just screaming, it's shouting.
1: Это крики какие-то.
2: But it is my personal.
1: Ну это мой персональный выбор.
2: Many people like rock.
1: So. Многие люди любят рок, но я думаю, что это не музыка.
0: Ну, понятно.
2: I think I always think music should be pleasing to ears and pleasing to heart.
1: Я думаю, что музыка должна быть приятна все-таки сердцу.
2: If it is not pleasing,
1: если это неприятно сердцу,
2: to ears and heart,
1: для уха и души,
2: it's not music.
1: Это не музыка.
0: Я, в общем-то, где-то согласен. Ну, хотя бывают забавные, конечно.
1: Александр, может быть, слушатели только что включились, и они хотят узнать, где же будет следующий концерт Шобы. А вот Назим точно знает.
3: Единственный, наверное, среди всех.
1: Да. Ну, скажи, пожалуйста.
3: Да, если те, кто, может, кто-то хочет уже уснуть и не знает, где же услышать, то тогда во вторник 12-го в 19 часов на метро Новокузнецкой, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4, клуб «Дом», и 13-го числа в Доме культуры «Маид» в это же время.
1: Да, но проезд до Дома культуры «Маи», если кто не знает, это метро «Сокол», Дубосековская, 8А.
0: Вот о чем я еще хотел поговорить. Вы активный участник, скажем так, кинокультуры.
1: You are very active in кинопродакшн, movie production.
0: Одно время...
1: Она не отрицает, она озвучила больше 250 фильмов.
0: Ну вот вы согласны с тем, что все-таки одним из таких ну, ярких проявлений, do коньков, да, маячков, that? Вот, маячков, одним из маячков... Ну, как бы сказать, айсбергов, ну, в смысле, ну, в общем, фишка.
3: Китов.
0: Во!
1: Шома, they use slang, and I don't know how to translate slang, but they would like to tell you what something big, big, big thing in these movies.
0: Является гротеск.
2: Russian
1: гротеск,
2: movie?
1: Гротеск in movie.
0: В принципе, на гротеск...
1: No, not Russian, in movie all over the world, okay, grotesque.
2: Okay,
0: Вот. И, соответственно, и в России, где-то
1: in
0: первый фильм, там Шурик, вот этот самый, там, это как его, который люди варили самогонку, тоже это все...
1: He is telling now about comic movies.
0: Это как-то сближало, скажем так.
1: And comic movies make people... how to not be together. The people feel together. People become more close to each other after these movies.
0: Вот, а мне, честно скажу, вот гротеск сам по себе, ну, неприятен. Я это индивидуальное такое, да.
1: Frankly speaking, I don't like grotesque, but maybe it's my individuality. Yeah. What
2: I
1: about
2: think,
1: you?
2: Like you said, these movies are bringing people close together.
1: Мы сближали людей.
2: But I think music anywhere in the world, only music can bring
1: together. Но я думаю, только музыка может сближать людей вместе.
2: And music has universal language.
1: Потому что у музыки универсальный язык.
0: Расскажите, что у музыки также нет национальности, я в этом уверен. Музыкант не имеет национальности.
1: He says that musician has no nationality.
0: Да, это
2: yes.
0: Это
1: да, и она тоже так думает.
0: И еще у физиков, скажите, у физиков, на самом деле, людей, занимающихся физикой, это действительно так.
1: Но так как я...
0: Физик это тоже на национальность.
1: Александр, тут, может быть, вы не знаете, я вообще-то физик по образованию.
0: Я поздравляю.
1: Да. Я не знаю, чем тут поздравлять. Вот.
0: Ну, то есть, но... вы как это, человек мира.
1: Да. Физика, это физика просто так дисциплинирует ум, что в конце концов люди, которые занимаются физикой, смотрят на все гораздо, может быть, шире.
0: Вот
1: они не привязаны так сильно скажем так, к моей родной деревне.
0: Согласен. Но я все-таки не зря стал говорить про гротеск кино.
1: But he's talking about grotesque.
0: Появилось у нас, по крайней мере, в России нечто гораздо более худшее, нежели гротеск. Это так называемое новое русское кино.
1: Now we have something badly, new Russian films.
0: Да. Соответственно, мне от этого еще хуже. Я дико переживаю,
1: And,
0: когда...
1: He feels badly.
0: Когда смотрю там Ширли-мырли, ну
1: да, не смотрите, да, в эти фильмы.
0: А я когда повсюду про них говорят, естественно, я не смотрю, но неприятно. Я просто хотел узнать.
1: What about your feeling about all these movies?
2: About Indian movies or
1: А о каких индийских фильмах?
0: А вот есть ли
1: на русский даже
0: ответ?
1: Не знаю.
0: Нет, новое индийское кино есть.
1: Have you new Indian films in India?
2: Yes, because I don't, I have not seen Russian films.
1: Я не видела никаких русских фильмов, но в Индии, конечно, есть новые фильмы.
2: I know certainly about Indian films because I sing for films also.
1: Я, конечно, знаю кое-что о фильмах, и определенно знаю, потому что я для них пою.
2: But even in Indian films, the standard of music is getting low and low.
1: Но я могу сказать, что даже в индийских фильмах стандарт музыки становится все ниже и ниже.
2: Very, very rarely good music. I mean, not very rarely, but sometimes we do get good music in Indian films.
1: Мы, конечно, стараемся делать хорошую музыку в индийских фильмах.
2: But the percentage is very little.
1: Но это очень маленький процент.
0: Еще вот вопросы пошли уж технические. Такой вопрос.
1: Now that you've got a technical question.

0: In this is Indian concept. Western music, the notes are sung straight notes.
1: Ага.
0: In Western music,
1: в западной музыке, ноты направлены как бы вперед.
0: But in Indian music,
1: но в индийской музыке
0: not only straight notes,
1: не только straight, but сейчас уже так поздно, что я уже начинаю путаться. Straight, не только прямые эти ноты.
0: But we also sing the notes between the two notes.
1: Но мы поем. А, вот что она имеет в виду. В восточной, сейчас я скажу, что она имеет в виду. В западной музыке люди поют только строго ноты. Строго ноты. Но в индийской музыке мы поем и то, что между нотами.
0: I will demonstrate for that.
1: И я вам сейчас это покажу.
0: See, because if there are two notes, like this is my bass note.
1: Sa. Вот если две ноты. Вот, например, моя басовая нота.
0: In Western music there is no bass note sa. Sa. This is the bass note of every Indian music.
1: Вот это вот эта басовая нота по всех индийских.
0: But in Western music there is no sa, there is no bass note.
1: Но в восточной музыке просто нет этой ноты. Этой ноты са.
0: But in Indian music, suppose I'm singing two notes, like this. Sa re. Okay.
1: Вот я пою две ноты.
0: But in between these two notes.
1: Но между этими двумя нотами.
0: There are from one note to another note.
1: От одной ноты к другой ноте.
0: These I'm singing straight. But I can go like this.
1: Вот, это совершенно другая техника пения. Она поет все промежутки.
0: Sa-re. So this is typical Indian concept of singing.
1: Это вот настоящая концепция индийского пения. Они поют все, что промежуток.
0: Many times these between notes are not heard clearly. But singers,
1: очень часто то, что между двумя нотами, четко не слышно. Но певец.
0: But singers do sing them.
1: Но он должен это петь.
0: And that's why Indian music has more.
1: И вот поэтому то, что вы называете индийская музыка, перегружена средними частотами.
2: Известно, что в древности.
1: It is very well known that in ancient times.
2: Общий такой строй всех музыкальных инструментов.
1: The common tune of all instruments.
2: Был гораздо ниже.
1: Was
2: чем
1: lower than now.
2: То есть нота ля, попросту говоря, она вот не была в понимании.
1: The not in A.
0: I think the whole world has become chaotic. Too much noise all over the world.
1: А я думаю, что это все весь мир меняется. Слишком много шума кругом.
0: That has reflected in music also.
1: И это, конечно, отражается на музыке.
2: Так, а может быть, в этом и есть секрет вот индийской музыки, то, что она так завораживает, что там берутся вот эти, даже, скажем так, ну, попросту говоря, несуществующие вот ноты какие-то.
1: Они, понимаете, Александр, вот я как физик вам могу сказать, нет несуществующих. Просто когда строился...
2: я имею в виду...
1: Все существует.
2: Да, то есть несуществующие на бумаге, назовем так.
1: Да. Вот. Это как цифры. Вы можете считать так: 1, 2, 3, 4, а можете говорить 1, 1 с половиной, 2, 2, 2 с половиной, 3. А можете так говорить 1, 1 с четвертью, 1 с половиной, 1 с 3 четверти, 2. Вот и петь промежутки. В восточной музыке так установилось, что мы поем так: 1, 2, 3, 4. Ну, как до, ре, ми, фа, соль, си.
2: Да, да.
1: А они поют еще то, что между до и ре.
2: Ну, согласен, я согласен.
1: Вот. И это совершенно другой звуковой мир. И поэтому он ближе к природе, он не так искусственно выстроен, может быть.
2: Так я вот к этому-то и подвожу.
1: А, конечно, она завораживает.
2: Я же не то, что...
1: И почему шоба здесь?
2: Я же с похвалой.
1: Вот Назим вначале сказал, что он привел нас сюда, потому что он был заворожен на концерте шобы. Ну, а почему я позвала ее в Москву? Потому что ее пение произвело просто ошеломляющее впечатление. Я слушала, тем более, это в храме Шивы, в день рождения Шивы. И когда просто началось выступление, я забыла все на свете, думала только, хоть бы никогда не кончалось, потому что это пение просто целебно. Оно целебно для сердца, души.
3: И вот я был первый концерт в жизни, это концерт Шобы Джоши в зале Чайковского, на котором я никак не мог установить источник звука и то, что производить, откуда шел звук, Саша. Представляешь, что я сидел 4 часа, и я понимал, что звук как-то доходит до моего слуха, но я ясно слышал, что он совершенно не имеет никакого отношения ни к колонкам, ни вообще к каким-то акустическим.

0: акустическим там приспособлением, то действительно было ощущение, что звук спускается сверху откуда-то.
1: Ну, естественно, человек, истинный профессионал, может спеть и без микрофона. Вообще ненавижу все эти микрофоны.
2: Нет, микрофон, самое смешное, что микрофоны были.
1: Ну, они стояли же панорамно, видимо, они не были там непосредственно вот, вокальные и так далее.
0: Мы просто от материального мы хотим отойти подальше. Я хочу сказать, что другого божественного происхождения ее пения, понимаете, нужно просто это слышать.
2: Да, это так и есть.
1: Ну, я уже вижу, что мы немножко замучили.
2: Да, мы немножко замучили.
1: В заключение какую-то композицию еще какую.
2: Сейчас мы спросим. Something small, small, small for the end.
3: Something small?
2: Small.
1: Так, Децл.
2: Она думает. Но пока она думает, я скажу, что так было трудно все это организовать.
3: Sandra,
2: она хочет поблагодарить Александра за то, что он интервьюировал ее.
3: I would like to thank Kishore for giving
2: она очень хочет поблагодарить Кишора за то, что он поблагодарил.
3: I thank Alexander for interviewing Kishore also.
2: И я благодарю Александра, что он задавал вопросы Кишору, и Кишор благодарен Александру.
3: And I thank Dr. Laila Yangurazova.
2: И она благодарит меня.
3: My promoter.
2: Да. Она называет меня мой промотор.
3: Very famous devotional song from a film.
2: Я спою очень знаменитую песню, песню поклонения из фильма.
3: Аллах Теро Нам, Ишвар Теро Нам.

0: Ну и, соответственно, те, кто вот имеет в виду, говоря, что у нас нет гостей, в общем-то, в чем-то правы, поскольку Назим Надиров, он, в общем-то, уже как бы и не гость, а, ну, даже своего рода в определенные моменты и соведущий. Вот сейчас он встретил кореша по давним делам и подойдет к нам буквально вот через какое-то небольшое время. Я пока что напомню вам одну координату.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И пока вот они там общаются, я предлагаю вам вступить в телефонные, в общем-то, дебаты. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание к вам мы полны. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Саша, знаете, соскучился по вас уже.
0: Вот у меня то же самое.
2: Вы знаете, у меня такой молодой человек, и сам уже старенький, мне 58 лет. Ну, сын у меня молодой, 12 лет. Я ваши как-то песенки ему под надзором даю прослушивать. Так, на компьютере он ставит, я ему треки определенные обозначиваю, не переступает, правда. Вот. Он иногда из Майловском парке гуляет. Жена говорит, иногда так вдруг начинает эти песни ваши реветь.
0: Горланить во весь парк.
2: Ну да. Ну, понимаете, я доволен, что он не матерщинник, очень приличный парень.
0: Ну, это очень хорошо, и вы действуете совершенно правильно, потому что, знаете, есть такая мудрая у нас в Карелии поговорка «хорошенького понемножку».
2: Да, да, да. Я ограничу. Вы знаете, я единственное хотел бы вот сложность информации. Мне хотелось бы знать, я собираю немножко диски ваши. Какие у вас диски вот были, хотелось бы знать.
0: Ну и на данный момент это 9 компакт-дисков.
2: Да.
0: Да, вот просто перечислять их, вы поймите, очень долго.
2: Я понимаю, у меня только 3, к сожалению, есть. Трудно, если есть определенные, их добывать.
0: Я могу сказать, что сейчас готовится к переизданию большее количество вот пластинок.
2: Так вы что? Не смогли бы я как-нибудь к вам заявлюсь, для него вот написать? Вот,
0: нет проблем,
2: у
0: конечно.
2: У меня там это, есть этот вкладыш. Спасибо.
0: Нет проблем, спасибо. До свидания. Ну вот приходит еще и на пейджер сообщение. Александр, почему считается, что ковырять в носу – это неинтеллигентно? Ведь этим занимаются думающие люди, пишет Максим. Ну, ты знаешь, Максим, вообще, в принципе, тут такая ситуация. Я знал одного очень, ну, на мой взгляд, умного человека. Он еще в те давние постсовковые времена уже делал всяческие открытия. Там они у него были зарегистрированы. Один раз даже с тогда еще совершенно молодой фирмой Microsoft ему прислали какие-то денежные переводы за то, что он послал туда что-то, что не должно было работать, но работало. То есть какую-то, в общем, прибамбасу программную, которая была им то ли там рассекречена, ну, непонятно. То есть умный человек. Вот, он наглох на одно ухо, потому что в глубочайшей задумчивости ткнул себе туда паяльником в момент, когда вот задумался. Исходя из этого, в принципе, конечно, Эйнштейн там забывал одевать ботинки, но это как-то, к счастью, не приводило его к какому-то мощному членовредительству. А любое ковыряние в собственном организме, оно, ну, само по себе, на мой, конечно, взгляд, вредно это для самой тушки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Алексей Дмитриевич, будьте добры.
0: Ну, вы знаете, они переехали.
3: А, 7.40, он приедет, 7.40,
0: да,
3: он
0: да.
3: Подъедет.
0: Просто дело в том, что тут мы сдавали за время моего отсутствия это помещение другим людям, они сейчас отъехали. И я не знаю, куда скрылись со всей документацией, мы тут это и налоговой полиции рассказываем, и всем, что, дескать, куда мы говорим, откуда ты знаешь, куда, в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, я страшно рад тебя слышать, это говорит Саша Токарев.
0: Здравствуй, Саша.
4: Вот, спасибо за Шумова.
0: Ну, забудь.
4: Ну, как забудь, такое незабываемое.
0: Угу.
4: Вот, и я, в общем-то, честно говоря, у меня приемник в соседней комнате стоит, я не слышал, о чем речь, но я хочу все равно пожелать тебе самого лучшего. вот больше всяких веселых песен.
0: Я буду стараться, Саша. Буду стараться.
4: Дальнейшего развития.
0: Спасибо тебе.
4: Доброй ночи.
0: До свидания. Да, видимо, еще звонок. Куда-то пропал наш гость. Но он действительно здесь. Сами понимаете, 15 лет, срок большой. И, видимо, людям есть о чем поговорить. И встретиться здесь это вообще. То есть, ладно, мы встретились в бассейне, да, или в пельменной, да. Ну, или в милиции. А то тут. Это же совершенно абсурдно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это я... И хотите опять послушать, как спит человек?
0: Давайте, я сейчас сделаю музыканту знак не играть. Да.
5: Вот, слушайте.
0: Я хочу сказать, что просто у женщины родовые схватки, и, в общем-то, то, что у нее зажмурены глаза, это не от сладкого сна, а от боли. Немедленно везите вашу вот сестру, это к родильным докторам, иначе может случиться непоправимое. Вот по больному шлепнул Будён Семён. Он спрашивает, какие совместные проекты с фирмой «Мелодии» вы будете выпускать на виниле. В принципе, я совершенно искренне говорю, что это давняя мечта выпустить виниловую пластинку. К сожалению, так сказать, на грани, на, скажем так, на пороге преддверия кануна произошел крах винила, и уже был подписан контракт. То есть не суждено было мне вот, скажем так, лицезреть собственную пластинку. Единственное, на одном сборнике вышла песня. Вот. А так, на мой взгляд, конечно, с точки зрения вещей, вот как предмет, виниловая пластинка более масштабно, что ли, красиво, ее более приятно взять в руки, нежели компакт. Это какой-то такой продукт уже высоких технологий. Ну, типа, если вы берете, например, в руку теплую женскую ногу или, например, китайскую ручку Паркер. Так громко незачем, все нормально, нечего нервничать. Что посоветуешь от похмелья днем, пишет Турмалай. Ну, видимо, вы это уже похмелили с утром как-то мощно. Тут дело в том, что дневное похмелье, оно существует, если вы с утра приходите не протрезвевший. Вот. Но если день настал, это самое печальное, на мой взгляд, что может быть вот с организмом, когда, значит, все вокруг деловито суетятся, зарабатывают деньги и договариваются на вечер с очаровательными женщинами. Женщинами идти, в общем-то, где-то оттягиваться, там всякие свидания забивают. Вы в этот момент, как пыльный даун, валяетесь или там бредете куда-то с тупым взглядом и чувствуете себя полной скотиной. А что же нужно делать в этот момент? Я думаю, что нужно насильственно вливаться в образ жизни людей, которые вас окружают. Ну, то есть, значит, придя домой, сразу переодеться, обзвонить всех знакомых женщин, забить им стрелки, где ни попадя, потом позвонить всем должникам, дико на них наорать, в плане, что же вы, козлы, немедленно верните мне мои деньги, чтобы так больше никто не делал. Вот. Ну, то есть, как-то взбодрить себя искусственным поднятием адреналина этого, как он там называется, я не медик, в крови. Это единственный вариант. Если же похмеляться, то к хорошему это не приведет. Далее. Вот Жердяев интересуется, опять же, почему в столь неудобное время так мы выходим. Ну, раз вы слушаете, значит, время уже не совсем неудобное, да? Я еще хотел сказать, что вообще такое понятие, как неудобное время, оно смешно. То есть, потому что, как мы же договорились с вами, что нету времени сейчас, там, завтра, а есть время всегда. А если вы говорите неудобное время, то это еще круче выражение, чем, например, сейчас, там, или там, завтра, или вчера. Вот, время так дробить нельзя, это же не канатик похмельный. Вот, поэтому я считаю, что время едино, и даже если это будет вообще там... Ну, предположим, представьте себе, такая программа, одно слово просто вот вырывается из контекста и транслируется каждый день в течение часа вот по одному слову. И в течение, скажем, целого дня складывается, наконец-то, предложение, которое сказал ведущий этой программы такой. Ну, что же, я тут предлагаю опять повернуться к телефону. А куда-то пропал наш гость, но встретился, видите, с корешем.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Ваш голос я узнал.
0: Я вот...
6: Бабушка у него заболела.
0: Ну, а вот, кстати, вот появился наш гость уже. Поэтому у меня на вас очень мало времени. Ну, говорите. Алло. Обиделся, видать. Да я пошутил. Нет, извини, я просто выключил. Да, так вот, поскольку ты появился, все-таки наши индийские гости, в общем-то, ушли.
7: Да, я встретил однокурсника.
0: Вот какая прямо кореша?
7: Кореша, да, лет 16 не виделись. И вот...
0: Вот я просто хотел бы вернуться туда, вернуться к началу нашей беседы с индийскими гостями и начать, так сказать, все по новой. Но прежде всего я все-таки хотел про народных фольклорных героев. Я не зря упомянул Калаяки Дровосека, эстонского эпосного персонажа, который одновременно является героем эстонского, калмыкского и прочих эпосов, но, однако, над ним, например, и сами латыши, они тоже иногда посмеиваются, то есть это у них очень мягко происходит. Вот. Но иногда и зло посмеивается, хоть он и герой. У нас, например, да, вот Иван Дурак, одновременно это обозначает как-то и такую дебильноватую сноровку, да, какую-то, а с другой стороны, все-таки он не перестает быть дураком, то есть персонаж смекалистый, но доступный, скажем так, для обсуждения.
7: Вот. Ну, народный умник, да.
0: Ну, да, да. Ну, практически у немцев тоже такой есть, Ганс-автоматчик. Вот. А что касается вот Индии и вообще народов Востока, они как-то очень серьезно относятся к своим народным героям. Это заметьте, я спросил у нашей певицы. Она
7: нет,
0: сказала,
7: это не народные, да. Саша, это просто это разные уровни. То, что она говорила, это мифологические или там религиозные какие-то герои. То есть, естественно, там поклонение и так далее. Это совсем другой уровень, да. Но, видимо, есть и даже как известные, да, что там Махабхарата была на одном языке писалась, там какие-то были прокриты, какие-то народные постановки. То есть, с одной стороны, там мифы, эпос, и там религиозные, там Шива, Кришна и так далее. С другой шло чисто народное искусство, там писались именно народные пьесы, язык их отличался даже. То есть, такой был другой язык, разговорный какой-то это использовалось при написании этих пьес, то, соответственно, и вот и получается, что она имела в виду, что вот в том, что она исполняет бхаджаны, там раги, естественно, в этом искусстве, она храмовая певица, она просто про себя, может, не сказала, она же в основном храмовая, хоть и индийский фильм озвучен, но вообще она больше, наверное, храмовая певица. Тогда в этом мире, конечно, в ее там нет места этим народным. Оно среди народа, вы просто не того человека мы спросили. Надо было из низшей касты кого-нибудь пригласить, уличную, кули вот эти, или там рикшу, или как они, которые вот велосипед, ну, знаешь.
0: Да, готовы. Ну, да.
7: Вот, и вот их спросить про народных героев. Они бы все рассказали вообще, какие у них герои свои, там, Иванушки-дурачки, у них свой мир.
0: Хотя вот, знаешь, я сейчас пришло мне в голову, есть же такой персонаж Хаджана Средин.
7: Вот, я его держу в голове, я думаю, постепенно. То есть на Востоке есть эта еда Хаджана Средин. Такие, я уверен, что есть такие же аналогии в индийском мировоззрении. Просто мы надо спросить попроще кого-нибудь. Не храмовую певицу из высшей касты, я думаю, какую-нибудь низшего рикшу затащить сюда и спросить у них. Они расскажут.
0: Заодно, в общем-то, потом он нас по домам развезет.
7: Развезет по домам,
0: кстати,
7: да.
0: Кстати, ты знаешь, мы в Непале, как помнится, дико напились виски с работниками посольства. Мы устроили скачку на рикшах.
7: Да, с посольства. А вот сегодня в индийском посольстве тоже виски пил. Как
0: а хорошо. Вообще, знаешь, посольство — это забавная штука. Это такое ведь мини-государство. Внутри там интриги своеобразные происходят. Но в целом, что вот объединяет, дружит, сдруживает, да, вот людей, которые видят друг друга там в течение долгого количества времени, это гости неожиданные, типа тебя или меня. Вот сразу вокруг них происходит сплочение, все дико дружат и вместе ездят отдыхать. Вообще забавная жизнь в посольстве. Я даже подумал, не пойти ли мне посланником куда-то. Ну, ты знаешь, я, кстати, вошел на третий где-то день пребывания.
7: А я депутатом захотел быть позавчера. Первый раз в жизни.
0: Так это одно другое не исключает.
7: Ну, как хорошо. Слушай, в центре города офис, прямые телефоны открыты, все бесплатные. Вообще звонить можно, всех однокурсников обзвонить. Водители, все бесплатно, хорошо. И там время от времени спускаться вниз, там в зал заседания, потом подниматься. Вот что-то, вот не знаю, меня пробило. Думаю, почему бы не стать депутатом, мне, например.
0: Ну, тогда, если у тебя получится, ты возьми меня помощником. Если я стану этим посланником, я возьму тебя, например, финансовым атташе.
7: Финансовым не надо, если не хочешь завалить наше дело.
0: Какая разница, атташе, ну, что-нибудь придумаем. Мы же не дадим как друг другу пропасть, логично.
7: Ладно.
0: А я вошел в роль, я ходил, уже всем говорил, случайно встреченным на территории посольства людям, что «Здравствуйте, я ваш новый посол». Вот. И видел в их глазах искру радости, потому что я очень добрый человек.
7: Еще бы вот... Да-да-да. Тут мои однокурсницы возвращаются в качестве жен посланников разных стран. Теперь они возвращаются в Москву. Вот. Я с ними общаюсь, да, приходится общаться с этим миром. Послов, посланец, посольш.
0: Да. Вот такое сообщение пришло от неподписавшегося человека. В Китае есть свой народный герой. Его зовут Сунь-Кунь, повелитель обезьян. Вот. Ну, то есть, в принципе, действительно, значит, как-то я... Ну, несколько неправильную выбрать цель, такую, скажем, мишень для своего дарца на тему народных
7: героев. Нет, в каждом народе это же общечеловеческое свойство людей простых, значит, они считают, что они умнее всех. Это естественно. Чем проще и необразованнее или там неразвитее человек, он считает, тем умнее он себя считает, естественно. Ты, наверное, замечал, когда вот следствие приходит ко мне, вот там Володя что-то чинить, например.
0: Ну, Володя, это вообще исключительный человек.
7: Он очень классный вообще, все, и очень удивляется, как я могу зарабатывать еще. Знаешь, то есть он говорит, розетку не могу там вставить, что-то починить не могу, даже канал не могу настроить. Он говорит, как ты вообще живешь? Как ты вообще ты зарабатываешь деньги? Говорит, вообще, говорит, еще вот за что тебе вот это дают, за что у тебя это все есть? Ты даже не умеешь, говорит, даже настроить там телеканал или починить розетку.
0: На что ты, знаешь, так покусал ноготь и сказал, я убиваю людей.
7: Да, да. Полку не можешь прибить. И вот, и действительно, их умом вот этих Хаджана Средина действительно не понять, как можно, да?
0: Не, ну согласись, что есть
7: они,
0: определенная
7: хватка. Они считают тебя гораздо умнее. То есть какие-то навыки какие-то, они считают это за ум, видимо, да?
0: Ну, согласен. Но есть же примитивная смекалка. Мужик знает, например, как корову взять из-за рога и отнести, в общем-то, в сарай, называемый хлевом, да? Вот. А есть действительно народная определенная мудрость, опыт. Ну, то есть вот там...
7: Хочешь сказать пословицу поговорки «Собрание народной глупости»? Не надо мне это.
0: Нет, а я забыл. Вообще я подумал о том, что...
7: Всю чушь человеческую, то, что все глупости собирают, потом в пословицу поговорки и учат.
0: Нет, ну мы на народ с тобой. Сами идиоты, и
7: другие хотят идиотами сделать, а?
0: Мы с тобой народ.
7: Ну, естественно.
0: Народ, давай сами выдумывать пословицу, чтобы все это учились и
7: они же все противоречат друг другу.
0: Конечно, например...
7: Без труда не выйдешь там... Вот, допустим, без труда не вынешь рыбку там из пруда, да? С другой стороны, работа не волк, там типа не убежит,
0: да.
7: Ну, как понимать? Вот...
0: Или вот это, как рыба об лёд бах наглухо и молчи. Полный абсурд, да, какой-то. Ну, согласен с тобой. Но ты знаешь, мне кажется, что вот сами пословицы изначальные, поговорки все, они все-таки, начальный их смысл, вот, был сильно искажен, прежде чем дошел до нас. И заметь, новых-то не появляется, вот, поговорок и пословиц, связанных, например, с автомобилями и так далее. Ну, нет, ну есть, конечно, такие, например, да я задом проехал больше, чем ты передом. Угу. Вот. Ну, не более того.
7: Комбинации я люблю, поскольку их все забываю, они не важны мне.
0: Не важно.
7: И, по-моему, я заметил, что вообще можно менять и переставлять, от этого не меняется ни смысл, ни послание, ни месседж, так сказать, вообще ничего не меняется. Можно вообще, там, я там люблю, типа, это самое, холод не тетка, вылететь не поймаешь, там...
0: Потом вот это и на бабку бывает, это как...
7: Вот это поруха.
0: Вот.
7: Я тебе говорил, да?
0: Да.
7: Однокурсник мой уследил, почему по-русски говорят как проруха, говорят. Ну, а что такое проруха? На самом деле же поруха. Это дефлорация, на самом деле. Правильное название. Это самое поговорки, естественно. И на старуху бывает поруха. Поруха – это потеря девственности. Тогда сразу, естественно, смысл понятен. Что даже старуха может потерять, так сказать, ее могут трахнуть, она потеряет девственность. А все говорят, почему-то какая-то проруха. Или,
0: ну, да. Кстати, ну, интересно. Может быть, слово проруха тоже что-то обозначает.
7: Ну, видимо, не то,
0: может,
7: что...
0: Может, нам... беременность.
7: Да.
0: Ну вот я просто подумал, так я могу ошибаться. Ну, я просто подальше полез, понимаешь?
7: Ну, от потери девственности до беременности еще все-таки два шага, знаешь, в возрасте, особенно в таком...
0: А вот, ты знаешь, бывает так, что вот оно раз прямо и вот...
7: И тут же.
0: И тут же. Это же все...
7: Интересный у нас с тобой разговор.
0: Получается, да. Но я вот что предлагаю. Все-таки давай дадим возможности нашим уважаемым тоже участвовать в разговоре. Если у вас какие-то есть темы, касаемые вот, в общем-то, народных героев и всего нами выше и ниже сказанного, вы, пожалуйста... Вот, кстати, пришло сообщение. Жена посла называется не посольша, а послиха.
7: Ну, можно так. Смотря какого посольства.
0: А я бы сказал посольша все-таки.
7: Смотря какого посольства.
0: Ну, в общем, да. Это... А дочка какого называется?
7: Посолка.
0: Тут давай так будет. Жена называться посолка. Дочка пос... Нет, послиха плохо. Ну, не знаю, в общем, тут надо подумать.
7: Надо график составить. Почетным меня, может, кто-то, а по нечетным так называть как-то.
0: Ну, да. Да, можно. Там же теща, может быть, бабка какая-то. Ну, давай.
7: Который, на которую поруха может случиться.
0: Послушаем, да, о чем нас хотят там спросить.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Добрый ночи, Александр.
0: Вы как-то, по-моему, волнуетесь.
8: Вот чем хочу поделиться.
0: Да.
8: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и игра хочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо минувшей войны. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос. Все звучит во мне его песня, степная, ну и так далее.
0: Спасибо. Я вот что хотел сказать. Леш, это звонил Алексей Венедиктов. Ты не обижаешься, что сегодня мы обошлись вот оркестром, вот вместо твоего обычного фортепианного исполнения. Просто музыкантам оркестра тоже нужно подзаработать. Но тем не менее мы все видим, что Алексей еще и прекрасно поет. Я думаю, вряд ли кто...
7: Это руководитель ваш?
0: Безусловно.
7: А-а-а.
0: Понравилось?
7: Какие таланты, да.
0: Да.
7: Алексей, слова дадите списать? У меня вот был альбом, раньше были слова, я потом потерял. Вы мне перепишите слова?
0: Так, вот еще, смотри. Вы, Александр, между прочим, кстати, между прочим, это шаблон, тоже пользуетесь народным высказыванием поговорочного типа «все, кому попало». И ведь даже не задумывайтесь над парадоксальностью смысла данного высказывания. Как будто кому попало, чем-то хуже, подпишет тушка тунца. Так мало того, я еще пользуюсь «кому попало, где ни попадя». Вот, и куда попало, понимаете? А вот вы не задумывались о смысле выражения. Сейчас тут... Да. Сейчас. Ну, подождите же. Ага, вот. А слово «между прочим» — это между чем же прочим? Вот что тут прочее, позвольте вас спросить. Назим, у нас было что-то прочее?
7: Ой, не знаю, просто такая... Я легкой краской там
0: да.
7: покрываюсь прям.
0: Ну что, еще звонок, да?
7: Впросак. А, между... впросак можно попасть. Между...
0: Впросак можно...
7: Между прочим, если идти, то можно и впросак попасть.
0: Можно сесть в калошу.
7: Да. И в ней попасть в просак.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Александр?
0: Да.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Александр, вы извините, у меня знаете, какое дело?
0: Рассказывайте.
9: Я вас в прошлый раз слушал в Калифорнии.
0: Да.
9: Там по местному радио вас там ретранслировали.
0: Но на английском языке, я знаю. Там...
9: Нет, нет. Там, ну, как положено. Мне, как Альберт Борисович, вот такое дело. Там, короче, у меня есть партитура.
0: Угу.
9: для однострунной скрипки с оркестром. Вот мне бы хотелось ему как-то передать. Он у вас еще будет или нет?
0: Ну, вы можете мне переслать, а я уже с ними как-то пересекусь, потому что, конечно же, в ближайшее время они не будут за свои хулиганские выходки, вот, после эфира. Вот, но так, по идее, мы-то с ними поддерживаем добрые отношения. Так что передавайте с радостью.
9: Ну ладно, спасибо большое.
0: Да не за что, ну что вы, забудьте. Какая ерунда, мне что, право, сложно. Вот ты знаешь, тут вопрос такой пришел. Уважаемый Александр Назим, очень часто я поневоле попадаю в общество тупых людей, очень любящих группы, названия которых я не хочу произносить в силу природной воспитанности. Объясните и помогите мне, рассказав, как себя с ними вести.
7: Может быть, не попадать в их компании?
0: Ну, если это случается, вот, понимаю, вот, ну, например, по работе, но мало ли, не все же люди не работают, как мы, нам что, не положено работать.
7: Да, вот где не нравится, повернулся и ушел.
0: Да, а вот есть же люди, которые, ну, вот...
7: Это страшное наказание, видимо.
0: Ой.
7: Я вот один раз, да, был в компании, меня пытались вот каждый сик, то есть я там чуть ли не задушил женщину, она меня ставила свои любимые группы, вообще заставляла меня их слушать, это было ужасно, конечно. Может, как-то пытаться абстрагироваться, не обращать внимания.
0: Ну, по крайней мере, в споры или... вступать нет смысла, потому что за
7: наушники
0: могут...
7: может с собой носить плееры, включить любимую музыку.
0: Или такие спецушные тампоксы, вот,
7: да.
0: Которые используют строители железобетонных молотов.
7: Ну, я часто вот слышу, я даже не понимаю, о чем говорят. Я не переживаю по этому поводу. То есть часто вот все, любой журнал, если взять, или вот там в компании, когда мне рассказывают про видео, там, про этих, допустим, там, ну, кто у нас кинозвезды эти голливудские. Вот мне рассказывают, видел такой-то фильм. Вот я могу 40 минут слышать, и ни одного имени на меня ни о чем не говорит. Это меня совершенно не расстраивает. Тут, говорит, там, Пфайфер снялась там-то, вот там-то. Вот вообще какие-то такие космические какие-то новости, я считаю, не включишь какой-то канал. Вот они о чем-то рассказывают, я даже не понимаю, о чем.
0: Ну, о том,
7: чего-то,
0: что,
7: например, да. Басист какой-то группы такой-то перешел такой-то. Я не имя басиста, не знаю, ни ту группу, ни первую, ни вторую. Такая-то, такая-то снялась в таком-то фильме, разошлась, там, байфренда поменяла. У меня какое дело? Слушай, я даже не знаю ни одного ее фильма, например, не собираюсь смотреть, а мне тем более интересно, там какой-нибудь был френд, куда он пошел и зачем.
0: То же самое,
7: это, считаю, что самые важные новости.
0: У Коли упал значок, да. Или там флажок.
7: Так все же читают. Вот в метро сидят, читают. И очень интересно там Клаши знать, там, почему Пфайфер сменила. Не знаю, я даже не понимаю, зачем это знать.
0: Ну, видимо, это...
7: Слушай, в свою жизнь никак не можешь понять. Я всегда говорю, слушайте, я в своей жизни не могу понять, кого я сменил,
0: а вот
7: и зачем.
0: Представь себе другую ситуацию. Какое количество людей сделали, скажем так, свой имидж, вообще слепили себя вот тогда из такой говенной пирамидки, да, которая оказалась на виду у всех, да, благодаря именно данной тактике. То есть они не создали ничего. То есть, попросту говоря, это, ну, в общем, тусовщики, которые...
7: Ну, берут схему поведения, да?
0: Да, да, ты знаешь, так что... А эта схема, она как джунгли, в ней выживают сильнейшие, поскольку людям, которые при деле, особо нет ни времени, ни сил, ни кайфа там. То, как правило, вот люди, пролезшие вот на вершину так называемого вот этого... Ну, как это называется... богема, да, да. Вот.
7: Я был вот сегодня ночью.
0: Это неприятно, я тебя
7: сегодня
0: понимаю.
7: Ночью я был в самом модном клубе Москвы. Я случайно проходил в компании ночью 2 часа и зашел в этот клуб. Uh-huh. Вот, говорит, такой закрытым входом и где-то. Очень красиво, действительно, очень молодые, красивые люди. Вот, ну, непонятно зачем. Вот все понятно, джипы очень красивые, модные, богато одетые, симпатичные. И они не знают только одного, видимо, зачем им это все. Mm-hmm. Вот, поэтому очень странно смотрелись там с подругой. Единственные были не одеты ни в лайку, и ни там, не знаю что.
0: И без люрикса.
7: Да, без люрикса. И отплясывали, как бешеные вообще. И эти сотни людей, по-моему, смотрели на нас, потому что было, по-моему, единственное такое природное веселье такое, то есть народное, нормальная человеческая реакция, хотя были все моложе меня там. Видимо, они все есть, но они не знают, зачем это.
0: Ну, это, конечно, угнетает. Я с тобой согласен. Ты знаешь, извини, я сильно болею. Вот приходит...
7: Да, я вижу.
0: Приходит тут еще вопрос, например, почему не переводится русская пословица на английский? Поговорка «баба с возу кобыли легче». И почему, если мужик с возу или там два мужика, то кобыле не легче? Бенни интересуется.
7: Ну, что мужик на работу, наверное, от него толк будет, наверное, куда едут на этой самой, на кобыле.
0: А, и тогда и для работы. Кобылы корм и так далее. Да, да, а баба, будет... она как балласт.
7: Только, да, да, она балласт ехала, и только, наверное, уши им это прожуживало.
0: Как-то
7: своей
0: ловко.
7: Болтовнёй ненужной. Так что это самое, что с возу, и действительно легче, вреда меньше.
0: Ловко ты вывернулся. Ну, я, может быть, предлагаю еще звонок, как ты к этому отнесешься. Отрицательно или положительно?
7: Не, положительно. Нет, надо вдруг... пообщаться. А тут скоро на этой же кобылке я поеду домой, так что пока пообщаюсь. Потом.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Да. Вот какой вопрос меня интересует.
0: А вы когда, как-то очень, по-моему, нервничаете.
10: Этому члену-корреспонденту.
0: Так а вы бы взяли, вы же мужчина, пошли бы и оторвали. А почему вы ждете, пока за вас кто-то сделает? Если вам так человек неприятен, вызовите его на разборку и оторвите. Я, что ли, пойду за вас? Мне он ничего плохого я не сделал. Да.
10: Нет, ну вы же солидарны со мной, правильно?
0: Нет.
10: Нет?
0: Нет.
10: А
0: нам по барабану. Нам вообще по барабану, о чем вы сейчас сказали. Например, я Густаву хочу то же самое оторвать. Завтра встречусь и оторву. У меня, ну, есть там дружок Густав, денег мне должен, 5 штукарька. Вот это проблема. А этот мне ничего не должен, что я буду трогать-то?
7: А может, вам он должен, да?
0: Да, если да, вот человек не почувствовал поддержки. Ну и ладно. Песня, да?

0: Беседу с Назимом Надировым. За это время, пока мы тут отсутствовали, пришло огромное количество сообщений. Вот одно такое тебе адресовано. Назим, вы же все-таки умный человек. Скажите Александру, то есть мне, что-то было очень жестоко сказать человеку, что люди в космос не летали и на Луне не были. Это все равно, что сказать детям, что у Деда Мороза нет мозга. Прокритикуйте Александра по этому поводу, пишет Исаак Ватерлям.
1: Кто? Кто?
0: А, неважно.
1: А, ну что, критикую.
0: Давай.
1: Саша, критикую.
0: Может быть, правда, у людей нельзя отнимать их мечту?
1: Это ни в коем случае нельзя отнимать. Ну ты что? Вообще, человек создан для счастья, как птица для полета. И для мечты. Как же без мечты, Саша? Как ты вообще? Это без меня, наверное, было. В моем присутствии ты бы не посмел такое вообще
0: сказать, что в космос никто не летал. Не, ну, теперь-то уже всем известно, что этого не было. У меня даже были доказательства, что, в общем-то...
1: Космоса нет.
0: Да, что это просто фикция. Это полный абсурд. Как может человек жить в космосе? Что это за дебильность? Скафандр? Какие-то там... Были попытки, я еще раз повторю, засыл, в общем-то, человека в космос, но у него было 3 шланга, один для еды, один, в общем-то, от мочеиспускательной, другой отбрасывающая система.
1: Кстати, меня тоже всю жизнь интересовало, но мне неудобно никому, и некого, во-первых, спросить, как все происходит.
0: Но все равно он погиб через 2 минуты после старта, это был эстонский правозащитник Генрих Лайк, и все, и с тех пор никаких полетов космических нет. То, что вы видите по телевидению, это попросту фикция для того, чтобы НАСА могла отмывать бабки и налогоплательщики, чтобы имели лишнюю статью расхода.
1: Естественно.
0: То есть, конечно, я убил много мечт, потому что масса детей мечтает стать космонавтами, но я тут поясню уважаемому Ватерлямду, что дело в том, что мечта тут не убита. Люди и дети могут мечтать стать космонавтами, потому что за уже то, что они воплощают вот эту нереальную картинку своим существованием, играют как актеры там в космических кораблях, они получают деньги, сворованные у налогоплательщиков. Так что...
1: Ну или пусть другую мечту себе выберут.
0: Да. Например, это стать солдатом.
1: Ну.
0: Да. Или шофером, тоже очень хорошо. Да. Дмитрий из Марина несколько такой, на мой взгляд, неправильный вопрос поставил. Скажите, пожалуйста, почему чеченские женщины такие красивые? Я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, женщины все красивые, не только чеченские, но и даже полинезийские. И все равно таки женщина сама по себе, это существо очень красивое. Вот в отличие от мужчины, кстати, потому что, ну, сравните. То есть, Дима, ты же, наверное, не стал бы ласкать мужчину, правильно? Тебе было бы противно, так же, как и мне, к примеру. А бабцов мы все, ой-ой-ой, как любим пощипать-то. Что еще? Что тут еще? Да, как многие радиослушатели могли заметить, звук вашей передачи на FM, еще раз хочу сказать, не передача, а программа, звучит на 30 секунд позже, чем на... Вот опять тут перебили.
1: В интернете, наверное.
0: Нет, тут такое не упоминается. Сейчас. Чем на УКВ? Я знаю, что для произведения стерео, воспроизводства стереоэффекта вас переозвучивает замечательный артист, пародист. В общем, ну, в таком смысле речь. Нет, я просто вот что хочу сказать. Дело в том, что, естественно, мы вещаем в прямом эфире. Это действительно так. Но тут есть одна хитрость. Это, кстати, вопрос прислал Тушка Тунца. Дело в том, что вся программа, она записывается. И прежде, чем она выдается в эфир, в такой в серьезной монтажной студии на центральном пункте. Это,
1: в НАСА?
0: Ну, нет, это называется комитет по радиовещанию и телевидению. Сидят специальные люди, которые молниеносно вырезают из программы кусочки, которые ну, как бы не могут пройти в общий государственный эфир. И вот скорость их работы столь велика, что вот эта задержка, она чувствуется, понимаете? То есть сейчас вы уже слышите мой голос в записи, но говорю вот то, что я сейчас сказал. Вот я говорю раз, да? Вот этот раз я сказал буквально 2 минуты назад. Ну, понимаете, о чем я хотел сказать. То есть такая технология действительно существует. Так. Что еще? Сейчас, Назим, тут просто...
1: А молчание тоже с задержкой в 30 секунд? Тут если молчу, мое молчание с задержкой?
0: Или нет, ну мы же с тобой молчим, надо по полчаса.
1: Да.
0: Это время они заполняют музыкой или говорят вместо нас нашими голосами. Тут
1: да,
0: это, кстати, входит...
1: не отличишь от наших. Да.
0: Тут уже как раз вот артисты... начинают работать.
1: Оригинального жанра.
0: Так, что еще? Так. Сейчас тут очень много чего-то. Вот обидно от Василия сообщение. Саша, если ты когда-нибудь станешь послом, то только какого-нибудь дикого бананового государства, типа Того или Бурунди. Но, уважаемый Вась, то есть дело в том, что для того, чтобы мне стать послом Того или Бурунди, мне нужно их завоевать, ну, чтобы от их лица быть послом. То есть, это, во-первых. Во-вторых, ты обидел эти государства, потому что они, насколько я знаю, не особо дружны между собой. А ты объединил их в одну общую кучу. Вот. А что до меня, то я бы с радостью, понимаешь?
1: Я бы Буркина-Фасо представлял. Как тебе? Мне так нравится Буркина-Фасо.
0: Мне тоже. Привет тебе, видимо, от звукорежиссеров ЦДХ.
1: Ух ты!
0: Сколько денег нужно заплатить, чтобы получить приз в Орбе?
1: В Орбе?
0: Это, видать, наезд на тебя. Ну, я вот все, что пишут, я-то уж извини, я парень.
1: Какие просвещенные, это значит, слушатели моей программы.
0: Пересекаются, видишь?
1: Видишь, да.
0: На аудитории-то.
1: Да, твой двойник меня слушает всегда, или ты, твой двойник. А вот а призы выдаю совершенно бескорыстно. Ну, вообще, нет. Это было, видимо, глупо с моей стороны, что я это делал после того, как задали вопрос. Действительно, мне нужно подумать, прескурант какой-нибудь придумать. Мы с тобой, Саш, придумаем.
0: Ну, можно даже как-то натуральными продуктами брать или услугами, в частности, помывка коня, автомобиля или окон квартиры снаружи. Вот.
1: Или этими услугами досуга.
0: Ну, это с женщин.
1: Ну, а там кто?
0: Ну, тут без подписи.
1: А, ну как, звукорежиссер, думаешь, может, не может быть женщиной?
0: А там их несколько. И это не они спросили насчет призов. Да не бери так близко к сердцу.
1: Я все так прям буквально понимаю.
0: Назим, объясни, пожалуйста, почему мусульмане, ну, нельзя есть мясо и грибы? И нужна ли тебе копия видеозаписи «Шаман Лени»?
1: А шаман кто?
0: Лени. Так тут написано.
1: Нет, копия мне не нужна, это только оригинал. А этот... почему нельзя мясо? Свинину вы имеете в виду, Боже?
0: Да.
1: Я-то не ем как раз любое мясо вообще.
0: Ты не ешь мясо? А плов-то лопал здесь как? Да ладно!
1: В гостях только. Нет, то есть я не покупаю, так скажем, я не покупаю, я не убивал животных, и такая у меня немножко выгодная для себя, видимо, установка, и я не покупаю сам никогда мясо. Я только готовлю, допустим, мясо покупаю только если ритуальные какие-то вот церемонии, и в гостях ем. И, ну, и в общественных местах, в ресторанах. Если вдруг нападет на меня, там, раз в несколько месяцев могу съесть мясо. Нам свинину нельзя есть. Но я, поскольку не отличаю ее от других видов, я вообще не отличаю сорта мяса, например. На полном серьезе.
0: Не, я, например, рыбу могу отличить от там
1: бараны. Ну, по виду, потому что. Хвост у нее там. И голова.
0: И жабры у нее.
1: Жабры.
0: И глаза у нее поперек.
1: Да, так.
0: Да. Слушай, ну мы вот еще беседовали о гротеске.
1: Да.
0: То есть нашли такой с тобой консенсус в плане перемигивания, потому что я видел, когда я сказал о гротеске, что ты как-то тоже так... Вот на твой взгляд, откуда это появилось? То ли это недостаток вот в таких... в средствах выражения? То есть людям приходится как-то... Ну, от мимики еще отталкиваться. Ведь это неправдоподобно. Люди не ведут себя так в реальной жизни, как вот ну, в тех же, например, ранние фильмы того же Джеки Чана, где вот это вот индийские все практически фильмы. Те же вот наши с этим, с Шуриком и вот эти, которые, ну, огромное количество.
1: Знаешь, гротески, смежные всякие сферы, например, вот в поэзии, я не знаю, может быть, имеет ли отношение к гротеску или нет, я бы хоть сегодня про Маяковского услышал, какое-то стихотворение мне кто-то прочитал где-то в пути, я не помню. Вот я подумал, а кто-то говорит, мой любимый поэт там, а, это на моей радиостанции, я услышал, читали Маяковского, мне стало плохо. А вот потому что ну что, я не понимаю, вот, ну, есть какие-то вот там стихотворения и, не знаю, по-моему, приграничных все-таки районах с гротеском есть его там некоторые, он творил некоторые стихи. Это я совершенно, я никогда не пойму, наверное, и что же касается кино, я думаю, что люди, которые это, они не воспринимают это, он для нас гротеск, а для них, наверное, нет. Вот я помню, что я первый раз, когда пошел на индийский фильм, вот, меня в третьем классе уговорили одноклассники убежать и пойти на Сайха, по-моему, назывался. Я был такой законопослушный, такой порядочный мальчик, тем более отец директора был, я очень не хотел. Вот, ну, думаю, ладно. Ну, с другой стороны, тоже к предателям не хотелось быть, и я сходил. Я, естественно, был очень неловко, потому что две серии я рыдал, просто рыдал. Вообще, мне так было жалко эту Сайху, которая утопла с обрыва, бросилась, она утопла в первые же там 20 минутах. Я рыдал две серии, а неудобно же, мальчик сидит, плачет вообще, слезы там на востоке.
0: Срамота.
1: Да, срамота полная. А в итоге она оказалась, она живая совершенно, естественно.
0: То есть под видом
1: старушки. Да, меня просто надули. Я обиделся вообще на индийское кино очень надолго. Вот, я никак не мог простить им. Думаю, что ж такое, два часа плакал, оказалось, это не так. И недавно я по одному из телевизионных каналов увидел те фильмы, вот как-то там, ну, кусочки видел по 10-15. Ты знаешь, на меня совсем другое впечатление все произвело. Вот. И я, наверное, после того, потому что в те годы я еще не видел вот этого американских. Я их и так не видел, но боевики, всякая чушь вот эта, ну, вынужденная. Иногда в гостях, иногда там где-то там в общественной организации где-нибудь включен телевизор или еще. Мне приходится по 15-20 минут смотреть этих фильмов, например. Хотя я не знаю ни названия, ничего там. Один, кажется, длинный фильм, где все убивают, взрываются. Ты знаешь, Саш, после всего этого, мне кажется, просто мана небесная, индийские фильмы. Ты знаешь, они от них... Это наив, стиль наив, конечно, там какой-то гротеск наив, но они действительно очень наивно добрые, как сказки действительно какие-то.
0: Ну там вот эти, бывают эти гротескные злодеи, вот.
1: Ну, злодеи, они же показательные такие, они, так сказать, до того и показаны, они же добро, и победит этого злодея.
0: Ну да, но с другой стороны, нельзя же так в таком виде представлять свою нацию перед, ну, другими народами, потому что складывается ощущение, что индусы, они все такие же, как в кино. Вот они пришли к нам сегодня, надеюсь, они нас не слышат. Я смотрю и думаю, как же они там вот, ну, наверное, лупят друг друга по мордасам, там, борются там с каким-то очевидным злом, причем там зло-то настолько очевидное, что у нас бы давно бы там машину отняли, рубашку порвали, в почку бы дали, как рыба об лед, бух наглухо и молчит. Вот у них же это все как долгая интрига, размазана на две серии. Плюс они же сдают эти фильмы в прокат, другие это крутят. Знаешь, у меня такое ощущение складывается, что люди, которые берут в прокат такие фильмы с ярко выраженным гротеском, вот, иностранные, да, они делают это с целью выставить вот этот народ, то есть прокатчиков, в смешном виде просто.
1: Ну, в студенческие годы мы этими занимались. Когда, если не было, конечно, какой-нибудь комедии в день сдачи экзамена, то мы смотрели. То есть, если не было комедии, мы шли на индийский фильм. Вот. И помню, ну, и все шипели на нас вообще, потому что мы начинали, естественно, там смеяться, подхихикивать и так далее. А тетки все рыдали, плакали и, естественно, там нас стыдили. Как же вам не стыдно? Как вам не стыдно? Вот кровь по реке течет, там уже, наверное, убили там брата, и вот это все. Не знаю, это, во-первых, по-моему, для народа это делается, там же разные касты, очень много необразов, наверное. Но в этом, я не знаю, какая-то вот...
0: Да, стиль... они, по-моему, и в кино там не могут ходить. Вот низшие, так скажем, касты, ну то что, ну какое у них кино?
1: Нет, не пустят?
0: Ну, мне почему-то кажется, нет. Я наблюдал вот некоторые сцены, когда, ну, к примеру, жирные там туристы мажорные, они, значит, общаются там с кастой воинов легко, значит, там сидят вместе, там, ну, как-то, хотя те все равно очень почтенно относятся. А вот люди из низших каст, они перемещаются где-то, ну, не то, что на почтительном расстоянии, но они и перемещаются почтительно, понимаешь? Какое там кино? Вряд ли.
1: Но, с другой стороны, не могу представить, чтобы этого не было. Представляешь, образуется в Индии, если не будет вот этого кино, образуется огромный вакуум, незаполненный вообще, понимаешь? Что это будет? Потому что театр там, насколько я понимаю, не очень.
0: Значит, не вот очень, это,
1: да. Да, с одной стороны, огромнейшая амплитуда, конечно, разброс огромный. С одной стороны, богатейшая цивилизация, Махабхараты и вообще эпосы, и традиционное искусство. Вот мы видели, да, была Шоба Джоши. Это же нельзя же научиться, например, даже если взять европейского или русского человека, или певицу. Даже, по-моему, если она с рождения ее дрессировать, потом 30 лет, например, она все равно не сможет сделать то. Это, видимо, это такое матрицы сознания. Это, видимо, действительно там ее династия, которая там, не знаю, наверное, как минимум 10 поколений этим занимается. И все вот это сознание индийского народа, который тысячелетиями эту традицию передает. То, что в 7 веке до нашей эры они грамматики, пока мы здесь бегали здесь по Москве, в волчьих шкурах, они в 7 веке до нашей эры грамматика Панини уже была написана, они уже обсуждали какие-то тонкости грамматические, которые, видимо, в прошлом, на следующем веке только будет для русского языка обсуждаться. А это уже в 7 веке до нашей уже в Индии было обсуждено.
0: Вот смотри, с другой стороны, Индия такое же великое государство, как Россия, по не только там по размеру, но
1: Россия,
0: вообще
1: Китай,
0: по...
1: Россия, Индия, да.
0: Да, да. Вот, но, с другой стороны, в Индии не было, скажем так, вот этой мощной революции. Ну, представь себе, что было бы, если бы вот просто давай, то есть сыграем в эту, как ее, ну, в этого, в Иннокентия Глобу, который все предсказывает. Вот кабы случилось так, что в Индии в 17-м году тоже произошла бы революция, вот эта низшая каста, она, в общем-то...
1: Ну, были, видимо, попытки, вот, по крайней мере, у Салмана Ружди, один из последних романов «Прощальный вздох Мавры». Вот он от лица автора как будто написан. Там описываются, я не знаю, имели ли действительно в жизни, я думаю, очень похоже на реальность, он обычно приближенный к реальности описывает события. Были там сделать индийского Ленина, там чуть ли не даже попытки были трансформации. То есть кого-то подгримировали под Ленина кого-то, потому что кто-то считал, например, что если приедет Ленин, то произойдет революция. И гримировали там под Ленина кого-то и присылали, значит, выступали на демонстрациях, чтобы там, ну, призывал народ. Ну, это страшно представить, потому что, учитывая это кастовое разделение общества, да, если они пришли бы к власти...
0: Они бы все сравняли, они бы все сравняли.
1: Просто бы все бы храмы были бы разрушены, и вообще бы все, по-моему, было...
0: Ну, построили бы мощный бассейн, к примеру. Но суть не в этом. Как бы развивалось вот их киноискусство. То есть, ну, к примеру, если у них так сильна генетика, как ты сказал, мудрость там многих поколений, то вполне вероятно такая вот экономическая, социальная эта воронка, о, как я замочил ловко, она и не повлияла бы. То есть так бы, так же кино, которое снимают, они бы также и снимали бы фильмы с таким же гротеском и так далее. У нас-то была сложнее ситуация, но я провел параллели, как-то вот наша гостья, она, заметь, не шибко отреагировала, она, ну, понятно, что сложно и с переводчиком, и вообще атмосфера здесь пугает.
1: Ну, форма, я думаю, осталась бы, наверное, содержание, поменяли бы просто вывеску, наверное, бы, понимаешь? Как, например, пекинского опера, вот был же фильм, как раз вот то, что действительно один из редких фильмов, который я действительно смотрел не один раз, и «Прощай, моя наложница» китайского режиссера, сейчас не буду врать, уж имя могу соврать, как его звали. Там вот как раз о двух людях, которые играют в пекинской опере, там с 20-х годов и по современные дни. И там показано примеры кусочка из народной пекинской, из пекинской оперы «Прощай, моя наложница», где император, соответственно, и другой парень, который, ну, мужские, женские роли, естественно, тоже мужчины исполняли. И вот эти два друга. И как они исполняли эту оперу на протяжении, там, до революции, 40-е, чайканши, там, японцы, потом культурная революция. И вот поэтому, то есть, текст остается тот же, там, вот, как император там приходит, это «Прощай, моя наложница». Ну, естественно, в советское время, Китай, советско-китайское, то, что в Китае были, соответственно, все в красном и так далее. Но манера-то исполнения, вся эта богатейшая традиция именно вокала же остается. Так что я думаю, что касается в Индии, наверное, тоже было бы, если было бы, что традиция бы осталась, просто бы, наверное, вот какие-то формальные признаки поменялись бы там. Ну, переделали бы слова вместо там.
0: Кстати, наши гости, они, ну, немножечко так вот, ну, на мой взгляд, покривили душой, когда вот я спросил о новом индийском кино и об американских веяниях и так далее. Да существует это все. То есть, ну, вот она сказала, что там ниже качество музыки, да? Но с точки зрения аранжировки и качества записи это выше. Я не знаю, с точки зрения, может, индийских традиций это хуже, но, по крайней мере, у меня тут недавно там диапроектор включился, случайно звук. Я смотрю, там индийские дела, пляж вот так вот. Знаешь, очень хорошая аранжировка песни ансамбля Queen. Вот. Хорошо действительно сделано. То есть те пластинки, которые мне довелось так интересно ради слушать. То есть полнейшее тоже у них идет внедрение бабл-гамма. Да, и...
1: саундтреки...
0: Там Макдональдсы скоро будут.
1: Да. Нет, ну, саундтреки будут. Хорошие. Я слушал, у меня есть слушатель из Пакистана, у меня поклонник моей программы. И он в огромном количестве просто тележками привозит мне музыку пакистанскую. Это было чуть ли не 10-15 дисков из фильмов с участием Нусрат Фатех Алихана.
0: Ну, так.
1: Да, и вот это именно индийских, то, что изданных в Карачи, то, что мы знаем там с Майклом Бруком, это одно. А вот действительно качество ничего, там есть действительно вполне.
0: Скажите, Александр, говорил ли Джавар Халнера о том, что все хорошо в миру? Это говорил и Гена Инкассатор, и Володя тоже, вот наш приемщик факсов, и отбивщик факсов тоже. Это все знают, это говорят все. Неизвестно, кто сказал это первым. Вот, я думаю, это первым сказала та многодетная мать, которая второй раз родила пятерню.
1: И свозу, которая слезла.
0: Да, то есть... А ты знаешь, что такое зороастризм?
1: Ну, еще бы.
0: Вот

0: зороастрийцами в некотором смысле, а может даже в прямом, является Салман Ружди, потому что он из Бомбея, и Парс, и также Фредди Меркьюри. Если вы знаете, он родился на Занзибаре, но вообще сам Парс Фредди Меркьюри был. Вот. И как раз вот эти парсы и есть, те, кто поклоняются. Даже когда Авесту же ведь нашли в 18 или, по-моему, 18 веке в Бомбее, сами эти рукописи. И они хранились и передавались поколение в поколение, и в храме поддерживался постоянно огонь на протяжении многих-многих веков в том храме. И вот эти потом и начали дешифровать эти авестийские, эти самые рукописи. Откуда и пошло вот изучение Авесты где-то со второй половины по 18 века. Ну, из всех мне известных народностей, это у курдов, например, распространен зороастризм, и как раз у езидов. То есть курды бывают в саму нацию входят, во-первых, по этническому признаку много народностей. Курды бывают, например, бывают курдские христиане, есть ассирийцы, но они курды. Вот. Ассирийского происхождения, курды и так далее. И также есть мусульмане курды и есть езиды, называемые так. Вот из территории СНГ, это в Тбилиси очень много, в Грузии сейчас много, в Москве проживают езидов. Вот они как раз, вот о них писал Осип Мандельштам в цикле стихов по Армении. Он писал, что по горам там сыр, бегут курдины, примирившие дьявола и бога, каждому воздавшие половину. Вот это зороастризм.
1: Да, много ты знаешь всяких штук.
0: Да.
1: Ну что, может, звонок послушаем?
0: Слава богу, забыл многое.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно попросту.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, вас, ваш уважаемый гость, который, кстати, у вас очень часто бывает, и, кстати, вы как правильно один раз сказали, что его даже гостем нельзя назвать, он один из ваших ведущих программ, даже
0: спасибо.
3: Так могу сказать. Да, я хотел, Александр, вас могу поздравить, после такого длительного перерыва, наконец-таки вы перестали говорить телефон, теперь за вас кто-то говорит.
1: Да,
3: а то
1: спасибо.
3: Вы тогда жаловались очень, хотя я его и так наизусть знаю.
1: Не, ну все равно это дебилизм говорить, каждый раз цифры, потом, это унижает человека даже.
3: Да, но я хотел такой вопрос у вашего гостя, вот я знаю, уже понимаю по разговору, он мусульманин, вот сейчас часто в средствах массовой информации, в связи с этими событиями на Северном Кавказе, в Чечне, да, вот мне все время идет такое слово «ваххабит». Вот кто это такие? Вот можно как-нибудь подробнее?
1: Да, это интересно. Вопросы так, чтобы это было более развернуто,
3: не об этом. Да, вот, не просто там, что это преступники, нет, да. А просто вообще, что это? Может, это какая-нибудь секта, типа, вот как у нас это, ЕГО вот эти?
1: Да, меня... или поклонники восьмого дня, например.
3: Ну да, вот хотелось точнее узнать.
0: Спасибо. Седьмого дня. Ну, я только могу сказать, что меня очень часто принимали, я одевал кепку и вот ездил по Северному Кавказу, когда у меня не кепка, а такая тюбетейка у меня специально.
1: Ну, ты не на бронетранспортере ездил, то есть нормально перемещался?
0: Да нет, с рикши же.
1: А, я понял.
0: Или на этой вот кобыле, баба, с которой слезала, и все было кобыле, с возу на этом слезала баба, было кобыле легче, значит. И поскольку борода... И это тюбетейки, вот мне часто, там, когда потом знакомились, говорят, а мы думали, вы ваххабит, там, понимаешь? И почему-то вот по виду меня часто принимали. Вот. Ну, что же касается сути, я думаю, я лучше не буду трогать эту тему. Это очень сложно, это какая-то деликатная... Я не чувствую себя вправе, так сказать, говорить об этом. Так сказать, это как-нибудь в следующий раз.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Во-первых, я бы хотел бы вас поблагодарить, Александр, за то, что месяца два назад, с моего посыла была повторена программа с Сиамским близнецом, и вот рубрика возвращается.
1: Да, рубрика будет снова, да.
4: А это как бы здорово.
1: Да!
4: Да! Вот, а вопрос на зиму.
0: А...
4: Скажите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать о юморе в восточных народах? То есть, как бы мало очень знаем, как бы интересно было бы.
1: Угу, спасибо.
0: Ну, по-моему, самый неподходящий мне задали вопрос. По-моему, я и юмор вещи вообще совершенно несовместимые, по-моему. И его меньше всего, если вы о чем-то понимаете, как раз меньше. В юморе понимаю еще меньше, чем в ваххабитах. Вот, это сюморил я. Ну, а что говорить? Ну,

0: У каждого, естественно, народа свое понимание юмора, и как вы можете судить по анекдотам каждых народов. Вот. Знаменитое армянское радио, это, по-моему, уже показатель, например, вот то, что рассказывают про армян. В Средней Азии как-то... Вот, по-моему, один тип юмора свойственен, по-моему, тюркским народам, как я вот замечал. Сейчас я не буду останавливаться, какие там дифференциальные признаки, прям научно исследовать не буду. Но вот, по-моему, один тип юмора – это азербайджанцы, турки и вот в Средней Азии, кто казахи. Вот вообще тюркская национальность у них один. И другой – вот ираноязычных, таджики, персы и так далее. Вот узбеки стоят, по-моему, посередине. Они, поскольку все-таки очень... Это прародина иранцев, и вот сама то место, откуда пошла есть иранская земля, она как раз находилась в том месте, где сейчас Узбекистан находится. Это был Бухара, Самарканд, Хива. Вот. И это все, видимо, то есть с одной стороны тюркский язык, и перемешались традиции, видимо, иранские, тюркские. Поэтому Узбекистан как-то вот посередине с этим делом. Кстати, очень развит. Вот я слышал выступление ведущих в Ташкенте юмористов. И, может быть, ну, просто не передать словами, насколько это действительно очень хорошо и остроумно. Они вот используют вот эти инородные, понимаешь, и потом пародируют и современные какие-то, то есть аллюзии на каких-то политиков. Потом очень часто в современных, например, выступлениях они пародируют людей двуязычных, например. То есть как они используют русские слова при этом. Вот, например, в Казахстане самая популярная была программа «Тамаша», там «Пай-пай», «Джермабес», такая что-то там 25 была программа, и там просто звезда, он переодевался в женское платье, ведущий, и от имени казашки говорил. Ну, это нужно видеть, потому что нужно знать, просто в Казахстане, особенно вот я в Москве, который встречаю казахов из Алматы, там, я очень радуюсь там, потому что я жил в Казахстане, но никто не может со мной поддержать речь на казахском языке, то есть на их родном. Я говорю, вы говорите на казахском? Да. Я говорю, ой, давайте. Келин из казахша сюлеймас, начинаем. Они, ой, вы знаете, мы уже давно живем в Москве, поэтому мы забыли язык. Я говорю, давно уже сколько? Там, ну, типа третий год. А я говорю, 21-й год, и что-то не забыл, говорю, ваш казахский язык. И вот, вот эти ведущие пародируют именно, вот как они вставляют русские слова. Это самый, это может быть не очень оригинально, но очень всегда смешной такой способ. То есть все там какие-то слова говорят, а вот в нужных моментах вставляют русские слова, вот как обычно.
1: Ну, в любом случае, вот такие люди, юмористы, дескать, да, они же считают, что они воспитывают свою аудиторию. А, судя по встреченным тобой вот тут у нас представителям данного народа, как-то воспитательный процесс идет трудно все-таки это. Ну, да. Впустую, я бы даже сказал.
0: Да, да, да, ты о ком говоришь?
1: Это я что-то так абстрактно. Знаешь, иногда у меня в последнее время бывает что-то. Память там всплывает, какие-то отрывки из прошлых программ. Или там...
0: Творение Маяковского.
1: Да что угодно. И я как-то... Мозг вынужден реагировать. А язык же он что помело, то есть лепит что-нибудь. А так что тоже. Не обращай вообще внимания.
0: Да, я даже
1: так...
0: на то, что сам говорю, не обращай внимания.
1: Ну что, еще звонок, может быть, послушаем, да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
3: Доброй ночи. Здравствуйте. Я бы вот какой вопрос хотел задать вашему гостю. Вот сейчас в средствах массовой информации так массированно навязывается мысль, что мусульманство и агрессивный характер людей, исповедующих ислам, это совершенно разные вещи. Что вот эта агрессивность, она совершенно не вытекает из характера религии. Что мусульманство это чуть ли не самая миролюбивая религия. Причем об этом говорят люди, которые явно никогда не изучали ислам. А между тем в исламе есть понятие «священная земля», то есть земля, которая должна быть отвоевана, посвящена Аллаху. Само выражение «огнем и мечом» — это выражение Магомета. Множество указаний есть об уничтожении христиан и евреев конкретно в самом Коране.
0: Где это? В каком месте?
3: Но я сейчас ночью не полезу на полку.
0: А у вас, ну почему вы, если вы говорите, можете, наверное? Ну, а, да, а что, не освещена
3: пол? Нет, ну, знаете, это же такие вот очевидные вещи. Просто на самом деле...
0: То есть вы подсчитываете Коран, да?
3: В Библии, конечно, очень много жестокости, но там эта жестокость показана как фактичность. А вот таких вот заповедей, как вот уничтожение людей...
0: Вы в каком?
3: Таких заповедей
0: в чем
3: нет,
0: переводе, уважаемый?
3: В отличие от Корана.
0: Вы в чем переводе читаете Коран? Что, какое у вас издание?
3: У меня традиционное издание.
0: Традиционное издание. Угу.
1: Спасибо,
0: нет, я так не считаю, как считаете вы. Понимаете, любой факт, можно истолковать его всегда двояко. Понимаете, даже самое мирное какое-нибудь предназнование, если при желании, можно описать его как там, знак агрессии или еще чего-то. И сами события происходящие, например, там, если то, что вы имеете в виду, тоже не имеют, во-первых, отношения ни к исламу как таковому, ни к тому, что не показывают, не говорят о том, а об исламе как агрессивной религии. Если у вас не очень, если у вас полка освящена там плохо, сегодня вы не видите, зато вы, наверное, знаете, что и прекрасно помните крестовые походы христиан. Я всегда рекомендую вспоминать их, чтобы говорить о миролюбии, не очень-то разглагольствовать о миролюбии христиан.
1: И мы продолжаем беседу с Назимом Надировым. Мы еще какую-то тему хотели затронуть, если помнишь. То есть затронули про гротеск, про этих самых, про героев эпоса, а еще что-то.
0: И третья тема — физики.
1: А, да, вот, я не случайно сказал такую вещь. Мне это в голову взбрело недавно совершенно, что, скажем, национальность такая существует, музыкант. Также существует национальность физик. Ну, еще ряд таких, скажем... направлении, да, то есть нельзя сказать, что, например, физик еврей, там, да, или там таджик, или русский, также нельзя сказать про музыканта, это сама профессия уже является его национальностью. Ну, как-то вот наши гости индийские, они восприняли это просто, ну, как такую лозунговую какую-то, в общем-то, фразу с моей стороны, но я вот уверен, что...
0: Это за сложности перевода, я слушал там... Просто обобщенно переводилось, поэтому они не уловили, так сказать.
1: Да, да.
0: Ну, скрытого глубокого смысла.
1: Но ты согласен, что это в принципе так?
0: Естественно, да. Вот с физиками я не знаю, потому что, ну, то есть, теоретически согласен. То есть это может быть. Люди, которые там расщепляют там вещи, понимают, им для них, видимо, действительно не имеют. Потому что я мало с ними реально общался. Но для музыкантов, конечно, не может быть, потому что... Огромное количество примеров, то есть вся жизнь это пример того, что действительно музыкант. Во-первых, это самый универсальный язык, это банально уже звучит. Понятно, что музыку не надо никому ничего переводить. И действительно, тот, кто служит музыке, по-моему, не сделает отличия. Самое смешное, например, что смешно, я не знаю, но во всяком случае, группа, допустим, у меня музыкант азербайджанец, солист азербайджанец, а все остальные армяне в группе одной. Да. И вот мы выступали на Наврузе, здесь будет Гасан Мамедов, скрипач, например, а в группе у него все музыканты армяне, например. И прекрасно. Такого взаимопонимания там не видел. Поэтому абсолютно, естественно, не имеет значения.
1: Но что меня тревожит, я ведь тоже неспроста об этом подумал, да? То есть, если музыка такой интернациональный язык, сближение людей, да, то есть действительно там безразлично, там, кто играет, там, индус на табле или там Маркус Миллер на бас-гитаре, то и то замечательно, и всегда музыканты найдут общий язык, то какие-то черти, демоны это поняли сейчас, и начинают привносить мощный, ну, не то что раскол, а какую-то музыкальную волну, которая людей разобщает. Ну, из серии, скажем, брит-попа, так называемого. Вот так называемый брит-поп...
0: Что это такое, Саша?
1: А это вот то, что пытаются весьма криво играть многочисленные наши коллективы, типа «Мумия Гриля», и же с ними. Mm. То есть это достаточно безликая, не музыкальная совершенно волна, которая, как ни странно, объединяет огромное количество не вокруг себя, а именно внутри, да, вот самих этих так называемых музыкантов. И создается какое-то третье государство, то есть империя безликости. Ну, кстати, большинство, я говорю, не все, но большинство вот этой музыки, которая транслируется по МТВ, ТВ, она тоже туда же относится. Всякие скутеры,
0: К «Мумии» я просто не могу ничего сказать, потому что я симпатизирую. Это единственное, что я знаю, что он просто японист. Японист. И этим мне глубоко симпатичен, оказывается, вот этот солист. Он, оказывается, специалист по японскому или по Китаю, по-моему, по Японии. Вот. И этим мне симпатичен, поэтому я ничего плохого про него не скажу. А все остальное... Ну, бывают этапы. Это, видимо, второй урожай. Вот этот всход, то, что была битломания, которым, глубокими поклонниками которой, как известно, мы с тобой являемся, да? Книгу фанов издадим как-нибудь, Саша, да? Всех там российских фанов битла. И, видимо, вот это второе поколение пошло. Это, видимо, тогда было вот какие-то там ВИА создавались, они пытались как-то в подвалах что-то вот этот рок играть. А теперь вот это, видимо, уже на другом уровне. Вот это британский рок выпал в виде вот этих товарищей, о которых ты говорил.
1: Ну, опять же, не только они, а вот, как я уже говорил, скутеры. Ну, я многих не знаю по той причине, что для меня они все, как знаешь, как в туннеле на поезде едешь и не врубаешься, что там проект. Но смысл-то в том, что их имя-то им Легион уже, и люди-то путаются, понимаешь, в языке. То есть, если раньше, например, там, ну, понятно, там, вот Маркус Миллер, вот наш, вот, там, скажем, Кишор, вот этот друг Таблиз, да, они бы, то есть, тот бы издал звук, и этот, и они уже друзья, да, то сейчас вот эти демоны, они бы, ну, представь себе, там, там тот же скутер, там, он, ну, я не извиняюсь, что так представил. Ну, можно назвать как угодно.
0: Справочник мне какой-нибудь подготовил.
1: То есть, ну, неважно, человек из этой вот так называемой новой волны, ну, музыкантами не называю его, послушав бы, это так весьма так, ну, как, ну и ладно. То есть язык-то вот разрушается.
0: Ну, вот смотри, если говорить, я себя предпочитаю положительно находить во всем. Например, у Питера тоже Британия, я хочу ее защитить. Видишь, мы ее как-то обкакали, а тут... А в самой же Британии
1: Слушай,
0: живет
1: не
0: в городе Басте.
1: Эстонию.
0: Да. Чухонцев, да, не все же чухонцев. Да. Вот. И студия в Бас, в местечке Бас у Питера Гэбриэла нашей. Так там же, вот как писался ашхабадский диск, этот «Ашхабад. Город любви», вот с участием Гасана, скрипачей всех. Там музыканты из всех были, из Камеруна, из Пекина на этих там и флейтах своих играли, этой самой... Какие только страны. Вот надо вспомнить те страны, куда тебе послом хотели забросить. Вот оттуда тоже были. С твоей стороны, твои подопечные. Бурунди, да? Да, вот Бурунди барабанщики были. Вот. И все они там неделями вот они сидели, все, значит, писались. И вот там и привлекали. При желании можно было участвовать в записи других, что и происходило, естественно. То есть за это время Гасана пригласили там сыграть, принять участие в записи других альбомов. А какие-то там музыканты принимали участие в записи группы «Ашхабад». То есть просто подходили, говорили, ой, нам нравится вот эта мелодия, хочешь я вот там на таблах сыграю в этом месте, мне кажется, подойдет. И это все происходило прекрасно. И потом все там гастролировали вместе и так далее. То есть есть и объединяющие, не только, так сказать, интегрирующие слова. Вот
1: люблю Питера Габриэла, но я не верю англичанам, потому что в свое время они сослали уголовников, чтобы те завоевывали для них земли, уничтожая индейцев.
0: В Австралию? Зато знаешь, как кайфа сейчас вот только что.
1: Ну, так хорошо так сейчас же здесь, мне кажется, это тоже пиратство, потому что, то есть, видимо, Габриэл, мной уважаемый как музыкант, там и бог, и царь, и то есть хочет, вырежет фразу какую-то, хочет какую-то таблу уберет. То есть, ну, понимаешь, он же босс. То есть вот люди к нему приходят из леса, вот он вылез, понимаешь, то есть он одаренный, очень музыкант, но он целиком и полностью зависит от этого англосакса, который на наворованных у всего сообщества деньгах построил эту студию. Я вот вижу себе эту картинку так. Ему некуда больше и податься, этому вот бедному папуасу, понимаешь? И то, что он прописывается
0: только
1: в данной...
0: Петьке, Габриэлу.
1: Да. И то, что он там прописывается в данной студии, тут непонятно, польза ли это для музыки, во-первых, и польза ли это для вот самого данного музыканта, потому что вполне возможно, что он выплескивает вот так себя и теряет, ну, не то, что самобытность, а вообще всю магию своей музыки, своего искусства, понимаешь?
0: Может, теряя, когда только что-то выплескиваешь, оно остается вечным. Видишь, как я сказал, Саш? Только потеряв что-то, можно оставить его в веках или в истории. Вот поэтому они записывают. Понимаешь, может, они теряют свои, так сказать, отходят от своих корней, приезжают в Англию, там пишут «Нелюбимый тебе». вот, на Туманном береге Альбиона. Но
1: нет,
0: зато...
1: мне очень нравится территория.
0: А, мне... Но сами не нравятся обитатели ее.
1: Да, обитатели, там уже англичан-то истинных не осталось.
0: Да, ну смотри,
1: вот зато остается... они прокололись-то.
0: Да, прокололись этим. Но зато остается диск, понимаешь? И это, конечно, уникальный, например, случай, например, для туркмен. Когда бы такое огромное количество людей во всем мире узнало бы одновременно туркменской традиционной музыки, если бы это не на студии Питера Гэбриэла издалось. Потому что диск везде, дистрибьюция Virgin, крупнейший этот мейджор мира. В любом магазине мира лежат туркменские диски. И знаешь, сколько было писем? Это же дурдом. Люди ехали в Ашхабад.
1: Назим, извини, что я перебиваю. Знаешь, вот есть такой фильм «Sex Pistols». Грет Свиндл, рок-н-ролл, по-моему, он называется. Где в конце вот этот именно Virgin простебан тем, что акула с этой надписью жрет вот этих, казалось бы, независимых с таких дерзких музыкантов, понимаешь? Если я, например, сейчас устрою ток-шоу мощное, да, вот, ну, к примеру, вот мы объявим сейчас с тобой тему завоевать Чечню или отпустить, так огромное количество что дебилов, тут все приборы зашкалят.
0: Уже это делается,
1: потом, понимаешь, то же самое и здесь. То есть, само же рассуждение, естественно, приходят письма, понимаешь, но это вовсе не значит, что люди узнали туркменскую музыку. Они узнали габриэлевскую редакцию туркменской музыки. Вот о чем я хочу сказать. Я дико подозреваю вот в том, что я слушаю, ну, как бы... сам не ем, а мне этот Питер Гэбриэл рассказал, как бать. Причем, опять же, Гэбриэл я уважаю.
0: Да. Я понимаю, Саш, в любом факте я понимаю, нужно чем-то жертвовать. Мне, кстати, положа руку на сердце, я делаю совершенно неправильно, видимо, что признаюсь в этом, очень не нравится этот диск лично.
1: Не нравится.
0: Mm-hmm. Вот, потому что и у меня были большие ссоры, и даже я потом сошел как раз с менеджмента и разорвал контракт. Не разорвал, мы написали другу контракт, потому что мне не нравилось то, что записывают они. А я называл это кастрированной музыкой. То есть они лишили вот этой вот сочности, вот то, что было в группе Ашхабад, там Гасан, на скрипке, она была сочная и темпераментная, и такая пульсивная, и нормальная мужская музыка. Они сделали кастратов из этого.
1: Их же жабы душат. Как же кто-то лучше, кто-то с большим драйвом.
0: Да, и вот они убрали весь драйв абсолютно. Она говорит, музыка должна быть более перкуссивной, более приближенным корням. Ну, какие корни? Откуда Питер Гэбриэл знает о корнях туркменской музыки? Если я там каждую субботу-воскресенье летал туда и вообще в месяц проводил минимум 20 дней в Туркмении. И там варился на всех свадьбах, по пустыням таскался с музыкантами. Но они почему-то решили, что им больше известно про исконную туркменскую музыку. Ну, вот они таково ее и записали. Я считаю, что чем никакую не слушать, лучше слушать то, что вот на этом диске. Но вообще-то, конечно, исконная она гораздо лучше, чем... ее представляют англичане.
1: Ну вот, я, кстати, видишь, возмущение моему нет предела, но тем не менее я как-то попал немножко в... Ну, вот возмущение тем, что кастрированный продукт тиражируется мощным дистрибьютором по всему миру, и что они еще пишут. Сказал, что они пишут. Ну, только дебилы пишут, понимаешь? Вот ты согласись. Ну, вот...
0: Да, говорит, мы на свадьбу хотим приехать, услышать, там, чтобы побывать там на концерте группы Ашхабад из Лондона, из Берлина. Я говорю, так поймите, что группа это не существует, Ашхабад. Это только экспортный вариант. Они встречаются в аэропорту, летят на запад, там ездят, там, потом возвращаются, в аэропорту расходятся в разные. Они никогда не играют вместе.
1: Так, Гэбриэл слили. Что еще? Кого бы еще? А, вот, погоди. Тут еще такое послание. А, British Rock слили это, да? Да. Назим, знакомо ли вам творчество группы Devil's Annual? Эта группа в конце 60-х записала один альбом. Круто. Продюсировал ее известный человек Феликс Папалла. Ну, в общем, Папалради. Итальяшка, видать, из группы Mountain. На ее диске была записана музыка Востока, в рок-аранжировках. Содержала все как тюркские, так и греческие, ближневосточные мелодии. Интересуется Хэнк.
0: Нет, как группа называлась?
1: Сейчас, секунду. Devil's Anvil.
0: Ну, нет, название уже мне не нравится, а не знаю, как насчет там аранжировок. Были попытки, многие ведь делали, была такая...
1: Танец вот, саблями, хачатуря, насколько переигрывали.
0: Вообще не надо, это не танец саблями.
1: Ну, нет,
0: это шовинистическое русское название. Это танец курдов, Саша.
1: Ну, я тебе говорю,
0: это во всем мире называется танец курдов, во всем мире.
1: И драка так, у меня пластинка есть, написано «Танец саблями, хачатуря».
0: И после того, почему-то вот в России... во всем мире, там, курдан, во всем, в Германии смотришь, видят, танец курдов, вообще в либретто стоит танец курдов.
1: Меня вот ты сейчас это сказал, я...
0: Почему-то в России стыдливо курдов убрали, чем вам не нравится танец курдов?
1: Да вообще, слушай, вообще бред, вот, прикинь, танец с саблями. Знаешь, что такое тут имеется в виду, то есть, что сабля — это девка. Ну, когда вот была гусара встречаются, и говорят, я сегодня при сабле. То есть, одно. Другое, что это, как бы, если они реально пляшут с саблями, то есть, порубать друг друга могут в капусту, идиотизм. Меня всегда это пугало, и, честно говоря, прошу, конечно, прощения, вот. Но вот замечательная хачатуряновская мелодия, она как-то не воспринимает.
0: Как она по либретто, да. Вот он попадает, вообще... да, там электростанцию строят в горах, и там он влюблен в курдянку Айшу, это самое. Да, и он приезжает, и он видит курдскую свадьбу, и там идет танец курдов, да. И почему-то потом переделали и в России.
1: Слушай, а с саблями они танцуют вообще? Ну или как? Может, там, может быть, действительно там какой-то есть танец, который...
0: Я не видел. Ну, это подразумевается танец курдов, и почему они саблями должны там?
1: Не знаю. Слушай, ну это круто. Я вот право, я доволен даже. Ты мне рассказал интересную правду.
0: Ну.
1: Ну, вообще, это, да, я демонизм какой-то даже. Ну что, звонок послушай.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, вы...
1: Я два раза сказал здравствуйте, знаете почему? Потому что у меня пальцы застряли, и я не смог вывести.
0: А я думал, один раз
4: У меня-то как застряли.
0: А я думал, он за меня. Я думал, я-то промолчал, ты два раза поздравил.
4: Слушайте, вы так сегодня духовно меня обогатили, рассказав, как на самом деле все делается в нашем эфире. У меня тут вот в голову один забежал вопрос. Вот пока он не убежал, объясните... кто там сейчас двойник-то, Сергей Доренко? Чего такого убогого нашли? Просто зачизно обидно. И, может, знаете, когда настоящий появится?
1: Спасибо. Ну, нам бы еще знать, кто такой вот, Сергей Федоренко. Я, честно говоря, с трудом представляю. Но думаю, что тоже человек какой-нибудь, у которого фамилия заканчивается на Ко.
0: Да.
1: Я с трудом представляю. Вы знаете, мы... Но, честно скажем...
0: В коридоре не встречали. Вот мы сейчас ходили, нет, там были на кого.
1: Нет, не было. Так, что тут
0: еще? Мы, если когда встретится вот этот ваш товарищ, о котором вы сказали, слушай, мы его протестируем.
1: Тут серьезный вопрос к тебе от Светланы.
0: Mm-hmm.
1: Ты любишь такие вопросы.
0: Да, про что? Про любовь?
1: Ну, ты так настройся серьезно на зиму. Как ты относишься к Дэвиду Боуи?
0: Саша, от тебя такого не ожидал.
1: Нет, я просто зачитал послание. Но ты подумай пока, мы прервемся ненадолго.
0: Да.
1: А ты обдумай, приготовь ответ, да, напиши его.
0: В письменной форме сдам тебе.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назимом Надировым. Соответственно, приходит огромное количество всяческих сообщений на устройство. Также люди приходят, звонят, стучат, в общем, делают что ни попадя. Сейчас.
0: Это был Светлане ответ, да, Саша?
1: Да, Светлане
0: ответ. Насчет Боуи, да, мы ответили.
1: Да. Далее вот... такой... А, сейчас вот... что вы имели в виду под саблей в песне с последнего альбома? Я имел в виду именно все-таки особу женского пола, на самом деле. Там в конце, кстати, все понятно очень, да? Спасибо за психонатуральную программу. В первый раз такое слышу в нормальное время в Москве. Гость из Питера. Вот видно, что человек позитивно настроен.
0: Да, спасибо, что слушаете.
1: И плюс вообще, то есть нормальное время, это вот не то, что неудобное время. Как это так? Да.
0: Самое то.
1: Хотелось бы узнать у вас обоих, по каким дням вы посещаете клуб «Шанс», пишет Григорий. А мы проконсультировались тут быстро, позвонили, узнали, что этот клуб, так называемый пидор-клуб в хорошем смысле этого слова, то есть там собираются геи и вот те, кто, в общем-то... Значит, Григорий, вам вряд ли что-то светит, конечно, мы можем туда прийти за вас, счет, в общем-то, похавать, выпить недурно, но я больше чем
0: уверен... В аквариуме плавать не будем голыми?
1: А там аквариум, что ли? Ну что, рыба, что ли? Нет, мы, в общем-то, возьмем просто девок и уйдем с девками. Григорий, мы, в общем-то, любим девок. На самом деле так. Так что, как бы вы ни красились, вряд ли вам светит от нас, скажем так, наш овес. Наш овес не в вашей ясли. О, новая пословица.
0: А я стыдливо краснею, молчу просто.
1: От Белани, кстати, наша постоянная радиослушательница или радиослушатель, понимаешь, вот коробка, она ж тупая. То есть я, кстати, предлагал, знаешь, как делать? Круто, чего я придумал сейчас. Смотри, вот есть пейджинговая компания, да? Вот, сидят там девушки-операционистки, да? Они могут...
0: Это время прям лежат уже там.
1: Они меняются каждый час. Что это? Даже чаще. Как при игре в блэкджек.
0: Ага.
1: Вот, то есть... Приходит сообщение, например, передают мужской голос сообщение, да? Они передают абоненту сюда, например, изображение пениса или мужского знака. Приходит сообщение от женщины, да, кстати, соответственно. Представляешь, ты понимаешь, от кого пришло. То есть, что я кнопку нажал, просто мужской голос или нет?
0: В РАО, беги завтра.
1: Возможно, и, средний, и, ну, типа, непонятно. Какая-то
0: как бы
1: ну, да, в недоуменке она, типа, ну, знаешь, как бывает. Да, или да. Ребенка, там, старушка, да. Дальше пошло там. Все. Во, какой я умный. Такое сообщение от Билани. Как вы считаете, верно ли, что более строгое отношение к оккультизму в исламе, нежели в христианстве, привело к отсутствию в странах Азии музыкального жанра тяжелый металл, все тексты которого имеют оккультную основу? Мысль?
0: Ну, может быть, Билани. Может быть. В любом случае, я рад этому, что этого нет. Что это дало такой результат. Я лично рад, мои уши отдыхают.
1: Александр, тут вот включил приемник и первое, что услышал, цитата, в толчке 215. Потом понял, про какого-то спортсмена говорили. Что же это за спорт такой странный? Может, вы объясните? Вы-то сначала слушали, пишет Егор. Дело в том,
0: что... Да он нам долго здесь сидел и объяснял вот этот тур.
1: Это не совсем спорт, это не про спортсмена. Ситуация в том, что это о опятах. Дело в том, что люди набрали ложных опят, и огромное количество их было смешано, в общем-то, в банках. Потом их отдали на утилизацию. Им пришлось практически их пересчитывать, чтобы какая-то черная душа не вложила их дальше в банк. В данный момент вот уже 216-й был выброшен, в общем-то, в толчок, попросту в унитаз. И число должно равняться 319 и два маленьких.
0: У нас время от времени просят Саши помогать, поэтому мы исчезаем из эфира, выходим в коридор.
1: Периодически, да. И вот тут... То есть это я просто на зиму крикнул. На зиму в толчке 215-й был. Ну что, еще какой-то звонок, может быть, мы примем. Хотя вот ты вот хотел какую тему-то поднять насчет того, нужно ли продюсеру музыкальное образование.
0: Вот многие говорят всегда, что нужно... Вот этот... Я до сих пор это сам не решил. Нужно ли и вот знать ноты и очень разбираться, например, в музыке, в терциях, синкопах. И прочих музыкальных премудростей. Вот. У меня мнение, что человек должен быть дилетантом. То есть в хорошем смысле дилетантом во всем, что он делает. Мне лично нравится. В тот момент, когда я понимаю, что чем-то я обязан что-то знать или обязан чем-то заниматься, в это время предмет, так сказать, моих занятий перестает меня интересовать. То есть до тех до пор, пока тебе интересно, там, мне, то есть, заниматься языками, и ты не обязан. Да, все интересно, но когда ты должен в академии сидеть, вообще протирать штаны и что-то делать, ведь там, и знать все, как будто бы, то уже неинтересно. Так и в музыке, поскольку это мое хобби, вот, мало ли, оно может продлиться, там, вот уже 10 лет там длится, а может быть, завтра закончу этим заниматься, то я считаю, что я не должен знать нот. И, да и вообще так легче. Потому что когда знаешь все изнутри, как вот куклу разобрать, да, чтобы понять, что такое кукла, надо там вытаскиваешь, дети ломают ее, пружины все там и начинают. Так и этот предмет. Если, например, музыку начнешь воспринимать изнутри, то она перестанет быть... перестаешь понимать самое общее. Вот бинокль, когда настраиваешь, ты же хочешь когда поближе посмотреть, но ты же не можешь одновременно смотреть далеко или близко.
1: Я с тобой согласен. Да. То есть музыку по-разному воспринимать.
0: Да, поэтому нужно ее воспринимать как общий, как продукт.
1: Я вот с тобой не согласен, потому что я, ну, хотя я понимаю, это недостаток, но я практически в каждой пьесе я слышу отдельный инструмент, слышу, как играют там люди. И мне, кстати, очень тяжело этот бинокль отвести, чтобы воспринимать музыку вот как... Ну, грубо говоря, если взять девку, да, вот хорошую, хорошем смысле слова. Я, например, отдельно разглядываю сиську, то есть все, пятое, десятое. А вот вместе ее целиком как-то разглядеть не могу, понимаешь? Вот, потому что я ближе к ней.
0: С трехсосных в трех сиськах заблудился.
1: Попутался. Ну, знаешь, тут есть еще одна опасность. Вот если директор группы, продюсер, администратор, неважно, не дай бог еще и музыкант, то...
0: Вот к чему я веду, понимаешь? Вот я хотел сказать, что слава богу, что я не музыкант. Понимаешь, в данном случае, потому что когда они начинают обсуждать, а вот здесь гитара, бас, надо было вот чего-то, и начинают какие-то там влезать тонко, ну, занимайся ты или продюсер, занимайся своим делом, организуй концерты, там, делай промоушен, там, то-то-то. Или уже не лезть, потому что нет ничего хуже, я считаю, когда люди садятся, вот, и вместо того, чтобы заниматься своим делом, так сказать, пропагандой и продвижением своего продукта, обсуждают тонкости там какой-то гитарной партии.
1: Да это и ладно, чуть-чуть. Это ладно, если обсуждают. Страшнее, может быть, вещь. Представь себе, что ты владеешь музыкальным инструментом каким-то, да. Но у тебя вот работа это администрировать там или там директорствовать, да, продюсировать и так далее. Вдруг в какой-то момент какой-то музыкант, как правило, вот это перкуссионист все-таки заболевает, не приходит. А то просто его и не было никогда по штату. Но тем не менее, тебе вдруг взбредает в голову, а поиграю-ка я со своей группой на перкуссии. Получается, ну, извини, просто еще один идиот на сцене, потому что нормальная группа никогда не допустит непрофессионала на сцену. Типа, давай поиграем у нас на перкуссии. Винтёк. Сыграешь, винтёк. Идиотизм полный. Плюс, ну, то есть превращается это все в тусовку. Я целиком с тобой согласен.
0: Да, и вот поэтому все-таки действительно лучше не знать, не лезть в тонкости, тогда воспринимаешь предмет, общее впечатление от предмета, не влезая в тонкости. Потому что, когда, например, вот когда по-немецки, вот слишком знать, например, немецкий язык, Саш, представляешь, многие филологи не воспринимают то, что говорят на иностранных языках знатоки, потому что, особенно девицы, значит, опять же, потому что они не хотят слышать суть. Вот им объясняешь, например, очень толковый, например, речь говорит человек, для которого немецкий не родной, например, да, или испанский, к примеру. И ведь любая нормальная филологиня, она же не будет даже слышать, что он говорит. Может, какие-то вещи, которые самые глубокие в ее жизни, а она это не слушает, потому что она говорит, ой, какой он ужасный баварский акцентом говорит. Вот. И вот не была бы такой умной, не знала бы, что там как раз отличается, чем акцент или там диалект немецкого языка, она бы слушала суть. А поскольку слишком умная, научилась отличать там саксонский от баварского диалекта, то она и только слышит, чтобы показать свою умность, она говорит, ой, говорит на баварском, как противно. Вместо того, чтобы слышать, что он говорит, что, ведь говорит он интересные вещи, так и в музыке. Как бы слишком много знать, будешь воспринимать только деталь. О, как классно, соло пошло там, на что-то, что-то. А нужно же ведь продюсера только воспринимать общее о продукте этом и имеет ли смысл его продвигать. А если да, то найти рычаги и продвигать его на рынке, и все.
1: Ну да, да, да, да, я стал с тобой согласен.
0: А что ты хихикаешь, что там?
1: Нет, тут просто пришло сейчас, вот я просто выложил еще одно сообщение, а потом про то, про которое я хихикал, я радостно хихикал. Почему по телевидению один пианист сказал следующее: если русский человек играет Баха, то немец чувствует какой-то акцент в музыке, а если немец играет Рахманинова, то русский чувствует акцент в музыке, как будто речь на русском языке с армянским акцентом. Это интересно.
0: Да, да, да,
1: ну,
0: интересно.
1: В музыке тоже есть акцент.
0: Да, видимо, да.
1: Кстати, вот то, о чем мы сегодня говорили вот с нашими индийскими гостями.
0: Да, вот я хотел сказать, да, что это.
1: Вот, а сообщение следующее. Вот почему я смеялся радостно. Александр, почему вы присвоили себе половину денег, которые вы должны были вчера выплатить украинской сборной за пропуск двух голов, пишет Василий Вась. Ну, во-первых, дело в том, что я еще умудрился, так сказать, подсадить компаньона и присвоил все. Вот. А в целом, честно, просто нужны были деньги.
0: Ну, мы часть пропили уже сегодня, Саша.
1: Мы ну, пропили. Ну, не то, что пропили, но мы там, так сказать, мы помогали ближним нашим, то есть по проституткам платили активно, да. И, в общем-то, другим нуждающимся, как-то крупье всячески.
0: Но шансы никому не дадим. Если...
1: Безусловно.
0: Кровно заработанный.
1: Так, что еще тут? Так, тут это неинтересно. Это тоже неинтересно. Это уже выбит. Это звонок, может быть, а то как-то...
0: А то.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, Назим. У меня такой вопрос. Почему в индийских фильмах есть какой-то порог, вот дальше которого не показывают эротические моменты, И второй вопрос, значит, почему у мусульманских народов вот не привилось все-таки джаз, свинг, а вот рэп даже в нашу эстраду, которая...
0: Нет, как раз... Что касается первого вопроса, да. Вот это, кстати, одно из загадок вот индийского восприятия. Как-нибудь хочу с ними тоже на эту тему поговорить. Ружди об этом много пишет. С одной стороны, камасутры и тантрический секс, и все это, так сказать, в Индии, да, вы имеете представление, о чем я говорю. А с другой стороны, даже в фильмах нельзя было показывать поцелуи, например. Вместо поцелуев, как вы помните, например, были разные способы. Например, камера переходила на голубок, которые сидят там, как это, голубки целуются, да? Клювами, в общем,
1: они
0: там прикасаются.
1: Они передают друг другу пищу, они отрыгивают из зоба и кормят друг друга.
0: Да, это вот знак, типа, знак любви, да? Вот такие,
1: ну да, полное доверие.
0: Эзоповской речью, да, они всякими такими заменами происходили показ. То есть такое было целомудрие в индийском кино. А с другой стороны, в любой храм можно было идти и увидеть такие картинки, которые, да, в европейских странах, да, за это, как порнуху, наверное, изымают. Вот. Ну, вот такое восприятие, такое, так, факт, тут уже ничего не поделаешь. Что касается джаза и мусульманских стран, тут вы не правы. Кто как не... Вы, если вы не помните, кто, какой лучший коллектив джаз-роковый в России был в советское время, и который предшественником группы Ашхабад? Гюнеш. Совершенно мусульманский коллектив из Ашхабада. Вот. И там как раз вот перкуссионист Хакбердела Мурадов лучший. Вот он с Петром Гэбриэлом выступает. Один из лучших перкуссионистов мира, я считаю. И все, собственно, там... Ну, были, естественно, и русские ребята. Стас Морозов, он сейчас в Мюнхене живет. Он на саксофоне. Там басист был русский, Володя Белоус. Ну, в принципе, сам барабанщик Ришат Шафиев. Кстати, он выпускает сейчас новый альбом свой. «Музыка без слов», по-моему, где-то будет в ноябре, в декабре презентация. Весь коллектив собирается. Все из Германии приезжают, и Ришат в Москве. Они будут 25 лет праздновать в Доме кино, по-моему, на декабре. Так что вот, лучший джаз-роковый... А, «Интеграл». Если вы знаете Барри Алибасов, да, вот ныне такой стал одиозной фигурой шоу-бизнеса. Был он вообще талантливый. У него была группа «Интеграл». Она была одна из лучших. Она в Алма-Ате была тоже джаз-роковая группа. Потом, по-моему, «Караван» называлась. Там два брата. Ташкинь. В Алма-Ате, не. Фархат еще один там. Очень даже очень хороший. А потом, как? Вы совершенно все перепутали. Вы наоборот, действительно, азербайджанская традиция. Мустафа Заде. Вы что? А дочь Азиза Мустафа Заде? Мусульманская считается вообще на Западе, наверное, это самая раскрученная вообще певица из СНГ за всю историю, наверное, на Западе. Потому что ее там диски, если вы знаете, Sony издает, у нее концерт на 3 года вперед расписаны. Это как раз она впервые применила то, что сделал отец. Это гениальное открытие отца стало, что он мугамы стал исполнять не вокалом, а инструментом, инструментальные, так сказать, пошли мугамы. Ну, так что, по-моему, я ответил на ваш вопрос.
1: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Еще я хочу сказать, тут меня приглашают на охоту и на рыбалку по грибы, и, в общем-то, также по ягоды. Я всегда за, особенно если меня будут вкусно кормить, возить куда ни попадя, на чем попал, и заботиться обо мне. И еще приятнее, если вы все-таки женщина. Ну, вот кто приглашает. Надирова. Ну, вот ты знаешь, много тут приходит сообщений. Я всегда так говорю, много, потому что если скажу, что мало, то не поверят. А действительно, их много. Вот я прям одно зачитаю. Саша, я беспокоюсь за вашу супругу, но я думаю, она вас поймет. Потому что мы едем с вами вдвоем и с двумя хорошенькими, добрыми женщинами на рыбалку, охоту и шашлыки, пишет Сергей. Замечательно, согласись, сообщение.
0: А меня на шашлыки. Я же сказал, что мясо не ем. Возьмите меня на шашлыки.
1: Так слушай дальше. Оказывается, он обращается к Саше Лушину.
0: А кто такой?
1: Не знаю, но я в любом случае Сергею оставлю записку, что любой, в общем-то, в общем, все Лушины, прям обращайтесь быстрее к Сергею и поедете с ним. Благодарю.
0: А может, мы тоже двойниками? Вот этот Федоренко, у него же есть настоящий, есть двойник.
1: Я
0: так может тоже?
1: Я не могу. Я честен. Не...
0: А я могу.
1: Слушай, вот
0: я, наверное, очень похож на лучшего.
1: Смотри, тут такое сообщение. Ну, хорошо, вот так прям сентенция такая. В Туркмении есть музыка. Но назовите мне имя туркменского Фрэнка Синатры.
0: Атабай Бахши Чаракулиев.
1: Запомнил, Элвис? Так-то.
0: Могу? Spell. Это name. Атапай Бахши Чаракулиев проживает в поселке Гами в 15 километрах от Ашхабада на улице Пушкина, 15А.
1: Дом — это номер.
0: Дом, да.
1: То есть все, кто там будет, приходите, говорите, что от нас. Ну что, звонок, видимо, да, то есть утренние звонки, так скажем, пошли. Доброе утро, говорите, пожалуйста, вы прям в эфире. Мы там полны.
6: Потрясающе. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Меня зовут Сергей, и мне очень приятно в свой поздний час слушать такую приятную программу. Это заменяет мне сон, можно сказать, потому что это тоже своего рода отдых. Вот. И я хотел бы просто поинтересоваться вот у Назима, поскольку он продюсер и связан с продвижением непосредственно вот музыки, так скажем, в массы. Поскольку я музыкант, мне интересно, как он видит вот пути развития. Развитие дальнейшего вот нашей музыкальной, ну так скажем, эстрады или нашей, ну, российской музыки. То есть это будет и дальше подражание тому, что вот было на Западе там несколько лет назад, или все-таки появится что-то такое свое и оригинальное.
0: Спасибо, спасибо. Сергей, что вы предпочитаете нас сну, нас предпочитают Морфею. Ага. Третий мужик, который там на этот сидел, помнишь, да. Морфей?
1: Да, был такой.
0: Был такой, он ушел, да. Сережа, мне, честно говоря, у меня очень пессимистические ожидания, хотя есть уже какие-то, по каким-то признакам можно сидеть о каких-то сдвигах в нашей эстраде. Я, конечно, о ней очень мало знаю, она меня не очень интересует, если честно. Вот, но... Уже положительное то, что мне, и то, что меня радует, что это сдвиг в сознании, таких, в том числе вот у вас, например, или еще многих слушателей, которые хотят слушать незнакомую музыку, в том числе, например, этнику. Я раньше говорил, что всегда отличие чего слушателя на Западе, если они видят концерт Узбекистана, там они не знают, естественно, что такое Узбекистан, там думают, может, Пакистан, там многие принимают за провинцию, там Пакистан или еще чего-нибудь. Но им интересно, потому что они не знают этого, они стремятся узнать. Значит, они должны пойти на этот концерт этнического коллектива, увидеть, посмотреть, и они обогатились. Они узнали, что вот бывают там различные манеры исполнения. Бухарская такая-сякая, вот из Узбекистана. У нас же идут только на то, что мне вообще непонятно, что они знают наизусть. Там, идти на Апину там, или на кого-то. То есть и так уже заигранный, хочешь, не хочешь, ты даже затыкая все вообще органы восприятия, все равно ты наслушаешься в день по 50 раз этой певицы. Еще самому уже давать деньги, покупать билет, еще идти на это все теперь опять смотреть под фонограмму. Это мне совершенно... Не знаю, кто мне сможет объяснить, из каких соображений, побуждений нужно делать такое. Поэтому, ну что... Плюс, что играют уже живьем многие. Плюс, что, так сказать, авангардная сцена поднялась и стала более заметной в России. Плюс, что вот у нас есть возможность говорить об этнических коллективах и нетрадиционной музыке, правильно?
1: Это то будет... есть ты сегодня такой добрый следователь, позитивный, а я злой и негативный.
0: Вот, прикинь, мы как это...
1: Нужно нет, я вот просто о другом хочу сказать. Вот смотри, извини, что я тебя перебил, но просто включаю.
0: Я не хочу понятно. Никого ругать в такое время, но что мне?
1: А я наоборот.
0: Ну давай.
1: Там включаю недавно диапроектор, случайно тоже звук заработал, и идет, значит, анонс людей, которые будут в какой-то дебильной совершенно программе. Я никогда ее толком не смотрел, нас типа там песни года там или там песни
0: 90-х. Да.
1: И кто там в этой программе? Значит, Андрей Серов, который уже не знаю вообще, то есть
0: я сколько. Вздохнул.
1: Понимаешь, и все люди около него. Это песня года считается в этой стране. Это что за бред такой? Какой включаешь песня? Этого парня, который в очках все время, который это самое. Музыкальный навоз там или вот эту. Кто у него? Те же самые, значит, в перспективе это Александр эти всякие, или там как их эти. Ну, то есть Саша, все то же самое, Саша, только есть, пока еще молодые.
0: Я очень терпим,
1: это,
0: то есть, потому что я могу выключить, я очень терпим. Но есть люди, которые даже мою вообще восточную долготерпимость, то есть есть тут ведущий один, знаете, этот Атар, как о нем написал Артемий Троицкий, маленький Атар, большая Атара, там поп Баранов, это самое. Ну, это действительно невозможно. Я считаю, что не дело не в том, что там профессионально. Этих людей, я считаю, таких людей просто. Это моя принципиальная позиция. Просто не подпускать рядом, просто близко, на расстоянии пушечного выстрела к средству массовой информации, например. Ну, не там. И детина, вот эта поющая, самая популярная нынче
1: бегущая.
0: Да.
1: Ящер.
0: Которая поет турецкие песни. Нет, да, обработку.
1: Она одну песню Dan International поет,
0: кстати. Да, вот мне сказал кто-то. Потом Далиды песни он там поет еще.
1: В общем, черт полный.
0: Да, нет, при этом в турецком этом же, в турецкой футболке, то есть во флоге с турецким знаком. Будучи сам армянином, это вообще нужно придумать.
1: Он там цыган, какой же он армян?
0: Ну, цыган больше похож.
1: Тут это самое, лежит пластинка его, я тебе покажу, ты с коня упадешь. То есть, ну, более безвкусные вещи я не видел. То есть вот эти блестки. Вот кто, скажи, такая пена изо рта пошла и гнев. Кто им говорит, что вот так красиво? Вот, посмотри, ты посмотри ящера. Ты посмотри, каков. Это же чего? Это же, слушай, голдас. Ну, то есть ты посмотри.
0: Слушай, ну...
1: Это же может вместо бляхи прицепить на какую-нибудь девятку поношенную.
0: Ух ты. Чего только не увидишь у вас тут.
1: Да не, ну ты можешь себе представить? А посмотри на лицо-то. Он же себя любит.
0: Ну, то главное, народ любит. Вот это непонятно мне совершенно.
1: А
0: это...
1: народ любит ящеров, потому что ящер, он как бы такой...
0: Зомби.
1: Зомби-ящер.
0: Зоро, как ты говоришь, зороастрист, Зоро.
1: Слушай, ну согласись-то, в принципе, ящер, он еще как бы достоин немножко внимания, потому что, ну, сложно не заметить ящера. Но вот сейчас же огромное количество каких-то вообще демонов и демонят. Вот.
0: Это я когда включаю, гости приходят, например, вот, и говорят, можно телевизор посмотреть? Ну, я так, ну, очень хочется, они типа, да, да. И вот идет там передача про звезды, типа звезды. И вот пишут снизу имена, я не понимаю, кто это такие. То есть вот там написал какое-то имя, да. Программа там все о звездах. Я вот я смотрю, думаю, кто из них должен быть звездой, кто не звездой. Кто кого интервьюирует, битый не битый везет. Кто из них должен быть звездой, а кто интервьюирует.
1: А кто фотограф. Причем, да. Знаешь, это же тенденция проявляется во всяческих модных журналах. То есть, например, фотография какого-то вымени, который там показывает сиську в ночном клубе и надпись. А Алена там какая-то, к примеру, там даже бывает без фамилии. Перед объективом в таком-то клубе. Что за Алена? Какая Алена? То есть полный бред. Или, например, просто цитирую, ее уже узнают на улицах. И фотография какой-то тетки, она записала уже свой второй альбом. Кто такая?
0: Ну, вот есть эти стрелки, 9 штук или 6 штук.
1: В сделке.
0: Да. Ну, как можно запомнить? Мне вот это непонятно.
1: А что
0: можно
1: запомнить?
0: Ну, оружие.
1: А кто запоминается? А? Дед, я, кстати, как-то... Ты на меня, что ли, намекаешь?
0: Нет, на рыбалку, не ты с ними собирался, что ли?
1: А то есть думаешь, он этих посунет? Круто как. Да, в принципе, это серьезная такая вот...
0: Но главное, что бесконечная тема.
1: Да. Думаешь, бесконечная она будет? Не, ну положение-то изменится все-таки в лучшую сторону.
0: Вопрос, да, был? Ну... По мне тогда, я вот предпочитаю, то есть в моих программах ее не бывает, там, где я, этого нет. Поэтому можно считать, что это вообще не существует, значит, изменится. Если все будут так относиться, значит, изменится. Значит, не будет рынка сбыта этой продукции.
1: Нет, если не все будут слушать нас и запоем, в общем-то, слушать нас, не просто слушать, а запоем, то вот такое вот
0: да.
1: Образование...
0: Диски потом будет, компакт-диски продаваться, беседы ЛРЦ с Надиром, да.
1: Конечно, это гораздо умнее, нежели большинство крутящихся по телевидению хитов. Вообще телевидение, это, конечно, враг демократии, на самом деле.
0: Да.
1: Вот я тебе зачитаю, как это самое облажался, знаешь кто? Рики Мартин. Вот он прислал сообщение. Александр, я недавно познакомился с вашим творчеством, был просто поражен. Приглашаю вас на совместные концерты. Деньги уже переведены на ваш счет в Цюрихе. Он не знает, что в связи со всеми вот этими делами насчет American Bank, да, вот что мой счет там тоже прикрыли. Нет, два прикрыли. Один я успел перевести, но он не в Цюрихе, действительно. Так что канули твои деньги, латиноамериканский герой, в базу. Вот, да, почили в базу, скажем
0: пусть
1: так.
0: Пусть теперь шанс едет Рики Мартин.
1: Вот, а что бы вы хотели увидеть по телевизору? Резонный вопрос. Продавец телевизоров, кстати, спрашивает. Я бы хотел увидеть по телевизору всяких животных вот вместо зоопарка. Или в реальном времени, чтобы, например, установили видеокамеру где-нибудь на Трафальгарской площади, там, в Лондоне, да, или около собора Парижской Богоматери в Париже.
0: И транслировали. Интернет есть такое, знаешь, да?
1: Ну, интернет, это очень дорого для нашей семьи, ты что?
0: Да нет, ладно. А вот так.
1: Ха! Нет, вот чтобы транслировали, а вот не всякие рожи там заикающиеся, которые там о политике что-то бредят, или всякие там дебильные прыгающие демоны. Ну или там просто, например, в зоопарке напрямую. То есть, понимаешь, первый канал, да, камеры две установлены в клеточке с зеброй, другие две в клеточке с попугаями. Ну, там, вот.
0: По-моему, не, ну журналисты, маньяки, телевизионщики особенно, это же маньяки. Все.
1: Конечно, они специально наступают на дождевых червей, когда выходят с работы.
0: Как было хорошо, смотри, не было журналистов, не было телевидения, и народы жили мирно вообще тысячелетиями рядом. А сейчас, казалось, телевидение и может так объединять людей, а получается все наоборот.
1: Да.
0: Насмотрятся телевизоры все.
1: Нагнетают обстановку всякую.
0: Вообще нехорошие.
1: Ну что, еще звонок примем от единомышленников.
0: Угу.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
7: Алло. Единомышленник.
1: Ну, рассказывайте.
7: Я просто немножко, наверное, постарше, и с удовольствием слушая про динозавров и демонят.
1: Про ящера, про ящера.
7: 15-20 назад, подобных же, один, я бы сказал, очень гениальный товарищ из МГУ произнес такую фразочку: если бы голос становился от яйца, то куриный бы зад заливался соловьем. Но вот про нынешних даже не знаю, применимо ли это насчет голоса.
0: Насчет зада точно применимо.
7: Насчет зада, да.
0: А кто в МГУ говорил это?
7: Ну, давно ныне покойный.
0: Кто?
7: Давно ныне покойный.
0: А, царство небесное.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Надеюсь, что ты не на мой голос вы намекали, не на мою задницу, потому что я нынче осипший. Вот. И, в общем-то, мне приходится стоять, потому что я сделал себе мощные татуировки по всему телу. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Приезжайте в Хамелеон.
1: Чего? Человек сказал, бредит. Это Хамаон какой-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полностью внимание.
9: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
9: Вот. Это, кстати, вот хорошо на мой вопрос там ответить. Я просто положить трубку по поводу акцентов музыки.
1: Да.
9: Вот. Ну, у меня, в принципе, много еще, в принципе, вопросов. Вот. По поводу телевидения вы сказали, вот что показывают.
1: По поводу чего-чего-чего по поводу?
9: Телевидение, почему?
1: Да.
9: Что надо там показывать всякую политику. Что, конечно, политика, может, нужна, но вот, по-моему, по поводу нагнетания обстановки, вот, по поводу этого сказали журналисты Доренко, которые, я, конечно, понимаю, можно человека взять там, в прямом смысле обосрать, да, но не до такой же степени. Нельзя же вот сидеть, вот, главное, в каждой программе все время на одного человека, вот, на него крысится, да.
1: Я с трудом представляю, Димон, извините,
0: это он на кого-то крысит?
9: Ну, вот Доренко там, на Лужкова.
1: Кто такой Федоренко? Давайте начнем с этого, потому что я совершенно искренне, вот да, мы с Назем...
9: Я сам редко смотрю телевизор, потому что этот... Просто я включил, а вообще обалдел, до чего мы докатились, понимаете? А вот по поводу того, что говорит, телевизор, телевидение нужно, не нужно. Вот, допустим, вот вы же сейчас вещаете по приемнику, да? Приемник получается, что лучше, что ли, телевидение?
1: Да нет, все это ерунда полная.
9: Не, ну, блин, ну, там же хотел бы, чтобы все-таки Монморанси на телевидении вещал. Вот, я тоже с удовольствием хотел. Вот на таких побольше программ, где вот можно было так спокойно пообщаться вот именно о музыке. Именно о музыке.
1: Нет! Нет, а Димон. Какой музыки? Ну, Димон, ну, музыку надо создавать, а разговаривать они только тунеядцы.
9: Ну, почему вы говорили там компакт-диски?
1: Ну, потому что Назим занимается продюсерской деятельностью, он непосредственно создает продукт,
9: знаете,
1: скажем так.
9: Вообще, когда у вас в программе Назим, программа просто интересная.
1: Ну, так вы, безусловно.
9: Допустим, я вот вроде не выспался сегодня, а вот сейчас просто не хочет спать, вот, точно в 6 часов утра придется уснуть, когда вы закончите, потому что так интересно, прямо
1: Ну, но мы о музыке-то говорим по минимуму все-таки, поэтому тебе интересно. Спасибо. Спасибо тебе за звонок. Вот тут сейчас...
10: Тунеядцы.
1: Видишь, уже устали под утро. Вот сообщение уже. Саша, последний звонок меня удивил. В 58-м году МГУ Горенко, царство ему небесное, Сергей. На, вот, видимо, насчет цитаты, видишь? Тесен мир. Еще вот очень странное сообщение от Анны. Вот вы так ругаете безделок. Аж, ну, она пишет, конечно, настоящее название данного высокохудожественного коллектива авторов, единомышленников и сообщников. А что же у вас дома? Небось, домострой мощнейший. Никто с гороха не слазит, пишет Анна.
0: Кто такой горох?
1: Ну, я не думаю, что это царь гороха. Я думаю, что она имеет в виду, что мы плохо едим с тобой, очень голодные, гороха, да, смысле, и я нас думал, пушат мужик из-за этого.
0: Я думал, мужик горох.
1: Нет, ну я же говорю, не царь горох. Ага. Нет, Ань, я вот искренне совершенно скажу, что дома, когда я приеду, я первым делом где-то часик полежу в джакузи на полном совершенно серьезе. Пить спиртное я не буду, потому что у меня впереди еще сложный день, а когда я буду лежать в джакузи...
0: Я выпью водку, можно?
1: Пожалуйста, у меня есть там в холодильнике, возьмешь. Вот, потом, пока ты будешь стрелять из лука, я, пожалуй, да, в наушничках послушаю.
0: Меня тренировала, кстати, стрелять из лука. Это чемпионка мира, это она из Читы, Гамбожапова. Олимпийская даже, по-моему, чемпионка. Так что очень хорошо стреляю.
1: Ну, вот так что вот у нас так расписано. А домострой действительно это постоянно. Я не знаю, что вы вкладываете в это.

0: Только...
1: Вообще. Вообще, как говорит мой кузен. Вообще.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Стрелки, а не стрелки.
0: Чего?
1: Стрелки, говорит, а не стрелки.
0: Это очень новая шутка. Я сейчас просто наложу в штаны от смеха. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это, видать, с борта Боинга. Слушай, мы куда-то...
1: Летит кто-то к нам. Это космос, космонавты, которых нет.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
3: Алло.
0: Доброе утро.
3: Ну, доброе утро.
0: Вы что, на автопате, что ли, находитесь?
3: Не спится, няня.
0: Ага. Ясно. И как? И что же это так вот? Да,
3: рядышком тут, рядышком.
0: Ага, ага.
1: Ух ты.
3: Ну, я на самом деле уже теперь не усну после вашего эфира.
1: Никогда?
3: Ну, вообще никогда.
0: Но спать и не следует в столь раннее время, потому что где-то часам к 15:00 вас начнет дико колбасить, будут слезиться глаза на дневной свет.
3: Да,
0: совершенно не стоит.
3: Вы знаете, совершенно удивительное ощущение от вашего гостя.
0: Еще бы, я-то лажовых гостей не зову.
3: Да. Вот знаете, просьба только какая. Так просыпаешься, ну, сон еще, да, пробивает.
0: Да.
3: И не знаешь, кто там. Можно, можно почаще говорить, что вот у меня в гостях дяденька такой-то. И вот потом он уже в эфире.
0: Хорошо, я понял.
3: Насчет
0: спасибо.
3: Того, что отсутствует вот такой, знаете, шанс быть профессионалом. Когда бы хорошо все было, дело делалось, да? Я вот услышала это со сна.
1: Да, да, о дилетантизме.
3: Я правильно, да, я правильно о дилетантах услышала?
1: Да, да, да.
3: Знаете, мне это очень близко. Я считаю, что все великие вещи создают, конечно, дилетанты.
1: Вот, бальзам на душу мне льете.
3: Да, я лью. Пожалуйста, подпитывайтесь.
1: Да, да, спасибо.
3: И единственное, что я не могу понять такой вещи. Если можно, объясните мне, и больше я вас грузить не буду. Вот школы, вся музыкальная, как бы, вот эта вот почва, где начинают мучить детей, да? Я прошла этот путь, у меня с 4 лет ребенок там в Гнесинке, да, убивался. Чуть не погиб, кстати, в итоге. От этого
0: ну, мы представляем
1: от,
0: себе.
1: От рабского труда?
3: Да. Нет, вы не можете на самом деле себе представить вещи, которые внизу. Вот внизу. Знаете, ребенок задыхался, подыхал вообще. Я не знаю, там они какаются, писаются там на этих экзаменах. Я спрашивала, ребят, в чем дело? Что вы с ними делаете? Знаете, что они ответили?
1: Че?
3: Профессионалы такие мощные, которые там по 30 лет, да, старушки, которые там, Зайцева была в этой Гнесинке, она ухо выставляла в 90 лет и говорила, не додержала 32-ю, не додержала. Так вот, кончается это все тем, что вот мой ребенок, правда, чуть не погиб. Они говорят, а мы смотрим диапазон. Вот есть диапазон, мы берем. Это 5-леток. Вот я хочу вас спросить, скажите, вот по вашему вот дивному вообще вероисповеданию, как вы ко всему относитесь, как это все перелопатить, чтобы вот этих гениальных детей, дети же все гениальные.
0: Да.
3: Попробуй к музыке прикосни, да? Сделай дилетантский подход. Так я не знаю, там же будет, я не знаю, чего. Кайф сплошной, да?
1: Да, да.
3: Вместо этого их уматывают, убивают, заставляют знать все. Там вот сольфеджио, да, где какой септ, аккорд, такой аккорд, да? Как это построить так, чтобы с одной стороны, скажем, ну вот был Кисин, да, предположим, да?
0: Ну, он вот, есть Кисин-то.
3: Ну да, вот супер, да, профессионал. Он же нельзя же его назвать дилетантом.
1: Угу.
3: Вот я тут не улавливаю как бы шанс, как прорваться вот к тому, чтобы быть Кисиным. У меня ребенок близко к этому был. И вместе с тем, чтобы основой этого был вот тот здоровый дилетант.

0: аутизм, о котором вы говорили. Я вам благодарна, благополучие вам. Если можно, хочу услышать просто, какое-то рассуждение на эту тему. Я много об этом думаю и ничего придумать путного не могу.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Знатный был рэп. Вы заметили, что это кто-то звонил явно. Вы узнали даже голос со своей репетиционной базы, поскольку было слышно сзади и звуки инструментов. Что касается вот кисинизма и так далее, на самом деле во всем виноваты сами мамы, потому что чувствуя в самом ребенке более мощную, скажем так, основу для старта в жизни, они подсознательно, как-то ни странно, ревнуют. А вот эту ревность прикрывают заботой, связывают косички так, что у ребенка лоб разрывается, кормят его, в общем-то, насильно сиськами и прочими предметами, и тем самым убивают в ребенке индивидуальность. То есть...
2: Но школы все отбивают. Я так считаю, что эти гнесинки все, и же подобные всякие институты, конечно же, отбивают. Они, как любая школа, видимо, приводит к какому-то единообразию. И любое единообразие губит, естественно, талант. Но и тут должна быть золотая середина. Тоже считаю, что заставлять детей... Не знаю, может, это, конечно, так надо, потому что, может быть, все очень талантливые люди, они так тяжело трудились в молодости, там, постигая премудрости какие-нибудь. Но все-таки, по-моему, в этом есть что-то ужасное. Вот я был в Германии свидетелем одного очень известного музыканта, эмигрировал во Франкфурт, и у нее сын. Она сама на органе играла, а сын пианист тут. Она очень известна, они там воркшопы делают. Но это страшно смотреть, конечно, как они... просто негры на плантации, это, наверное, вообще отдыхающие в Сочи там или в Тунисе где-нибудь по сравнению с тем, что...
1: И поэтому... Вот и тебя, это самое, тебе вставила негативка тоже, тебя поперла.
2: Да, критиковать, да, всех начал. Нет. А про дилетантизм действительно так, что... Вот я все-таки индийская традиция в этом отношении, видимо, лучше, потому что вот наши гости, которая была, уже некоторые забыли, что было у нас гости из Индии, Шобха Джоши. Вот. Эта традиция, вот братья пандиты, учителя, и обучаются какой-нибудь конкретной манере у одного учителя. Вот, то есть, допустим, год-два посвятил обучению вот там газалей. Там у него был специальный, там очень знаменитый в мусульманском мире учитель. И это только там искусство газали, например, обучалось только это время у него, она постигала, жила там в том городе, где он живет и так далее. То есть она была полностью погружена в эту атмосферу. Может быть, вот это лучше, когда свободно, так сказать, в определенное время изучать только один определенный предмет, заниматься им, быть полностью в нем. И когда постигнут, идти дальше. Потом табло, к примеру, или еще что-нибудь.
1: Потом, например, лепка. Тоже очень такой хороший предмет, лепка. Вот ты знаешь, кстати, ту Таню, которая прислала про... ты помнишь про эти самые... Про домострой, расшифровала, наконец-то. То есть не то, а мы-то с тобой выдали все, да?
2: Да.
1: Она имела в виду, оказывается, что все в углах стоят, за что не попади. То есть на горохе стоят коленками. Помнишь, мы должников с тобой ставили?
2: Ставили.
1: Она имеется в виду в углах. Ань, дело в том, что мы, поскольку с Назевым люди весьма обеспечены, мы, архитектурно устроили свое жилье так, что там практически нет углов. А те углы, которые существуют, там стоят фикусы и модные южные растения. Поэтому мы, как правило, заменяем это приковыванием наручников где-нибудь внизу в подвале, где грибы.
2: Вот, у нас будет.
1: Чтобы люди могли дотянуться до них.
2: Бригада архитекторов с Украины была, Карбуазье их возглавлял, там из Харькова, откуда он был. И нам так построили такой домик специальный. Там действительно нет углов.
1: Ты знаешь, в заключение я что хочу сказать. Тут спутник сообщение прислал, Лаэрский. Это ты в трубку надул. Если я сейчас не выйду на зиму, это случится.

И прежде чем мы начнем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным, я хотел бы ответить еще на пару ваших писем, которые сюда пришли. Вот первый от Василия, буквально зачитывает Саша. «Видел тебя на днях поздно ночью, ты очищал коммерческую палатку от продуктов питания, алкогольных, табачных изделий. Что это, бедность? Как ты до этого дошел?» Василий, это моя работа. Дело в том, что эти люди задолжали очень много денег нашей радиостанции, потому что лицензию на торговлю в этом месте мы им выдавали. И, соответственно, видели бы вы, что я вынес у них из квартир и из квартир их родственников. И еще одно сообщение. Саня, на прошлой неделе не было твоей программы. Твои коллеги объяснили, что ты должен провести парад 9 мая. Наши ветераны выражают тебе благодарность за хорошо проведенный парад. Ты очень смотрелся в генеральском погонах. Дмитрий из Марьино пишет. Действительно, я проводил такой городской парад в Норильске, но, Дмитрий, я хочу сказать следующее, что мне не нужны генеральские погоны, потому что аристократизм, интеллигентность и командность на моей морде и так вышита мощными золотистыми кружевами. Поэтому даже когда я иду по улице, то воины в сапогах падают и говорят: «Здравствуйте, генерал!» Воины так говорят.

0: И не случайно мы сегодня в программу пригласили психотерапевта Константина Владимировича Черепахина. Здравствуйте, Константин
1: Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Вот вы знаете, я предупреждал наших радиослушателей неоднократно, писал во все субстанции, инстанции, куда ни попадя, на чем попало и чем попало, по поводу так называемого фальшстарта природы. Так мы, ботаники, микробиологи головного мозга, называем, в общем-то, это явление. Оно связано с тем, что вот вроде бы оно потеплело, значит, эти все полезли, зеленые такие к солнцу лезут, их прет, у них там этот хлординамид внутри по листьям ползает. И, в общем-то, они уже готовы даже к оплодотворению выпустить пух с пестиками и, в общем-то, отдать плоды. И вдруг неожиданно раз, и то, что мы видим сейчас, и видели вот... практически 11-го, то есть белая перхоть снова, эти, соответственно, все так, как что такое, а куда денешься, в общем-то, это же одеяло им никто не даст, они все и померзли наполовину, кто подох, кто померз, мы, в общем-то, остались без листьев, и яйца жизни треснули. Вот это и есть фальшстарт, который на этот раз он был очень мощен, и практически все попали. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь у вас медиков советы на будущее, вот основываясь на нынешнем горьком опыте, на горьком опыте данного фальшстарта весны, как людям все-таки настроить себя именно практически на то, что зима никогда не кончится? Вот, ну, что, например, лето уже прошло.
1: Ну, в общем, известный метод, если не ошибусь, еще доктор Шульц его разрабатывал, так называемый метод аутогенной тренировки. Вот вы, Александр, провели некую такую аллегорию, скажем, перхоть, да? Человек видит рекламу определенных моющих средств, начинает ее в какой-то степени воплощать в жизнь, использовать эти средства. Вот. А на самом деле вы сейчас, назвав снег перхотью, таким образом потенцируете протест, который возникает у людей. Поэтому, ну, давайте будем называть более обыденным там белые мухи, может быть, просто там легкий летний пух. Не важно, что на улице холодно, не важно, что температура близко к нулю, не важно, что кругом зеленые листочки и цветут каштаны. Это совершенно не важно. Самое главное — себя правильно настроить и не воспринимать этот снег негативно. Давайте видеть его позитивно. В конце концов, представим, что это и не снег, а, допустим, сажа, копоть. Наш город достаточно загазован, и, ну, не секрет, что экология оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, мы вспомним там песню про «Топи ты мне банька, хозяюшка», по-черному, да, это всегда снег, это хорошие дрова, которые дают хороший дым. Ну, все любят по-разному, кто-то рыбу коптит одновременно, всякое бывает. Но, во всяком случае, спокойнее к этому относиться и не называть данное явление чем-либо, что может вызвать протест.
0: Да, я с вами целиком согласен, но как-то ведь нужно людей настроить на это, потому что так или иначе, ведь даже есть такое понятие — бивневое температурное привыкание, сокращенно БТП. Вот, оно выражено в следующем, что, например, зимой, когда человек дышит сквозь бивни, ну, так задирает губы, а бивни у него сомкнуты, он так втягивает воздух внутрь. Извините, сейчас я... комаров тут
1: ну
0: много.
1: Ну что ж вы так, ну поаккуратнее, пожалуйста,
0: оно...
1: поаккуратнее.
0: Вот, да, так, извините. Вот бивни не трескаются и не мерзнут. То есть внутри организма человека вырабатывается определенный иммунитет, но это даже скорее не какие-то гормоны, молекулы, кровь и жилы. Вот, ну, не физическая, в общем, конструкция, а что-то, связанное с его образом мысли, что бивни не трескаются и не мерзнут. Тогда как летом, если мы пьем холодную воду или пиво, сразу происходит боль, скол бивней. Вот сейчас, соответственно, весь организм перестроился на лето и вдыхая такой холодный воздух сквозь бивни, мы можем, вот как я сейчас сделал, попросту их лишиться. Это одна из сторон вот дикой трагедии, которая, в общем-то, может разыграться в обществе в связи с ФСом, то есть с фальшстартом. Ну, вы понимаете, что очень сложно, очень мало людей дисциплинированных, мощных, которые могут, как я, например, перебороть в себе любой, убедить себя, что зимой тепло, а летом холодно.
1: Ну, конечно, конечно. Но в данном случае можно что порекомендовать? Всевозможные общественные инициативы. Допустим, вот этот фальшстарт, он больно, как мне кажется, ударил, к примеру, по Лос-Анджелесу. И там, например, не так давно проводили референдум. Возможно, дорогие радиослушатели это видели и слышали эту информацию по поводу необходимости бирок на изделиях из меха. Да, поскольку в Европе такие большие холода, местные зеленые решили устроить референдум, и дабы донести до каждого американца, чтобы он мог понять, что это изделие из меха, что оно сделано из убитого животного. Вероятно, ну, нужно или колоссально отупеть для того, чтобы настолько эмоционально не реагировать на происходящие изменения в погоде, дабы не понимать, что происходит, как это делают некоторые жители Земли. Вариант другой. Давайте посмотрим на зеленых в Германии. Ну, так они просто начали мне трудно сказать, что это был томатный сок или просто краска красного цвета. Давайте будем краситься с помощью томатного сока и таким образом делать вид, что мы в Италии, как нам тепло. На самом деле это просто. Вспомним индейцев, которые делали боевой окрас. На самом деле они, помимо всего прочего, внушали себе яркие краски лета, яркие краски цветов. Я, конечно, не призываю тотально делать макияж, но почему бы и нет.
0: Вы знаете, кстати, вот возвращаясь к зеленым, ведь на любое какое-то социальное явление, будь то оно положительное, отрицательное, неважно, согласно закону сохранения, поглощения и, в общем-то, выбрасывания энергии яиц, сразу наступает другое явление, сугубо противоположное, то есть полярное, я бы сказал даже. Вот, к примеру, вы сказали о зеленых, что там ткани, все эти с мехом, их там поливают. А вот, тем не менее, например, в Бишкеке, в Борисоглебске, в Баучаре, в Кобруе, в Воронеже, в Волгограде, в Губкинском, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Казани, в Кемерово, в Краснодаре, в Красноярске, в Кургане, во всех других городах на К, в Набережных Челнах, на Лыме, в Новом Уренгое, где надувной аккуратно, аэропорт, аккуратно. Извините, Нижний Новгород, в городе Нягань, в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Санкт-Петербурге, представляете, в Саратове, даже в городе Сиэтле, в Ставрополе и в других на С, и также в Чикаго, в моде сейчас кожаные куртки из натуральной кожи, но как сертификат, там должен быть обязательно где-нибудь находиться глаз свиньи и висеть пятачок. Понимаете, что, дескать, это у меня натуральный продукт, это не подделка.
1: Да, я слышал, что в Турции большие проблемы со сбытом кожаных изделий. Вероятно, это связано именно с этим нововведением. Сложно, наверное, в Турции с глазами от свиней.
0: Безусловно. Ну, в общем, с погодой мы разобрались. И такой несколько неожиданный вопрос от Вячеслава. Он интересуется, как влияет радиация на половую жизнь мужчины.
1: Все зависит от возраста мужчины. Если это маленький мужчина, то, пожалуй, никак. Вот. А если это, так скажем, зрелый мужчина, все зависит от дозы радиации и каким образом вы ее потребляете. Если вы потребляете так, как, например, пьете воду или другие напитки, то она будет из вас выходить известными вам путями. Это не есть правильно, поскольку вместе с водой и, так скажем, выводящими ее путями, будут облучаться все и остальные близкие вам и столь, я думаю, любимые и необходимые органы. Поэтому это не очень хорошо. Ну, а если будет просто идти радиоактивный дождик, возьмите правильный зонтик и прикройте все, что хотите, и все будет супер.
0: А вот скажите, Константин Владимирович, если немножечко углубиться в историю, так сказать, вглубь веков, сокращенно в ГВ, нырнуть, вот Ведь раньше люди, вот первобытные наши с вами, в общем-то, бабушки, дедушки там, ну и так далее, они же селились где ни попадя. У них не было каких-то таких серьезных там архитектурных познаний, да, то есть вот они подобрали пещеру какую-то и, в общем, туда внедрились. И никто не брал там анализ почвы, никто не делал вот диагностику там, вот, антирадиоактивную и прочее. В общем, жили себе как ни попадя. При этом обладали, ну, таким, до 28 лет жили здоровыми, что называется. Тем не менее, ведь являясь и далекими, скажем так, потомками этих вот людей, мы же наверняка должны были каким-то образом в себе воспитать серьезный иммунитет к радиоактивности. Ведь многие из них наверняка жили и в ртутневых пещерах, многие жили в пещерах этих, ну, которые урановых. Вот. Кое-кто наверняка жил в свинцовых пещерах, ведь тогда не занимались разработкой металлов, как мы это сейчас делаем в Норильске и других крупных городах.
1: Да, это действительно проблема иммунитета. Я думаю, что имеет смысл как следует посмотреть на анализы крови. Я думаю, на самом деле, что иммунитет подобный есть. Другая проблема, что он не всегда срабатывает. Иммунитет спит, в общем, точно так же, как и наша память. Ведь мы же с вами знаем огромное количество языков наших предков. Нас надо просто разбудить. Есть вопрос в том, как разбудить этот противорадиационный иммунитет. Это большая проблема. Что только не пробовали делать. И обрабатывали мозг человека электрическим током. И опускали человека в прорубь разными частями. То есть подвергали охлаждению.
0: И топтали борщевые тряпки, откуда вот произошел обряд топтания борщевых тряпок. То есть перед этим, чтобы человека разгорячить, потому что я извиняюсь, что вас перебил, да, но да, это да, важный ведь процесс. Дело в том, что не просто его кидали там в прорубь, да, а это был, скажем так, прообраз нынешнего контрастного душа, столь вот, модного у женейров, то есть жен новых русских, вот, которые всегда делают у себя, знаешь, в хате этот контрастный душ, после чего его не принимают никогда, но он все равно моден. Вот они, значит, топтали эти тряпки борщевые, так, чтобы все это летело, взбивали их до пены, после чего их, знаешь, брали за руки, за ноги и кидали вот, просто в сторону проруби. Они были столь уже насалены и вспотевшие, что, подобно сельде, в общем-то, или куску мыла, проскользали в эту прорубь сами. То есть, бывало, едет на заднице, едет.
1: Дорожка была накатана.
0: Дорожка. Ну, в принципе, это и есть вот прототипы современной американской игры, вот где они на лужайке шарики в ямке загоняют. Угу. Ну, гольф называется, еще автомобиль такой у нас с вами.
1: Да-да, с калькулятором в руках, да. С счетчиком калорий.
0: И в шортах.
1: Верно. Еще в кепке.
0: Да.
1: На самом деле все это способствует увеличению специальных клеточек, которые, к сожалению, до сих пор не удалось найти, которые позволяют противостоять этому невидимому врагу. Но еще надо сказать о том, что много достаточно рекламы идет всевозможных организаций, которые занимаются ловлей радиации, помогают населению ее ловить. Имеет смысл, наверное, обратиться к ним с просьбой ответить, как же все-таки лучше защититься от радиации, с помощью какой проруби, с помощью каких упражнений.
0: Вот тут уже пошли такие благодарности. Следующий, господин Черепахин, вы настоящий психотерапевт. Послушав ваше выступление, вот, кстати, фраза так, значит, послушав ваше выступление, меня перестал мучить НРС, и теперь меня будет мой будильник. Дарья Гавриловна, 65 лет. Дарья Гавриловна, вы лучше бы сами послушали выступление вот господина Черепахина, потому что со слов НРС вы можете его неправильно понять. Ну, вот скажите еще, пожалуйста, Константин Владимирович, хорошо. Ведь раньше, вот в древние времена, такой профессии, как психотерапевт, не было. Был вождь племени и был шаман. Вот вождь, он, понятное дело, вождя трогать не будем, это главарь. А вот шаман, он выполнял практически те функции, которые сейчас выполняют психотерапевты. Но разница в том, что он, как говорится, лучшая конкуренция, это монополия, он был целиком таким, ну, альтернативы у людей не было, куда пойти лечиться. Все шли к шаману. И опять же, все были здоровы. То есть общество в целом, племя, оно как-то как жизненная единица было мощной. Сейчас что мы видим? Огромное количество частных, вот, частно практикующих психотерапевтов, клиники. А вот придурков ненормальных все множится и множится. Вот если провести вот эту линию оттуда, от шамана, к нынешнему разветвлению психотерапевтических практикующих докторов, мы увидим этакий веер. То есть мощная такая палка, которая на конце заканчивается щеткой. Это я не знаю, к чему сказал, но тем не менее, не могли бы вы проследить и обнаружить, где вот эта точка, от которой из палки прорастают щетки?
1: Да, спасибо за такой распространенный, хороший и грамотно поставленный вопрос. Действительно, это проблема. Шаманизм, как об этом говорили вы, Александр, явление уже, можно сказать, что изученное. Вы допускаете одну серьезную ошибку. Вы говорите, что да, люди жили 28 лет, самый возраст, в полном рассвете, только потом они умирали, поэтому статистики как таковой нет. Вот. А сейчас с помощью тех же самых врачей народ доживает до большего времени. Вот. Периодически умудряется задавать вопросы достаточно сложные и интересные. На самом деле это все от избытка информации. И вот тот веер, о котором вы говорите, на самом деле он больными иголочками бьет мозг человека. И посему психика человека страдает в первую очередь. Посмотрите, сколько источников информации есть на сегодняшний день. Мы можем насчитать их, я думаю, что не одну тысячу. И каждый из этих тысяч проникает в организм человека. В древние времена этого не было. А посему есть достаточно интересные защитные экраны, защитные шлемы. Дабы обеспечить свое психическое здоровье, имеет смысл пользоваться этими средствами защиты.
0: А вот возвращаясь к шлемам, тут недавно по делопроектору показывали японцев, много японцев, которые сидели в зале, вот это я видел сам, это серьезная была программа, у них на головах были надеты кастрюли обычные, и они в них издавали звуки типа «у-у-у», то есть, ну, эдакая медитация под шлемами. Скажите, пожалуйста, вот вроде бы это абсурдно, да, выглядит, но с другой стороны, ведь сколько сейчас в России всяческих сект, которые уже вышли вот за рамки секты, стали практически, ну, как-то говорится в некоторых в законе, что ли, да, вот, глядишь, на завтра у нас появится какая-то вот психотерапевтическая практика, вполне официальная, очень популярная, и все будут вот ходить с кастрюлями на головах. То есть я это к тому, что почему оттуда к нам все вот это идет, то есть частный психотерапевт, вот эти кастрюли на головах, вот потом вот в прошлый раз у нас был, ну не в прошлый, а в позапрошлый, Александр Сизов, мастер, практикант НЛП, тоже такая вот, вот я вижу, вы знакомы там, вам это, да? Вот, а что мы, Россия, дали туда? Ведь, в принципе же, то, что делают они, это интервенция, попросту говоря, психологическая, как ни крути. Это один из способов ведения войны вот фирмы АВЕ против России. А, может быть, каким-то образом и нам изобрести это оружие, что-нибудь, топтание борщевых тряпок туда внедрить или перекидывание выпечкой?
1: Мне кажется, что вы произвели огромную ошибку, сказав, что это интервенция сюда. А на самом деле все немножко не так. Вы правильно сказали, это действительно Япония. Нам с вами известно, насколько Япония богата полезными ископаемыми. Только как возникает какое-либо научное течение, энное количество наших ученых едут на конференцию по обмену опытом. На самом деле японцы просто, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы огромное количество жителей России, надев кастрюли на голову, съездили в Японию, я думаю, за свой счет. И потом, как сувениры, оставили эти кастрюли на этой земле. На самом деле это будет беспошлинный вывоз металла, и для экономики страны это будет большой плюс. Они получат огромное количество кастрюль у себя. точно так же, как это происходит, допустим, с нашим деревом, а всем остальным только сейчас этим занимается компания, это будет частный извоз, это работает на экономику. Я думаю, что это делается под рамками психологии, под знаменем психологии. На самом деле, мне кажется, имеет смысл обратиться в соответствующие органы, дабы пресечь эту попытку экономической провокации.
0: Вы знаете, я вот хочу рассказать один случай, который произошел вот на этой неделе у нас тут на радиостанции. Пришел к нам человек, поднялся, значит, с пакетиком такой. Я, говорит, вам принес в редакцию подарки. Ну, мы, естественно, все сбежались, делить
1: их. Когда перхоть была?
0: Да, вот как раз, когда перхоть повсюду сыпалась, холод был такой. Мы все сбежались, потому что, ну, знаете, как бывает, например, передадут одному, потом ничего не достанется. Поэтому мы так под контролем все это держим, вся редакция столпилась, а он берет и высыпает, значит, на стол воблины головы, ВГ сокращенные. Говорит, вот вам подарок, искренне так. Мы, естественно, эти воблины собрали, значит, ему попихали куда ни попадя, значит, пинка выгнали, он орет: «Милиция!» Орет: «Хамы!» Орет: «Новые русские все купили!» Ну, в общем, спроводили его кое-как. Вот пришло сейчас сообщение следующее. «Константин Владимирович, есть ли хоть один способ противостоять хамству?» Николай пишет: «Николай, ну, поймите, вы сами перебрали. Вот, ну, то есть, ну, принесли бы одну голову. Это было бы шутка. Ну, целый пакет голов. Но, тем не менее, заметьте, я как натуральный демократ ваш вопрос передал Константину Владимировичу».
1: Есть способ бороться с хамством. Вот за полярным кругом я как слышал, там хорошо. Там холодно, это правда, там действительно холодно, там ломается баллоний, ткань есть такая. Вот,
0: и люди тоже ломаются.
1: Да, командировки в Норильск, вот у меня друг тоже все хотел туда поехать, но вот получилось так, что его коллеги поехали туда зимой, вот они, к сожалению, до сих пор не вернулись. Так вот, бороться с хамством, я думаю, что удобнее всего за полярным кругом, там проще. Уехать, поставить хорошую палаточку, шатер, взять хороший примус.
0: Девчонку.
1: Это святое. Это просто святое. С другой стороны, в Тулу со своим самоваром не стоит, я думаю. Так вот, с хорошим примусом. Бензин подорожал, опоздали закупиться. Может быть, еще сухое горючее осталось. Вот и там, за полярным кругом, в шатре, с местной аборигеночкой. Я думаю, что вы с хамством не встретитесь, и вам не нужно будет тратить свою драгоценную энергию на борьбу с хамством. Я надеюсь, что вы придумаете, что с ней сделать.
0: Да, это, в принципе, сравнимо с ногтями, то есть рост которых отбирает огромное количество физических сил, хотя по логике это рудимент. Вот они прикрыли вот эту байду мясистую от пальцев, которая, ну, на конце у пальцев выросла, этого же достаточно, а они, нет, прут дальше, вот, что дурней. Вот, то есть мы сейчас такое лекарство выработали по остановке роста ногтей и выяснили, что на 3 месяца человек дольше живет, вот у которого не тратится его энергия на рост этих вот ногтей и прочих рудиментов.
1: Привлеките математиков, я думаю, что вы ошиблись, хватит на намного больше времени.
0: Ну, это мы взяли среднюю статистику, как обычно, то есть, может быть, мы у двоих всего остановили-то рост ногтей, а на все население 3 месяца вышло.
1: Да, да, возможно.
0: Вот тут послание от штурмовика некоего пришло. Александр, в ваших передачах вы часто обращаетесь к проблеме психических заболеваний и слабоумия. Мне кажется, что это обусловлено вашими личными переживаниями, ведь, как известно, у кого что болит, тот о том и говорит. Желаю скорейшего выздоровления.
1: Да, я понял. Это вопрос, который мы обсуждали примерно год назад. Я так смотрю, за год ничего, собственно говоря, не изменилось. Вопросы
0: ничего.
1: Как слали, так и шлют.
0: Да.
1: Причем у меня такое ощущение, что уже это не первое сообщение на пейджер. Вот, чьи-то лавры не дают кому-то покоя. Подумайте, может быть, у вас есть комплекс неполноценности. Приходите, мы вам поможем.
0: Я тоже со своей стороны вот хочу обратиться, уважаемые человек, подписывающийся вот подписью «Штурмовик», да, вот подумайте сами, ведь вот если взять так реально, да, то я не являюсь капитаном атомохода, не являюсь даже президентом страны. Естественно, я осознаю это, я осознаю, что я добился не всего, чего мог добиться и чего могу добиться, это говорит о моем слабоумии. Если вы, например, не являясь владельцем джипа Хаммера и мэром хотя бы какого-нибудь города, считаете, что вполне, скажем так, себя реализовали, то вот здесь вам следует очень серьезно задуматься о своем здоровье и о своей психике.
1: Александр, со своей стороны я могу вам пообещать, что я сделаю вам справку. Сделаю это не то, что обычно имеется в виду, да, сфабрикуют, а просто выпишу документ, заверю своей собственной печатью о том, что вы психически здоровы. Как врач по образованию имеющий, как мне кажется, весьма неплохое образование, я уверенно и со всей полнотой ответственности хочу сказать вам и вашим слушателям о том, что ваше психическое здоровье не вызывает никаких сомнений.
0: Спасибо, спасибо. Но я это, конечно же, безусловно, тоже знаю. Да, вот тут еще целый ряд таких сейчас сообщений. Вот одно очень интересное было, да. Константин Владимирович, как вы относитесь к теории Рона Хаббарда и, в частности, к дианетической практике? Господа Юрченко интересуются.
1: Уважаемая госпожа Юрченко, категорически должен сказать следующее. Почитать можно. Я имею в виду взять книжку в руки и посмотреть. Если вы подвержены массовой истерии, то, наверное, не стоит. Это первое. И второе, не далее, как сегодня вечером, я испытал просто взрыв агрессии, когда у себя в подъезде обнаружил огромное количество рассыпанных листовок с рекламой книги «Дианетики». Книга достойная, но то, как ее преподносят, и то, как ее насаждают, мне кажется, это недостойно советского, а тем более русского человека.
0: А вы знаете, Константин Владимирович, я тут под что срубил последних денег-то? На голдяшку-то себе.
1: В Норильске?
0: Совершенно верно.
1: На картинах, я думаю.
0: Нет, под гуманитарную программу улучшения психологического здоровья граждан. То есть я взял огромные деньги, естественно, 80% из них, сами понимаете,
1: Стоит.
0: Хороший. Вот. А 20% я потратил на изготовление листовок, которые мои, в общем-то, люди раскидывали по подъездам и сверху, откуда ни попади, где попало, на которых было написано всего лишь одно слово «Ты самый лучший».
1: А та реклама, которую я увидел на улицах Москвы, тоже с этих денег?
0: Нет, это, видимо, конкуренты.
1: Нужно было патентовать фразу. Вас могут опередить.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, я позвоню.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит масса вопросов. Вот одна из них сентенция от господина Штурмовика. 10 лет, пишет он, отработал на заводе, и если ты меня встретишь, поговорим о лечении. И сразу же ответ от человека по имени Истребитель. А Штурмовик, не отчаивайся. Лаэрский — это дистрофик с тонкими и кривыми ногами, огромной лысой головой. Все его мышцы вряд ли перевесят одну твою ягодичную. Ну, а в остальном тебе не повезло. Вот тут я с вами не соглашусь. Ведь дело в том, что строение моей тушки, нынешнее современное строение, оно вызвано прежде всего тем, что я отработал на заводе 15 лет, господа. Поэтому Штурмовику повезло, я думаю, во всем. Хотя бы на 5 лет он меньше дышал маслами и железными деталями, которые точат соседи, где ни попадя. И еще одна вот сентенция. Сейчас я ее зачту. Сейчас.
1: Ой. Пока ты ее будешь смотреть, да, я просто должен сказать, что мало того, что сам на заводе отпахал, еще и всю свою семью на фабрику пристроил.
0: Безусловно.
1: И заставляет пахать на фабрике.
0: Безусловно. Это есть главная, скажем так, стезя, по которой все должны пройти. Потому что труд и этот... терпение, в общем, все перетрет. То, что вы говорите о бесполезности ногтей и их якобы рудиментарности, есть ничто иное, как бессовестная ложь, ибо данные части тела являются абсолютно необходимыми для воспроизведения актов поковыроносного. Римма Александровна, заслуженный учитель РСФСР, пишет. Римма Александровна, тут дело в том, что, например, если кому-то нужна определенная длина ногтевых, то можно заказать остановку их роста на этом уровне, ничего не будет мешать, значит, производить поковырянно-носной, в общем-то, прочие какие-то действия. Главное — остановить их рост на каком-то этапе. Мы говорили об этом. Ну, сейчас перейдем снова к вопросам. Их очень много накопилось. И главный вопрос, который интересует, как ни странно, в основном не призывников, а их женщин, в общем-то. Как лучше в военкомате... вернее, даже в психодиспансере, ну, вот на этом осмотре, да, лучше всего проявить себя, чтобы тебя не взяли в армию.
1: Ну, первичный осмотр проходит все-таки в военкомате, поэтому, если вы, уважаемые призывники, произведете там некий фурор, то это заставит докторов задуматься. А фурор можно произвести весьма и весьма, на мой взгляд, банальным способом. С огоньком в глазах, с погонами на плечах, с сумкой через плечо. Кричите, убеждайте, топайте ногами, чтобы вас забрали в армию. Это будет, пожалуй, нонсенсом для наших сотрудников военкоматов. А посему попробуйте себя приковать наручниками к батарее военкомата и требуйте, чтобы вас забрали немедленно же. Сотрудники военкомата не смогут этого сделать. Это, во-первых. Во-вторых, они будут настолько поражены вашим рвением и желанием, что направит вас на весьма-весьма серьезную экспертизу. Придерживайтесь своей версии, все будет в порядке.
0: Ну, в принципе, то есть достаточно просто глядя в глаза вот всем трем военкомам, их сейчас по трое, потому что, не дай бог что, останется один тогда, ну и всячески. Вот напарники у них всякие, глядя всем трем в глаза, нужно сказать, я отсюда никуда не уйду.
1: Верно,
0: вот
1: верно.
0: Именно так.
1: Верно.
0: Далее, Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, существует ли граница, когда можно определить, нормальный человек или нет? Интересуется Николай Михайлович. Очень интересный вопрос.
1: Все зависит от массы человека. Чем больше масса, тем больше граница. Соответственно, люди аскетичные имеют меньшие границы. И посему мера весов достаточно сложна. Все зависит от того, на каких весах вы будете измерять себя и в каких единицах вы будете измерять. Если это будут фунты, то границы будут более большими. Если это будут килограммы, то границы будут меньшими. Измеряйте себя граммами, и в этом случае границ не будет практически вообще. Безграничная норма.
0: Младший брат моего племянника, ну, не моего, а вот приславшего вопрос радиослушателям, обычно ведет себя довольно странно. Когда, значит, он посоветовал обратиться ему за помощью к психотерапевту, тот почему-то возразил, что ему на самом деле нужно психиатру. Является такая реакция... является ли такая реакция на вопрос нашего радиослушателя к этому племяннику признаком ненормальности, учитывая то, что обычно психически ненормальные люди, как известно, обращаться к психиатру отказываются? Штефан Самойлюк интересуется. Ну, вы поняли, да, вопрос, о чем там речь?
1: Да, я понял. Дорогой Штефан, я не знаю, где находится твой племянник, я не знаю, какого он возраста, и, как я уже некоторое время назад сказал, какой он имеет массу тела. Я не думаю, что имеет смысл кому-либо обращаться, если не хочется. Но если это мешает окружающим, может быть, стоит поискать проблему в себе. А с другой стороны, абсолютно нет какой-либо проблемы в том, чтобы обратиться просто к доктору и сказать: «Доктор, а надо ли мне обратиться к психиатру или не надо? Пусть доктор решит это за вас». Причем это может быть стоматолог, это может быть дерматолог или специалист по завивке ногтей, или, наоборот, специалист по торможению роста ногтей. Обращайтесь на «Эхо Москвы», возможно, здесь вам помогут.
0: Да, и еще тут такой вопрос. Мы, в принципе, немножечко затронули этот вопрос, касаемый, я так считаю, одна из составляющих вот фальшстарта природы, не более, не менее, все-таки как окружающая среда воздействует на психическое состояние человека. Ну, известно, что, например, скандинавы, они, как правило, больше всего склонны к проявлениям суицидальных тенденций. Я выучил это слово специально к нашему разговору.
1: Браво, браво.
0: Спасибо. Вот. Тогда как, например, чукчи мрут сами.
1: Ну да, я понял вопрос. Не так давно я прочитал проект московского правительства о строительстве надземного метрополитена. Ну, я просто думаю, что кто-то из власть придержащих имеет страх перед закрытым пространством, и, к сожалению, таких людей становится все больше и больше. Урбанизация и научно-технический прогресс оказывают неизгладимое
0: впечатление.
1: Слово «впечатление» здесь не подходит, так скажем.
0: Неизгладимую коррекцию.
1: Абсолютно верно. Спасибо. На психику...
0: Да забудьте.
1: Хорошо. На психику человека. А посему правительство Москвы пошло навстречу этим людям, и метро будет надземным.
0: Вот, я давно... Но, с другой стороны, тогда мы потеряем... Все-таки мы его теряем, как говорим мы, хирурги. Мы потеряем все-таки то поколение людей, которое воспиталось, на которых оказало огромное влияние вот эти канаты, развешанные вдоль туннелей. Ведь согласитесь, это очень большое количество людей ездило с утра и на работу, вечером с работы именно этим видом транспорта, и наблюдали эти канаты. Вот. И когда эти канаты исчезнут из их жизни, это то же самое, что умер Брежнев, к примеру. Это будет трагедия там вселенского масштаба. Поэтому я предлагаю все-таки оставить хотя бы пару станций вот подземных, чтобы как-то, ну, по кругу, вот, чтобы...
1: Есть парк культуры Горького, я думаю, что это будет весьма популярный аттракцион, и вполне возможно с дополнительными скидками для ветеранов и так далее. Можно будет покататься в парке Горького на этом аттракционе. Он так, наверное, и может называться «Наша старая подземка».
0: Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос такой: является ли все-таки женщина с вашей точки зрения человеком или нет? Ну, известно, что, например, люди с болезнью Дауна, в принципе, по большому счету, если так смотреть с точки зрения нас, генетиков, это уже не человеческие существа, поскольку нарушены хромосомы определенным образом, другой состав, соответственно, мы можем сказать, что это какие-то там инопланетные существа или что-то, ну, то есть явно не наши, скажем так, люди, да? То же самое и с женщиной. Например, недавно, разглядывая ее, я убедился и нашел в ней массу отличий от себя, что навело меня на печальные мысли, вы знаете. То есть несколько неразумно устроен у них организм, И несколько странно, согласитесь, Константин Владимирович.
1: Да, с этим трудно не согласиться. Вот, друзья человека есть друзья человека, и, в общем-то, о дуальности природы человека тоже много сказано. К сожалению или к счастью, мы не можем без них существовать. Но друг есть друг, его надо беречь и ценить.
0: Как вы так уклончиво ответили на этот вопрос. Доктор, я хочу, чтобы у меня было, а у меня все нет и нет. Может быть, у меня это уже было, а может быть, еще будет. Все-таки что вы посоветуете? Подпись Сережа.
1: Сергей, на Арбате есть...
0: Все.
1: Все?
0: Ну, все есть на Арбате.
1: А, на Арбате есть все, и в частности, в антикварной лавке тоже есть все. Я рекомендую сходить на Арбат, в эту антикварную лавку, и заговорческим голосом продавцу сказать, что вам очень нужна лампа. Когда он вам скажет, какая лампа, вы подмигните ему два раза левым глазом. Он сразу поймет, что вам нужна лампа с джином. Когда вы возьмете эту лампу, я имею в виду джин не напиток, а волшебника, почитайте, кстати, сказку, вы узнаете, что нужно лампу как следует потереть, и тогда джин выйдет. Не бойтесь, это не галлюцинация, на самом деле. Если вы действительно примете джина, то это будет еще лучше. И просто попросите, скажи мне, джин, было ли у меня все. А еще можно сказать, джин, сделай так, чтобы у меня все было. Тогда он просто вам скажет, у вас все было.
0: Скажите, вот интересный, кстати, очень вопрос. Мало кто задумывается об этом, но я считаю, очень тонкий человек.
1: Это вопрос от мужчины или от женщины?
0: Геннадий. Хотя же, знаете, с именами такая путаница. Вот бывает, женщин называют Сережа, а мужчин Люся. Черт разберет, мода это такая. Скажите, влияет ли на человеческую психику банальное постукивание шариковой ручкой по голове в момент... Сейчас, извиняюсь. Ну, в момент... решение конспекта. Ну, вот студенты сидят, это часто...
1: Решение какой-то задачи.
0: Да, и по сути, ведь, согласитесь, это такой жест из серии, вот как вот видите, я тут ручкой сейчас фехтую, но я, понятное дело, это мне тут автографы, и тут приходится раздавать. Вот, а люди, которые вот просто так вот сидят, вот он и какие-то либо там носной поковырян, это такое движение на уровне рефлекса. Но когда идет носной поковырян, мы можем это понять, что, значит, ты предок далекий, сидя у костра или возле женщины, там, в общем-то, на шкуре бизона ковырял в носу. Но вот это вот похлопывание именно шариковой ручкой по голове, не веткой. Заметьте, если ему дать ветку и послать в сквер, он не будет в сквере стучать себя веткой по голове, он будет там пинать листву, ну, какие-то более такие действия, тоже отрешенные, но разумные производить. Вот это новый стереотип поведения, он ведь приведет нас к чему-то.
1: Да, абсолютно верно. Да, давайте посмотрим на истоки, откуда вообще берется вот это механическое действие. На самом деле, вспомните, да, человек при приеме пищи давится, попадает инородное тело в дыхательные пути. Что мы делаем? Да, верно, мы постукиваем его по спине. Причем, чем сильнее удар, тем больше вероятность того, что инородное тело выйдет наружу. То же самое студенты делают со своей головой, стуча ручкой по голове, дабы мысли вышли наружу. Кстати, это неплохой тест для использования преподавателями. Если человек себя сильно стучит ручкой по голове, следовательно, ценная мысль закрылась очень глубоко, а может быть, она и просто отсутствует. Но если это ненавязчивое, такое легкое, музыкальное, я бы не побоялся этого слова сказать, шопеновское постукивание по голове. Есть такой симптом, шопеновское постукивание.
0: Да, да.
1: Это, как правило, у студентов, которые готовятся к экзамену накануне, и набирает большой объем информации. Вот они, стуча по голове, выдают все, что они накануне получили из учебника, из тех же самых конспектов, и просто ищут необходимую информацию. Знаете, некий такой идет перебор. перебор информации. Проблема в том, что как потом выстученную информацию положить обратно, это вопрос. Это вопрос.
0: А вы знаете, вот что однажды, когда вот я работал в приемном отделении Склифосовского, к нам прямо с концерта привезли дирижера очень важного, я не буду называть его фамилией, то есть он с репетиции непосредственно, он запихнул к себе в ухо вот эту зубочистку длинную, которую они обычно машут, в глубокой задумчивости. Вот, то есть мы ее там изымали, это же нужно было осторожно делать, потом зашили ему там эту кожу всю, ну,
1: перепонную барабанку.
0: Да, вот такую вот эту конструкцию. То есть, но смысл в том, что, например, один мой знакомый, который работает с паяльником постоянно, он поковырял в ноздре этим паяльником. То есть все-таки вот эти рефлекторные движения, они каким-то образом лишены вот этого иммунитета. То есть, ну, ведь бывают случаи, когда человек в задумчивости там сам себе там бьет по носу и так далее.
1: Ну да, стереотипическое поведение.
0: Спасибо за ответ. Вот тут сразу пришло сообщение.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, забудьте.
1: Можно следующий.
0: Да, но я вот все-таки хочу еще зачитать. Мне кажется, интересный достаточно персонаж, вот подписывающийся именем Штурмовик. Александр, ваша зацикленность на канатах и всем, что с ними связано, указывает на вашу склонность к карпофагии. Кстати, если следовать теории веса, изложенный вашим гостем, то строение вашего тела говорит не в вашу пользу. Вот я просто от себя хочу сказать, Штурмовик, уважаемый, ну, вообще все, все обстоятельства в этой жизни, как я уже сказал, складываются не в мою пользу, потому что я сейчас не на Ямайке с загорелыми девками, понимаете, а сзади меня не ожидает белый лимузин. Вот, естественно, я не обладаю мощными колотушками, вот, но я-то оцениваю это, а вот вы-то что злитесь?
1: Да, Штурмовик, меня уже смущает ваша настойчивая навязчивость. У Александра, во всяком случае, потенциально уже есть справка от врача-психиатра и психотерапевта о том, что он здоров. Может быть, вы нам покажете ваши документы, хотя мы и не в милиции.
0: Или хотя бы пришлите нам ваши анализы.
1: Да, можно по пейджеру, в общем-то, разберемся.
0: Уважаемый доктор, скажите, как влияет на высшую нервную деятельность просмотр телевизионной таблицы для настройки изображения?
1: О, спасибо. Спасибо. Вот на самом деле это весьма интересный вопрос. Ведь, заметьте, ее показывают после того, как заканчиваются программы, неспроста. Кто смотрит телевизор допоздна? Люди, которые страдают бессонницей. Так вот, эта таблица служит неплохим гипнотическим сеансом. Она позволяет вам сосредоточиться на ваших глубинных процессах. Заметьте, параллельно с таблицей идет звук. Звук идет на достаточно высокой частоте. Идет цветовая гамма от темных к светлым тонам. Если вы будете внимательно смотреть с темных цветов таблицы на светлые, после чего вы будете концентрироваться на центре экрана и внимательно слушать звук, то достаточно быстро у вас возникнет сон. Если сон не возникнет до того момента, когда пойдет черная мурава, да, то есть прекратится вещание какого-либо сигнала, вам имеет смысл обратиться к доктору, и вас будут лечить от нарушения сна. Другая проблема. Если вы стесняетесь обратиться к психиатру, сделайте видеозапись этой таблицы с хорошим звуком. Желательно, чтобы это было сделано на стереотелевизоре со стереозвуком. И 1.5-2 часа наблюдения за этой таблицы, на эту таблицу ваш взгляд будет обращен, плюс хороший звук. Я думаю, что, может быть, вы сможете излечить себя сами.
0: А не имеет ли смысла просто повесить, скажем, хорошо выполненный с полиграфической точки зрения плакат с изображением этой таблицы, а звук пустить через стереосистему экономнее?
1: 25-й кадр. Мы об этом забываем.
0: А, простите.
1: Телевидение
0: простите.
1: Для того, чтобы не огорчать своих зрителей окончанием программы, просто вынуждено сделать так, чтобы зрители успокоились, у них не было агрессия и они пускают 25-й кадр. Какие установки там дают, мне сложно сказать, потому что они достаточно часто меняются, но какое-то время назад это было «Вы нас любите», «Мы самая любимая ваша программа», и «Вы завтра в это же время будете вновь смотреть на наш экран». И вот эти установки шли 25-м кадром. Поэтому нарисованная картинка, к сожалению, не даст такого эффекта.
0: Соседская собака, это я следующее письмо читаю. Соседская собака имеет дурацкую привычку в 2 часа ночи лаять. От этого автору послания начинают сниться кошмары, будто бы за ним гонится, значит, милиция, пытаясь обвинить его в контрабанде героина, отчего у нашего радиослушателя случается энурез. Он просит ему помочь. Зовут его Андрей Кобыла. Можно вот я попробую утешить его как психотерапевт?
1: Да, конечно.
0: Я так понял, энурез — это сышься в постели.
1: Ну, грубо говоря, это ночное недержание мочи.
0: А, вот, у меня была целая куча знакомых. То есть, во-первых, была знакомая женщина, которая каждый раз от волнения, когда вот при общении с мужчиной в кафе или где-то, когда наступил такой момент, ну, не интересно.

0: любила делать, ну, так скажем, это в квадрате, в присутствии большого количества людей, причем в электричке. Она от этого испытывала оргазм. Так что, если вам такой случай придется лечить, обращайтесь, я вам помогу.
1: А вот очень-очень интересное сообщение. Действительно, работа бухгалтером бензоколонки выработала в авторе сообщения привычку пресекать всякие действия окружающих, связанные с разведением открытого огня. Там спички, зажигалки и сигареты. Что, сейчас прошу прощения, что приводит к неприятным последствиям. То есть, когда он в задумчивости где-нибудь в гостях обливает водой человека, пытающегося закурить, к примеру, естественно, вызывает странную реакцию со стороны окружающих. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, можно ли ему чем-нибудь помочь? Или он обречен всю жизнь встречать праздники дома?
0: Безусловно, можно помочь. Заметьте, ведь пожарные, когда приходят с проверкой куда-либо, помимо папочки, у них есть еще сумка. Как вы думаете, что лежит в этой сумке?
1: Деньги.
0: Я же сказал, что они только пришли. А посему в этой сумке лежит огнетушитель.
1: Я все о своем.
0: Им, я понимаю, лимузина покоя не дает.
1: Так вот, знаете, сколько ремонт стоит всех трех?
0: У нас сегодня тема ремонт, паяльники, я не понимаю. Так вот, этот огнетушитель, они носят с собой как некий талисман того, что все будет в порядке, пожаром не быть. Так вот, я рекомендую вашему знакомому взять хороший огнетушитель. Единственное, что он должен быть пустой. И в момент, когда у него возникнет страх пожара, он выхватит этот огнетушитель, сорвет клапан, и у него возникнет полное ощущение того, что он начал бороться с огнем. После чего он придет в себя, выйдет из своего состояния...
1: Снится, то есть, так сказать.
0: Верно, выйдет из состояния задумчивости и успокоится. На самом деле, огнетушитель можно утяжелять. Таким образом, вы поможете своему другу улучшить его физические данные, поможете его организму быть более выдержанным. Но в конце концов, когда огнетушитель станет очень тяжелым, он подумает, а зачем я его с собой буду носить? И в конце концов, это произойдет, может быть, через полгода, через год, он освободится от этой навязчивости.
1: А я вот сейчас, кстати, понял, почему, вот, ну, вы же знаете, что я владелец крупной фирмы по организации обедов на открытом воздухе, вечеринок и угарных мероприятий с голыми развратными девушками.
0: Пожалуйста, не скромничайте, да. Я знаю, что вы еще и владеете фабрикой, которая эти обеды готовит.
1: Безусловно.
0: Домовая кухня, так называемая, имени Лаэртского. Да, я наслышан о ваших обедах.
1: Так вот, представляете, у нас всегда срываются такие мероприятия, как барбекю на свежем воздухе для по поводу юбилея кого-нибудь из работников пожарной охраны.
0: Да, да, я понимаю. Это тяжело.
1: Константин Владимирович, вопрос тоже. Как вы противостоите российским электронным средствам массовой информации целенаправленно? Что ж вы перебиваете-то? Целенаправленно культивирующим в народе катастрофическое сознание. Кстати, действительно интересный вот вопрос, ведь, скажем, одну и ту же информацию можно преподать с разным оттенком. Вот если раньше, в те времена, когда мы с вами еще были работниками парткома, вы помните замечательное это время, получали заказы, пайки.
0: Было время.
1: Ведь как вели себя дикторы наши? Они были обязаны выдавать всю информацию, которую мы им писали, бесстрастно, не, так сказать, приплюсовывать к подаваемой информации никаких своих эмоций. И, кстати, в то время не было телезвезд. То есть, ну, были телезвезды, ведущие детских программ. Вот дядя Володя с Хрюшей все тусовался.
0: Дядя Валя, да?
1: Да-да-да. Вот все дикторы остальные, ну, кроме Левитана, который войну объявлял, в общем-то, они как-то вроде они и есть, но, с другой стороны, они были дикторы. То есть, не было телезвезд. А чем сейчас объясняется вот это появление телезвездности? Именно тем, что каждый засранец, да, пытается каким-то образом информацию приукрасить, добавить к ней свои эмоции. А порой это получается у них, учитывая то, что непонятно, что вообще у них в психике происходит, совершенно неадекватно. И а люди-то, они безгранично верят ведь всему, что несется с телеэкрана. Вот,
0: ну, из радиоприемников тоже.
1: Да.
0: Нельзя об этом забывать, и газеты туда же.
1: Да.
0: Есть хороший психотерапевт.

0: гипнотический метод. Когда человек навязчиво делает одно и то же действие, то избавиться от этой навязчивости можно усилением этого действия. Да? Если вы чувствуете, что на вас оказывает влияние телевизор, радиоприемник, газета, имеет смысл в 10 раз больше, в 20 раз чаще слушать радио, смотреть телевизор и читать газет. Как лично я с этим борюсь? Ну, я просто вот прихожу на радиостанцию и начинаю вести беседы. Пытаюсь залезть в ящик телевизора, поскольку меня еще на телевидение не приглашали, и ставлю перед собой зеркало, и, глядя из телевизора, я начинаю вещать. Я понимаю, что вот...
1: А вы были, вот, извините, что первое в этой нашей комнате, да? Я просто, извините, я расскажу уже, раз вы начали... Константин Владимирович, дело в том, что, ну, мы-то понятно, мы сюда ходим развлекаться, видеться с друзьями, слушать музыку, в общем-то, с девками тусоваться. А большинство сотрудников нашей радиостанции, естественно, чувствуют себя замкнутыми вот в этой радиосфере. И, естественно, у всех у них есть определенное, ну, не то, что чувство какой-то, ну, комплекса, а как-то чувство такой неполноценности, что вот эти теледикторы, они вроде на виду, их все видят. А здесь тоже есть свои звезды, но... на улице его не узнают, к примеру, да, из-за этого возникают внутренние проблемы. И мы специально сделали для сотрудников такую комнату отдыха, где действительно стоит большой телевизор, Panasonic, трубка Trinitron вынута давно, и наш стул там, большое зеркало, и человек может сидеть там и расслабляться, представляя, в общем-то, себя вот на телеэкране. И вы знаете, помогает. Вот вроде детская выходка сама по себе, да, и кажется даже каким-то издевательством. А помогла, я и вам
0: рад,
1: тоже, да?
0: Я рад за ваши аналитические способности.
1: Да я тоже иногда там сижу, вы что думаете?
0: Понятно, успехов, успехов.
1: Да, спасибо. Ну, хорошее изобретение, да. Николай вот интересуется, скажите по залу, пожалуйста, что в настоящее время представляют из себя люди в плане психологии? Какие существуют разные типы людей? Ну, тут я, видимо, вот хочу немножечко этот вопрос к чему опять привести.
0: Например, да, я без вашей помощи здесь не обойдусь.
1: Да. Во времена королей Людовика и Генриха, их баба, в общем-то, Елизавета, там они все делились на гренадера, мушкетера, пушкаря и звонаря, попросту говоря. Ну, еще был бородач такой. Ну, знаете, кто это, бородач, да? Такой психотип. То сейчас мы видим огромнейшее количество самых разных психотипов. То есть, ну что тут говорить? Размножились тоже, что вот от палки щетка.
0: Ну, в общем, да, есть человек летающий, есть человек ползущий. Вот, можно говорить о рукоподобных и ногоподобных. Да, рукоподобные работают руками, ногоподобные работают ногами. Курьерские службы, опять же, на вашей фабрике и компании, которая доставляет эти обеды, барбекю, можно вычленить определенные типы людей. Есть языкоподобные люди, да, эти люди вот трещат без умолку, иногда их очень трудно остановить, причем, заметьте, на улицах, в транспорте, в общественных местах человек едет, тихо сам разговаривает с собой. Иногда он это делает громко, иногда он начинает размахивать руками. Разработаны определенные методики определения вот подобного типа людей. И если вы хотите протестироваться, ну, пишите заявку, присылайте.
1: На имя главного редактора нашей радиостанции. Уважаемый доктор, да забудьте. Уважаемый доктор, когда я вхожу в метро или автобус, все пассажиры резко смотрят на меня, а когда я иду по улице, все прохожие без исключения смотрят на мое лицо. Но в моей внешности нет ничего заурядного, чтобы обращало на меня внимание. Что вы мне посоветуете, интересуется Андрей Ритускин.
0: Андрей, я вам должен сказать следующую вещь. Моя сестра энное количество лет назад ответила на телефонный звонок следующим образом. Когда позвонили и сказали... может ли человек говорить со мной по телефону? Он сказал, нет, не может, потому что я какое-то время назад ушел с квартиры, вот, но по запаху в лифте это было где-то минут 15 назад. Меньше пользуйтесь парфюмерией.
1: Я еще...
0: А вы о чем, Александр, подумали?
1: Нет, я просто вспомнил, что в бытность мою работы мясником в одном из магазинов в центре к нам все время приходила молодая парочка. Постоянно ничего не покупали, но часами пялились на мясо. И когда я однажды, будучи в подпитии, ну, вы знаете, я же лечился долго, спросил, дескать, скажите, а что вот так, что? Они говорят, вы знаете, нас это очень сильно возбуждает.
0: Бывает, бывает.
1: Сейчас мы прервемся на пару минут.
0: Конечно.
1: И тем временем, пока я показывал доктору Черепахину наше новое помещение, где мы будем, в общем-то, прятать тех, кто должен денег, пришло огромное количество вопросов. Сейчас я их буду потихонечку зачитывать. Барри Алибасов просит вас составить психологический портрет ансамбля «Анан».
0: Угу.
1: Ой, извините, «Нану».
0: «Нану» так, или «На-на». Вы мне что-то нукаете, я не понимаю.
1: Ансамбля любого ансамбля, составьте.
0: Любого, да.
1: Да. Любого.
0: Понятно. Ну, в основном, конечно, представители этого ансамбля являются...
1: Давайте женской части. Вот я извиняюсь, что вас перебиваю. Просто, ну что нам составлять психотерапевтический портрет мужчин? Поскольку там это квартет... Давайте вот возьмем женскую половину.
0: Квартет.
1: Да.
0: Ага. Ну, что я могу сказать? Я с большим уважением отношусь к Лидии Федосеевой Шукшиной. Вот, это дама с большим жизненным опытом. И я надеюсь, что она окажет благотворное влияние на господина Алибасова. И ну, вполне естественным путем это влияние перейдет на квартет.
1: Спасибо. Хороший ответ. Грецкий интересуется, как вы думаете, является ли синдром золотого дождя патологией? Это, видимо, даже не синдром, хотя, может быть, синдром, да, а то сейчас дольше будем придумывать, как это назвать.
0: Да, ну, я не думаю, что это является патологией. Дождь, серебро, дождь, золото. Я не вижу каких-либо проблем. Весь вопрос заключается в том, как часто и на как долго вас хватает. Если этот акт длится, ну, где-то минут 5-7, то это нормально. Вот. Если он длится меньше, то вам нужно обращаться к сексопатологам, ну, к урологам, пожалуйста, или к нефрологам. Я думаю, что вам окажут помощь. И существуют препараты, которые, как вы понимаете, замедляют этот процесс, в общем, как и все остальные. И посему, доведя до 5-7 минут, мы не сможем это назвать патологией. Если у вас это происходит 10-15 минут непрерывно, вот, я думаю, что коллеги, сексопатологи вам также помогут. Норма, я говорю еще, она достаточно ориентировочна, проводятся замеры, тестируется. Опять-таки, многое зависит от объема черепной коробки, от величины пищевода.
1: От диаметра струи, кстати, тоже.
0: Измеряется. Сложно, но измеряется. Вот. И проведя соответствующие замеры, простите, вам будет выдана распечатка с полнейшим анализом, где будет определена ваша индивидуальная норма. Анализ достаточно дорогой, ну, в общем, как и все, что блестит золотое. Но потратьтесь, и вам ответят.
1: Я со своей стороны хочу выразить некоторые сомнения вообще в целесообразности, вот, скажем так, золотого дождя, как направление такого нового, ну, относительно нового в секс-индустрии. Ведь дело в том, что и так сексуальные возможности партнера или партнерши оцениваются по огромному количеству факторов, да, по продолжительности полового акта. Если мы к этому добавим, знаешь, что-то еще и данные явления, то мы добавим, опять же, количество фактов, которые в дальнейшем могут вызывать затруднения при половой жизни. К примеру, мочеполовая каменная болезнь, в общем-то, практически с точки зрения людей, вот любящих «Золотой дождь», уже является началом импотенции, хотя она вроде бы никак и не связана с основным, скажем так, размножающим фактором и так далее. То есть у сексопатологов может прибавиться работы. У меня есть даже такое ощущение, что все подобного рода вот новомодные внедрения в сексуальные игрища ими и придуманы, с тем, чтобы, в общем-то, заработать больше денег.
0: Верно, верно. Ничего не могу добавить.
1: Далее. Вот вопрос от нашего постоянного радиослушателя, господина Куприяна. Он интересуется, как вы относитесь к поэзии?
0: Хороший поворот. Хороший поворот.
1: А поэзия мне... Куприян вообще забавный.
0: О поэзии мне сложно говорить. Я вот помню такую фразу «Дай Джин на счастье лапу мне». Люблю, люблю, но знаю мало. Музыка привлекает меня больше, чем поэзия.
1: Вы знаете, так же. Так же. Музыка — это поэзия эмоциональная. А поэзия — это грубая музыка. Да. Вот тут еще такой, такой вопрос. У них тут что-то сыпется. Ага. Сейчас, прошу прощения. Сейчас очень-очень-очень где-то тут было интересно. Да, вот, от Василия. Значит, дедушка Василий имеет привычку закрывать все на замки, даже пустые помещения. Чем вы это объясните? Вот действительно парадоксальная вещь. Я просто сделаю небольшое введение. Такое дело в том, что в свое время, когда мы занимались незаконной обналичкой, мы снимали целиком сейфовое помещение одного из банков, вот, где огромное количество было таких частных сейфиков. Да? Мы их скупили все, в общем-то, все награбленное и сворованное прятали в одном, а остальные тоже запирали, чтобы попутать, значит, потенциальных врагов, которые могут, в общем-то, вломиться туда и своровать наши деньги. А также есть и пожилые люди, которые, например, используют только один ящик комода, а остальные тоже запирают, чтобы внучек, не дай бог, то, в общем-то, ну, потому что больше времени на переборку вариантов происходит у внучика, где находится то, что они спрятали. Может быть, этим вызвана привычка дедушки. Ну, это я подошел с такой, с практически грубой точки зрения. А вы, как психотерапевт, что думаете?
0: Существует и такая навязчивость. Вообще, у нас сегодня получается вечер навязчивости. Штурмовик задал тон. Вот, и пошли сплошные навязчивости. На мудреном языке латыни это называется обсессией. Страдает дедушка, страдает. Но давайте с вами договоримся о следующем. Пусть уж лучше закрывает, чем оставляет открытыми. А то ведь так уйдет на прогулку, а все двери-то останутся открытыми. Зачем вам это нужно? Радуйтесь за дедушку.
1: Да. Еще вот были вопросы, касающиеся медикаментозов. Вот, в частности, неконтролируемый прием циклодола. Какие может вызвать последствия у молодой тушки? Есть, ну, относительно молодой.
0: Есть такая болезнь, которая называется паркинсонизм. Вот. А с циклодолом он в какой-то степени корректирует и может возникнуть антипаркинсонизм. А чем это грозит? Никогда в жизни не будете больше улыбаться. Тяжело будет двигаться ножками. Вот как Александр выражается, тушка будет страдать. И вообще все, что начинается со слова, с корня «цикло», понимаете, может закончиться циклом. А еще может так получиться, что цикл нарушится или уйдет вообще. А представьте себе, что вам это не свойственно, и что же тогда будет с вашей жизнью?
1: Целиком согласен. Кстати, подобные синдромы вот, вызывают неконтролируемое поедание грецких орехов, которые вроде бы, с одной стороны, являются полезными, но с другой стороны, если их есть много и часто, в общем-то, тоже внедряют тушку в бездну мук и страданий. Вот такой еще вопрос от нашего постоянного радиослушателя Бориса. Сейчас я его зачитаю. «Уважаемый доктор, я работаю киллером. Моя работа дает мне постоянное напряжение и самоотдачу. Поэтому я часто страдаю стрессом, бываю раздражен. Что вы мне посоветуете?»
0: Читайте книги на ночь, смотрите таблицу телевизора, слушайте «Эхо Москвы». И я надеюсь, что это позволит вам снимать ваше стрессовое состояние.
1: А вы знаете, я еще тоже от себя посоветую.
0: Прошу.
1: Если не против. Да. Дело в том, что все мы, конечно, зарабатывали разными путями. Приходилось и, в общем-то, и вашим путем нам идти. Так мы как расслаблялись. А вы знаете, есть такая пословица: лучше нет попутчика, чем случайный пассажир. Да, вот ты едешь, бывалочь, в купе куда-нибудь, знаешь, с мешком, ну, там, отгастролировал нормально, возвращаешься. И вот начинаешь изливать душу, как это пела вот эта Пугачева, в общем-то, начнет моряк в тельняшечке, там мне, в общем-то, в душу отливать всякое. Вот то же самое и я могу вам, Борис, посоветовать. Вы, прежде чем, вот, скажем так, выполнить свою работу, попробуйте излить вот вашей потенциальной жертве свою душу, рассказать ей все о себе, о всех своих неудачах. То есть все равно, то есть он все это с собой заберет, а вам легче будет. Вот попробуйте. Это хороший метод, поверьте.
0: Опять же, можно с... Ну, жертвой я не хочу так говорить, это неправильная установка, негативная. Клиент.
1: Да.
0: Антиклиент, пожалуйста. Поговорите с антиклиентом, спросите, как жизнь у него. Чем он мучается, от чего он страдает, какие негативные черты в себе он находит. И после такого задушевного разговора вам будет легче исполнить возложенные на вас функции, дабы человек того в ваших глазах этого будет достоин.
1: Да, совершенно правильно. Вот... Теперь пошли вопросы о фобиях. У каждого из нас есть свои фобии.
0: Не надо обобщать.
1: Извините, да. Ну, все-таки, доктор, скажите, пожалуйста, меня, то есть автора послания, мучают страхи, такие как страх выходить за двери, страх выражать свой страх. Это очень интересный круг. А скажите, с чем это связано и как с этим бороться? Вот представляете, да, то есть человеку страшно от какого-то явления, да, плюс он еще боится выразить свой страх. Ну, всем нам знакомо это, вот когда мы с вами прыгали с дельтапланами, с парашютами, в общем-то, вроде бы страшно, дико.
0: Ну, вы помните, как зонтик? Сигали, да, был, помню.
1: Это было, спьяну, да. По молодости. Тогда особо-то страшно не было. А вот когда вот действительно страшно, показать, что тебе страшно?
0: Ну, так на самом деле не так уж и страшно. Подарите своему доктору пейджер. Или же просто придите к доктору и скажите: «Доктор, можно я вас вот на день оставлю пейджер?» И шлите на пейджер точно так же, как вы прислали на программу «Радио Монмаранси» свои страхи. Доктор уже будет в курсе, вам не надо будет рассказывать доктору. А что касается выходить за дверь... Ну, поставьте дверь посреди комнаты.
1: Может быть, имеет смысл, извините, что я перебил. Да. Я вот сейчас подумал, может быть, подобную проблему, подобные фобии лучше решать, скажем так, кардинальным способом. То есть, например, если вы боитесь показать свой страх, вот просто не бояться его показать, а показать. То есть, например, взять и сходить, да, к примеру, или начать орать. Мы все погибнем. Ну, в общем, выражать всячески. И вот таким образом фобия исчезнет. Вот это, по крайней мере. Что касается двери, то вот откуда вот у милиции, да, у налоговой полиции вот эта привычка вместо того, чтобы по-человечески постучаться или открыть дверь рукой, вышибать ее просто ногой, тоже от страха войти в эту дверь. Поэтому я советую вам тоже просто, куда бы вы ни входили, ногой бац по двери, потом начать орать: «Все на пол!» После этого уже вам будет гораздо легче.
0: С другой стороны, можно пойти на практику, поработать в ту же самую милицию или налоговую полицию. Ну, почему бы нет?
1: Мы не возьмем, у нас перебор кадров сейчас. Ну, что, ну кто же поделится?
0: В качестве спонсорской помощи.
1: Сейчас еще.
0: Извините.
1: Вот еще очень интересный интересный вопрос. Юра интересуется. Он боится светофора. Есть ли какое-нибудь средство для спасения? Я просто расскажу краткую историю. Дело в том, что мы ездили как раз с гуманитарной помощью в королевство Непал, именно в город Катманду, отсасывали там, в общем-то, вредные эти воздухи и, в общем-то, всасывали туда нормальные кислороды. И там стоит посреди Катманду один-единственный светофор, не работающий. Это реально совершенно. И люди, вот, ну, местные катмандовские, они, значит, думают, что это бог. И они, то есть, ну, причем около этого светофора стоит вот этот регулировщик, там все без правил ездят, светофор никак не работает, он горит, все вот эти три бляшки горят. И, то есть, там к нему поклонение идет определенное. Согласитесь, что светофор — это ведь бог дорог. А дорога — это, в общем-то, коррекция времени. То есть от того, какое ее качество и так далее, люди могут опоздать, не успеть, ну и так далее. То есть дорога — это жизнь, да?
0: Ну, насколько я понимаю, человек, который задал этот вопрос, является не столько водителем, сколько пешеходом. Я рекомендую ему обратиться к окулисту. Окулист выпишет специальные очки. И свет, который будет в светофоре, будет несколько не тем, к которому мы все привыкли. Я боюсь, что у вас вызывает страх именно красный или зеленый свет. Воспользовавшись помощью окулиста и надев специальные очки, у вас будет, допустим, синенький, ну и, к примеру, желто-коричневый или более, так скажем, спокойные голубые тона. И тогда у вас не будет проблем, и вы перестанете бояться светофор.
1: Но опять же, с другой стороны, ведь можно, Юрий, что попробовать решить эту проблему кардинальным путем?
0: Взорвать.
1: Или просто отлупить.
0: Как один из вариантов.
1: Да. Еще, то есть очень много сейчас вопросов, касающихся фобий. Сейчас я их буду потихонечку тоже зачитывать. Вчера, гуляя по улице, автор этого послания наступил на кучку кала. Рядом лежала вторая кучка, и разница между целостностью формы одной и разрушенностью второй вергла автора в депрессию. Как ему выйти из этого состояния? Его зовут Макар.
0: Макар, сложный вопрос. Знаете, в одну и ту же реку нельзя зайти дважды. Точно так же нельзя дважды вляпаться в одну и ту же кучку. Это проблема, которой мучаются художники. Они пишут картину, после этого они понимают, что картина не удалась, она не соответствует их мыслям, их замыслу. Они не могут сломать то, что они сотворили. Они начинают творить заново. Я рекомендую вам выйти еще раз и поискать такие же две кучки и попробуйте восстановить симметрию. Симметрия, она важна, она красива.
1: А вот тут есть еще один момент. Ведь, Макар, вот поймите, если бы вы, например, в тот же момент там же попытались исправить ситуацию, вот представьте себе, именно восстановить равновесие между вот геометрическим видом данных кучек. Вот как бы вы это сделали? Проще, казалось бы, растоптать вторую. Вот, но тогда это было бы таким...
0: Негуманно.
1: И...
0: Это разрушение.
1: Да,
0: это
1: разрушение, то есть, скажем так, негативные все-таки эмоции.
0: Человеку свойственно созидание, да.
1: Да, если бы вы стали вот созидать то, что вы растоптали, то вполне возможно вас обвинили бы вот в том самом, в чем меня обвинил вот человек по кличке Штурман просто. Поэтому вы тут должны были бы для своего успокоения все-таки пройти не через первое, а через второе, несмотря на презрение и удивление окружающих вас жестоких гуманоидов, называемых себя людьми, вы должны были встать на колени, все растоптанное собрать и слепить эту вторую кучку, невзирая ни на что, так вот мне кажется.
0: Установив первозданность, верно, Александр?
1: Что тут у нас еще? Угу. Так. Тут что-то очень много. Так, сейчас, извините. А, вот интересные, то есть вопросов, кстати, много таких. Как в кратчайший отрезок времени можно избавиться от депрессии? Это вопрос не от одного от Мишутки, а таких вопросов уже штук 5 приходило от депрессивных.
0: Кратчайшие сроки избавиться от депрессии. Только тот факт, что вам не лень снимать трубочку, набирать номерочек, судорожно общаться с весьма милыми дамами, с ледяным голосом, которые не позволяют себе даже улыбнуться, когда вы задаете свои вопросы, не отражает никаких эмоций, принимая ваши вопросы на программу «Радио Монмаранси», говорит о том, что депрессия, которой вы страдаете, не так тяжела, а может быть и не является депрессией. Попробуйте залезть в словарик и почитать, что же такое депрессия. Я думаю, что, может быть, у вас просто плохое настроение. Ну, а другой момент. Слушайте новости на «Эхо Москвы», и наша жизнь, которая там отражена, вас в достаточной степени развеселит. Опять-таки, запишите эти новости на кассету и слушайте несколько раз, пока вы не найдете там несколько самых смешных моментов.
1: Или 10 отличий.
0: Как один из вариантов. И я думаю, что депрессию как рукой снимет.
1: Есть другой вариант, это рассматривать старые фотографии, причем желательно чужие. То есть вы можете под видом вот вашей депрессии напроситься в гости к какому-нибудь другу вашему или подруге, послать ее, значит, поставить чайник или курицу, тем временем внедриться в комод, быстренько, значит, заначить пару пачек с фотографиями семейными к себе вот за пазуху и дома их разглядывать. Поверьте, это очень помогает вот от этой адской болезни современности. Ну, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. Опять же, как-то вот все больше сейчас по фобиям у нас. У моего знакомого, пишет автор этого послания, после неумеренного приема марихуаны возникли страхи езды в метро. И, как он утверждает, изменилось зрительное восприятие. К врачу он тоже боится идти. Посоветуйте, как ему помочь. Джанкуй, подпись.
1: Ну, на самом деле, необходимо убедить вашего друга о том, что необходимо обратиться к врачу, потому что то, что вы описываете, это достаточно серьезно. Обратитесь за помощью к психиатру, потому что ваш друг нуждается в этой помощи.
0: Ну, с другой стороны, вот если посмотреть, да, то сам этот продукт, излишки которого скопились в организме вашего друга, он, в принципе, свойственен все-таки таким теплым регионам, там, Ямайки и же им подобным. Поэтому является, как ни странно, достаточно чуждым для этой тушки европейца. С другой стороны, если, например, человека, для которого прием данного продукта является обыденным делом ежедневным, да, там, ну или того же Боба Марли при жизни опустить в московское метро, то, я думаю, его бы тоже пробило на мощную измену. Я все-таки думаю, что тут дело в окружающих вашего друга согражданах, которые с желтыми лицами мчатся куда ни попадя, откуда попало, в общем-то, с непонятно какой целью. Далее. Вопросы. Да, вот. Уважаемый Константин Владимирович, одобряете ли вы теорию Александра Лаверского, что люди похожи на выпечку, то есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название, и к какой категории вы отнесли бы Александра, интересуется Лена? Ну, вы читали, да, эту книжку?
1: Да. Я, кстати, ее захватил с собой.
0: Хорошо, она называется «Выпечка и кошки».
1: Да. Я попрошу вас оставить автограф. Безусловно, это новое и весьма интересное направление, да? Мы сегодня говорили о различных типологиях. Рука-ноги, нога-руки, типы личностей. И классификация по хлебобулочным изделиям, она также имеет право на жизнь. Я думаю, что это интересное направление, и при удачном стечении обстоятельств фонд Сороса выделит определенные гранты, будет учрежден институт хлебобулочных изделий и психологии. Я надеюсь, что это весьма перспективные разработки.
0: И, в принципе, я немножечко объясню, откуда у меня появилась эта теория. Дело в том, что вы, наверное, заметили, что у всякой хозяйки по-разному выходит и пирог. То есть, например, у женщины такой, скажем, злой и сварливый, и, как правило, и пирожки такие сухенькие. Не очень.
1: Заметьте, они их делают еще из песочного теста.
0: О, совершенно верно, совершенно верно. А сдобы, получается, у женщин с доброй широкой душой, пусть они несколько могут быть и базедовые, но, тем не менее, они теплые такие сами, что это пышка. То есть по сдобе, по выпечке, произведенной определенной женщиной, мы можем очень многое сказать о ее характере.
1: Ну, причем, кстати, заметьте, эти женщины выбирают себе достаточно сухеньких и маленьких мужичков, дабы эти плюшки их не испортили. Наоборот, чтобы мужи как бы раздобрели. И это интересное наблюдение.
0: Так, далее. Вот наш радиослушатель признается, что сирота, он подписался, сирота фамилии, видим. Доктор, я боюсь считать деньги, посоветуйте что-нибудь.
1: Сложный вопрос. Я не знаю, где вы работаете и кем вы работаете. Все зависит от их количества. Если их мало, то лучше их не считать. Вот если их много, сходите в банк. Просто вот я видел такую картину. Пришел человек, достал пакетик и высыпал оттуда. Я не знаю, какую сумму. Просто меня вызывали в этот банк. Я в свое время подрабатывал на скорой, потому что кассирам, которые работали в банке, стало просто дурно от того количества, которое было. И я не удивлюсь, если у них тоже возникли подобные страхи. Трудно что-либо вам посоветовать. Пользуйте вашу... Это мужчина или женщина? Задал вопрос.
0: Непонятно,
1: сирота. Пользуйте, пожалуйста, вашего супруга или супругу. Вместо кошелька, знаете, как там одна девочка звонит другой и говорит, ты сегодня с кем придешь? Я приду с кошельком. Ну вот и вы найдите себе кошелька, и пусть он или она считает деньги.
0: Хороший ответ. Серж интересуется, излечивается ли болезнь Дауна?
1: Вот во время музыкальной паузы сообщение пришло некоторое время назад. Мы с Александром устроили небольшой симпозиум. Вот, пригласили коллег. И, к сожалению, коллеги еще наши не подъехали.
0: А Дауну вот два пришли.
1: Да. Это для клинического разбора. Так вот, не можем мы сейчас ответить на этот вопрос. После симпозиума и разбора, который мы устроим уже через некоторое время, мы сможем сказать. Александр считает, что не имеет смысла лечить уникальное, не имеет смысла лечить непревзойденное. Вот, я же считаю, что целесообразно нарастить мизинцы, дабы люди были более стандартизованы. Ну, в общем-то, и наш комитет по стандартам требует присвоить определенные ГОСТы этой категории людей. И, учитывая нашу лояльность и экологичность, вероятно, это не будет гуманным по отношению к этим людям, поэтому проще их довести до нашего ГОСТа, так скажем, общеевропейского, общечеловеческого. Но консилиум впереди, и если у нас будет возможность, мы сообщим вам о его результатах, я надеюсь, если Александр позволит.
0: Да, безусловно. Но я все-таки еще о своей немножечко скажу теории, если позволите.
1: Почему мы сейчас устроим просто здесь скандал, конечно. Я буду держать себя в руках, я умею это делать, но я бы попросил вас быть крайне этичным.
0: Безусловно, безусловно. Я считаю, что, например, лечить Дауна все равно, что лечить рыбу. Вот. Ну, то есть в том смысле, что объяснять рыбе, там, скажем так, способы поведения, определенного этикета, который у людей вводится, понимаете, у рыб у них свои действия, свой язык общения, поэтому в данном случае внедрение вот в психику Дауна со стороны человечества мы можем даже назвать не лечением, скорее, а неким подобием миссионерства на уровне, в общем-то, внедрения в психику, а миссионерство ни к чему хорошему не привело.
1: По-моему, я просто, понимаете, зажал зубы и сквозь зубы могу сказать, ну, не согласен я с вами, не согласен.
0: Ну, сейчас приедет консилиум, вот в момент следующего перерыва мы сделаем пульпацию нашим клиентам.
1: Или депульпацию.
0: Ну, в общем, что-нибудь с ними тут произведем, какие-нибудь действия. Как влияют на психику москвичей установленные на дверях большое количество кодовых замков и домофонов?
1: Влияет забавно. Москвичи, которые владеют пластиковыми картами, остаются без своих карт, потому что они судорожно на банкомате начинают набирать коды, которые необходимо набирать при входе в квартиру. Господа, которые промышляют мелким воровством и мошенничеством, подключают специальные автоматы к кодовым замкам. Это некие механизмы, которые считывают те коды, которые вы набираете. И очень часто коды с пластиковых карт набираются на домофонах. Считывающее устройство запоминает, и в конце концов человек теряет пластиковую карту. Ну, теряет, я ставлю слово в кавычки, потому что ее просто у него воруют. И код уже известен. Мало того, я наблюдал картину, когда человек зашел в автобус, вставил абонемент в компостер, ударил кулаком по компостеру достаточно сильно и громко крикнул свою фамилию. Это тоже есть некий элемент стереотипного поведения. Да, каждый раз, когда вы заходите куда-либо, звоните куда-либо, вы представляете, здравствуйте, я доктор Черепахин и так далее. Так вот, на любое действие, связанное с каким-то стандартным поведением, вот кода, компостирования билета, представления, происходит некое смешение в голове кодов, фамилий. В результате вы себя называете фамилией совсем другой, которая вам не свойственна. Вы открываете дверь и говорите «Алло». вставляете телефонную карточку в метрополитен, в турникеты метрополитена и так далее, и так далее. В результате появились портмоне с огромным количеством карточек, куда, так скажем, специальных мест, которые вставляются в карточки. Карточки вставляются, к сожалению, не только в портмоне, но и в другие места. И вот человек, допустим, желает положить телефонную карточку в задний карман и ошибается, кладет ее совсем не туда. Заметьте, что на этих картах существуют определенные микросхемки. Я не открою большой тайны, ибо это уже информация рассекречена. Эти чипы, так называемые чипы, считывают биологическую информацию, да? И после того, как вы эту карту выбрасываете, на самом деле на мусоросжигательных заводах стоят специальные уловители, которые эти карты вытаскивают, отсепаровывают. В результате ваши мысли или же ваши, так скажем, сакральные потребности, все зависит от того места, где вы храните телефонные карточки, считываются специальными службами. Вот, налоговой инспекцией, управление по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от того, что у вас на сердце, что у вас на уме или еще где-то, смотря где, каким умом вы думаете. И эта информация переходит в соответствующие органы. Так что москвичи, которые имеют больше всего количества карточек, страдают от этого достаточно серьезно. В общем-то, наверное, поэтому Москва дает до 80% доходов государства. Просто службы, которые здесь работают, знают о москвичах несколько больше, чем об остальных гражданах страны.
2: Кстати, мы заметили огромное количество женщин, которые именуют себя, как, в общем-то, представителями черной и там прочей белой магии, которые лазают по помойкам, пытаясь своровать, в общем-то, ауру у выкинутых москвичами предметов. Поэтому есть такое вам предложение. Прежде чем вот выкинуть предмет уже на общественную свалку, его нужно выставить где-то на месяц куда-то, например, на недосягаемое от других людей место, там, на чердак, ну, может быть, на балкон. То есть,
1: на самом деле, Александр, лучше всего, мне кажется, это заполярный круг. Пусть шлют сюда. Зачем? К вам, Александр, вы поскольку являетесь жителем Норильска, насколько мне известно, почетным жителем. Да, вот, и по нечетным тоже, по всей видимости. Отвезете туда, за полярный круг, и там просто похороните.
2: Ну, естественно, за определенную мзду, потому что...
1: Ну, я надеюсь, что вы решите эти вопросы.
2: Само собой. Вот, кстати, человек по имени Лектор прислал следующее сообщение. Уважаемый доктор, как вы считаете, каннибализм — это последствия психологической травмы либо просто гастрономическое пристрастие? И сразу же прислал следующий вопрос. То есть спустя некоторое время. Уважаемый... Сейчас, секунду. Да, уважаемый доктор, как вы считаете, поддается ли лечению каннибализм или же просто нужно смириться со своим гастрономическим пристрастием? Вот зачем это было задавать предыдущий вопрос, да? Если во втором уже акцентирует, что да, гастрономическое пристрастие. Гастрономические пристрастия лечатся, клизмой лечатся, содой лечатся, питьевой и ножпой. Иногда все это, в общем-то, в комплексе делается.
1: Как один из вариантов. С другой стороны, все зависит от того, как это отражается на вашем организме. Если у вас есть гастрит или проктит, может быть, имеет смысл на некоторое время назначить себе диету и изменить, скажем, ассортимент, потребляемый вами в пищу. Подумайте о том, чтобы, может быть, перейти на духовную пищу и, к примеру, пожирать в огромных количествах литературу. Попробуйте пожевать книги, в которых рассказывается о каннибализме. Возможно, это неким образом отразится на ваших способностях мыслить и воспринимать эмоционально ту пищу, которую вы принимаете, вам станет легче.
2: Вот, кстати, Лиля интересовалась, что мы показываем работникам ГАИ, будучи, когда проехали на красный свет. Лично я придерживаюсь такой точки зрения, как достал — стреляй. Поэтому, если уж проехал, то не останавливайся. У меня не было таких случаев, чтобы я, в общем-то, что-то показывал, нарушив
1: Да, в общем-то, как выясняется, удостоверение капитана милиции тоже не очень помогает.
2: Могут отобрать.
1: Могут отобрать, да. То попробуйте показать язык, да, вот нестандартность. Нестандартность в поведении, она всегда вызывает непосредственную реакцию.
2: Извините, Константин Владимирович, причем, ну, вы немножечко оговорились даже, говяжий язык. Дело в том, что нормальные водители возят сейчас с собой справа на сиденье говяжий язык. И в растерянности, когда, значит, им говорят, здравствуйте, там, лейтенант такой-то, пожалуйста, ваши права. Он начинает шарить и показывает эту мандулу здоровую, все в пупырях. Вот вы знаете, самое такое удивительное впечатление производит на сотрудников ГАИ вот это дело. Многие, кстати, говорят, выхватывают язык, это говорят, спасибо, езжайте, счастливого пути.
1: Пользуйте.
2: Вот еще, что-то прям много вопросов. Я так хотел с вами побеседовать о чем-нибудь, а тут прям не дают. Но мы же на службе, мы должны. Да.
1: Наша служба опасна и трудна.
2: Среди коллектива работников нашей фирмы имеет место разговоры, что генеральный директор ходит на курсы какого-то нейролингвистического программирования, и что это может дать ему способность неявным образом влиять на волю сотрудников. Объясните, пожалуйста, что это такое и как от этого уберечься, волнуется Алевтина Герасимовна.
1: Ну, мы сегодня уже говорили о защитных экранах. Вы можете сказать своим коллегам, своему шефу, что доктор вам назначил носить защитный экран. Существуют лавки жизни. Обратитесь письменно в лавку жизни с просьбой произвести биологические замеры вашего энергетического поля. Специально для вас в лавке жизни изготовят специальный шлем, и дабы шеф ваш не мог воздействовать на вашу психику без вашего ведома, надевайте этот шлем. Принесете справку о том, что вам это показано, и о том, что вы на работе должны находиться в шлеме. Со шлемом будет все в порядке.
2: Кстати, есть еще другие способы, ведь все вот такие приемчики, которые у людей появляются в ходе каких-то тренировок, они оказываются совершенно бесполезными вот в реальной обстановке. Да? Ну, известно, когда, например, там тренеров по тайквондо два подростка лупили просто вот в подъездах, как котят. Также и здесь, понимаете, вот сходит ваш босс на эти курсы, поднаберется каких-то знаний, безусловно, будет как-то пытаться на вас воздействовать. Вы должны, вот тоже не теряя времени даром, говорить себе на работу приходя и с работы уходя, я могу повлиять на босса. Ну и, к примеру, вы можете смотреть ему в спину и говорить, завтра увеличь мне оклад мысленно, но сильно этого желая, или облажайся на переговорах, или уйди в отпуск. Главное, сильно этого желать. Вот такой нестандартный подход может привести к тому, что вот ваши эти пожелания вдруг неожиданно сбудутся. Тут наступает следующее. Там главное не переоценить свои силы и не сказать, я волшебник, да, а насторожиться, потому что такой пистолет стреляет один раз, потом его нужно месяца два заряжать по новой. Извините, я волнуюсь. Так, далее. Осветите, пожалуйста, психотипы спортсменов, в частности, использующих преимущества метода стандартно-повторного упражнения и метода старого регламентируемого упражнения, а также... Ну что ж тут такое-то? А также... Сейчас... А также взаимосвязь от психотипа и самотипа. Лев Матвеев интересуется. Еще я просто хочу попросить, уважаемый Харрис, ну, пожалуйста, ну, мы уже обсудили про контролеров, вот, и про звездную болезнь. Это было год назад просто, поэтому мы эти вопросы и не затрагиваем. Что у нас со спортсменами?
1: Психотип и соматип.
2: Да.
1: Приятно, когда тебя
2: слушают. Еще как? Извините, я что-то не то сказал.
1: Да, в общем, как это не здесь. Так вот, приятно, когда слушают интеллигентно воспитанные люди, которые имеют приятное, хорошее образование и знают, что такое психотип, и знают, что такое соматип. Так вот, о спортсменах это отдельный вопрос. Изначально необходимо понять, что человека влечет в тот или иной вид спорта. Почему человек не идет в искусство или, допустим, в какую-то специальную школу, например, математическую, биологическую, химическую? Почему он идет именно в спорт? Какие мышцы он начинает развивать? Почему он монотонно выполняет одни и те же движения? Почему тренер предлагает делать либо монотонные движения, монотонные упражнения, либо, наоборот, достаточно быстрые, агрессивные? Это сложно провести параллель с типом спортсмена. Многое зависит от тренера. Спросите об этом у тренера.
2: То есть вы хотите сказать, что все это выдумки тренера и ничего более?
1: На самом деле это влияние тренера и не более того.
2: Вообще, кстати, вот у населения нашей страны сложился такой вот стереотип, касаемый спортсменов и взаимоотношений спортсменов с тренерами, что, дескать, там полное взаимопонимание и любовь. То есть мы часто видим вот на чемпионатах по фигурному катанию, по боксу, вот эти там жаркие объятия, то есть там взаимные слезы и так далее. На самом деле, реально, мы спортсмены, конечно же, ненавидим своих тренеров, и мы, тренеры, ненавидим своих подопечных, потому что вот эти самые тренировки — это постоянная борьба, прежде всего, не спортсмена со своей физической выносливостью, а спортсмена с тренером, соответственно, тренера со спортсменом. Это мощное столкновение двух психотипов совершенно разных, потому что один из них — бывший спортсмен, а другой из них — спортсмен, который должен подняться, скажем так, на определенную вершину. То есть они связаны друг с другом как кандалами, с одной стороны, с другой стороны, они друг друга искренне не ненавидят и даже не поздравляют на Новые года, 8 марта и прочие праздники. Что тут у нас еще? Я не могу отличить немецкое стерео от японского. Есть ли какие-нибудь способы? По-моему, это и не нужно.
1: Да, в общем, и уточните, видео или аудио, или, может быть, это голография.
2: Объясните, пожалуйста, девушки, выступающие по телевидению, которые поют и собираются в группки, почему они так по-детски одеваются? Не является ли это комплексом детства, комплексом возврата назад в утробу и детство? Михаил из Теплого Стана интересуется.
1: Михаил, возврат, разврат и понеслась. Следите, пожалуйста, за своим языком. Это не является ни возвратом, ни развратом, ни подвратом и даже не подвратами. Девочки одеваются так, как им хочется. Они хотят показать, какие они стильные. А в этом стиль и проявляется, пожалуй. Что же касается текстов? Послушайте тексты и проведите те параллели. У меня есть ощущение, что, задав вопрос, вы сами на него ответили. Является.
2: И я вот так думаю от себя, у меня какие-то мысли были, что все это не случайно. То есть вот такая форма одежки вот этих вот всяких там безделок, дрестящих и прочих, она не случайна. Дело в том, что женщинам и вообще населению, да, всего земного шара свойственно нездоровое умиление детьми. Поэтому детей используют в рекламных роликах, детей используют в фильмах. То есть, к примеру, я как человек нормальный испытываю физическое отвращение в виде ребенка по телевизору. И как только начинается какой-нибудь кинофильм, где в главной роли ребенок или Каже, крутая женщина, я сразу, естественно, выключаю это, потому что я нормальный человек. Большинство же, поскольку, в общем-то, по ним психушка плачет, они, наоборот, прилипают, умиляются, пускают медузу изо всех, в общем-то, щелей от умиления. И вот именно на этом чувстве достаточно подлинно и играют вот данные персонажи, то есть чтобы выглядеть этакими детьми, чтобы вызывать в публике умиление и даже определенный элемент жалости, но жалости такой, который испытывает мамаша к ребенку, то есть желание зашитить. Правильно?
1: Абсолютно верно.
2: Спасибо. Я старался. Хорошая речь была, да? Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» врач-психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит огромное количество вопросов. Сейчас я постараюсь их тут как-то это зачитать. Так, сейчас. Вот, например, такой он прав, сразу на глаза попался. Хороший вопрос. Уважаемый Константин Владимирович, не противно ли вам разговаривать с таким отвратительным персонажем, как Александр, который умеет делать лишь музыку в песне? С русским языком у него огромные проблемы. Наш радиослушатель Харрис интересуется.
1: Уважаемый радиослушатель.
0: А зато с жестами все нормально.
1: Я вам скажу честно, конечно, противно. Причем настолько противно, что вот недаром я здесь не появлялся целый год. Александр клятвенно обещал не употреблять нецензурную брань во время этой программы, во время моего присутствия здесь. У него пока это успешно получается. Но как только я это услышу, я просто громко хлопну дверью, и вы, дослушав эту программу до конца, имеете шанс услышать этот хлопок дверью.
0: В смысле хлопок? Я извиняюсь, прослушал, я другой. Вы куда-то собрались, что ли?
1: Я счастлив, что вы прослушали. Я сделал комплимент тому, насколько вы удачный ведущий программы.
0: Ну, я старался. Я же профессионал. Скажите, пожалуйста, к какой категории, социальной категории относился известный биохимик Леннинджер к вопросу о спортивных самотипах? Лев Матвеев интересуется.
1: Уважаемый Лев, насколько я помню, Леннинджер занимался биохимией, вот, и спортсменами как таковыми он не занимался. У него великолепный учебник с великолепными картинками. Вот, и студенты часто пользуют этот учебник, а ваш вопрос о психотипах Леннинджера, он достаточно интересен. К сожалению, я лично не имею счастья быть знакомым с этим человеком, вот, и боюсь, что у меня уже это и не получится в ближайшие несколько лет, я на это рассчитываю. Вот. Но как только мы с ним встретимся, мы с ним поговорим. Я думаю, что Леннинджер, учитывая свой нестандартное восприятие той же самой биохимии, науки, крайне стандартизированной, имел тип, я думаю, где-нибудь многорукоподобный, и связано это с тем, что он, скорее всего, очень активно писал формулы, и я не удивлюсь, если он мог это делать не только руками, но и ногами. Поэтому я думаю, что это руконогоподобный тип.
0: Спасибо за ответ. Купер вот интересуется, не могли бы вы охарактеризовать научными терминами шизофреническую болезнь?
1: Да, вполне. Вот схизис, есть слово расщепление, да, если мы посмотрим на шизофреников, они вот какие-то вот очень нескладные, да, они любят расщеплять карандаши, ластики, вот. Это то, что относится к схизису, к расщеплению. Френ, душа, вот, ну, мелко у них душонка, понимаете, вот, и не совсем понятно, в каком месте она у них находится. Вот. Чаще всего, опять-таки, ну, все-таки в сердце, может быть, в голове. Вот, кстати, хороший вопрос, где находится френ у шизофреников. Я думаю, что все-таки в голове. Другое дело, будь то это мужичок или гипофиз, да, но это, наверное, уже не важно. Так что, что касается умных терминов, ну, вот схизис и френ. Схизофрен, расщепление души.

0: человек икает, как часто. Вот. И здесь опять возникает вот это вот сочетание «как», да? Как он это делает? До еды, после еды, во время. Если во время еды, то тяжело. То мы можем порекомендовать попробовать такой метод лечения, как каннибализм. Вот когда человек начнет тошнить, он перестанет икать. Примите рвотное, икота пройдет.
1: Хороший ответ. А вот сейчас такой вопрос достаточно интимный, но тем не менее, думаю, вы на него ответите. Уважаемый доктор, мне очень хочется заниматься синхронным плаванием, но с моим хромосомным набором в этот вид спорта не берут. Можно ли излечиться от психологической зависимости или мне пойти на операцию по изменению пола, интересуется Николя.
0: Дорогой Николя, синхронное плавание, сейчас есть, я не так давно видел мужское синхронное плавание. Я думаю, что если весь вопрос в том, чтобы изменить пол, я не уверен, что нужно это делать. Просто занимайтесь с теми, кем вы себя относите. Вот. И у вас все будет в порядке.
1: А в принципе, вы можете начать с метания камней и других предметов в воду синхронно. То есть я совершенно не шучу. Знаете, как прыгают камни вот плоские по воде, когда ее кидаешь? Вот это, во-первых, кстати, серьезно очень успокаивает нервы. Мы, например, с ребятами постоянно этим занимаемся. С перепоя сидим на Волге, значит, на берегу и мечем эти камни. Камни вот попадают в рыбаков, там, в водолазов и во всякие другие предметы проплывающие. Это нас иногда резвит. Но в целом, действительно, ведь нет синхронного плавания среди мужчин. И это есть, да, все-таки?
0: Есть.
1: Уже есть, уже изобрели. Я только хотел было как-то это прикупить. Чтобы...
0: Другое дело, да, если у вас какой-то, ну, достаточно распространенное хромосомное нарушение, найдите человека с таким же нарушением, вот, и обратитесь в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить вам участвовать с человеком, вместе с человеком, которого вы найдете с таким же нарушением, вот, в соревнованиях. Может быть, это будут, так скажем, я, к сожалению, не силен в спортивных терминах, незачетные соревнования, показательные выступления. И вы сможете реализовать себя на тех же самых Олимпийских играх, ну, как пара, имеющая определенное нарушение.
1: 12-летняя Наташа.
0: Какая прелесть. Откуда?
1: Увлекается шахматами. Бросить ли? Или продолжать? Интересуется, видимо, мама или бабушка или сестра Надежда Сергеевна.
0: Ну, если ребенок ничем больше не увлекается в 12-летнем возрасте, то лучше шахматы не бросать, потому что тогда не будет ничего. Я имею в виду, не будет увлечений у ребенка. Спросите у ребенка, нравится ли ей шахмат, а потом, ну, весь вопрос в том, как она ими играет и какие это шахматы. Если же вы для себя решите, что не стоит ребенку заниматься шахматами, сделайте, знаете, такие вот в парках отдыха в свое время были огромные шахматные поля с фигурами, с человеческий рост. Сделайте в квартире подобное шахматное поле и сделайте подобные гипсовые фигуры. Пусть ребенок, в конце концов, увлекаясь, допустим, этими шахматами, будет развивать свою мускулатуру, будет развивать...
1: И воображение, потому что скульптуры эти все он должен лепить сам, безусловно.
0: Верно, верно, как один из вариантов. И таким образом человек будет развиваться более гармонично. Ну вот, пожалуй, все по этому вопросу.
1: Еще тут нужно добавить, что хотелось бы, конечно, вас попросить, чтобы вы отслеживали вот эти моменты. То есть ведь интерес к шахматам может быть не обязательно, вот как к игре, а он может быть, скажем так, не поймите меня превратно, сексуальным, может быть, каким-то аномальным. Или, например, может игра в шахматы быть вот щелкунчиками, что в твоей шашке. Вот. То есть главное, чтобы это были классические шахматы, там, с ферзем и с прочей байдой, как-то турка и пешка. Джанкуй интересуется, что тут очень много чего-то, прям вот вы бы среди недели присылали сообщения. Сейчас, да. Существует ли по аналогии с общим иммунитетом метод выработки психоиммунитета? Хороший вопрос.

0: Вот рвотные рефлексы на всевозможные проявления человеческой занудности, они существуют. Точно так же, как и рвотный рефлекс на хамство, еще на что-то. На самом деле это есть проявление иммунитета. Вырабатываются специальные вещества, которые заставляют сокращаться диафрагму, желудок, и идет, знаете, некий фонтанированный выброс. Вот это и есть проявление иммунитета, фонтанированный выброс.
1: А вот такой укор от Евгения мне. Александр, мы уже весьма наслышаны о ваших экспериментах синхронного метания каната. Вы рассказываете об этом каждую передачу. Как вам не стыдно уделять столько внимания каким-то собственным успехам? Или вы превратили свою программу в один длительный блок саморекламы? Подпись Евгений. Жень, ну вот я бы советовал вам все-таки обратиться тоже к психотерапевту или начать прием витаминов, поскольку внимание ваше притуплено. Я рассказывал о синхронном кидании камней, а не канатов. Я понимаю, что в столь позднее время сложно как-то сосредоточиться, но если у вас это не получается, это серьезный повод насторожиться. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Если у вас мешки под глазами, посмотрите на свою тушку, не торчит ли животик. Если все эти причиндалы имеются, прям завтра в поликлинику, потому что притупление внимания — это первый синдром начала попросту разложение головного мозга, согласитесь.
0: Верно.
1: А сейчас далее, что тут еще, что-то прям сыпет. А, вот, хороший очень вопрос. Как всем хорошо известно, из пьес Островского в середине прошлого века у обывателей мистический ужас вызывал вид паровоза. Какие технические новшества могут привести к таким последствиям? Ну, имеется в виду в нынешнее время. Ну, кстати, паровозы уважали.
0: Ну, в общем, да. Сегодня я где-то получил информацию о том, что в Англии провели эксперимент. Взяли 4 человек, посадили в закрытое пространство по раздельности, оставили компьютер и какой-то минимальный необходимый набор для жизни человека. Вот и дали 100 фунтов и сказали, что...
1: Это где-где,
0: вот,
1: извините?
0: В Англии. В Англии. В старой доброй Англии, да.
1: 100 фунтов просто так дали?
0: Просто так дали, да, причем заперли на 100 часов.
1: О, не
0: с компьютером и с интернета.
1: А, я видел это.
0: Вот. Да. И было предложение как бы выжить. Вот подобные новшества, особенно для российского человека, могут вызвать весьма и весьма тяжелые последствия. Потому что, ну, так скажем, для среднего россиянина 100 фунтов – это несколько больше, чем фунт лиха. И тогда, конечно, могут возникнуть расстройства. Если подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем, и они будут проводиться в России, то для нас будет много работы. Идет просто эпидемия психических расстройств.
1: Там, кстати, по-моему, 500 им дали, а не 100. На 100 неделю не проживешь.
0: Я как, ну, в общем, как, да, русский человек, возможно, я ошибаюсь в этих цифрах.
1: А вот, кстати, я думаю, что из технических новшеств, которые вот из современных таких техновинок, ТН сокращенно, которые внедряют население, в общем-то, в ужас, смешанный с каким-то таким неосознанным уважением, являются вот самые обычные маленькие проблесковые маячки на автомобиле.
0: А еще необходимо сказать о пейджерах. Я, наверное, открою небольшую тайну, Александр, вы на меня не обидитесь. Когда мы с вами встретились, я обратил внимание на ваши руки. Вы когда со мной здоровались, подали мне две руки и начали, знаете, большими пальцами делать механические движения, причем особенно правой рукой. Я сначала не понял, что происходит, а потом сейчас, когда я наблюдаю, как вы судорожно, чисто механически нажимаете на кнопку пейджера...
1: Причем отключенного, потому что приходится самому выдумывать все вопросы уже почти час.
0: Мало того, как бы вопросы идут на компьютер, и вы вопросы считываете с компьютера, а руки-то все на пейджере и дрожат.
1: Да.
0: Вот это вот, конечно, этот автоматизм, это проблема. Заметьте, если человек пользуется пейджером, а после кризиса таких людей стало много меньше, а руки у него продолжают механически нажимать на кнопочки, хотя пейджеры уже отключены, а на любой телефонный звонок человек начинает судорожно искать телефон у себя в карманах, а телефона-то уже давно и нет.
1: Да.
0: Вот это вот прогресс, и вот это психопатология, которая насаждена нам прогресс.
1: Телефон телефона нет, потому что в гардеробе побывал я. Вот, кстати, от человека по фамилии Косарь вопрос. Могут ли постоянные стрессы на работе вызвать грыжу? Вы знаете, кстати, вот у меня у одного знакомого музыканта, который ездил с одним классическим оркестром по Европе, то есть с гастрольной поездкой, очень мощный и длительный, задница просто треснула. Он ее мазал йогуртом, как он потом сказал. Я не знаю, почему я это рассказал.
0: Да,
1: вот извините.
0: Я несколько сбился.
1: Извините, ну там шла речь о грыже.
0: Да, вопрос был о грыже. Так вот о грыже. Стресса на работе и грыжа. Может развиться грыжа. Причем это может быть щечно-ушная грыжа. Да? Помните, была такая поговорка, уши сворачиваются, я не помню, то ли в пельмешке. Уши сворачиваются, уши вянут, вот как говорили.
1: Еще говорят, в творог превращаются.
0: Да. Так вот, на самом деле, когда уши вянут, это и есть ушная грыжа. Ушно-щечная грыжа. Щеки от стресса разбухают, потому что одна из защитных реакций – это обжорство. Человек начинает очень много есть. И в этом случае комочки, буше, вот у маленьких детей, да, знаете, такие вот, которых Александр ненавидит.
1: Называется родничок.
0: Большие щечки. Родничок – это на черепе. Да. А комочки буше – это вот жировые комочки в щечках.
1: То есть это, так скажем, этот целлюлит.
0: Ну, щечный. Так скажем, щечный целлюлит, который вот должен быть. Так вот, у людей, которые подвергаются стрессам, они потихоньку начинают превращаться в детей. У них становятся детские реакции. Они становятся весьма обидчивыми, плаксивыми. Комочки буше разрастаются, хотя у взрослых людей этого быть не должно за счет того, что проявляется обжорство как защитная реакция от стресса. И уши сворачиваются в трубочку или уши вянут. В результате возникают щечно-ушные грыжи. Это сложное заболевание, и приходится его достаточно серьезно лечить. Причем как гипнозом, точно так же и оперативное вмешательство. К сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Летальные случаи известны при щечно-ушных грыжах, которые появляются вследствие стрессов на работе. Может быть, стоит задуматься о смене работы.
1: Вот, кстати, сирота опять же прислала сообщение, что вместо шахмат лучше передвигать мебель. Я вот думаю, присылайте девочку 12-летнюю в наш мебельный салон, потому что мы сейчас очень нуждаемся вот в этих передвижках, и действительно хороший метод. Так, что тут еще? Сейчас я просто, извините, Константин Владимирович, тут очень много вопросов всяческих. Ну, на личности мы не будем переходить. Кто-то о политиках спрашивает, о диагнозах политиков.
0: Да, это неэтично. Мы с вами как профессионал не можем себе этого позволить.
1: Что тут еще? Сейчас. Вот, уважаемый Блумберг, сейчас я все-таки зачту сообщение. Саша, я выражаю свое крайнее неудовольствие ведением передачи и качеством освещения поднимаемых вопросов. Вашу передачу с ее псевдонаучной лексикой слушать нормальному человеку невозможно. Уважаемый Блумберг, вот я советую вам подойти к зеркалу, если оно у вас есть, и проделать ту же операцию, которую я посоветовал радиослушателю Жене, потому что я серьезно опасаюсь за ваше психическое и физическое здоровье. Если Константин Владимирович сказал об этих вот, ну, о подщечном целлюлите, да, то это вовсе не значит, что он это выдумал. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы, подойдя к зеркалу, увидели его вот у себя. Тогда вы поймете, что это не псевдонаучная вещь, что это реальность, которая может с вами вот таким вот замечательным и худосочным, надеюсь, Блумбергом произойти. Отнеситесь к этому очень серьезно. Не нужно ерничать по этому поводу. Мы сейчас прервемся чуть-чуть.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным. Вот тут такой вопрос пришел. Сейчас я его зачитаю. Не считаете ли вы телевизор слишком устаревшим средством информации? Что вы можете предложить взамен? Андрей из Марина интересуется.
1: Я могу предложить сменить телевизор на более, так скажем, старый, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Знаете, вот недалеко, как сегодня, я был в Политехническом музее и видел телевизоры вот начала века. В него нужно было смотреть как в подзорную трубу.
0: С линзой, вот с этой, с
1: глицерином. Нет, нет, мне объяснили, с дистиллированной водой, но это даже без линзы. Вот представьте себе окуляр от подзорной трубы, и вот стоит бандура, как современные панасоники двухметровые, вот примерно такой механизм, и там вот такой маленький окулярчик.
0: То есть требуется, скажем так, собрать всю свою волю все-таки в кулак, чтобы наблюдать это, и раз наблюдаешь, то уже усваиваешь информацию.
1: Это во-первых. А во-вторых, представьте себе семья, да, 3-4 человека. Вот это около окуляра будет очередь. Можно будет начать записываться на просмотр, да, существует определенная, допустим, сетка просмотра телепрограмм.
0: То есть для детей детское время уже.
1: Да.
0: Все остальное время появляет, папа смотрит.
1: Понимаете, появляется некая конкуренция, да, кто будет смотреть там четвертую серию фильма.
0: А знаете, что еще? Ведь появится соответствующая конкуренция и у дикторов телевизионных, потому что, поскольку их сможет смотреть резко ограниченное количество человек, то, по идее, вот это такое понятие, как промтайм, оно будет очень серьезно возобладать, то есть там диктор-ведущий в промтайм, когда папа смотрит там, соответственно, будет вести какие-то военные новости и пытаться как-то всем сказать, давайте, дескать, перестанем бомбить храброго хорватского воина. Кто-то скажет там футбол там это, и так далее.
1: Верно, верно. Да. Так причем, что еще здесь важно? Будет внесен некий игровой элемент, потому что вспомните, раньше в семьях играли в лото.
0: Да.
1: Со страшной силой это происходило. Устраивали преферансы по пятницам.
0: В ножички играли.
1: Да, я не знаю, как на «Эхо Москвы», но вот, допустим, в клинике, где я работаю, преферансы по пятницам уже давно не играют, потому что достаточно серьезно загружены работой. Так вот, в семьях будут разыгрывать определенные часы просмотра. Кто-то будет проигрывать. Устроится некая биржа, да? Кто моет посуду, тот будет смотреть этот фильм. Кто-то будет пылесосить и смотреть эту передачу. Вот. Это внесет некую живость в семью, и, соответственно, я рекомендую вам вернуться к старым телевизорам.
0: Вообще, в принципе, конечно, современное телевидение в техническом смысле и главное, самое главное в смысле идеологическом полностью себя уже дискредитировало в глазах общественности, и воспринимать его как серьезный источник информации просто не рекомендуется.
1: Да, в общем, можно начать выпускать самостоятельно газету, к примеру, да, то, что раньше достаточно часто мы делали, боевые листки, вот там боевой листок третьего подъезда, к примеру.
0: Было такое.
1: Почему бы и нет, почему бы не начать заново, почему бы не сделать себе, так скажем, новый телевизор, к примеру, назвать боевой листок телевизор третьего подъезда.
0: Или криминальная хроника нашей лестничной площадки.
1: Верно.
0: Помню, ввел такую. Здравствуйте, Александр, уважаемый гость. Существуют ли на самом деле игры жизненные? Или это придумано, чтобы оправдать впоследствии какие-нибудь неправильные поступки? Знаете ли вы, откуда пошла поговорка «мочить корки»? Если хотите, то я вам объясню, пишет Света. Я насчет корок скажу, а вы насчет игр, ладно?
1: Да, хорошо.
0: Насчет корок, конечно, знаем. Это пошло от пернатых хитрых ворон, которые, в общем-то, прежде чем сожрать алчно нечто засохшее, размачивают это в воде. Это именно оттуда пошло. Теперь про жизненную вот эту. Я не знаю, что
1: да,
0: это.
1: Да, про жизненные игры. Существует ли это? Света, должен вам сказать, что поскольку вы об этом спрашиваете, они существуют. Вот Эрик Бёрд написал грамотную, умную книжку, которая называется «Игры, в которые играют люди». Я настоятельно рекомендую ее почитать всем радиослушателям. Вот, Света, вам особенно, потому что, ну, вы играете в такую очень милую игру. Я Светочка. А вот подскажите мне, есть ли такая книжечка? А вот, Светочка, такая книжечка есть. А вот существует ли ли такие игры? Светочка, существует. И одна из этих игр сейчас вами успешно продемонстрирована.
0: О чем вы вообще говорите? Что я не понимаю, что это такое.
1: Александр.
0: Извините, у меня тоже пробило меня.
1: Александр, а вот...
0: Банки пробило.
1: Ну, хорошо, что не бутылки. Так вот, Бёрн сказал, что у человека есть определенный сценарий. Вот, и по этому сценарию он живет всю свою жизнь.
0: Причем, я понял.
1: Причем в этом сценарии существуют разные игрушечки. Если вы позволите, я расскажу конкретный пример из этой книги, которая полностью отражает, так скажем, мой жизненный сценарий.
0: Он сказал сценарий.
1: Так вот, в этой книжечке было сказано следующее. Если мать твердит своему ребенку, что он закончит жизнь в сумасшедшем доме, то так оно и произойдет. Только девочки становятся пациентками, а мальчики становятся психиатрами. Так вот, моя мама долго смеялась, когда я показал эту книжку, будучи уже доктором-психиатром. Вот. Ну и, как вы понимаете, жизнь я свою, конечно, не заканчиваю, но вот здесь у вас на программе принимаю участие.
0: Я понял. То есть жизненные игры, к ним еще применим такой пример, что если, например, взять птицу и лупить ее резиновой дубиной, то она начнет рыть землю, что твой экскаватор. Вот. Василий тут интересуется, правда ли, что потребление пива восстанавливает не только жировые, но и нервные клетки? Вот лично я в этом уверен, потому что пиво, опять же, на мой взгляд, если вам интересно, конечно, мой взгляд, в чем я сильно сомневаюсь, это напиток какой-то инопланетный, его не выпьешь, вернее, ни одной жижки не выпьешь в таком количестве, в каком можно выпить пиво. Вот нет в мире другой такой жижки, кроме пива.
1: Ваш взгляд мне абсолютно не интересен, абсолютно не привлекателен. Вот, а что касается пива, ну вот, может быть, я вас очень огорчу, но я не потребляю пиво вообще.
0: Да, вам не понять меня, поэта. Да. Далее, что тут еще? Сейчас очень много всяческих. Так, поехали сюда. Действительно, пальцы у меня такие уже мощные стали. От этого устройства.
1: Ну, это пальцеподобный тип.
0: Ну вот, интересуется Андрей, какие лекарства я употребляю для того, чтобы вести так долго программу? Никаких. У меня мощнейшая сила духа, что у твоего бегемота на болоте. Далее. Сейчас. А вот опять штурмовик пишет, вы вот восхищаетесь, а он, ну имеется в виду я, в прямом эфире рублю мясо. Действительно, это было, но рубил не я, а мясник кремлевский, который проходил, рассказывал о том, как готовится блюдо, в общем-то, в Кремле для всех там вот, кто заседает. И мы тут прям в прямом эфире, вот, где вы сейчас сидите, Константин Владимирович, там вот разделывали молодого порося.
1: То есть вот эти вот большие эти? Порезы на столе, это после
0: разделки. Это, к сожалению, соскочило немножко, там он доску вроде принес, но это было. Просто наш уважаемый, вот опять забыл, штурман, он не был невнимателен. Я не умею. Я, конечно, помогал, там, типа, мне там он подарил кое-какие потрошка. Но это же не считается, что я разделал, правильно? Так, еще сейчас вопросы. Ой, тут такой. Так, ага, вот, действительно ли Луна оказывает свое воздействие на больных сомнамбулизмом?
1: Сомнамбулизмом?
0: Да.
1: Оказывает воздействие. И, собственно говоря, почему в основном сомнамбула появляется, так скажем, в южных широтах, в центральной части Земли? Да потому что там просто небо безоблачное. Если вы страдаете подобной болезнью, я рекомендую вам эмигрировать в Англию. Туманный Альбион. Луна проскакивает, проблескивает, да, достаточно редко. И я думаю, что таким образом вы сможете излечить себя от этого заболевания, и у вас не будет проблем.
0: Еще такое сообщение, вернее, сентенция даже. Александр, кроме пива можно употреблять бордо 89-го года, сирота. Ну, вы знаете, уважаемый сирота, я как-то с трудом представляю вас пьющим вот вино урожая 1889 года. То есть... Не знаю, себя, например, я представляю, потому что у меня свой собственный погребок, где все это стоит, и вы об этом знаете. Вот. Но, тем не менее, спасибо вам за совет. Я поприжму эти вина тогда, чтобы в дальнейшем их ценность поднялась еще больше. И вот был, знаете, такой вопрос, Константин Владимирович, весьма интересный. Все мы знаем и наслышаны о такой болезни, как лунатизм, да, когда человек бродит по ночам, но практически мало кто из нас видел так воочию реально человека, страдающего. Это, вы смотрите в окно, это уборщик моет стекла, снаружи он делает. Это нормально, он свой, он ничего. К тому же это женщина, видите, как она размазалась по стеклу. Видать, с той стороны ветер приперло ее, как... Уйди, дура! Уйди,
1: Александр,
0: не...
1: Александр,
0: смешно просто, я
1: Александр,
0: не могу
1: закрой его, закрой дверь. Александр, дверь-то. Кондиционер отключите, потому что ее тяга, от кондиционера, конечно, она уже два часа здесь стоит.
0: Отвалилась. Хорошо, что она на канате, не поймите меня, ну, превратно, на настоящем канате. Моет, короче, стекло, но тем не менее, что касается вот лунатизма, да, каким образом человек, знающий, что вот он страдает данным заболеванием, хотя это, может, тоже не является заболеванием, может корректировать себя, может быть, какие-то установки на ночь себе давать, или массаж там заставлять кому-нибудь, чтобы ему делали?
1: Ну, на самом деле, вот, опять-таки, сомнамбулизм как стресс. Нужно больше кушать, дабы вес был тяжел, с кровати было настолько тяжело вставать, что просто лень возникала. И когда ведь, допустим, вы просыпаетесь, и вам не очень хочется вставать с кровати, вы еще какое-то время лежите, размышляете, стоит вам вставать, не стоит. Но тут срабатывает будильничек, и вы бегом, так сказать, на работу, в припрыжку. Вот. А если будильничек не сработает, ну, тоже можете вскочить. Так на самом деле с людьми, которые страдают этой болезнью, я бы рекомендовал больше кушать, дабы с кровати было тяжело вставать, пока не припрет.
0: А можно ли каким-то образом провести аналогии между вот белой горячкой и лунатизмом? Ведь и то вызывает неосознанные какие-то движения, которые человек потом не помнит. То есть, видимо, что-то происходит с кровоснабжением головного мозга. Вот вы сказали еду принимать. То есть это же тоже получается, что кровоснабжение головного мозга при еде ухудшается. Кровь-то к пузику.
1: Верно. Кровь уходит в живот, приливает к желудку. И поэтому, собственно говоря, и думать после плотной еды тяжело. Так вот, с белой горячкой, на самом деле, вот большое потребление пищи, о котором сейчас так много говорят негативного, имеет и положительные стороны. Больным белой горячкой имеет смысл тоже плотно кушать. Таким образом кровь будет отливать, как вы уже правильно заметили. И продукция, ну, мы психиатры, так психотерапевты называем, бредовую симптоматику, галлюциногенную симптоматику называем продукцией. Так вот, продукция будет значительно меньше. Человек будет меньше выдавать продуктов за счет того, будет, что меньше крови будет приливать к мозгу. Безусловно, желудок и головной мозг связаны. При сомнамбулизме и при белой горячке, как вы уже сказали, возникает эта параллель. Параллель возникает в смысле лечения. Лечение обильным питанием.
0: Вот, кстати, смотрите, какую мощную телегу прогнал штурмовик, прям дословно, братан. Мне что, каждый раз, как неправильно произносишь мое имя, деньги с тебя снимать, что ли? Сейчас дальше тут опять перебивают. Да, в общем, деньги снимать. Ты совсем без зарплаты останешься. А то тебе придется еще твой модный джип продать. Будь осторожен, штурмовик. Вот как человек, который 10 лет работал на заводе, так не разговаривает. Вы, по-моему, бандит. Просто какой-то хулиганье. Кстати, вы забыли упомянуть, еще квартиру отдашь, нужно сказать. А я буду орать «Милиция!» Еще буду орать «Новые русские все купили!» И вы будете убегать, поэтому, потому что скандал вам не нужен.
1: Партком на заводе.
0: Да. Что тут еще? Что-то опять масса сыпется сообщений. Много каких-то сообщений непонятных. Так, насчет диагнозов. Понятно, ладно, это все мы уже не будем зачитывать, потому что тут очень много таких вопросов, связанных с местопребыванием каких-то модных клиник, где вот лучше лежать, где не лучше. Вы помните,
1: да,
0: что
1: мы просим прощения.
0: В целях того, чтобы не было рекламы, мы не будем называть какие-то такие мероприятия. Вот еще такой вопрос был там в числе прочих. Если у человека у какого-то нету, скажем, денег на частно практикующего психотерапевта, то кого ему лучше выбрать все-таки для этой цели? В какой среде и где ему лучше найти эту замену? Ну вот, вот он сидит такой на кухне и чувствует, мне надо.
1: На самом деле есть очень неплохой вариант. Из Подмосковья в Москву на курсы повышения квалификации, на различные конференции приезжает достаточное количество моих коллег, и они не избалованы вниманием, они не избалованы деньгами. Поэтому самый простой вариант сделать небольшой транспарантик и прийти на вокзал, нуждаясь в помощи врача-психотерапевта, пожалуйста, помогите. Не стоит протягивать руку, может быть, имеет смысл написать «деньги не нужны». Вот таким образом доктора, которые...
0: Простите, извините, в смысле «деньги не нужны», он же нуждается в помощи.
1: Абсолютно.
0: То есть нужно написать, видимо, «денег не дам».
1: А, «денег не дам», да нет, немного не так. Потому что к этому человеку начнут подходить и предлагать ему деньги. Понимаете? Привыкли уже есть, опять-таки, мы сегодня много говорили о стереотипах. Есть стереотип, а если нужна помощь, значит, человек просит денег. Он должен дать понять, что ему не нужны деньги, да, чтобы те же самые доктора, увидев это объявление, поняли, что человек нуждается в их профессиональной помощи. И пригласили, к примеру, его в чудесный город Рязань или в чудесный город Тверь. Вот,
0: в Москву.
1: В Москву-то навряд ли, потому что московские-то врачи, конечно, вот сложно здесь работать. Вот. А провинциальные города, есть милые, добрые доктора, которые могут предложить свою помощь. Так вот, грамотно составьте это объявление транспарантика, и я не думаю, что вам придется долго стоять. Вот. Вам обязательно помогут.
0: А вот такой вопрос амбулаторного свойства. Вы знаете, бытует мнение такое, это раньше как было, да, например, из какого-то далекого города, дескать, там случились какие-то неполадки со здоровьем, надо ехать лечиться в Москву, да, в какую-нибудь там модную клинику. А сейчас все чаще идут такие разговоры, типа, даже в Москве там что-то случилось с тушкой, надо ее ехать лечить, и называется какой-то город, например, о существовании которого вот раньше никто и не подозревал. То есть действительно ли реальная обстановка в медицине нашей отечественной сейчас такова, что все по-настоящему талантливые, не все, но большинство по-настоящему талантливых и гениальных медиков пребывают в провинции, что качество лечения в провинции значительно выше?
1: Проблема заключается в том, что вы не говорите о какой провинции, да?
0: Да, естественно, вот, я не могу рекламировать.
1: Вот, естественно. Так вот, я думаю, что речь идет не о российской провинции. Вот. Может быть, это сицилийская провинция, в крайнем случае, альпийская провинция. Я думаю, что там с этим проблем не возникает. И те мудреные названия, которые произносятся, я думаю, что это далеко не здесь. Я помню, что только в Америке, по-моему, 6 или 7 городов имеют название Москва. Так что... Эти якобы провинциальные российские города находятся отнюдь не в Москве и не в России.
0: Еще такой момент, который хотелось бы уточнить. У нас у ювелиров есть такое, скажем так, понятие, как шаблон или как эталон веса, эталон
1: меры весов, да?
0: Не совсем. Мы ее между собой называем бирюля.
1: Ага.
0: Да, типа там, почти как бирюля, вот так мы говорим. Неважно, да? Не является ли с вашей точки зрения, с точки зрения психотерапевтов, бирюлей вот среди психотипов человек, который практически от юношеского возраста до возраста пожилого сохранил в себе какое-то такое спокойствие, практически граничащее, можно, ну, только граничащее внешне с инфантилизмом даже, может быть, и никак не выражал себя, то есть с точки зрения там, стрессов, с точки зрения буйства или, наоборот, депрессий. Вот такие ведь есть люди, может быть, их как-то стоит брать, анализировать, даже изучать, не побоюсь этого слова, с тем, чтобы на них строить основную работу отечественной психотерапевтии.
1: Как сказал? Да. Говоря об эталоне, нельзя забывать о том, что эталоном для нас служил Адам и Ева. Вот. Для мужчин, соответственно, Адам, для женщин, соответственно, Ева. Так вот, эталон этот описан достаточно четко. И можно это назвать догмой. Стоит ли отходить от этой догмы, мне непонятно. Вполне возможно, что и имеет смысл провести и исследования, дабы выявить этих эталонных человеков, дабы определить некую стопроцентную норму. И исходя из этого, можно будет типировать остальных людей. Есть вопрос в том, чем это закончится. Мы всех людей разобьем по рангам, всех людей понавешаем бирочки, причем эти бирочки, я больше чем уверен, обяжут носить на видных местах. И, в общем-то, понятно, чем это все закончится. Для нашей еще, так скажем, социально неразвитой страны это опасно. А вот вашу великолепную идею, может быть, имеет смысл предложить в развитые страны. Там наверняка найдут ей достойное применение.
0: И еще у нас есть такая уникальная возможность, вот опять же, проследить психотип нашего радиослушателя по имени или по кличке Штурмовик. То есть он снова прислал аж два сообщения. Первое следующего содержания: братан, не гнусавь, а то и крики не помогут. Ну, во-первых, назовите меня просто папа, не надо меня звать братаном, у меня братьев нет родных, и двоюродных тоже, я их всех убил за хамство, скажем так. И другой вот такой вопрос, тоже опять же Штурмовика: Саша, не дождусь, когда ты начнешь какую-нибудь из своих синстенций следующими словами. А вот у нас среди жуликов, дорогой Штурмовик, я не жулик. Я, да, барсетки, практически все по Москве барсетки – дело моих рук. Да, практически все выбитые стекла в автомобилях – дело моих рук. Но я это делаю не из воровства, я это делаю по убеждениям. Вот. И у нас, у убежденных жуликов, это называется заработать. Но, тем не менее, вот такой волнующийся человек, который всю ночь практически слушал нас и очень волновался, наверняка пропотевал, метался, очень переживал. Заметьте, из-за того, что путали, мы специально так делали, сознаюсь, вашу фамилию, ваши позывные, чтобы проверить реакцию на них. Реакция достаточно агрессивна. Вот сейчас я попрошу доктора Черепахина дать психопортрет нашего радиослушателя. Мы же должны знать, кто нас слушает. И мы несем определенную ответственность за этих людей. Потому что не дай бог, что случится с ним. Там припадок или мало ли.
1: Ну, я завтра выхожу на дежурство в клинику. Вот, и просто попрошу медсестер, чтобы они проверили наличие радиоприемников, которые ловят эхо Москвы, и изъяли, соответственно, радиоприемники из палат. Мне кажется, что пациентам в это время необходимо спать, дабы не подвергаться воздействию извне, воздействию информации, которая вызывает у них действительно столь агрессивную реакцию. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
0: чувствуется, что вы не просто доктор, а очень тактичный человек. И еще вот такое сообщение. Уважаемый Александр, вы счастливый человек, это точно. Вы открыто несете свой маразм людям. А ведь многие об этом могут только мечтать. А задумались ли вы когда-нибудь о том, сколько неврастенников вы плодите, волнуется Александр Борисович. Но о том, что я счастливый человек, я, конечно же, знаю. Хотя не совсем. Мне бы хотелось большего. Значительно большего. Я этого большего, безусловно, добьюсь. А что касается неврастенников, мы не плодим неврастенников. Мы, может быть, провоцируем тех, кто уже неврастенник, на какие-то дальнейшие непредсказуемые действия, тем самым выявляя их, то есть делая скрытых неврастенников явными. А тех, кто находится в межрамье, то есть пограничный такой вариант, мы, наоборот, хватаем, как говорится, за жабры и опускаем на землю. Таково мнение, кстати, людей, занимающихся исследованием влияния нашей программы на общественность. Это вполне официальное, в общем-то, исследование было. Оно проводилось вот прошлым летом, в момент моего отсутствия. Я надеюсь, достойно ответил на ваш вопрос. Ну что, сейчас я тут взгляну. А ведь нам пора и прощаться между тем. Уважаемый Константин Владимирович, я благодарю вас, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я думаю, что опять по прошествии какого-то периода мы с вами увидимся вторично. Удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Желаю удачи и вам успехов.
0: До свидания.
2: Комментарий опоссума.
3: Если что, то в основном, да, что фрагунял.
4: Эхо Москвы.
0: И в гостях у нас бозитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при Институте бозитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название. Ну, я сейчас не могу его целиком привести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
5: Наш институт — это, в общем-то, как бы новая, новая ипостась нашего института бозитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни. То есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
0: А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец? Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
5: Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо, но, например, эта наука сама по себе, изучение материальных вещей, оно, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да или вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
0: Да, да, да. Это, кстати,
5: вот. И продажность, так, как следствие, в общем-то...
0: Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
5: Да, разумеется.
0: Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного,
5: ты говоришь,
0: под который катится.
5: Как будто ты очень уже ну, как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе, то есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность. Но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Как бы, но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточную информацию, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем, а остальное, как говорится, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастрофы, как правило, явления непредсказуемые. И вот эта вот непредсказуемость, она и есть часть нашего вот особенности развития ментальной. То есть вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления. В общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
0: Нет,
5: там,
0: ну, животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
5: Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей той же самой. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще.
0: Само собой.
5: Да, как само собой разумеется. То есть,
0: слушай, а вот не есть ли это...
5: блуждание, рукоблудие, это все вот это вот достижения, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то, ну, вообще достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем в утилизации, то есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... ну, то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой, то есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелой политиков. Ну, как если брать по-крупному, да, то есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют, то есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества как... так сказать, как масса, масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие
0: может быть,
5: в этом.
0: Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
5: почему
0: изначально.
5: Утраты? Она...
0: А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
5: Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободное животное. животные, такие как орел, лев там, и тому подобное.
0: Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Вот тут недавно совершенно состоялся просмотр.
5: Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
0: Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему действительно серьезную, эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации. Да. Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, ну, все равно это животное, тут как бы животное есть. Это...
5: Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
0: вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
5: Конечно.
0: А почему он утрачен, в ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
5: Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала, то есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что... когда мы... Ну, элементарные вещи непонятны в этом случае. То есть, производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать... То есть, творец должен быть полноценным творцом. То есть, творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
0: Ну, для примера можно, я тут, вот, может быть, несколько неудачный, но очень яркий, к примеру, ну, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там, какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
5: Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. Возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами. Там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой, вообще всем чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы проекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животному началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусор провод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, вот, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит, то есть он потребляет извне.
0: Послушай, но ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку, мы неоднократно о них как бы рассказывали вскользь, но, может, сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, вот, и как бы давалось на семью определенное количество живности, там, куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, вот там это под микрополе ваше, вот это как бы ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте, значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, вот, затем постепенно получилось так, ну, им оставили какие-то средства связи с внешним миром. Потом постепенно папа занялся как бы выходом в интернет. Вот, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот, и как бы конечные кадры показывают уже в общем, совершенно непроглядную картинку. То есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами. То есть это даже не птица. То есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
5: Так что произошло-то, я не понял.
0: Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
5: Да, но это похоже на какой-то вымысел.
0: Нет, есть видеосъемки. Эксперимент.
5: Да, ну...
0: Не, ну понятно, что это возьму... я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Но папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они, и, ну, как...
5: Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Так, такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации.

0: как модель человечества, с его производством. И... вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
1: к объему всему,
0: да, является? Это вообще какая-то...
1: Ну, может быть, там общем... сотый процент. Да. Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент. Да.
0: Причем это посредник. На самом деле, если...
1: Нет, но здесь, понимаешь, в эти 8% входят как бы затраты. То есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется, так?
0: Да.
1: То есть кто-то там это ведро моет потом. То есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы отмазаться, отмыть деньги. Это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальные цифры все-таки. От 100, естественно.
0: Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот процесс утилизации.
1: Поэтому, послушай, да. Тут есть еще один момент. Утилизация... Как бы вот я недаром привел эти проценты, да, вот они, эти проценты, учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот, но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже, как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальной продукции, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика, всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
0: земного шара.
1: 0,7%. Ну вот такая статистика.
0: Нет,
1: населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных, пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
0: Вот по поводу информации. На самом деле сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть так или иначе, значит, это вопрос... всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
1: период... сторона, вот эта деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть это то же самое, что антибиотики практически. И какая-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, и в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
0: Ну, на самом деле, здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять, возьмем любую проблему, какой, например, там, моральное разложение, да? То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
1: То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
0: Да.
1: Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумный, неразумного ведения информационной работы.
0: Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все приходим, да?
1: Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
0: Как визуально? Нет, это же органически уже.
1: Нет,
0: органически.
1: Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. К чему

0: вообще мы заговорили об этом явлении. А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд. Пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее. Посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам, ну, которые камеры выходят, мужик или бабица. Правильно? Это очень сложно это сделать.
1: Ну, на самом деле здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно. Просто происходит усреднение. Если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
0: Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
1: Да,
0: вот спирали. Ведь ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлое, какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизма общества. Я не знаю, а может, там при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как это у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот, как бы ты бы не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных населения.
1: На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь
0: подвязки, там, или
1: амазонки, например, остров, там, который, понятно, в общем-то, понятно. Или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперь.
0: Баловство одно было.
1: Да, баловство.
0: Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80%, значит, того, что сейчас происходит тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот об этих причинах, не связанных с экологии. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
1: Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
0: То есть под эти 80% списали еще много чего.
1: Да, на самом деле экология это, например, аналогично фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть экология — это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это... Ну, политическая авантюра, так скажем, под, так сказать, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот, как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известна, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь эрзац-экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть, попав послушай, в это
0: извини,
1: место... Да,
0: извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но с другой стороны, как бы, в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через как бы свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
1: Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем причину, да, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевизором, или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитой душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально, по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то, ну, видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус, ну, изменяется. И поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию, информацией воспользоваться может кто угодно.
0: Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению, потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там... даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть, который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
1: Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, так сказать, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических, ну, технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, ну, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы. И в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление, вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
0: Послушай, есть... извини, опять что я перебиваю, ну давай вот, может быть, немножко... Опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет полное описание, ну, к примеру, пера птицы.
1: Угу.
0: Вот, то есть вплоть, ну, все, структуру, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах. Запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
1: А да, представляешь, когда это будет возможно?
0: Да, это будет вообще... А знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока у грудничка у него есть какие-то способности, все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
1: Подожди, да. Значит, давай пойдем по следующему пути.
0: Давай.
1: Мы получим запах и вообще образ почти реальный того же самого пера.
0: А откуда будет выходить запах этот?
1: Ну,
0: из какого-то технического устройства?
1: Да, все это технологически, это элементарно,
0: можно.
1: Все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
0: Нет, конечно.
1: Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационной базе. И также можно, так сказать, обойтись со всем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзац. Только
0: вполне
1: на
0: может,
1: этом
0: конечно,
1: же не
0: вполне.
1: Можно нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет, так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот этой отношения. То есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это, как в кривом зеркале.
0: Той же фишкой платит.
1: Да. Вот. То есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
0: То есть это непознанный объект,
1: конечно,
0: привлекающий,
1: да,
0: однако, и тем, что,
1: да,
0: это источник наслаждения.
1: Да. То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем, общем-то. А представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений, собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание разаться, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. Mm-hmm. То есть, вот, приведет это, к, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
2: Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым.

0: И, собственно, вот после такой музыкальной достаточно длительной паузы, я просто объяснюсь, мы, так сказать, решили, у нас тут на месте возник некоторый спор, мы решили его, так сказать, этот спор изучить. В общем, мы изучили предмет нашего разговора, скажем так, а предмет нашего разговора — это интернет, как это мы называли, как главная составляющая грядущего апокалипсиса. И ты знаешь, мы с тобой закончили... Ты одевай наушники только. Мы с тобой закончили насчет того, что практически вот этот доступ неограниченный к информации любого толка практически лишает человека, особенно пупсика, так сказать, любого стимула как-то развиваться, то есть быть ближе, как говорится, к природе, правильно? Ну, вроде бы... Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
1: Лишает возможности?
0: Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой опять об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
1: Ну, что с планки там?
0: Да вот тут постоянно на ней кто-то, тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную, но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт, вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а я имею в виду физические, то есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. И таким образом настоящие птицы станут не нужны, но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый — это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер — это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег, там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
1: Вокал. На самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
0: Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически. И...
1: Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом. И, опять же, уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого информационного.
0: Да, апокалиптичность, она присутствует, но согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великие ученые, изобретая атомную бомбу, с трудом представляют себе последствия, да, также и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первое — это промышленное внедрение этих, как бы, вещей. Оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
1: Ну, вот ты, но ты почему же, да, интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И
0: да, да,
1: таким
0: да.
1: образом нарушает связь с так сказать, с природными свойствами. А то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, так сказать, эта информационность тем, что она в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
0: вот... Да, да, да. А вот как ты считаешь, вот ваш институт, вернее, не проводил ли такой, так сказать, исследований слабого как раз звена вот этого информационного, я бы сказал, монстра? Так вот, я позволю себе выразиться, да. Так вот, а слабое звено, как мы сказали, вот ты согласен все-таки с тем, что именно, так сказать, отсутствие вот какой-то физической, я бы сказал, как бы это правильно выразиться, в общем, индивидуальности. Ну вот, поясню. Короче, в интернете пупсик может узнать о женщине все. Ему могут дать среднестатистический запах женщины, среднестатистический размер в имени и чего угодно. Тем самым, так сказать, полностью...
1: Ну ты говоришь узнать, не узнать. Давай уже рассуждать так о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он, можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же и он может общаться. То есть, вот до такой степени, например, развития
0: вот
1: произойдет.
0: Здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Знакомы ли тебе... Нет, подожди. Знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал. Ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает, вдруг ни с того ни с сего. Обычно, так говорится, в таких случаях моча в голову ударила. И начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть. Ну, да что угодно. Или вдруг начинает беспричинно по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно непрогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть это должен быть сбой в программе.
1: Да
0: а
1: нет,
0: этот,
1: ну, ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она, ну, как бы приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
0: Послушай, я
1: или катастрофа, так скажем.
0: А может быть, кстати, вот это опять же катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы, так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
1: Ну, здесь, да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные
0: точки, через лупу.
1: Точки, да, то есть философствовать, так сказать, находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этого, этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
0: Вот ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, политических, но и информационных, она волновала, как выяснилось, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он как бы сейчас уже в местах далеких находится, но, тем не менее, он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофированно вот эту опасность, и, в частности, он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает? Вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой? Или они все-таки во вред и только на руку?
1: Вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
0: О греках.
1: Сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
0: пирамиду,
1: колонну, там, да. Вот, например, в Акрополе.
0: Ну, я как бы знаю ответ.
1: Нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникало.
0: Почему? Нет, как же возникал?
1: Между прочим, давай говорить, так сказать, честно.
0: Честно, совершенно честно. Меня больше всего как раз волновали какие-то вот вопросы.
1: Хорошо, а тебя вопрос волновал, какая там собака мимо пробегала?
0: Конечно, конечно, в том-то и дело, что...
1: Ну, слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
0: Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
1: У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здании, она подробно и детально не рассматривает, поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
0: Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть сначала...
1: Все
0: это...
1: эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь, так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими общепринятыми.
0: Ножницами щелк-щелк,
1: да,
0: и все. Так, конечно,
1: то
0: да.
1: есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, неважно, в надежде на что, оно как бы не оправдывает себя, потому что когда человек пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фаталь в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или так скажем, ну, скорее всего, именно интеллект, то есть вот информационного вот этого депрессии. Как раз вот последовательность выполнения их, не выполнение, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз приводит вот, к созданию... То есть проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает, причем это все накатывается как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллекта.
0: А вот если как бы избежание опять же этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом, каким-то, в общем-то, кошмаром, которые реально, так сказать, интеллектуализируют, но при этом, так сказать, кромсают ножницами душу.
1: Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то... Вот,
0: не жди, дескать.
1: Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там, герой борется с чем-то там.
0: Это форма открытых писем, ты хочешь сказать?
1: Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл, а сейчас это превратилось чисто в какую-то утилитарщину, то есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует, то есть доминирование, например, силы и грубой силы, это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
0: Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там... живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они действительно чистые, ну, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь в Москве, остается остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемые, ну, смысла нет, потому что они находятся, как бы сказать, в одной лодке. То есть единственное, что их модель может являться образцом каким-то для, так сказать, какого-то для как бы переориентации или же изменения вот общей модели, так сказать, развития. Но это невозможно, потому что вот, например, доверие как бы к материальным достижениям настолько как-то уже материализовалось и настолько убедительно, потому что, производя материальные какие-то чудеса, в общем, человек начинает заблуждаться и верить в собственное величие. А когда у него буквально там болит зуб, он, в общем, ну, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
0: А вот, кстати, это...
1: Я один из путей, это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
0: Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что как бы когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, ну, не убогость, а как бы это сказать, незащищенность, что ли. Но с другой стороны, в данный момент, как бы, как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть, если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они как бы уже вот все в себе, вот они как бы наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучат брюшко, как ты считаешь? Это такой физиологический метод воздействия.
1: Ну, если все-таки, так сказать, вот я, ну... поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
0: нет,
1: еще.
0: Нет, ну, я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
1: Можно, конечно, там, ядерные станции отключать, или бизонью дыру разорить так, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
0: Залеп.
1: Да, на усилия все приложила, может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, это, в общем-то, не происходит на учение. То есть сколько происходило явлений, причем таких серьезных, ну, которые повлияли на
0: человечество. Как-то, казалось бы, да.
1: Да. Вот. Они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную... Ну, в общем, как жизнь человека. В общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен. Просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, принципе, интересно будет изучить просто конец света. Просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босховском выдержана.
0: Но это она в сознании так выдержана. На самом деле, реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть, как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который, как бы, на самом деле, тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть, человек адаптировал, как из серии, типа, собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света. Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
1: Да.
0: Вот. А как? Ваш институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении?
1: Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
0: Об апокалипсисе, да.
1: То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь. Там
0: пугает даже много.
1: Вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, путча, это, да, эмоциональный, да, стресс. А представь, что это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например,
0: и ну, как тебе мой народный,
1: идет, да, и тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там. Ну,
0: ну, как для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете,
1: да,
0: летит,
1: да,
0: дескать.
1: Да. И вот этот
0: к вам
1: шок,
0: подарок, дескать.
1: Шок,
0: да,
1: вот этот, который переживает один человек и все в совокупности, он создаст просто такое энергетическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх, он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное. То есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, это дело, так сказать, параллельное, да, и дело времени.
0: Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
1: Да.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: И сегодня у нас в гостях базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанное с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы апокалипсис, ну, в принципе.
1: Ну, один из вариантов, да.
0: Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют, вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы, на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисным?
1: Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния, состояния радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть на самом деле можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
4: Угу. А вот если пучит, вот то что же, это такое?
1: Ну, в общем-то, это рассматриваю. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то, еды.
4: Некачественный.
1: Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать с вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты переходишь в сознательный возраст. Да?
4: Да.
1: А, значит, возьмем бессознательный возраст. Угу. Когда ребенка, грудника то же самое мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
4: Да. А потому... она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенностью, что она очень нужна ребенку.
1: Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамку.
4: Да, ну просто это я так отвлеченно немножко сказал. Да.
1: Ну, то есть она рассматривает сигнал, что человек болен сам по себе. Угу. Редко она, значит, связывает это с собой. То есть на самом деле период зависимости ребенок все время сигнализирует о состоянии матери или там окружающих.
4: А скажи, пожалуйста, с точки зрения вот сотрудников вашего института, вот апокалипсис, так называемый, он затронет только людей, вот, или каким-то образом отразится на животных? Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечества. Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там, ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которые пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и, то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
1: Вот ты сейчас проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет. То есть,
4: ну да, да, да,
1: да. То есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов сознательного внушения, так сказать, конца то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет. В программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты под

0: виртуальном мире случится апокалипсис. Ну, спрашивает нас Вера Ивановна.
1: Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуально, это условно, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, ну, на реальном самочувствии, так скажем.
0: Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас. Все-таки у вас государственный институт вот, по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, вот там птицам одевались какие-то микрошлемики на головы, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там телочка к нему, там, дескать, с выменем. Вот. И проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95% из 100 животные никаким образом не воспринимали. То есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию. Вот.
1: Ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то есть, например, да. Человек в военных условиях попал в плен, да? Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
0: Или в яме.
1: Значит... Там находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного. И в следующую очередь его. Насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
0: Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности, ну, и от возраста,
1: да,
0: кстати.
1: Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять подобный приговор. То
0: есть, знаешь, я думаю,
1: сейчас что? Там поставят к стенке.
0: Я думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно вот та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
1: да нет, там, да. Эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация, и на самом деле она вообще не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает. Да. Просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
0: Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
1: А, животные.
0: То есть к тому, что как раз они, не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей... вот, так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. А реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
1: Да.
0: Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там инъекцию какую-то.
1: Опять же, эти принудительные меры.
0: А как быть?
1: Развивается все с

0: самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там, домашние, так называемые.
1: Ну, искусственные.
0: Да, они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное, оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
2: А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальная реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особого вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились эксперименты над, так скажем, человеком чистым информационно, то есть не брались какие-то, значит, папуасы откуда-то, где вообще там растут бананы, и они не сеют, понимаешь, не сажался этот человек в виртуальное кресло, не надевался ему шлем, ну, это я так для доступности говорю, и не втиралась ему никакая вот эта информация. Есть ли у вашего института какие-нибудь предположения насчет того, что воспримет ли, так сказать, вот этот папуас эту информацию, или его мозг на самом деле тоже не готов к ней, несмотря на то, что это существует человеческое?
0: Не готов. То есть он вообще не воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
2: Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
0: Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
2: Нет, молиться начнет.
0: Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
2: То есть, типа, прям вот как кошка воспринял это. Кошки тоже, они как бы... Но они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлекс на движение происходит.
0: Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем какому-то подвижному предмету.
2: Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводный, дескать, смотри, это там телевизор. Он пока...
0: Представь вообще разницу между объяснением и воплощением, ну,
2: да,
0: этого,
2: да,
0: объяснения.
2: А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
0: Да.
2: А вот мне почему-то кажется, нет.
0: Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле, у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чисто абрисами. То есть, например, они могут нападать...
2: То есть, может, поэтому птица и не дергалась, кстати,
0: они могут
2: в нем,
0: нападать,
2: да,
0: например, на тень, ну, не тень, а чисто на контур, там, например, если контур, например, включен вот в его это понимание, ужас, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур, это может быть неодушевлен. То есть есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру.
2: Некоторые, движение, там, скажем, да, так, чего-то такого.
0: Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет, это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность.
2: То или достаточно там, просто,
0: да,
2: тень
0: достаточно
2: отбросить.
0: Просто из картонки вырезать тень, ну, этот контур и показать ему.
2: Послушай, но ведь существует это. это не секрет. Сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов. Это такие, которые вот именно реагируют на контур. То есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим. То есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть, таким образом, получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на контур.
0: Ну, это на самом деле признак зависимости большой. То есть, здесь как бы очень общественные явления, так скажем. Да. Вот эта вот реакция, это очень общественно. Конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление. То есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условностей и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана, как правило, чисто вот с как бы существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там в какой-то среде, неважно на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды.
2: То есть, вот... Послушай, ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты объяснишь так...
0: Не объяснить,
2: так,
0: а дать понять.
2: Да, но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но подойди, попробуй и скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы. К примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни. Да, но это я образно. Там не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, он тебя посмотрит как на дебила и скажет, да, пень ты, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
0: Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема... Она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд. Пока он вреда обществу не наносит.
2: Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
0: Да.
2: Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
0: Нет, есть... хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты, на самом деле, просто с другого края, ну, то же самое.
2: Правильно.
0: То есть, да.
2: Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги, там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните. Не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Алло.
2: Да-да-да.
1: Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете. Еще с тех времен, как ширился письменный стол.
2: Угу.
1: Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
2: Давайте.
1: У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже лазил в интернет часто, и вот не могу как-никак себе представить, Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
3: В смысле не будет?
1: Ну вот, то есть он же сидит за компьютером.
3: Так.
1: Он сидит не просто так.
3: Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
0: Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем, и угодно
3: то,
0: будет.
3: Да. Можно это сложить.
0: То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там с помощью сенсорных устройств. То есть,
3: даже не надо будет кнопки нажимать.
0: Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень, но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно таки серьезно контролировалось. То есть, если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой — это очень сложно.
3: Да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
0: Да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
3: раздолья.
1: Нет, ну это понятно.
3: Да.
1: Вот мы как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
3: Илью, там.
1: Илья Муромец, да.
3: И еще два там с ним братка,
1: Добрынь,
3: да.
1: Добрынь Никитич.
3: Добрынька. Кстати, метро его именем названо. Добрынинская.
1: Ну да, точно.
3: Да, знаем, конечно.
1: Именно вот, и как раз наука эта в конечном итоге развивается к апокалипсису.
3: Угу.
1: Ну вот, так и получается. Вот все это ведет к этому, и это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно, но никто не цепляется на это.
3: А, правильно, они все равно, например, идут в институт, сдают экзамены.
1: Скорость, не знаю кто, и совершенно нет. Никогда не двигаются, не понимают, они... Нужно все это прочувствовать, и показать людям.
3: Да. Спасибо вам за звонок.
1: Хорошо.
3: И за ваше переживание за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации-то никто не задумывается. Вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
0: Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то, решение.
3: Более-менее решение.
0: Балансированное.
3: А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
0: Безотходного? В основном произведенного человеком фактически нет.
3: То есть вы ничего не нашли?
0: произведенной природой
3: практически все
0: приспособлено, да.
3: А вот скажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, то есть получается, что человек – часть природы неотъемлемая. Он, значит, все продукции, произведенные им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
0: Ну как же, она очевидна. То есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом. То есть когда он осознал свою человечность. Не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
3: Ты знаешь, это как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы.
0: Это когда появилось чувство стыда при испражнениях.
3: Вот а это тогда и появилось.
0: Нет. Да. Животные не испытывают чувство стыда.
3: Нет, когда появились кокошники, тогда и началось
0: вот
3: чувство стыда.
0: Вот с тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают.
3: Да. Кстати, ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире эти отклонения. Я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие. Я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать. «Срущая овчарка». Как бы, если вы увидите именно породу этих собак в момент, так сказать, испражнений, когда она делает, вы обратите внимание на такое, как бы, отсутствующее выражение ее глаз, на этот хвост трубой, на монументальность позы, то есть видно, что животное находится, так сказать, в мире какой-то своей виртуальной реальности, я бы так это назвал. И следующий момент, если вы в данный момент ее вот действия будете проходить мимо, она действительно устыдится. Она начнет одно из двух, либо на вас бросаться, дескать, вы ей мешаете, это, значит, ближе к правде, а другие прям начинают застенчиво так прятать голову меж ног, как-то там стараться вот уйти куда-то. То есть у них появляется тоже чувство стыда. Это...
0: Нет, это, скорее всего, какой-то эпизод, связанный, скорее всего, с влиянием человека.
3: Нет, есть... очень часто это наблюдается. Просто вы не экспериментировали. То есть у собак
0: возьмем, к примеру, что ты говоришь, овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, вывезенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она... как порода заложена в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, вот без влияния человека здесь не
3: возможно. Производные человека, получается.
0: С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
3: и очень стыдятся. Вот ты...
0: Да не чувствуют стыда. У них там какие-то механизмы работают, но одним словом они так себя ведут.
3: Слушай, а может быть это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
0: Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина. То есть там, в том числе, любые выделения или предмет, принадлежащий к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействовать. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы, значит, не позволялось, как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
3: Ну, мусорить,
0: да, мусорить. Да. Приходилось как-то вот все это дело... скрывать.
3: Утилизировать. Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России нашей необъятной, с команды. Я играю в хоккей.
5: Uh-huh.
4: Вот. Постоянный я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной в нашей, там, в граде нашем, Стольном дивном, и, ну, там, где-нибудь, там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие.
5: Ага.
4: Значит, это когда холодно.
5: Ага.
4: Вот. И очень этим как бы гордятся.
5: Так.
4: И вот еще надевание шапок меховых.
3: Причем, знаете, извините, что я перебиваю. Вот вы заметили, насчет меховых шапок это тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые,
4: да,
3: то
4: да.
3: сейчас гладкошерстные.
4: Да,
3: то
4: да.
3: есть если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
4: Лох.
3: Да, вот ее заметили.
4: Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
5: Да.
4: Нечесанные, с баками с такими.
5: Да.
4: В такой шапке лохматой он обязательно.
3: Да, да, да, да.
4: И с майонезной банкой.
3: Почему?
4: Полное пиво. Вот.
3: Нет, ну не с майонезной, а с литровой, как
4: ну,
3: правило.
4: Ну да, это если он там ее донесет. Ну вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то.
5: Угу.
4: К чему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. И я вот в центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять. Угу. Вот та же картина.
3: То есть огромное количество народа
4: да.
3: такого. Спасибо за вопрос.
4: Пожалуйста.
3: Ну, вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, сближение человеческих особей, вот про плот у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. Сближение в данном случае может быть в плохом смысле через музыку. То есть там есть же понятие убийцы детей, разные молодежные группы, которые вот ездят гастролировать, пляшут с девками. Как правило, это квартеты, собранные, в общем-то, с чисто коммерческой целью каких-нибудь молодых девочек или молодых мальчиков, которые... И сюда же можно отнести как бы вот эти норковые шапки, значит, китайские кроссовки и все такое прочее, что как бы вроде и дешево, и, с другой стороны, сердито. Но вот этот феномен, и, кстати, феномен развития именно шапок, он тоже обращал мое внимание на себя. Я вот недаром так, в общем-то, спохватился, что, дескать, действительно, ты, наверное, тоже заметил, раньше были лохматые в моде, сейчас, так сказать, так называемые киргизские. Вот эти шапки киргизские, их раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
0: На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, в, там так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортной. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там... Я когда-то занимался этим вопросом. Там уран как-то этим на это влияние оказывает. Mm-hmm. Вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность. Вот, вернее, не цикличность, а периодичность. Вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например. То есть существовало... период, там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви, такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи mm-hmm. такие вот...
3: гамаши.
0: Ну, что-то ну, да. похоже. И
3: типа
0: вообще...
3: Чебоксар, там это, город этот. Индусская, это индейская обувь, как она? А чё бы ты, в общем?
0: Нет, нет, нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое. Обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники у них. И в этот же период, вот где-то 85-86, и обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
3: Серебристый вот был.
0: Да, какой-то с таким, с каким-то свободным кроем еще так, для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво. Ну, в смысле, далеко от какой-то классики, имеется в виду, при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот, к анатомии человека. То есть, когда сильные отклонения, они заметны. В общем, например, там в стиле роколь, там, например, барокко, там, то есть вот они как-то своей такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это, то есть выделены какие-то особо наверченные модные вещи, ну, то есть там какие-то ненормальные там абсолютно платья у женщин там и так далее.
3: С корсетами.
0: Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развития технологий и так далее, то есть есть какие-то повторения элементов, то есть там, например, ну, например, что-то такое жабо на шее, и здесь, например, шарфами эти начинают там, да,
3: послушай, или еще что-нибудь там. А вот, извиняюсь, что так опять же перебиваю, но просто пока не ушла мысль, вот это компьютеризация, понимаешь, и полная информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде, но с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки, если вообще это будет? Потому что может произойти так, что будет просто один, так сказать, мошонничество-вульфный мешочек, ну, прикрывающий гениталии, генитальный, так сказать, мешочек, и все. Потому что не нужно ему, сидя дома за этим компьютером, там, изобретать какие-то модные шнурки, модные платформы для мёрз, там, шап. Например,
0: ну,
3: да.
0: Слушай, вот интересная мысль. А почему сидя дома?
3: Ну, мы берем же сейчас не, как тебе сказать, я взял не тот момент, когда все это разовьется дальше, а тот момент, который будет, скажем, ну, придет где-то в течение, может быть, ближайших лет 15,
0: ну,
3: когда...
0: Ну, а почему сидеть?
3: А ему не надо будет выходить никуда.
0: А почему?
3: Ну, потому что у него все под рукой будет.
0: А что?
3: А за продуктами рукой? Он сможет выйти и так.
0: Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
3: Думаю, вряд ли. Объясню, почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому
0: да,
3: такие компьютеры
0: да,
3: и не будут в обиходе.
0: Может, мода такая будет, что вот существовать такая
3: согласен.
0: Оболочка у каждого,
3: согласен.
0: Типа пузыря,
3: в который
0: презерватива.
3: Там бывает...
0: Ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь, выйдя куда-то вне дома, и, там не подвергнуться там нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так, защищенная.
3: Это один
0: и
3: из путей,
0: и ты будешь
3: да.
0: все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится вот болтаться в этих презервативах везде, значит,
3: повсюду,
0: в этих
3: просто.
0: Глобуляриях, да.
3: А это хорошо, я согласен. Это один из путей развития моды. Но, тем не менее, не нужно отрицать какой-то и другой стороны. Неизвестно, к чему это придет. Вполне возможно. Хотя, опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих как-то
0: потому
3: изысках.
0: Что сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. Не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю. Вот.
3: Нет, ну вполне возможно. Вполне возможно. Потому что действительно, как бы, просто отдельная, на мой взгляд, очень интересная, так сказать, тема для рассуждения, разговора и для анализа, кстати. Это домашняя мода, то есть дома, ну, как мы ходим дома, понимаешь? Потому что шлепанцы, треники и что там еще. Вот это одна. А почему ты так сморщился? Вот это есть. Есть на коленках и на заднице висят штанцы, треники. Многие так и по городу ходят.
0: По-моему, когда человек одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
3: Ну, тем не менее. Да, должен.
0: Ну, вот что он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
3: Должен. Вот это и есть тема для анализа. Вот
0: когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
3: Давай опишем ее.
0: Понимает, она же понимает, да, что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
3: Послушай,
0: ну почему она так делает? Неужели так ее там грузит вот это вот?
3: Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия, да, своего внешнего вида.
0: Пытаюсь понять, что человек думает в этот момент.
3: Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху. Пожалуйста. Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек, то есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки, когда выношу ведро, думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
0: Нет, имеется в виду халат, вот, в котором в больнице ходят.
3: Ну,
0: вот.
3: Это совсем, ну, Андрей, ну, это все равно, что голым ходить. Ты же не бери извращение, я тебе говорю, наиболее...
0: Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
3: Нет, я с тобой не согласен. Самый массовый вид одежды — это этот свитер чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее точки зрения.
0: То есть это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочешь сказать.
3: Конечно, безусловно.
0: А мужчина тогда это в штанах спортивных, что ли, да?
3: Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
0: Слушай,
3: от бюджета,
0: а если он вообще как-то вот... Ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот, а он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход там, что он устал там и так далее.
3: Вовсе не обязательно.
0: Но как он демонстрирует таким образом наоборот как-то свою пассивность?
3: Ты вот понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае...
0: А
3: чтобы...
0: женщина, наоборот, активность символизирует. Она вот ходит и бегает, кричит.
3: Вот, там, и здесь самое главное, что происходит в мозгу женщины при наблюдении ей вот с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И, может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
0: А что устал? Нет, ну, это я образный. Мы должны рассматривать один контекст. Ну...
3: А какой
0: что, не... что объединяет людей? Так условно нет, назовем
3: я
0: это...
3: Я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О, вот
0: да
3: так. И чтобы он... Ну как,
0: давай,
3: при чем?
0: Возьмем исходную точку. Что людей объединяет? Что
3: слушай,
0: же загнало?
3: Подожди секунду, мне нужно сейчас выйти. На одну минуту. Сейчас.
0: Куда?
3: Ну тут зовут, в окне он.
2: знаю, я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. В гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу, такую большую.
2: А, пустую, да что?
6: Из Чика Кореи, да.
2: А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
6: Ну, как танцор, да.
2: Танцор замечательный.
6: Как композитор отвратный.
2: Согласен, но танцует сильно.
6: Сильно.
2: Да.
6: Вот, а вопрос следующий, ну, размышление, может быть, такое.
2: Угу.
6: Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
2: Ну, как условная?
6: Вы больше всего о моде, значит, о животных каких-то.
2: Угу.
6: Ну да ладно.
2: Не, ну, общем, вы можете направить нас на путь интернета истинный.
6: Да нет, ну просто, на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не со стороны интернета будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
2: Угу.
6: Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось в развитии, оно всегда будет с удовольствием хорошо, значит, брать большие деньги.
2: Ну, вот. А интернет это что, не удовольствие, и деньги там завязаны.
6: Ну правильно, это,
2: так это
6: не,
2: следующий
6: не всем
2: шаг.
6: Же это будет доступно.
0: А ну,
6: это...
0: У нас речь шла о системе логики информации скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
6: Да. Нет, я с самого начала буквально.
0: А, так мы говорили, в общем-то, интернет это, в общем-то, одна, как бы сказать, из
2: причин, не причин, признаков, нет, я бы сказал.
0: Это одна из форм доступа к полю информации. Информации, свободного доступа. То есть все остальное до сих пор существующее является избирательным и, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
2: и все... проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста. Да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
6: Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там, подключив там датчики какие-то, да?
0: Да,
2: да.
6: По-моему, это, не знаю, это какие-то фантазии беспредельные.
0: Ну, на самом деле, заменители существует масса. То есть, например, если существует тактика... на самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать. Ну и так далее.
2: Вообще, то есть если
0: косвенные такая... вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
2: Нет, прости, можно я немножко...
0: Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
2: техническое сам, воплощение, да. Оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы, лопасть рта, будет будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. А к рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенно или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут рядом, считай, за дверью.
0: Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технически, в общем, даже и не рассматриваются, потому что доступность, считаю, все.
2: То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать. Ты
0: знаешь, в общем-то, вообще... со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
2: Да, да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
0: Такая взаимосвязь легкая. Существует.
2: Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
7: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
8: Я очень часто моего опоссума.
2: Да, действительно, вот, кстати, такой, знаешь, позитически нужно делать вступление обязательно, там, на пюпитре, там, махать этой самой, как его зовут-то, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако, вот, пожалуйста, плавают разные корыта под водой, так что, действительно, вот, мне кажется, знаешь, что... Так сказать, неверие людей в возможность реализации каких-то самых, даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
0: Нет. Насчет апокалипсиса я...
2: Загнул я, да? Понял.
0: Как-то однозначно выразился.
2: Ты одень эти, а то ты сам же себя не слышишь сейчас.
0: Насчет логики просто вопрос. То есть... интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
2: Mm-hmm. Ну, давай послушаем звоночки.
0: Давай.
2: Одевай. Вот это. Нет, не на это место. А, вот да, сюда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Я вот... Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Да.
9: Какой вечер?
2: Это утро. Неважно. Да. Здравствуйте. Вот. Да.
9: Мы тут с приятелем сидим вдвоем. На самом деле разговор точно об интернете начали чуть раньше, поверьте на слово. Вот. И тему разговора как бы немножко пораньше завершили, но сказали все то же самое. Вот. Просто я хотел спросить, насколько правомочен разговор об этом? Когда все равно это случится через какое-то время.
0: Нет, ну это интересно просто как гипотеза, почему бы там не поделиться так футурологическими мыслями.
2: Нет, а здесь есть, понимаешь, свое зерно в вопросе нашего замечательного интернолога. Вот, дескать, например, он к чему это спросил-то? Он, дескать, упрекнул, что, мол, дескать, вот сколько там показывают по телевизору об авариях, а все равно не свершаются, а люди, типа, дескать, время отнимают. Вот. То есть мы же не предлагаем ничего рационального
0: взамен.
2: Нет, здесь,
0: в общем...
2: Это упрек, почему? Андрей,
0: я предложил.
2: Это упрек со стороны интернолога.
0: Дело в том, что как раз поиск и решения всегда проблемы, они находятся в плоскости создания самой проблемы. То есть, например, гипотеза, потом там, например, проблема, ее решение, она всегда предусматривает в конечном результате еще проблему. То есть, так скажем, например, традиционная наука, она существует для того, чтобы сама себя содержать. То есть, создавая, так сказать, решая одну проблему, она создает еще парочку, чтобы, так сказать, оставаться в пределе.
2: Чтобы, так сказать, кадры не сокращались.
0: Ну да.
2: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
10: Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
10: Я вот звонил,
2: да.
10: Тут вот сам перезвонок.
2: Угу.
10: Вот, вы знаете, я просто категорически не согласен. Вот не с этим, который сейчас был, а с предыдущим абонентом вашим.
2: Угу. А что он сказал, вот. Напомните, пожалуйста.
10: Нет, он просто говорил о том, что, в общем-то, всякие шапки, изменения одежды,
2: да, об одежде.
10: Совершенно не имеют никакого отношения к интернету.
2: Не имеют, это был отвлеченный ведь вопрос.
0: Имеют.
10: Имеют, причем прямое.
2: А вы только что сказали, что не имеют никакого отношения.
10: Нет, это не я сказал.
2: Я сказал, что ли? Вы хотите сказать, что я это сказал?
10: Нет, предыдущий абонент.
2: А,
10: не
2: правильно.
10: Не предыдущий, а предпредыдущий.
2: Правильно.
10: Ну вот. Все-таки как-никак можно все-таки подсчитать коэффициент корреляции между, скажем, изменением тех же самых шапок, вот, хождением в презервативах.
2: Угу.
10: Вот, в общем, изменив какие-то там музыки, еще чего-то.
2: Угу.
10: Вот. И потом, все-таки мы с вами серьезные люди, да? И нужно как-то вот более обстоятельно подходить ко всем вопросам, к тем же самым шапкам, презервативам.
2: Угу.
10: Ну вот, понимаете, да?
0: Да.
10: Вот, в общем, мое замечание такое вот.
0: Ну давайте вот. Вы начните, мы продолжим мысль. Насчет серьезности просто хотелось бы уточнить.
10: Не, ну как-то нужно более обстоятельно говорить. Все-таки...
2: Ну, как пример, вот давайте, вот что бы вы хотели услышать, вот, что вас мучает, что вас волнует. Вот, например, что снится вам в ваших кошмарных снах?
0: Нет, зачем?
2: А, ну,
0: вот, просто значит? Вот если речь идет, так сказать, о главных уборах, так сказать, они же имеют две всего. Одно функциональное назначение, другое модное, да? Вот. Третье сейчас.
10: Ну, во-первых, меняется как функциональный головной убор, потому что если люди будут сидеть, скажем, в дома или там в офисе своем, за компьютером постоянно, или там не за компьютером, во что он превратится в будущее, может, это будет какой-то холодильник, перед которым будет сидеть и достать оттуда продукт, там уже будет стоять там монитор, клавиатура там внутри.
0: А я думаю так, что скоро компьютеры приобретут, так сказать, тип такого кожного, вообще тип кожного покрова, то есть можно будет это надевать и чувствовать себя. Да, как
10: или,
0: бы...
10: скажем, пломби в зубе, да?
0: Ну, это какой-то, несколько, да, на какой-то похож на мультфильм про шпионов, там, в пломбе. Это... Ну, может быть, и так. Ну, короче, когда человек, так сказать, будет привязан к нему в буквальном смысле, то есть, когда он не будет зависеть, так сказать, от сети, там, электропитания и так далее, то есть, когда полностью подключится.
10: Там, да, конечно, солнечные батареи, там, понятно.
0: Да, а может, какие-то другие формы.
2: От ходьбы, например.
0: А, кстати, насчет энергии очень интересный вопрос.
2: Интересно.
0: Давно.
2: Спасибо вам за звонок.
10: Нет, я просто хотел спросить вот, по поводу обстоятельности, как раз, например, поговорить конкретно о том, когда вот в институтах будет вводиться этот самый предмет.
2: Ну, предмет апокалипсисологии, что
10: ли? Да, конечно. Понятно. В общем-то,
0: это научная деятельность.
10: Это же будет. Конец. Его, он для того и существует, чтобы его оттягивать, понимаете?
0: Да.
2: Спасибо за вопрос. Действительно, почему бы вот вашему институту в Думе не рассматривать?
0: Формальная наука, поскольку она там всегда, в общем-то, зависит от экономии, от вложений, от материальных, она никогда не будет рассматривать подобный вопрос.
2: Даже и не станет.
0: Вот. А с другой стороны, в общем-то, это, ну, удел был в основном теософов и философов, так скажем. Поскольку, например, рассматривать конец вещей и находясь, так сказать, в процессе их создания, смысла нет. То есть, да? Зачем говорить там о развитии и зачатии, если готовишься к смерти? То есть, вот так, вот такой...
2: Ну, разве чтобы оправдать свою бездеятельность.
0: Нет.
2: Да.
0: Это, ну, пусть будет да. Я хотел сказать вообще о типах энергии.
2: Добрый,
0: то есть,
2: да.
0: Вот если в свое время там затрагивались рациональность, там, например, или последовательность мысли, то у меня в свое время существовала такая гипотеза, ну, причем она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагается, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, огонь, воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот, в общем, с доминирующими негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы — это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли. И заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там воздуха, водорода или составных, там, азот или там солнечных лучей, вообще не используют. То есть это... вернее, существует, но это очень недоразвит. Это какой-то процент там, например, как если говорилось о каких-то там ветряных мельницах, да, или генераторах.
2: Да, много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение
0: это двух, систематичное, не систематичное употребление, во-первых.
2: Ну,
0: во-вторых, она, да, сама научная мысль, она по этому пути не идет.
2: Не идет. А почему?
0: Ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблему, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, ну, создаешь массу проблем.
2: Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха, да, и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией и энергией позитивной. В какой-то
0: энергия
2: степени.
0: Дерева, что ты имеешь?
2: Ну, как мельница еще сделана из... Ну, дерево, нет, я условно...
0: Это уже не
2: там.
0: Энергия, это, ну, как бы сказать...
2: Ну, механизм, все равно, да, это задействовано.
0: Нет, ну, я не говорю, энергия, что буквально...
2: Энергия ветра тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
0: Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они... работают в направлении совершенно противоположном. Да. Они недрами пользуются, а не внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения. Меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к киньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение самой природы, оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ресурсов земли
2: требует,
0: она порождает кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, да, она как сдерживающий фактор, сколько же войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение, получается, миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть получается, что мир держится на страхе, а не на, так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
2: Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующие чувства, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например,
0: нет,
2: орел почему не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет?
0: Ну, с чего ты взял, что
2: да,
0: если бы ты понимаешь,
2: ну,
0: страх
2: а
0: это...
2: Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
0: При чем тут страх? Страх — это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана, так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
2: Ну,
0: в общем,
2: опасение. Как все остальное, опасение.
0: Она не является основной. Основное это работа сердца, позитивная. Относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность, вообще жизнь — это тепло. И теплое, влажное, подвижное. А мертвое, холодное и неподвижное. Вот страх, когда при чувстве страха каменеют там и так далее. То есть это негативное.
2: Послушай, а у некоторых что-то наоборот. Некоторые обмякают. Я вот видел одну. То есть я типа на нее нашумел, она обмякла.
0: Это что хочешь сказать, что это исключительно?
2: Нет, обмякла прям. Не
0: что
2: воцепи...
0: обмякла?
2: Прям вся.
0: Что у нее обмякла?
2: Все обмякла.
0: Но она в таком состоянии жить может?
2: Ты не знаешь, она... ну, может быть, там
0: это
2: какой-то короткий, аварийный, целиком согласен.
0: Ну вот.
2: То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или давай. У тебя как бы есть что
0: давай
2: еще?
0: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброе утро.
2: Доброе
11: утро. Я правильно понял, что основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
0: Совершенно правильно.
2: Правильно поняли.
11: Вот, но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях тоже интернет, американский суд постановил же провести чистки в некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольна.

0: закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролироваться. Будет целиком, да. Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
1: Да, здесь даже, понимаешь, деле... вот давай просто вот прям к событиям недавних.
0: Будет,
1: вот...
0: будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения, то же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степень свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
1: Ну вот смотри, вот радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
0: Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
1: А мне кажется,
0: почему
1: он как раз...
0: А может быть, кстати, и переживает, что, дескать, да. Именно да. Вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым, ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, ну, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
1: Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм, производителей компьютерной техники.
0: Любое действие, вот, да. Любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
1: Вот какой монстр.
0: Да.
1: То есть не вот ты, имею в виду интернет сам, да.
0: Эта история показала, что любые, в общем-то, например... Ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее.
1: Ой,
0: то есть это вообще... Вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, но такой отсроченный, слегка депонированный, ну, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
1: Следующий звоночек.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот такой вопрос у меня. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
1: Кем-кем?
2: Базидологом, профессионалом.
1: Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну, ничего, да, продолжайте.
2: Да, проблема у меня с этим. Где мне надо учиться? Это первый вопрос.
1: И второй?
2: И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности, то что мне делать, во-первых, как мне выйти?
1: Из этой реальности, дескать.
2: Да.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот, Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
0: Если человек ищет выход, он...
1: Ты со второго начал, дескать.
0: А?
1: Ты со второго блюда начал.
0: Ну, это является одновременно и первым.
1: А, тоже правильно.
0: Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть, вот, взять, например, там, к примеру, алкоголика, которого там это состояние гнетет. То есть, у него идея возникает, выхода из этих состояний. Выходы
1: поиск, человек
0: разные.
1: В поиске находится.
0: Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например,

0: тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста. То есть, когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало развития и завершенность какую-то. Вот. А вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что, когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом. То есть существует огромная армия там продавцов, покупателей, там психологов и их подопечных, там политиков и их, так сказать, вассалов. Так сказать, вообще, ну, то есть на каждой курице найдется петух, там, так скажем. То есть вот существует круговорот вот таких вот взаимосвязей. Поэтому наличие вопроса просто показывает всегда, что ну, существует жизнь, динамика существует.
1: Вот. Ну, а понимаешь, в чем дело, что как бы вот ты сейчас, так сказал, дал знание человеку.
0: Да.
1: Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивности какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо? Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально, он перестанет искать, как говорится, выход, и целиком смирится.
0: И найдет его.
1: Ну, будем в это верить.
0: Ну, то есть, когда вопроса не будет, соответственно, не будет. Выходов не надо будет.
1: Правильно.
0: Ну,
1: как все
0: просто. Вопрос философии, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А я вот что подумал, да?
1: Угу.
2: А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили, может, мы все тохлые, а интернет — это возвращение к живому.
1: О, подход, спасибо. О, да. Еще какая мысль, прям. Слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
0: Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать, вот.
1: Даже знаешь, это напоминает рыбацкую сеть. Больше улов будет.
0: Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к оригинальности там, или же наоборот. Ну, скорее всего, так, что противопоставление негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
1: Хвост, морда, опять
0: да.
1: же.
0: То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление, то есть 0, минус 1, минус 2.
1: Слушай,
0: минус
1: 3. Ну подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0, то есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько
0: да.
1: я... То есть, значит, мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был 0 вот, в его позиции.
0: Ну это не так важно.
1: Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
0: А, ну да, потому то есть что... использовать как, в принципе, информацию
1: да.
0: о человеке, как, в общем-то, мерило, да?
1: Да, там, да, сказать, исключительно. Как...
0: Ну, в общем, да, это интересно. Ну, так, получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот, если это действительно так.
1: Мы же могли бы сопоставить что-то да. где-то как-то. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Мне вот для рассудка вызвали про понятие.
1: Вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
3: А, вот так вот?
1: Да-да-да, и теперь говорите.
3: Вот, а скажите вот по поводу информации.
1: Да.
3: А тут в чем дело, в количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
1: Угу.
3: Вот, вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
1: Нет,
3: потому спасибо, что такими вещами надо, я чувствую, осторожно себя вести.
1: Спасибо, спасибо.
3: Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего от всего не застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
0: Так вообще сам по себе вопрос, смотри, если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры, сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества, или здесь, в общем-то, невозможно что-то предпринять, именно вот как у нас принято бороться там с чем-то. То есть мы пытаемся противодействовать или, например... Хотя всегда существовали два вида воздействия. Там лечение, например, симпатии и антипатии. То есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается, как, например, как среда обитания. Просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно. То есть, когда... речь шла о логике и о знании. То есть вот об интеллекте и знании. То есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то...
1: Ну, как цифра назовем ее.
0: Цифра.
1: Цифра. Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спица ее можно назвать.
0: Ну да, ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то.
1: Да. Ну,
0: это
1: спицу.
0: Одно дело, да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек... пассивно полностью информационно. Он, например, смотрит ящик, там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант — это находиться собственно в ну, как бы в качестве, ну, уже посредника в передаче этой информации. Ну, то есть вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще ну, подход. То есть
1: журналисты, кстати.
0: Да, ну, журналисты.
1: Труженики перьев и диктофонов.
0: Да. Да. Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело, как-то сказать, защищаться или, ну, как бы сказать, фильтровать это. В принципе, единственное, так сказать, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
1: Вот то синтез есть... этих двух начал,
0: да.
1: Даже как бы удачный синтез, потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечества, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, как бы, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, так сказать, спид.
0: Спид.
1: О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброе утро уже.
1: Здравствуйте, да.
4: Я вот хотел вопрос такой задать.
1: Угу.
4: У меня много знакомых, которые, купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там есть ли там личная гигиена, там что там, одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
1: Ну понятно, и суть вот как бы.
4: И вот суть вопроса такая еще есть, как бы категория людей, это жертвы все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
1: Есть.
4: Телевизионный.
1: Есть.
4: Например, вот соседка моя, она выписала себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
1: А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так как бы беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды. Сообразительный был, смышленый.
4: Что, прям взрослый человек, да?
1: Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
4: То есть мужская
1: особь. Особь, да, ну попала здорово. При этом раньше, как бы, эта особь, она была, ну, скажем так, в какой-то постоянной оппозиции, вот общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такую вот, такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
4: И она вам не предлагала попробовать?
1: Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
4: А вот суть вопроса моего.
1: Да.
4: Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, там, этими пластырями? И вот, Александр, извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
1: Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
4: Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, так сказать, тема.
1: Понятно, спасибо.
4: До свидания.
1: Спасибо за звонок. Андрей, небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, как бы, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, там, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. Вот. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, так сказать, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли, и вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе. Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от Клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
0: Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, то получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел, стиль сам презентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть это как бы косвенный доступ, в общем-то, ну, как бы тебе сказать, общение, защищенное общение. То есть на самом деле деле оскорбить можно и через интернет, но это как бы
1: по морде получить
0: тяжелее. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, так скажем, ну, просто интерес какой-нибудь испытывают к, там, например, там, к подглядыванию или еще что-нибудь такое.
1: То есть какие-то такое скрытые, я бы сказал, да. Как это сказать?
0: Скрытые формы, ну, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот, эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытку там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку как бы у той, значит, дамы тоже, значит, проблем с этим образом.
1: Явно,
0: ну,
1: то есть, да, там, то есть на лицо.
0: То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
1: Ну, ты понимаешь, в чем дело?
0: Качественно, все-таки, конечно, это различается.
1: Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, ну, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
0: Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
1: А, кстати, вот мне интересно вот заметить, что практически за все время нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что такое интернет. Может быть, они, конечно, слышали где-то как-то, но очень сложно вообще встретить даму-компьютерщицу в полном смысле этого слова. Вот я даже помню сам, вот ты, когда вот делал замечательные обложки к моим, так сказать, произведениям аудио. Вот ты как-то говорил, что тебе приходилось работать с компьютерными дамами, которые там на верстке что-то сидели, и все, ужасался, дескать, ну что же это такое, что же это за глупое такое вымя. Вот, как ты считаешь, может быть, именно, так сказать, бабцы и спасут этот мир от апокалипсиса, поскольку не попадут на эти компьютерные штучки, а? В силу своего менталитета.
0: Ну, на самом деле, это дело не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается дадам, то они сами себе хороши. То есть, помимо там компьютера, они, в общем-то, опасны. Ну, так скажем. Ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
1: Ну что же, и на
0: хотя
1: этой...
0: насчет верстки-то я, по-моему, не знаю, лучше не найдешь, чем женщина-оператор. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько.
1: Ну, все равно, вот тебе не угодишь. Прям. Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
0: Ну, бывают накладки.
1: Да. И на этой ноте, я думаю, нам и пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: С водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей, все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так, склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое склонение?
1: По полу.
3: Пупола. Это итальянское слово.
1: Да, ну...
2: Врач-космонавт, это все как бы...
1: Вроде да, то есть не
2: скажешь
1: врачиха, да, то есть, типа, как получается по-школьному, там, врачиха, да, или там космонавтка.
2: Я понимаю, это такое склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, и так далее. Нет, все очень просто. Мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на букву «Р».
1: Инженером.
2: Да, так что я ходила в институт, то есть у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я по натуре-то не совсем даже женщина. Наверное, у меня как-то, так сказать, на 50% того и другого, потому что я очень много умею делать сама по себе и очень достаточно самостоятельная. То есть, ну, я вам сказала уже, да, вожу машину, шью сама себе, допустим, костюмы, могу это делать.
1: А выпечку умеешь делать?
2: Выпечку вот это не умею. Вот чисто женские вещи я просто ненавижу. Я вам скажу честно, должна покаяться, я не люблю очень убирать квартиру. Я безумно люблю чистоту, но ненавижу убирать квартиру.
1: Послушай, ну, извини, что я возвращаюсь.
2: Да, мы вернулись, да, к вопросу вернемся, да?
1: Да, вот хотелось бы узнать, смотри. То есть, в принципе, как мне кажется, женщина-адвокат, опять же, женщина-врач, да, это своего рода есть проявление, ну, скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
3: Оголтил
1: абсолютно. Да, вот. А с другой стороны, как женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть, неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть, вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как ты сама вот...
2: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все эти вопросы. Это такое, это такое кокетство, да? Что как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
3: Шура, он честный парень.
2: Да. Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще
1: а что он сделал,
2: еще и коварный.
1: А
2: знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот да. Я всегда не смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
1: Да, да и ладно.
2: Бог с ним.
1: Да, проехали.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
3: С Ван Даммом.
2: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
4: Это был фильм «Не может быть».
2: «Не может быть».
3: Оу,
2: я не знаю такого фильма.
3: Это русский Ван Дамм.
2: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да?
1: А вот подожди, мужчина звонит, то есть, вот если, например, тебе позвонят, начинает... скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
2: Да, вот это конкретно, это мужчина,
1: конкретно,
2: да.
1: Да.
2: А все остальное вот это...
1: Почему-то у меня так никак не получается. А кому не позвони, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот,
3: не тем звонишь
1: завтра». Не тем,
2: вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу. А и все. Это... И на этом как бы сказал, все это, я говорю, это все, что ты хотел сказать? Да, это все, что я хотел сказать. А причем увидеться там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот до сих пор я завелась после этого. Объясните, вот зачем так обращаться с женщинами, мужчинами?
1: Мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот, по футболу, когда они там гоняют мяч один, то есть, естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да? Вот. Поэтому он ходит вокруг да около, что-то коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
3: Воротом?
2: Это А, да. Это первый пункт. Но еще есть Б, да, и может быть другой аспект, что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
1: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
3: Нет, зря, Шура, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
1: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная. Почему-то...
2: Слушай, такие слова при мне, пожалуйста, не произноси.
3: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
2: Ну, и роза тоже.
1: Сексуальный. Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам.
2: Уж это да.
4: Специалист по футболу.
2: Уж это да.
1: Да.
2: Я хочу... сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
1: Вот, Света, ты вроде бы как водишь автомобиль.
2: Да.
1: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают, если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
2: Скорость тормозить. Я все смотрела, безумный фильм.
1: А хорошо, а если Фантомат. Автомат, коробка?
2: А вот я не знаю.
1: Нет, а вот так, а вот если автомат.
2: Ну,
1: нет,
2: ты понимаешь, если вот автомат, у меня просто не было такой машины. Если бы я, это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
1: Mm. Вот я могу, знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
2: Ногой затормозить. Надо открыть дверь и
1: затормозить. Нет, можно вылететь.
2: Копытцами.
1: То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой подешевле, типа москвича. Тормозить об него.
2: Знаешь,
3: особенно если он соблазнительно стоит.
2: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
4: Могильную,
2: да.
3: Очень символическая оговорка.
2: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное, раза 3 обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот. И разбилась.
4: Слушай, прям как в сказке.
2: И разбилась,
4: 3 раза обернулась.
2: Да, 3 раза. И врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. А хотя сзади меня там ехала была рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
1: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
2: Нет, я сдала честно.
1: Честно
2: сдала. Да, тогда еще, дала, я
1: даже,
2: тогда
1: даже
2: еще 200
1: долларов
2: честно.
1: Не дала.
2: Нет.
1: Нет. Нет. Да? Нет.
3: А женская честь — это вам не у Пронькиных.
2: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной. На 90% где-то.
1: Вот вопросик нам пришел. Светлана, взяли ли бы вы Александр Лаэрску, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вот вокруг висят мои картины, вот эти, видите,
2: да.
1: вот это масло.
2: Сейчас скоро будут висеть мои.
1: Называется, да. Вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное. Рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, наверное.
3: Света, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным, тут,
2: да,
3: знаешь, Шура...
2: очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если да. Там на самом деле был вопрос, да?
1: Да, действительно.
2: Сейчас говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать 3 человека радиостанцию.
1: А так и
2: или,
1: есть.
2: Или
1: вот, причем я знаю, где они все собираются.
2: Где они живут, да?
1: Нет.
2: Радиостанция такая местного значения для троих. На троих.
1: Да.
2: Да, понятно. Поэтому в формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
3: Да.
2: Могли бы мы совместно петь. Ну,
3: гармонический вокал это называется.
2: Это, во-первых,
3: у музыковедов.
2: Судя по всему, по вокалу, судя, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. мне очень нравится. Вот, так что я даже сейчас в смущении. Даже не знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
3: Но лучше дуэтом, на самом деле.
2: Что-то такое, компиляцию, как он сделал. Что-то такое среднее.
4: Давайте споем мои.
2: Оригинальный парень.
1: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают, потанцевать. Почему вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них все сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например...
2: В Австралии, вот, наверное?
1: Нет, тут у нас. Вот, да, вот. А, например, представь себе картинку. То есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
3: мне
1: я хожу?
3: Мне Бежар, кстати, писал на эту тему.
1: Как я хожу по канатной дороге? Ты наблюдал это?
3: Полезненная.
1: Да, ну вот.
3: Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
2: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
4: Нет,
2: то ли...
4: ужинает.
2: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
3: Я просто не знаю, что такое ужин.
2: Меня отсюда давно никто не ужинал. Вот лучше бы спросили, вы этот вопрос задали бы, а?
3: Так, пожалуйста.
2: Вот если бы Лаэртский, меня бы накормил в ресторане. Вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы спели бы. Это уже дело.
1: А вот это тут, кстати, вопрос пришел такой. Да. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
2: Это, сразу, наверное, вам вопрос.
1: Нет.
2: Мне?
1: Да.
2: Я уверен. Он думает, я специалист по таким вопросам. Да что?
1: А что такое паэлья морискада вообще?
2: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
4: Тем более казаки за 80 рублей.
1: Ну, за 80 тысяч, то есть, он, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
3: Я думаю, это усеченные казинаки.
1: Ну, какие-то, да, то есть явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. Что значит за 5% честности?
2: Я, во-первых, сказала, что 90% у меня 10% недостает до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это видно по моим глазам, по всему. Правда, смотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаэртский. Я знаю, что какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня... Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
3: Это про чекистов?
2: Да нет, там хуже, про муравейник там.
1: Ой, про муравьев, да. А вот скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
2: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие песни. Вот почему ты пишешь такие песни? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
1: Да.
2: Вот. А вот почему такие вот люди пишут песни? Вот почему?
1: А вот. Ты знаешь, как это происходит? То есть, ну, сам процесс, если...
2: Да, как у тебя происходит как процесс? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
2: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
1: вот,
2: это как
1: вот
2: бы...
1: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь и основываюсь на звуках, на каких-то...
2: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть мы, это в этом, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
1: Правда? Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, то есть мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, вот, например, ты мне сейчас скажешь: Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто переть.
3: Промысел страшное. Божий.
1: То есть это...
2: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ. А потом раз — и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
1: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама» и сразу стоит как и композитор. Разная, и как...
2: Да. Да, да. Вот она логично получилась. Так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» песня, которую мы можем сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем. Я
3: решила
2: люблю...
3: написать кавер-версию. Нет, давайте назовем вещи своими именами.
2: Нет, я не знаю таких имен. Это не русские слова. Не надо, нифига. Будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away». И безумное вступление.
3: Альбом
2: вот это,
3: Burn,
2: оно очень сексуальное. А самая сексуальная песня, знаете, какая? У Deep Purple. Вот вы не знаете.
3: Mistreated.
2: Вот точно.
1: А я знаю, какая. Вот,
2: вот
1: это «Шалина».
2: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой. Вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
3: То есть вот, тебе нравится, когда вот очень медленно и мощно.
2: Медленно и мощно. Точно.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой, и мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светланы Разиной.
2: Та музыка, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник». Однако в ней нет ни слова ни про сети, ни про удочки, ни даже на худой конец про червяков. Объясните, пожалуйста, что бы это значило, спрашивает Анисим.
4: Речной охотник? Ну, я не знаю, видимо, либо это ошибка... кто сидит вот это на пейджерах? Пейджинговой компании?
1: Женщины,
4: да,
1: женщины сидят,
4: женщины,
1: да. Женщины, да.
4: Наверное,
1: слушай,
4: это
1: вот,
4: просто
2: Свет, это,
4: вот,
2: наверное,
4: ошибка.
2: Те 5%, про которые ты говорила.
4: Может быть. В общем-то, наверное, неправильно поняли. Речной охотник. Нет, «Ночной охотник» — хорошая песня. Хорошо, что вы ее послушали. На самом деле, я ненавижу охоту. И даже рыбалку не люблю, на самом
1: я
4: деле.
1: Я тоже не люблю. Мне всегда жалко снимать рыбу с крючка, и я всегда ее выпускаю. А спрашивают, зачем? То есть поймал, да?
4: Про сети так, кстати, есть, дорогой мой. Если кто там слушал невнимательно. В твои попавшие сети, в плену ночных огней. Видите, даже свои стихи могу прочитать. Я так хотела быть твоей.
1: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знать, что?
3: Сальность.
1: Сальность.
4: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
1: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
4: Ой, боже мой. Я не хочу, раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто, совсем. Нет, это просто...
3: С ним путалась Елена Супрун, вообще-то.
1: Это мужчина такой, по-моему.
3: Андрогин.
4: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то, 10 лет назад, с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
1: Он сиротка-то был, в смысле, да?
4: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому я не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним... Кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я
3: это
4: еще
3: на самом
4: раз
3: деле,
4: говорю,
3: Свет,
4: мой принцип.
3: Брось, это самые неинтересные отношения.
4: Почему же?
3: Самые интересные — это как раз те, в которые ты с ними вступила.
4: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
3: Ну, а какая интрига, собственно, в
4: какая?
3: Том, чего
4: вот
3: между вами
4: вот
3: произошло?
4: Какая? Вы грязные, знаете почему? Вот ну. Потому что вы вот быстро вот это вот все. Вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
3: То есть ты считаешь, что вот секс — это что-то интригующее?
4: Вы все насыщаетесь, пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня просто так люди никак не отвязываются. Они потом появляются даже если не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, с которыми были со мной. Ну, там лет 15 там назад, ты знаешь, так что очень смешно.
3: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения — это очень
4: скучно
3: и банально?
4: Нет, половые интересы — это не скучно, нифига. Значит, ты не умеешь ими заниматься просто.
1: Не, ну главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года. Но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
4: Стас.
1: Если
4: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
1: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость — это одно и то же?
4: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
1: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай, фашизм.
4: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не... считаешь, надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаю, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты, я взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то, понимаешь?
3: Может, назовем мы вещи своими.
4: Да, а другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано, это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, и, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жестче, чем я, и в конце концов, я пострадала, понимаешь? Поэтому как бы...
3: И вообще не лишнее.
4: И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это... Ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вроде меня потянет... Вот я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть, как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращается.
1: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
3: Потому
1: почему
3: что молчит? Игорь хиппи, а Света панк.
1: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
4: В том все дело, он мне всегда говорит, Светка, а стоит ли? Я говорю, Игорь, ну пойми, у меня там... Я ему всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит, Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть. Я не знаю, все пройдет. Типа мы все умрем, типа готовь доски на кладбище там и так далее, на гробик. Ну, типа все будет хорошо и все будет вечно. А нужно ли это счастье? Оно где-то там. Вот ты летаешь во сне и хорошо, ты выходишь из тела классно. Этого не все достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Но я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакомы ли тебе территории Москвы, именуемые Юго-Запад?
4: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
3: В молоке «Мираж» играл, по-моему.
4: «Мираж» играл,
1: нет,
4: да.
1: Нет, имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
4: Да не может быть.
1: Было.
4: Ты что, меня хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили с тобой напротив друг друга, я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
4: Нет, у меня точно, помню, с трехлетнего возраста у меня был мальчик, его звали
1: Виталик. Да, помнишь, дворец пионеров на Юго-Западе?
4: Да.
1: Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
4: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели.
4: Нет,
1: вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таких...
4: Барабанское
1: дело.
4: Да,
1: помнишь?
4: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня под, так скажешь. Я была очень правильная в школе. Я была председатель, как это называется, совет дружины или чего там, нет?
3: Отряда.
4: Отряда, нет, в дружину никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается? Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня тянуло, не тянуло, вот как считаете?
3: В
4: вот
3: дружину.
4: Тоже, в дружину. А дружина, это вот как раз вот
3: если это перенести слово,
4: на другой
3: Игорь,
4: уровень,
3: это
4: да, то
3: такое,
4: это уже типа
3: политбюро,
4: там тролливали, вот а туда меня никогда не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе, в школе я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горнами ходила ходить. Ты правильно прочитал мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта, я ненавидела ансамбль «Самоцветы», которые пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горном, с барабанами, ходить по улице, собирать, как это здорово. А почему? Потому что это энергетика. Это энергетика, когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идеи коммунизма, идеи фашизма, идеи еще чего-то. И они все объединяются
1: зачем
4: и идут отрядом.
1: Зачем ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
4: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой. Убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
3: Я стараюсь эту
4: уговаривать
3: от таких шагов.
4: Да у вас выживут, прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины. Дайте мне поговорить о своем одевичем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
3: Цацки.
4: Какие вы гады. Поэтому вы политики. Надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши неизвестные,
1: чтобы
4: снимать
1: селок.
4: Блин, ненавижу все.
1: Очень люблю, когда деньги. Когда
4: да,
1: есть деньги и
4: вот,
1: девки.
4: Вот, он, вот да. Деньги и девки. Правильно, про что я говорю.
1: Сергей, тебе не больно? Саша, не пытайтесь выглядеть философом. Это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
4: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма, это беда просто. Как сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
3: Денежные мешки.
4: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я дам денег, только пойдем вот там зайдем в бильярды.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
4: Вот наоборот, я как раз написала по этой песне «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
4: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получается, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами. То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Дело в том, что для нас, ну,

0: Нормальные ребята, спецназ, так и целая толпа. Все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться?
1: Это Чебурашки,
0: я не смотрю
1: виду,
0: на
1: да,
0: них,
1: спецназ?
0: Как на мужчин.
1: Они были в этих с прорезями?
0: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичные. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси. Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребанными здесь выражения. О, сисечки такие, о, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. У девицы, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует.
0: Вот,
1: мне
0: вот
1: кажется,
0: Гурев
1: что...
0: тоже смотрит на меня сальными глазами. Я все запрещаю. Даже не смотри на меня так.
1: А что, Гурев,
2: я
1: он журналюга. Полнейший журналюга.
0: Да?
1: Сергей, вы
2: я
1: больше
2: не пытаюсь
1: журналюга.
2: У тебя в глазах увидеть похоть. Я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот вместо журналистики, вот мне просто интересно узнать. Вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот и до, ну, Сергей, ну, да, то есть конченая, да?
0: Вот сразу рявкну так пониже, чтобы, не дай бог, кто подумал,
1: да,
0: чего.
1: Плюс,
0: да,
1: плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот, справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нет, не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она хоть такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
2: Пидоросия, да, она то есть, когда паразитирует скорее либо... на толерантности, чем на
1: тоталитаризме. Нет, либо от слова, сказанного тобой, зависит судьба всех. То есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там, ну, музыканта и так далее, то есть получается какая-то вот дебильность. Но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
0: Да, да, это
1: безумно. Ну, вот, ну,
0: самое смешное, что
1: да,
0: иногда вот они приглашают, я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле протусовываются...
1: Мы все мы думаем.
0: Нет, нет. На самом деле протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь кто, как правило, самые страшные? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
0: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами. Но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
2: Это
0: они
2: он написал
0: вместе,
2: «Музыка нас связала».
0: «Музыка нас связала» и так далее. Вот тут совершенно вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь мной занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Но тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, «And once, when you've got soul», там, помнишь, та-та-там, «I want more», это песня есть у нее, «I want more, more, more».
1: Да.
0: Да, ну вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, и кончается. И однажды, там, суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все, единственным твоим желанием уже все ты поимела, и яхту, и деньги, все, и один последним твоим желанием останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле, ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
0: Ну, кофточка-то да.

0: У меня и брючки ничего.
1: И брючки нормально.
0: Да, блестящих даже
2: похоже. Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
2: Не Сергей. С той стороны смотрел.
1: А, ну да.
3: Слушай,
1: да.
3: Несу раз предложение. Почему бы не сделать там зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого?
3: I'm sorry.
1: Ну что, песенку послушай.
0: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
2: Да.
0: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще вам не все сказала.
1: Рассказывай.
0: Что я вам сказала? Да черт вас подери, опять вы грязный мужчина. Перебиваете мои умные мысли, только начинаю о чем-то серьезном говорить.
1: Вот про кофточку стоило сделать комплимент, она все и поплыла.
0: На кофточку давай, да. Кофточка. Думаешь, мне интересно, какая у меня кофточка? Что ты думаешь о моей кофточке? Мне даже все равно, что ты думаешь о моей внешности. Давайте посмотрим.

0: Выставим ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать и ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие письма и так далее. Вот, например, Алексей Фисюков спрашивает: дорогая Светлана, почему вы постоянно применяете в отношении нас, ну, имея в виду Фисюковых, прилагательные грязные?
3: Неужели я так часто говорила это слово?
2: По-моему,
3: наверное,
2: нет,
3: в связи с тем, что у меня сейчас нет горячей воды, и мне приходится к Алексею Щукину ездить мыться.
2: А вот ты знаешь, у меня вот на 2 недели максимум отключают, потом дают даже все раньше срока. Хотя живу я в спальном районе, недалеко от Черемушек. Ты где живешь территориально?
3: Динамо.
2: Вот Динамо. Ну,
4: Щукся,
2: чем ближе к центру. Ты знаешь, когда тебя за пьянку какую-нибудь поймают с правами, да, отберут их, никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
3: То есть, я пока не ходила.
2: Если что, ты звони. Изымем, да. Можно к Сергею Гуреву вопрос?
3: Конечно, конечно.
2: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК? Это группа 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
3: Я тоже.
2: Из всех журналистов, поскольку он сам поет.
3: Он придумал термин «вербальная казуистика».
2: Да, мало того.
3: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
2: Просто то, что
3: он поет, это интересно.
2: Да.
3: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
2: Безусловно. Так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
4: Вот я хотел бы сказать, что, наверное, не все знают, что старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
3: Не надо.
4: Притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там
3: он меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
2: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть телефон, но я хорошо, что вы напомнили, кто
3: это.
2: А что он сейчас делает?
3: А?
2: А что он сейчас делает?
3: Вот это я не знаю.
2: Ну как же вы так забываете легко друзей?
4: Маргинальность оказалась возведена в куб. От женщины.
3: Да, от женщины, от солистки.
2: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина – это цветок жизни, ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много хотят, это когда говорят, давай жрать или пельмени. Вот это уже много.
3: И не срывать, и не ставить в вазочку.
2: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот на самом деле, вот помнишь песню вот такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы, беззащитные шипы». Я плакал, когда слушал.
3: Причем здесь Андрей Разин? Кстати, сказать, давайте вот об этом поговорим.
2: Да.
3: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин – это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер, это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Это я говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
2: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал и играю в радио просто. Никакой трансляции.
3: А зачем? Опять для того, чтобы потом мне что-нибудь предложить, интересно, что ли?
2: Нет,
3: вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими, да. Да я...
4: Девчонки запудрить мозги.
3: Да,
2: причем самое, знаешь, такое, что...
3: Мы так и не договорились на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно
2: А зачем ты сейчас положил руку на плечо Сергея Гурьева?
3: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки и ноги.
4: У меня плечи в форме кресла, как известно.
3: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты и идут в артисты, и в журналисты те самые персонажи. Поэтому вы эти вопросы задаете, и сами же на них, наверное, надо вам отвечать. Потому что нормальные это мужчины, они занимаются другими делами. У них, как правило, все нормально. Им не надо, чтобы была куча женщин.
4: Нормальные мужчины ничем не занимаются.
3: Хотя бы нормальное чередование.
4: Если занимается, это уже не нормальный мужчина, а аномалия.
2: Нормальный мужчина, он лежит. Вот, Свет, вот смотри, вот, например, часть мужчин, да, вот она там сейчас сидит на горбатом мостике, касками колотит, к примеру. Другая часть бухает где-то в районе города Ярцево, к примеру, да. Вот, хотя бы вот ты отдаешь себе отчет, что вот то, что происходит сейчас в Москве, что Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню, и там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он подрался, не поделил чего-то, в общем, бочоком.
3: Кастрированные котами обычно не дерутся.
2: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да. Ну вот, женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
3: О, да, такие тоже есть. Вот именно, да, как правило, они бывают
2: такие. Это прагматичный же подход. Вот он, в этом прагматизме они и выживают.
3: Да. Нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, или, как считаешь, такая грубость нарочитая, такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Вот мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего, я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая, на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
4: Потому наверное, что... обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
3: Во-первых, может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии там в школе, Дзурун, понимаете? А я интересовалась
4: нашими... То есть
3: евреи
4: все-таки попирали там
3: нашими
4: ногами.
3: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все сразу на них обращали внимание.
2: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют уже и все, и приходится одевать на них целлофаны. Целлюлитируют, конечно. Вообще целлюлит – это главная болезнь этого века, вот. Обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это
4: да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
2: Нет, дело в том, что целлюлит – это болезнь века, это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
5: От головы зависит.
2: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что я
3: не
2: как-то влез... Не
3: хотелось бы всех исправить мужчин, в том-то все и дело. Вот, как бы наставить на путь. Ну, я понимаю, что бороться бесполезно. Если человек и здесь,
5: подожди. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
3: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
2: А вот скажи, вот я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Знаешь ее, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, значит, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
3: Да,
2: в Колумбии можно торговать кокаином.
3: Или,
2: да.
3: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
2: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются... в своих интервью журналистам так или иначе намекнуть о своих знакомствах ну, скажем так, среди деловых людей. Дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают. Понимаешь, знаешь, чем речь? Причем это все у них происходит. Так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась. Я вот такая очень талантливая. С другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот Игорь, да, вот не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно, то есть у меня все доски собраны, все фотографии.
3: Нет, ну есть какие-то персонажи, есть у меня друзья, которые сейчас томятся за... пока время, ну, я думаю...
4: В темнице сырой,
3: да. Узники. Ну, я думаю, что там,
4: совесть, так сказать...
3: Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я мы... как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, не женщина. В принципе, смешно, на самом деле, человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень, но неважно.
4: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
5: Это скорее, ну, о Генри похоже.
2: Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
5: Подшумякина.
2: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, ну, вы, ну, я, естественно, тоже, в артисты идут только те люди, которые не могут рано встать, то есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ни на фабрику. К тому же они самые невыносливые. В общем, могут проработать всего 2-3 часа, и то вечером. И то потому, что когда часов в 12-14 по отсутствию им надо не менее 5 часов. Ой, ужас. В общем, 5 часов им нужно, чтобы разойтись. Вот ты же сова, я же вижу.
3: Сова, да.
2: Вот скажи, пожалуйста, вот как считаешь, вот все светлые существа, скажем, как-то птицы, рыба, опять же, ну, вот какие-то такие, они питаются все-таки энергией солнца. Поэтому, например, вот мы сейчас сидим, да, головами вверх, как вы заметили.
5: А
2: все.
5: Что ты скажешь? Рыба, которая плавает головами вниз.
2: Ну, это редкая рыба, она только одна.
5: Редкая рыба долетит до середины Днепра, что ли?
2: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
3: Ничего подобного, я питаюсь Луной, Луна это, по-моему...
5: А Света делает
3: отсос. У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
2: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь...
4: Папанов.
2: Нет, иностранный. Этот,
5: иностранный Папанов.
2: Ник Кейв. Нет, Ник Кейв постоянно сейчас присылает.
4: Ну, вот
2: да, совершенно верно. И сказал: Света, сейчас тебя укушу за вену, и ты будешь, в общем-то, монстром и вампиром. Ты бы согласился?
3: Нет.
4: Ты бы не хотела, чтобы тебя Джек Николсон укусил?
3: Нет. Я сама лучше укушу, ребята.
4: Ты бы стала кусать Джека Николсона?
3: Я вообще-то кусаюсь, да. Если мне мужчины делают хорошо, я могу укусаться.
2: Маргарита.
4: К сведению Джека Николсона. Вот обычно факсы такие надо посылать. К сведению, ну, когда... Джека Николсона.
3: Кстати, да, чем мужчина лучше, тем больше писаешься.
2: Светлана, ярые представительницы феминистского клуба приглашают вас в свои ряды. Маргарита.
3: Да, спасибо большое. Кстати, у меня с Ритой хороший контакт всегда получается. У меня в детстве была подруга Рита.
4: Вот. Одна Рита, твоя подруга, Рита тут Суханкина. Недавно была в эфире, кстати.
2: Да.
4: Да, под видом Маруны зашла.
2: Да, да.
3: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще, я не знаю, что у вас здесь было до меня.
4: Шура тут Суханкину пас на днях.
3: Не надо мне рассказывать.
2: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву, Васе. Может, тоже Вася спрашивает. Правда, не знаем, кто это и где он находится. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос вот к гостю и к ведущему. Угу. Я прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
2: На бутылке.
6: Да.
2: Да.
6: На бутылку на кнопке.
2: Нет.
6: И
2: у меня есть вступление есть под столом. Вы знаете, я могу уехать в любой момент.
6: Наготове, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
2: Что таксист.
6: Поскольку да. Он это самое.
2: Слабоумный.
6: Вот, точно.
2: Да.
6: Вот, значит, вопрос такой. Вот. Это хорошо, я гость задам.
2: Послушайте, вопрос. Вы можете сформулировать как-то конкретнее?
3: Мужчина, определитесь.
2: Да,
3: определитесь.
2: Вы, дескать, как-то это самое размазываете,
3: ну,
2: что маргарин.
3: Больше.
4: Один долго запрягает,
2: а может быть, вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
6: Да?
2: Да. Давайте, перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
7: Замечательная беседа.
2: Ваш голос мне очень знаком.
7: Что?
2: Ваш голос мне очень знаком, вы не Ник Каев?
7: Знаете, ваш голос мне тоже знаком, как ну? Какое совпадение.
2: Какая ночь. Да.
7: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с ляжками связанной задницей. А веки это что-то по базе.
2: Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью, с ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
7: Ну, да. Вопросы можно?
2: Ну,
7: вы меня не переубедили, ну ладно.
2: Ну, давайте, задавайте.
7: Вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? Я вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гулеву. Угу. Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаевского? И какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
2: Угу. Спасибо.
7: Спасибо.
2: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да. Потому что... Отвечаю, ну что, ну, у тебя спрашивают.
3: Меня спрашивают неправда.
2: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты да. Просто...
5: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова. И как бы...
4: Но странную
5: любовь.
4: Черпает
5: оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
2: Ну, фамилия хорошая очень, Довлатов.
5: Довлатов, да. Я как бы с ней согласен, хотя и не читал его.
4: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.
3: Переведи.
2: Я тоже не понял.
4: Она просто в сжатой форме сформулировала все, что Довлатов хотел сказать в этом ярком цикле.
2: Да ты льстец.
4: Новеллу.
3: Вот так-то, вы поняли? Я безумно умна. У меня еще есть очень хорошая песня, которую я записала, называется «Чувство». И, в общем-то... А вы знаете, кстати, историю одну, я вам скажу?
2: Рассказывай.
3: Дело все в том, что вот эта история песни «Позвони сама» и вот «Чувство», которое, к сожалению, ваш компакт, или как там, что у вас стоит, не читает и не играет.
2: Не играет никак.
3: Безумно хотела вам показать песню а-ля Led Zeppelin, как Сергей Гурев сказал. Вот, это дело в том, что это мое такое подпольное творчество.
4: Наша маленькая лестница в небо.
3: Для себя, да. И вот я очень удивилась, когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи». Дело все в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
2: Он на гитарке играет?
3: Он на гитарке играл, да, делал «Чувство», вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело все в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре, он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал в сочетании с гитарной музыкой. Они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом и заложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумные рекламные там деньги и так далее.
4: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется,
3: да? Нет, ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
2: Ну, ты так
3: прошло,
2: не переживай, потому что...
3: Я прошло, вижу, что... да, я уже вся переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам, там очень все так слабо.
2: А
3: так...
2: вот послушай, а на самом деле, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
3: А,
4: речь
2: чисто...
4: идет об Агнии Барто там.
2: А чисто о нейтральном явлении.
3: Нет, я уже говорю не о Агнии Барто, там это, ну, это, допустим, какой-то прикол, а вот что касается Свет, дальше, вот подожди, дальше подожди. Песни я послушаю.
2: Послушай, вот мы сейчас с тобой говорим.
3: Такое... да? Бабство, такая лирика вот обычная. Мы... зачем петь бабские песни под такую...
2: Вот сейчас вот, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть ты сказала хорошую фразу, что, дескать, Майк Науменко, ну да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере, там, не бесит это самое Маша с Медведем, мумия тролль не бесит, потому что я знаю, что это, не, ну, собственно,
4: это
2: приходящий
4: и уходящий. Это все не культура, а цивилизация.
2: Это просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот, и,
3: нет, ну мода-то делают, пусть она, понимаешь, эту моду можно сделать и по-другому, ну, в том числе дело можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
4: да,
3: говорят...
4: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
3: Дело все в том, что правильно он сказал 100%, но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо, чтобы ты мне какой-нибудь так словарик такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать, я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте споем, а?
8: Новую?
3: Да.
8: Давай.
2: Песенку, да?
3: Да, мы хотели спеть песенку.
2: Спасибо,
3: мы хотели
2: Вася.
3: С Игорем спеть песенку.
2: Тогда я выключаю, закрываю дверь, чтобы не доносились звуки наших главных редакторов.
3: Да, давайте я вам спою. Да.
2: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
3: Нет, пускай аплодисменты будут.
4: Не, вратарю.
3: Почему бы нет? Ой, как громко ты играешь.
8: Правда, я себя не слышу.
3: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
8: Дайте в уши.
3: Вот совсем такая новая песня, которую написал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
8: Подожди, а что мы сегодня поем?
3: А мы сейчас споем. Нет, мы чувство, что ли, будем петь? Чувство хотите, чтобы я спела?
4: Да.
3: Ну, давайте, ладно, давайте споем про чувство. Давай чувство будем петь.
8: Про чувство.
3: Да, ну, который Led Zeppelin, но который, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

пожалуйста, я сниму. Это силы. Ой, ребята, с чума, забыл, собственно, стихи. Знать слово нельзя.

0: обычно себя очень слышу, я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громко.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь как. Да.
1: Хорошая действительно песня, и вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу. И...
0: Да прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны, не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт, не знаю,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь, прям еще? Свет, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушал.
2: Еще живую песню.
3: Александр Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы меня хотите пересадить?
1: Нет.
3: Нет, мы хотим посадить.
0: Нет, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина. В том числе.
4: Ой, Разина,
0: наверное,
4: да.
0: Вы не про меня прочитали.
4: Нет, это вот именно про вас. Разина. Вот она у меня газета, я просто ее сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, написано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Ну, да.
4: Это первое, значит, ваше отношение к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, все-таки какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, Хамовники. Девятка Балтика — это тяжелое пиво, это я сразу...
4: Саша, а вообще да. Балтика, это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как-то подсел, но потом от него начинает пучить, то есть... Я
4: вот, и меня тоже пучит.
1: Вот. При этом, знаете, как пучит хитро. То есть вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего. Это как идиот себя чувствует.
4: Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво? Вот вы Хамовники похвалили и еще что-то. Я хочу все-таки выбрать, уже от которого не пучит и от которого все-таки хорошо и легко.
1: Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву? Больная тема очень. Скажу, ладно, чуть-чуть. То есть дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком, потому что они сами там его варят. Вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже, они подняли цены, то есть это неразумно. Вот, а так, мне кажется, что пиво должно быть все-таки начнем с того, что не пастеризованное. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном варке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: А я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: В туалете сидел.
1: Почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: А,
1: Сергей, ну тазик-то не для этого у тебя. Подставлю.
3: Так там среди всех пив я обнаружил три для себя. Ахтуба.
1: Ахтуба хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское.
1: Но тульское оно все-таки не очень. Оно вот из.
3: Оно
1: вот,
3: немножко
1: майкопское
3: горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Но тульское немножко горчит. Я люблю это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек. В разлив продают тульское пиво. Отлично.
1: Ну, тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите живьем, вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил буддунистически в жизни? Ну, вот так вот, типа, вот когда ты просыпаешься, не то, что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда я все... Даже иногда бывает, как-то по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала, мне бывает безумно стыдно. Вот.
3: Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики, вот тут я вру.
3: Вот
0: не
3: видишь,
0: бывает
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, значит...
1: Нет, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, нет, ну, тут, наверное, послушай, но не с бодуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что, например, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да, но это же... ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как-то буддунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое, то есть это не...
2: Бывает зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она у меня была, да, была.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда ты, например, такая вот, ну вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, как он такой эпизод.
0: За который бывает стыдно. Я, как я вам расскажу, вы что, с ума сошли?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете.
2: Нет, нет, это со школой связано обычно.
0: У меня это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано. Связано.
0: Со школы, да, с селом совсем.
1: Ой, девчонки, как я за вас всех рада. Как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик. Вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас певица Маруна тоже вот здесь. Ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть... Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая,
1: да,
0: которая Суханкина.
2: Ну вот,
0: да,
2: позвонила на пейджер.
3: Позвони ему самой, это называется.
0: Нет, ну, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что я, вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся,
1: как
0: мы
1: подружки.
0: Как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас двоих пригласить в Ангару и напить пиво там, собственно?
0: Я
1: есть,
0: думаю,
1: например,
0: она пиво не пьет,
1: скажу,
0: потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну что, ну почему? Выпьет немножко.
2: Вот. Да у всех у нас голос, ну, в какой-то мере.
1: Например, такой... я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Ну, все, что он поет. Ну, посмотри, вот
1: ваш. Свет, ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да, да, да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет, привет, Вить.
5: Я произвел разминку.
1: А ты взял?
5: Да, я взял.
1: Угу. Вот
5: я
1: это...
5: разминялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: А, Светлане Распутиной. А, значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят от слабоумных, вот, вот типа Санька?
1: Спасибо. А почему? Почему тебя кашу?
0: Нет, ну, знаешь, парень молодец, он все правильно.
1: Свет,
0: сказал.
1: Ну посмотри, посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты.
0: Ну,
1: вот, летаю, да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкать в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот что, вот. Хороший врач мне толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность.
0: Нет, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление. Если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
0: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья, это трагедия.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может быть, наоборот, плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одними мне интеллектуально хорошо, а с другими мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, и... ну еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: не обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, ну, да. Если люди есть... умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если они умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс. Кабан...
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это овен, видимо, да?
0: Нет, кабан, да, это нет,
2: кабан
0: ужас,
2: это погоду, отец.
0: Слушай, так вот пап. Кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извините за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Вот которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения?
1: Отвечай, кабан.
2: Я кабанами как бы...
3: За кабана ответишь.
1: Нет, я это самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное.
1: Я могу привести пример...
2: Можно с тиграми все-таки
0: разобрать. Ласковая, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые, да, вообще, как и дети.
0: Бывают доверчивые, пример... если они близнецы.
2: При этом ужасные свиньи.
1: Хочу, ну, подожди, да, это же
2: вот, кстати,
1: свиньи.
2: У меня первая жена была кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был ты никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: В бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да, и один кабан, естественно, у него все его мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца. Ну,
0: вот с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Ну, признак, он приезжал, кстати, помнишь, там летал этот под потолком,
1: да,
2: в Олимпийском.
1: Да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: Ты про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас могу взять рогатку и засандалить ему. Ну, слабоумие проявил такое. Значит, стоим, дальше смотрим. А я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о том, что в одном месте собираются...
1: Дебилизм, слабоумие.
3: Собираются аналогичные люди.
2: Это то, от чего свет укрючит.
1: Музычку.
3: Колбасит и...
0: Да, меня крючит, а у вас...

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гурев, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло, вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Ну, откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала, на днях у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому... Правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдол, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
0: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка, я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, Дима»,
1: нет, ну, да, ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А
1: там,
0: что, тебе не нравятся мои стихи вот в этой песне? Вот как-то я
1: какие
0: не понял.
1: Твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати, хорошая? Вот эта песня хорошая, потому что в ней есть, на самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция, но она достаточно простая. В песне «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно, и в «Мираже». Именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была...

0: ты, наверное, ее дочь. Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне прислал вопрос. Кто прислал вопрос?
1: Черный.
0: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так, я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово. Оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
1: программа,
0: попсовой
1: музыки. Программа, передача у нас,
0: да,
1: в тюрьме, мы обычно в тюрьму носим.
0: Я тоже ношу, не волнуйся.
1: Да?
0: Да, так вот.
1: А ты куда?
0: Я? Не скажу.
2: Устижма, Шур.
1: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
0: Нет, недалеко, все в Москве. Так вот, одиночество, и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Ты какой-то полоумный, ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал на сивой козе. Он даже этого
3: подожди,
0: не понимает.
3: Подожди,
0: попробуй,
3: подожди,
0: а?
3: Подожди.
0: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем к другой теме.
1: Не, ну вот смотрите, вот.
0: Потому что
1: вот,
0: тексты должны быть естественные.
1: Вот я,
0: давай, помолчи секунду.
1: Нет, ну, Света, подожди,
0: нет, ты помолчи,
1: ну,
0: нет, уступи мне, пожалуйста, я женщина, все.
1: Защищаю,
0: давай.
1: Да.
0: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя пользоваться.
3: Интересный момент.
0: Все, я молчу, все,
3: уступи мне, я женщина.
0: Все, я не буду. Я не буду.
3: Но тем не менее, женский принцип — это уступать.
1: Уступать.
0: Я никому не хочу уступать.
3: Интересный момент.
0: Я могу...
1: А скажи, тебе часто в метро место уступают?
0: Мне не уступают, я не езжу в метро.
1: Почему?
0: А если я
1: нет,
0: езжу...
1: Ну а почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились полюса.
0: Кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
1: Вот видишь, как я тебя расколол.
0: Пару раз я ездил в метро, мне понравилось, все нормально.
1: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорогой длинную», да?
0: Ну или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Это она... Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой «Битлз», правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
1: Не, ну, в принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то.
0: Такой-то.
1: То есть получается,
0: а здесь
1: что...
0: Светлана Разина, представляешь?
1: Да, вот за это я тебя, конечно, уважаю и
0: ну,
1: люблю.
0: Ну, уважаю, уважаю.
1: И защищу.
0: Смотри,
1: а кто такой С. Кузнецов?
0: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, «Ласковый май». Это Сергей Кузнецов, который написал те самые «Белые розы». Вот
1: один
0: можем справился. Эту песню сейчас и послушать, да, «Зима».
1: «Зиму».
0: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. «Каменный лев» — образ, да? Найдите этот образ. Там «Ураган твоей любви» — образ. Ну, не провожай, допустим, просто сказано, да? Это, ну, это чижовская идея. Дальше «Демон» — образ. Дальше «Бабочка ночь» — образ. Дальше. Если вот чисто так, ну, примитивно рассуждать. Дальше что у нас там идет в моем последнем альбоме? «Позвони сама» — идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Это однозначно новый взгляд на вещи.
0: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текстов, где «Светка-конфетка, сядь на табуретку».
2: Вообще,
0: понимаешь?
2: «Позвони сама» я хотел заостриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
1: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее, вот, далее читаем, да?
3: Так это не его песня.
1: Безусловно, но он поет ее. С бабой своей поет. Света, подари.
0: «Зайка моя» — хорошая песня.
1: Подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид.
0: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я и присылаю.
1: Вот тоже эффективный человек, смотри. Светлана,
0: да.
1: А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
0: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные
1: певцы. А спортом
0: певцы
1: ты занималась каким-то вообще?
0: Певцы, вот, которые этим занимаются, а я вот как бы не занимаюсь.
1: Нет, спортом ты занималась, вот, ну, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
0: Да не такая же замечательная.
1: Блоуна.
3: Гребли.
0: Лучше...
3: Гребли, например.
1: Не, конечно, у меня лучше.
0: Гребли,
1: но
0: у тебя безусловно.
1: Да, да.
0: Особенно легкая горбатость придает окрыленность.
3: А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
1: Чем?
3: Кёрлингом.
0: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
1: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол, а чем-то нет.
1: Сергей, подожди, ты сформулируй.

0: Ирой, потому что как ты так говоришь, это муторно и непонятно.
1: Но все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
2: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле. И
3: а почему нам...
2: письма. А почему вы... Вот, кстати, власть меня не любит. Они никогда меня не звонят. Почему... Они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Они чувствуют, кстати... что... И улицу Райзена переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем. Уже хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
2: Давайте.
0: Давайте. Здравствуйте.
4: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот у меня назрело пару вопросов к Светлане. Первый вопрос такой. Мне понравилось сочетание акустической гитары вашего голоса. Вот. И не было ли у вас желания записать такой некий амплактный альбом с акустической?
4: Ну, в общем, амплакт.
2: А куда-то человек пропадает просто периодически в наушниках. Что-то у вас техника неправильная.
0: Ветер просто.
2: Например. Ветер с моря дул, да.
0: Ветер так вот, с моря дул. Подожди, а как мы это самое вот сказали, это самое толкать? Хорошее...
3: Подожди, ребят, подождите. Да, там был два вопроса, кстати, на человека.
2: Почему два?
3: Было, ну, сказал, у меня пару вопросов назрело.
2: А, ну вот.
1: Надо, на самом деле, ему спеть.
2: Насчет того, что проект под гитару, вот я как раз этим и занимаюсь, у меня сейчас новые песни, которые как раз такой стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить, присылайте деньги, господа, на радиостанции, давайте откроем расчетный счет, я запишу эти песни, потому что вот мне нравится, всегда Гурьев тоже ко мне приходит и говорит, Райзена, почему
1: ты не поешь Портисхед?
2: Портисхед, пожалуйста, да, я говорю, Гурьев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще, я тебе просто спою... Арию Снегурочки. Люблю и таю. И так далее, и так далее.
3: $25 песня.
1: Летягин сказал, 70 тысяч, я и сделаю Портисхед.
2: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу. У меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там, я без тебя с ума схожу. Нет, это, в принципе, тоже хорошо, но просто. Есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает. Тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свою. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов мало. Да нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно. Она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Нет, рояль, у меня дома нет. Естественная очень. У меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе.
0: Да.
2: И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
0: А как вот, ты любишь кожаную мебель?
2: Да.
0: Вот
2: к ней прилипаешь.
0: Прилипаешь, во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона какого-то
2: медленного. Запах как раз мне нормально, мне нравится. Либо, что...
0: Не, мне тоже нравится, но тем не менее, он не постоянный.
2: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что это
3: мы
2: вот просто...
1: Да, а мы просто сделаем проигрыш и куплет по новой.
2: Поехали, да.
0: Да.
2: Давайте.

0: иногда ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожаной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестный. Светка толкнулась бы ты слоярским в турбину. Сергей Троицкий. Да, да. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Я тоже не знаю.
1: Вот вопрос хороший. Светлана.
2: Какой кризисный состав был в этом деграунде?
1: Светлана, что значит чувство новые дая? Ведь дая-то обычно коров. Подпись Грибник.
0: Ну, Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблема возникает. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английское «Р». Поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
1: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
0: Слушайте, я так вообще, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
1: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделали. Они уже домой приехали.
0: Как бы я слушаю, скорее всего, хит FM.
3: Время, как говорят,
1: Светлана.
0: Себя как бы по
1: Светлана. Да. Светлана.
0: Да.
1: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечения бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводивший к некоторым инцидентам. Подпись Вениаминников.
0: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да?
2: Милен Фармер – старая садомазохистка, все же это знают.
0: Сейчас все видели клипы. Заклинил нас садомазохизм. У меня есть плюшка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
2: Это мне одна украсительная Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
1: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше ты там хорошо брал свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
2: там
1: в чем
2: власть
1: причина,
2: сменилась, то есть... там сейчас очень плохой ассортимент.
1: Но дело в том, что
2: там
1: налоги нам
2: повысили. Там
1: торгуют
2: какой-то, да, вот пятнёй совершенно непроходимой.
1: Ну, я буду стараться это самое как-то... Света, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот, какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот, прямо от Светланы Разиной?
0: Знаешь, это, наверное... Ой, гидромассаж.
1: Да, джакузи.
0: Да.
1: Я бы тоже.
0: Вот, собственно, и все.
1: Здравствуйте, потому вы что... в прямом эфире.
0: Ой, там уже кто-то говорит?
1: Нет.
2: Да, дайте сказать, девчонка.
1: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да.
4: Саш.
1: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
1: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
1: Вы имеете в виду к диджейству это к клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное,
1: да?
0: Музыкальное.
4: Да.
0: Музыкальное.
1: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, знаешь, это когда они так чик-чик-чик. Вот так.
0: Я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют «Байду», как кто-то выразился.
2: Черникова.
0: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина, условно говоря.
2: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла. Кстати.
1: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она...
2: Да,
1: по слабо.
3: Гриша Машина.
1: Дело в том, что человек...
2: Центровая очень такая.
1: Она центровая, но она подсела сейчас на пенициллин. То есть обычно люди садятся на героин.
0: Я взяла условно. Я могла бы сказать, Иван
2: Альбинос,
0: Сусанин.
2: Кстати, если кто не знает.
1: Иван Сусанин, который татар завел в болото. Так за вот, что его сейчас говоря, ищут везде.
2: Она вылитый гермафродит из фильма «Сатирикон».
1: Да! Извини, пожалуйста, Тёша, что мы тебя перебили.
0: Да, собственно говоря, какая разница? Говорите. Говорите, мне интересно. Так вот,
1: Света,
0: это нонсенс,
1: а так смеешься
0: звезда
1: сейчас, вот?
0: В хит-параде. А вот что касается диджейства.
3: Света, кстати, интересно, твоя фамилия очень сочетается с разницей хорошо.
0: И вообще с тем, что с разностью, да, ну правильно, да. Разная я, да.
1: А как ты думаешь, вот...
0: Поэтому вот, я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня.
1: Свет, понимаешь? Вот, Свет, когда тебе будет 60 лет, что ты будешь делать?
0: Я буду ездить на костюме. Я уже придумала. Я буду... Я, во-первых, обрасту вся шерстью. Я буду ездить
1: на... Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
0: Я жила... Лучше бы они были такие магнетические. Просто поднес, и все, и больше волос нет. И причем на голове тоже.
2: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
1: Что-то булькаешь-то так. Что нет. С тобой, пап? Вот так забулькала. Свет, дай ему по спине ударил.
0: Я буду ездить на каталке.
1: Не, ну, в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
0: Слушайте, я что не могу понять с вами? Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тут единственный человек на пляже, который одет, а все раздеты. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
1: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот... предложение, вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно, вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно, приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад, или все-таки это не совсем бескорыстно?
0: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
1: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок с этой...
0: вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
1: Это я стрелял с духового пистолета, ну, заметь, как симметрично.
0: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
1: А скажи вот такой вопрос тупорылый.
0: Вообще, кстати, иногда я удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот шоу.
2: Конечно, обилие дырок, оно притупляет сексуальность.
1: Безусловно. Скажи, у тебя...
0: Как я вам сыграла на руку.
1: Свет, у тебя были опыты лесбиянской любви?
0: Ну, допустим, да.
1: То есть это была лучшая подруга твоя или как?
0: Ну, была подруга, да. Но это был один раз.
1: Было хорошо?
0: Нет, ей было хорошо, мне нет.
1: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Райзной, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Да-да-да. Это Сергей, вас беспокоит.
1: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
5: А, не, я нормально.
1: Не, ну если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
5: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
2: Да.
5: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
1: Спасибо, Сергей.
2: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни, но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
1: Это что, ответ был, да? Угу. Здравствуйте. О, ужасный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, милая женщина. Говорите.
6: Вы очень приятно говорите.
1: Естественно.
6: Светлану прошу простить вашу слабость насчет пива.
1: Не, ну мы уже тут попросили прощения все, потому что дело в том, что вот...
6: Все нормально,
1: нет, вы воспринимаете нас чисто через репродуктор ваш, да? А okay. Если бы видели наши лица сейчас, вот мое, Сергея, ой, Гурьева.
6: Это все нормально.
1: Да.
6: Я просто хочу что сказать. Помните, тогда ураган был? Сегодня то же самое было. Я думаю, не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям... Ну, очень крупный.
1: Вы знаете, вот когда был ураган, вот в прошлый раз, да? Как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог, и как только я приехал, он закончился.
6: Как у вас там на кухне ничего не разбилось?
1: На кухне?
2: На кофре, спросила девушка.
6: Нет, на кухне.
1: На кухне, вы знаете...
6: На кухне было открыто окно, я помню.
1: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешного, но упал.
6: Нормально.
2: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
6: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
1: была. А может, это внучок что-нибудь напутал?
6: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика открыта взлетела. Ну ладно, всего вам доброго.
1: Вам также.
6: Светочка, вам успехов.
0: Спасибо большое.
1: Ну что, послушаем песенку с компактом.
0: Кстати, что касается ураганов, в прошлый ураган я ехала... Я ехала на машине, прям вот прям вот.
1: Только
0: во
1: не говори, что ехала на Бережковской набережной, потому
0: нет.
1: что если там ехал, то значит ты справа это самое ехал и.
0: И ничего не случилось, как бы, понимаете, ребят, самое интересное, все произошло просто как-то вот и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать. Но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
1: А ты знаешь, что.
0: И не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самого балкона занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
1: Вы что, дескать, селекционер?
0: Да, вы что, да. Чем вы занимаетесь-то? А, в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
1: Да, в индивидуальном порядке. Мы все этим, грешим, да, Сергей?
0: Общем,
1: во время
0: я
1: программы нет-нет, так... и выйдем, да и...
2: Ну, я говорите. Не стал бы так педалировать латентность этого...
1: Я что, твой конь фыркнул? Послушай, Света, вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно с нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот, а у него автомобиль с люком. Вот. В общем, он, ну, я понимаю, что это может вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на откуда своего производства и выбил люк головой. И ехал, что проблесковый маячок. Грустная какая история.
3: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерщица. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранимый ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий.
1: Не, мне нравится, он очень сексуальный. Тебе не кажется, у него глаза очень сексуальные? Да, да.
0: В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда, конечно.
0: Мне нравится Марина Королева, вот эта супруга усатого человека. Света, как вы относитесь к творчеству группы «Калибри»? Филимон спрашивает.
1: Никак.
0: Вот я тоже никак. Очень грустно их воспринимаю.
1: Почему, да. Очень пахнет плесенью, наверное.
0: Совершенно верно.
1: Или не нафталином, плесенью точно совершенно.
0: Ну, такой сыровой. То есть вот, вроде как бы съедобно, а вот...
1: Да, да.
0: Вопрос к Светлане разный. Вы все время говорите о плетках, о толкании в турбину. Вот, а ведь женщина прежде всего мать. Не хотите ли вы в ближайшем будущем обзавестись кучей грудников, стирать пеленки, выносить горшочки? Спрашивает Сергей.
1: Я не хочу этим заниматься, к сожалению. Почему-то у меня нет такого... Если хочу иметь ребенка, во-первых, я хочу, чтобы это ребенок был от страстной любви, безусловно. Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, змей кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
2: Я думала, это разъемная штука.
1: Тигры сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
0: А вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерь.
1: А, детей говорили, точно. Да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. Вообще, с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж, переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
2: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
1: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот-вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, в который я приезжаю, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
0: Да, со своим семьей, потому что мы обычно тоже свою...
1: Ой, какой-то мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там, холодильники, там, типа, куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми, причем, приезжают и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну что же вы делаете? Ну, к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайность.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
1: Вот скажи, поэтому нет, мне ничего подобного. Да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
1: Ну, вот я была, здесь, когда там на гастролях, очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что, как бы, я пришлась по вкусу и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
0: вот
1: что там
0: скажешь,
1: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
0: Скажу вот так: вот смотри, вот вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука, и здоровье, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, так скажем, твоего будущего ребенка, он у тебя наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть вот как ты сама считаешь, вот правильно ли это теория? Стоит ли заниматься зачатием ребенка, начинать зачатие ребенка с впитывания в себя, скажем так, положительной информации, прежде всего визуальной? Красивые предметы, там, красивые женщины, красивые там, для тебя мужчины и так далее, красивые пейзажи. Или все это чушь собачья?
1: Мне кажется, что это чушь собачья. Потому что, ну, я, так сказать, так, мне предоставил два варианта ответа, я выбираю второй. Ну, вообще-то, я бы, может быть, ответила как-нибудь по третьему, более мягко. Но...
0: Ты что, уходишь уже?
1: По-другому. Нет, он хочет ответить по-другому. Ответь, пожалуйста, по-другому.
0: Ну, ответь, Игорь, правда.
1: Я считаю, что просто нет, должна быть сила некого чувства.
2: Будем ждать.
1: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звоночек. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах, там, в общем-то, не все понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический столб, который выходит из головы и идет вверх. Вот, и, значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию, вот, ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и... Вот, то есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится, то есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных, вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда, значит, человек ложится? А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду. Может,
1: чего? Чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблема. Вот, вот, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим. Вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то. Вот. А у мужчин обычно по утрам этот стол тоже очень хорошо функционирует.
0: Да, да, по утрам
2: крокодил
0: из бодуна.
2: Тоже, крокодил,
0: с бодуна хорошо,
2: крокодил.
0: Кстати, очень функционирует. Вот я заметил,
1: да,
0: что вот, у мужчин
1: по утрам это
0: потенция очень самая сильная с бодуна.
1: Вот, наверное, это стол просто туда переходит. Так что ему,
0: послушай,
1: вам проще.
0: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем.
2: Насколько хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
0: То есть ты имеешь в виду лежащую женщину, как контролирует
1: ситуацию? Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос, я догадалась, мы просто играли, а что, где, когда. Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя, и детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
0: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычислили. Игорь, чё?
3: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
0: А, ну да.
2: Пообстоятельно.
0: Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой, хорошо.
3: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина и как человек.
0: И как мужчина.
2: Еще как израильская военщина можно.
1: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задницу. 100%.
0: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
2: Вот первый раз опровергли.
0: Я сам слышал, как в бассейне работала.
1: Нет, может быть.
3: Подождите.
2: Али Гусейн, человек бассейн.
1: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
0: Игорь.
1: Так вот, что я хочу сказать. Нет, ну, нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же. Это, опять же, первое впечатление. А как бы дальше-то что?
0: Не, ну послушай, вот смотри, вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице, он себя думает, какая задница и так далее. Да,
1: ну вот, вот вы
0: да.
1: так и думаете, главное так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это, но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленка, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает... Не, я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться, я знаю, что это модно, но я его не произношу.
2: А крючит?
1: Не крючит меня, нет, меня просто... Ой, это такое чувство.
3: Прёт,
1: какое крючит?
3: Как удава.
1: Не, нет, не прёт, нет. Током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
2: Главное навести мозг между задницей и душой, согласитесь.
0: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщину, которая...
1: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот тогда да. А так вот, если ты трогаешь, есть люди, которых трогаешь, все бесполезно. Это мы говорим о том, что как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос, ей, наверное, это интересно. Потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
0: Нет, ну ты сейчас...
1: Отношения между мужчиной и мужчиной.
0: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Mm-hmm. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, ну, шоком определенным, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый. Там,
1: нет,
0: да,
1: ну это
0: общеизвестно. Ты оценили,
1: для тебя было только что это удивлением? Я это знаю.
0: Нет,
1: уже
0: не только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, в еще там, где сейчас построили церквушку, вот, я там работал, сидел под землей, вот это, и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть, прям...
1: Нет, ну ты понимаешь, есть разговоры просто действительно серьезные разговоры. Нет, у тебя есть праздные базары, понимаешь, когда
0: нет,
1: люди
0: нет,
1: сидят...
0: Нет, это серьезно было, это
1: да,
0: серьезно
1: ну,
0: было.
1: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
0: Да ладно, а то,
1: ой,
0: а то значит, ты
1: задница.
0: Хочешь сказать, что они просто так
1: им
0: вот... Им
1: просто
0: да,
1: было
0: вот,
1: не о чем разговаривать, вот и все.
0: Но все равно, то есть это же был разговор...
2: В праздном базаре нельзя раскрыться.
0: Конечно. Люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть у них это было, то есть, ну, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. Вот просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
2: А
0: извиняюсь,
2: если...
1: Значит,
2: я...
1: Значит, они его оценивали на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может,
0: а,
1: второй,
0: ну вот видишь, вот, то есть честно, физиологически, если мы переходим
1: да,
0: к качеству.
1: Да, а второй это как бы уже...
3: Спереди.
1: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну вообще прекрасно.
2: Это очень правильно, кстати.
1: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчину с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомился там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И начинают сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо сходи с ним в ресторан, давай, давай, это чего, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими так, мужчинами. Потому что они безумно тупые в своей массе. И так как они помешаны...
0: Тупые,
1: ну, не тупые, они, как бы сказать, они замешаны на деньгах. Это другая природа
0: человека. Это называется, знаешь, что это называется? Профессия.
1: Это, понимаешь, замес
0: профессия.
1: Теста. Есть тесто дрожжевое, есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
3: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
1: Песочное там и так далее.
0: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучу разведу руками»? Что это за билиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню, и певицу? Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению. Видимо, кто-то ему дал все-таки.
1: Вот, наверное, за этот вопрос.
0: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
1: Обаяние, наверное?
0: Нет.
3: Подожди.
1: Это уже на твой взгляд.
3: Вопрос.
2: Нет, Свет, ты кошек любила вспоминать в этом контексте.
1: В кошек. Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится... Ну,
0: слушай, Баня, ласка должна быть. Она должна быть ласковая.
1: Должна быть игривая. Вот мне безумно нравится должна моя порода.
0: Должна себя защищать. То есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
1: Да, они очень хорошие, но в то же время они самостоятельные и как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, как три облизала.
3: Свинья,
1: четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Понимаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люси кто встречает, то не встречает.
0: А Люси
1: то,
0: это у нас кто?
1: Люси это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он на тебя набрасывается, давай тебя ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет.
2: А ты
1: смотри, он меня ласкает.
0: А скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
1: целует меня в нос.
0: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чичалина? Ну, вообще, то есть, как считаешь? То
1: есть, у меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
0: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
1: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
0: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
1: И может быть, там еще и жало, да?
0: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирование зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи. Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чечалины твоей, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
2: Ну, Сергей, это, Шура, кстати, старый макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
0: Ну, а Свет что думает?
1: Нет, ну они нужны щели, вы что, не понимаете?
0: Зачем? Вот подумай, зачем?
1: Фильтровать.
0: А!
1: Базар.
2: Рынок.
0: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то есть с выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: О, добрый.
0: Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
5: Советский телефон.
0: Какой?
5: Сладковый телефон.
0: О.
3: Отлично.
5: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
0: Угу.
5: Вот.
0: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. О, какие тут идут от багера сообщения нам с собой.
1: Сегодня эту рекламу насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: А, Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Именно он. Я знаю, да.
2: Щукин имеешь в виду?
1: Не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких прототипов.
2: Он же обобщает
1: прототипов.
2: Жизненный опыт все равно. Как-то.
1: Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он сидит
1: вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, крутит, крутит, крутит, и не так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баба за мотыльками гоняется со своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, и причем женщина, она же ненавязчива, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем сюда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу,
0: я
1: не
0: наблюдал
1: буду.
0: Сегодня такую картинку.
1: Да, понимаешь? А вот она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком, чтобы не понимать.
0: А вот скажи, интересно, к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да? Вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул. То есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы о зимах происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный. То есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: но ты все равно клюнешь, так или иначе, ты не нет, сможешь это не понять. Ну так да, и все, да. Я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: Эмоционально
1: ты же, ты
0: это
1: все равно
0: понимаю.
1: Позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это понимаю.
0: А вот как она
1: ты
0: оценивает это?
1: Сначала.
2: Да,
1: вот,
2: такое когда, поведение нет, может
0: когда происходит отказ, когда происходит
2: там,
0: отказ, ну, от мужчины в том случае.
1: Отказ может быть разный, тоже в том вот.
0: Нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но. Во-первых, такое редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчины, кстати, этого не чувствуют. Когда мужчины начинают звонить и им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может, просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы?
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот, не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажи, приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет, и вот, а просто так.
1: Да, мне приходилось драться, я дралась с своим первым мужем. Это было в 20 лет. И, кстати, сегодня смотрела такую передачу интересную по телевидению. Возродилась передача «Ищу тебя» или «Ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно. Думаю, может, тоже кого-нибудь найти. Вот. Может, найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну буду я хвастаться, что ли? Нет, умею. Умела.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Да
0: вот
1: не во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Это совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно и видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только, ты слышишь их, слышишь, и ты чувствуешь, что это... То есть это совершенно другие чувства, ты не видишь людей, ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там, вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте, а, кстати, давайте поговорим о крысах. Вот мне крысы так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Слушай, прекратите издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Он очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, да. Извини. Просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя было такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь, там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: это плохо.
0: Нет, что это все перешло от обезьян, ну, имеется в виду, то есть,
1: сейчас
0: если...
1: Сейчас ты верить... все это упростишь, все.
0: Нет,
1: это...
0: почему? Да, просто если мысль, знаешь, с позиции дарвинизма тупорылого, да, то вот обезьянки, то есть, ну, наши с вами далекие предки, они когда падали, да, то есть те, кто из них разбивался, те, естественно, не могли рот продолжать. А те, кто уцеплялся за ветку, то есть они во сне сидели на дереве, падали, и вот этот ужас, кошмар, они цеплялись и выживали. И вот этот сильный такой, ну, шок на уровне генетики передался нам. Вот такая бытует.
1: А почему бы им падали? Они что, были слабые обезьяны?
0: Не, ну во сне, знаешь как, я даже видел, птица один раз упала. Там сидела и
1: страу во сне ужасно.
0: Нет, ворон. Знаешь, вороны. Кстати, к крысам я очень люблю ворон.
1: К крысам плохо относишься?
0: Ну, к крысам, ты знаешь, нет. Вообще...
1: Очень многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине, смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары, просто, ребята, в нашей стране крысы главное животное. В этом сральнике только им и место. А когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Чего надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения, то же самое. Потому что крысы, это естественно для нашей страны. Вот она, они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Нет. Они сделали,
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе, правильно.
1: Они симпатичные, но... такие,
2: они
1: с хвостиками.
2: На самом деле.
1: Да,
2: они очень
1: такие,
2: большие.
1: Папа с бабками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там, большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да. Ну, естественно.
1: Тоже поели, все поели.
0: Видно,
1: так у меня муж захотел сразу пойти им палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Какие вы добрые, конечно, люди. А я вот могу сказать другой. Выхожу, я знаю, что из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. О. И сидит крыса. Смотрит. Ну, просто она даже не уходит. И знаешь, что она? То есть она чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такой: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну, как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо.
0: Да, скажу. А я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крыса-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крыса, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу так говорить.
0: Не можешь.
1: Я считаю,
0: что
1: природа сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря, вот этими ураганами за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы, за ядерную энергию, за войны, за все.
0: Знаешь, дело в том, почему...
1: Что-то за убийство животных. Да, за все человек должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут инстинктами.
0: Да, и вот эти инстинкты
1: живут.
0: Позволяют нам свою популяцию сохранить. А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключила интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой образ жизни.
1: Вот Игорь, пускай, он тебя сам быстро объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь, скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Масса приходит к нам вопросов всяческих, основных, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
2: Три раза? Ну, хватит.
1: Сергей. Ну, ну что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
2: Разина, разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывался над этим вопросом, какой у меня стиль. И вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну как это можно...

0: ансамбль такой. Ну хорошо, вот скажи,
1: правда,
0: пожалуйста,
1: да?
0: Вот,
1: ты никак можешь... не отношусь. Мне нравится сектор газа. Ну, да, если уж на то пошло. Ну, я знала, что ты скривишь лицо, я знаю. Да. Мне очень нравится «Яву, Яву, купил я на халяву». Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
0: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
1: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
0: Сергей. Ну а где же твое? Ты же был политработником в нашей части.
2: Я
0: Антимировской дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит сектор газа. Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам. Ты что?
1: Нет,
0: где,
1: никогда
0: где?
1: Не буду под это танцевать.
0: Будешь
1: нет,
0: скоро.
1: Я всегда
0: раз любишь сектор газа, будешь плясать
1: нет,
0: скоро.
1: Нет, под... я же не танцую под это. Это разные вещи.
0: Да ладно.
1: Можно один раз
0: да
1: послушать,
0: ладно.
1: Я некрофилю, то слушаю с удовольствием.
0: А что ты в плеере сейчас слушаешь? Что я вижу, у тебя плеер
1: постоянно. Я твой голос, сказали. Низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
0: Послушаем телефонный звонок.
1: И говори, это больше возбуждает. Давай дальше.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Зашити. Рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
1: Вот это меня часто
0: здравствуйте.
1: Там.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Саша.
0: Привет.
3: Я вот хотел...
0: Вить, ты что ли?
3: По поводу...
0: Вить.
3: Да.
0: Ты что ли?
3: Да.
0: Ты взял?
3: Да.
0: Угу.
3: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
0: Была.
3: Повтор.
0: Про Албанию, да.
3: Да, вот я хотел записать один кусочек, но моя душка предательски уснула, и не получилось. Вот как бы можно это самое...
0: То есть повторить про Албанию, да?
3: Ну, или повторить, или...
0: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
1: Да отстаньте от меня.
0: Свет.
1: Да. Вот я не знаю, что такое Албания. Все,
2: ну, Косово. Давайте все-таки Косово.
0: Давай, действительно, что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
1: В Антарктиду.
0: Нет.
1: Ну, там летом должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется, вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот интересно, меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь. Вот сможешь ты так вот? Не сможешь.
0: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу только
1: себя. Или ты быстрее меня потопишь.
0: Да, естественно, я буду упираться всячески.
1: Я тоже. Я, наверное, вот ты знаешь, когда начинаешь так задумываться, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию. Да, вот я его люблю.
0: Вот интересно, вот как, да, вот она же любовь, это спасение. Да, спаси меня, любовь, да, вот такая.
1: А вот смогла бы я
0: кого-нибудь... А ты бы смогла меня вот спасти, вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. Прям вот, прям, что
1: нет,
0: твой
1: ну,
0: факел?
1: Тебя...
0: Что бы ты стал делать?
1: Спасла.
0: Убежала бы.
1: Убежала бы. Неправда, нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
2: На эту тему, кстати, Шахрин там пел. Совсем неприлично, когда ты снизу.
1: Наверное, скорее
2: так,
1: кого-нибудь утопил.
0: Что Шуфутинский бы. Тоже пел про это же.
1: А сама бы вылезла. Вот, наверное,
0: ты знаешь,
1: человек так устроен.
0: Ты знаешь, кстати, насчет, чтобы ноги не сводило, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
4: Именно в ноги?
0: У меня 2 раза свело, да, ноги тут прям это. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому никогда не держите.
1: Нет, у меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
0: А, Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаэрским подпись «Алтайские козочки».
1: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокал. Это нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
2: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
4: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
1: да,
4: что
1: да,
4: ли?
1: Да, типа того.
0: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях, да, вот именно это, то, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейс этим пользуется.
4: Как Алеша Птицын, что ли?
0: А кто?
4: Такой имитатор.
0: Так, бах! Да, извините, я разошелся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Алло.
0: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
0: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь. Если вы волнуетесь, давайте, может, попозже
5: позвоните. Да нет, я не волнуюсь.
0: Нет, ну как-то...

0: Предельно спокойно.
1: Да.
0: У меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер?
2: Ваша фамилия Огурцов?
0: Не-не-не-не. Кто у вас, ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
2: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
1: А кто у нас муж?
2: Валерий Соколов.
1: Ну, он занимается бизнесом. Нет, у него есть сотовый сопля, там,
2: нет,
1: модный
2: у него
1: автомобиль.
2: Нет. Ну, вообще у него
3: у
2: нет
3: него
2: сопли.
3: Мини-сотовая.
2: Сопли.
1: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов, драк?
3: Я с ней не
1: драк.
3: Хожу, я с ней езжу.
1: А Сергей скромно промолчал.
2: Нет, а у меня...
3: Потому что он ходит.
2: Демократичная обстановка в квартире. Я могу вообще сказать мужу, например, я ухожу в театр, там, допустим, с Васей. И совершенно спокойно уезжаю, приезжаю там, в разумное какое-то время, можно даже чуть позже театра. И это приветствуется. Ну, не совсем приветствуется, но это понимается. Так что...
1: А можно я Сережу сейчас спрошу? Сереж, как последний раз был в театре? Вот это иначе. То есть я вот...
4: Я вот в пятницу собираюсь, да? А до этого не было года.
1: Что там
2: слушай,
1: сейчас
2: не
1: происходит?
2: Ходи, я тебе точно выжил? Скажу, я была в театре.
1: Срамата, да?
4: Света, кстати...
2: Я была в Сатириконе, пошла...
3: Один срам.
4: Да
3: пошла
4: театр и раз.
1: Срамата,
4: ты
1: да?
4: Что, ну... Что? Очень хороший театр, надо в него
2: какой,
4: пойти.
2: Сатирикон?
1: Нет, подожди.
4: Нет, нет, другой.
1: Вообще глобально, то есть... Вот
2: ужас,
1: это,
2: короче
1: же искусство.
4: Да нет, там есть на что пойти. Что-то я не знаю.
1: То есть вот все-таки это самое, знаешь, правильное дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
2: Нет, я вот ходила несколько раз подряд, единственное...
3: Срама не испытывала?
2: Нет. Иисус,
1: а ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
2: нет,
1: на сцене.
2: Нет, не то, что за людей, а скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше. Но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся. И сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немеренную. Или, нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Mm. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
1: То есть слабоумная постановка.
2: Вот, и сзади девушка сидит и говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, ну какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг вот с этими соплями, с сотовыми сидят. Вот они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
3: Пошла пальцовка.
2: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я ее выгуливаю, у нас культурная программа.
4: Это же был не театр, ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
2: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
1: Ну, послушать чисто вокальные
4: партии.
1: А
4: потом догнать и еще сходить.
2: Да.
1: А вот скажи, вот смотри, вот в принципе,
2: знаю,
1: такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я, так сказал, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку. Вот. И она приехала, и там, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть, ну, она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: расслабься, это же Америка. Далее, в кинотеатрах. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются вот совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то есть понимаешь, о чем речь.
2: Там,
1: лично,
2: я
1: да?
2: знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
1: И следующее выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
2: А я не пойму, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз. Прям вот такие вот прям лизоблюды. Готовы прям задницу вылезать им. Вот сейчас привези Макар, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но и ведь когда это... Когда ведь это был Битлз, кто слушал? Кто? Где они были, хочется спросить? Где вы были с 8 до 11?
1: Нет, я сейчас хотел, то есть я там не хочу ни в коем случае быть здоров.
2: И вот сейчас они хают.
1: Нет, как-то умолять там их музыкальные какие-то, да. Просто послушай, вот смотрите, вот то, что раньше людей объединяло, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек, уж ты видишь, это бороденка моя и тросточка, это же неспроста, это не... В коем случае не антураж, я хожу, он не опираясь. Да, ну, что-то я о себе всем больше. Вот. Значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да, значит, сразу единомышленники. Сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз. То есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем. Вот, если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не он.
3: Не прав? Появляется, говорит, я люблю Продиджи. Тогда появляется тема для разговора.
1: Ну, да, даже так, лучше Продиджи, понимаешь, ну, Игорь, ну, согласись.
3: Да, сам с этим столкнулся.
1: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как четыре Битлз, какие-то у них странные ассоциации, то есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не пять автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так, ну, со знанием дела и с ароматом. Меня пробило за них свет.
2: Пробило. Во-первых, пробило. Не одни рокеры еще у нас, какая? А всю историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно сранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Но ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, если... Или будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто ни одну.
4: Олег,
2: даже если Мумитроль, допустим, мне нравится, то там не хватает очень многого, на самом деле. Нет, ну я тебе говорю просто, что есть.
1: Сектор Газа нравится, Мумитроль, и Алена Апина тебе нравится.
2: Нет, Алена Апина, неважно.
1: Хорошая группа «Квартал». Мне нравится
2: «Квартал». Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартал», и от нее просто тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то сбагрить.
1: А как ты относишься вообще? Ты знаешь такую певицу Шаде?
2: Да, мне очень нравится Шаде.
1: Вот, а мне кажется, что вот «Квартал» — вот такая альтернатива советской Шаде, ну, в том смысле, что по музыкальной
2: грамоте. Пародия на Шаде?
1: Нет, ну, Шаде — это...
3: Плагиат.
1: Шаде — это великая певица, конечно.
2: Ну, вот именно. Придумывают
1: эту фразу. Кстати, ты не слышал, ничего она не выпускала нового, честно.
2: Придумывают эту фразу. Пусть они так же от проникновенно спят. Ведь я же перевожу эти все тексты, я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. Для меня это не просто так. Это... И там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлер пела песню, допустим. Да у них полно этого слова. Hunter, prey. Это у них модная очень тема. Охотник, жертва.
4: А про prey?
2: То есть у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в «Квартале», кроме какого-нибудь стенания, какие-то по непонятному образу?
1: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
2: Нет.
1: А почему?
2: У меня...
1: Ну, как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру, или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
2: Ну, не хочу быть приметной. Я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
1: Дай послушаем телефонный звонок.
2: Да, чтобы не меньше цеплялись. Да.
1: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло?
1: Да, вы ударились, вам больно?
5: Никак нет. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
1: Конечно.
5: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
2: Уже поняла.
5: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
1: Спасибо. Ну как, Света?
2: Ага, я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на память памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Так же, может быть, как и Фиджеральд.
4: Я вот как художественный критик здесь хотел бы там вклиниться и сказать, что корнями света уходят, конечно, в популяцию таких групп, как Flirts, Fancy и Sissy Catch. Но базируясь на этом фундаменте, она сейчас от них... ушла настолько же далеко и вырастила свой собственный стиль, точно так же, как вот Битлз развили идеи Элвиса Пресли.
2: На самом деле, у Битлз-то тоже разные. Ой, ребята, кстати, давайте сейчас просто о плагиате. Там был какой-то вопрос. Мы сегодня с Гариком, значит, посмотрели. Он мне приносит компакт на заряд группы и ставит песню. Послушай, говорит, эту песню. Датированную каким годом?
3: 76-м,
2: поближе к микрофону. 76-м годом. И потом...
3: Play the Game.
2: Play the Game. Дальше у Queen песня, которая через 10 лет Play the Game. И причем... Да. Another One Bites the Dust. Yeah. Там. Another One Bites the Dust. Это вот эта песня очень похожа, просто безумно похожа на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
4: пустого
2: в порожнее. Да.
1: Вот, смотри,
2: из дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом. Абба, я написала на своем компакте, что я спела песню Аббы и не стала присваивать себе никакого авторства. Везде об этом говорю и заявляю. Не знаю, надо, почему в мусобозе на меня набросились, типа,
4: не
2: что
4: то,
2: я...
4: Не то, что чиж.
2: Что я это сделала, как бы, там, это было заявлено, я сказала при этом интервью, что я пою песню Абы, и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Да. Это автолитарный, говорю, перевод. Авторизированный перевод, на самом деле. Если у меня хорошо получился, но автолитарный.
3: Да, автолитарный.
2: Автолитарный перевод.
1: Светлана.
2: Да.
1: Нет, это я...
2: Я уже 40 лет.
1: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет, Сергей спросил. Не знаю, о чем.
2: Почему? Кто-то хочет, и причем платит за это безумные деньги.
1: Безумные. Да. А вот хорошее сообщение, Светлана. Рок-музыка и качество записи несовместимо, Борис так считает.
2: Ну, просто считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это
1: КСПшники звонят.
2: Да, вот это вот гитара и шпага. Под окном. Это,
1: нет,
2: я,
1: это
2: я
1: самое,
2: не люблю.
1: Это неправильно
2: это
1: говоришь, а солнышко мое, ты знаешь,
2: я люблю драйв,
1: в том, что с Бадуна они ходят
2: у нас с вами ничего не получится.
1: По утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, да. Если они
2: это
1: валяются повсюду у костров. Да.
2: Аранжировка.
1: А как ты вот скажи, извини,
2: это,
1: пожалуйста.
2: Это
1: вот,
2: все равно,
1: нет,
2: что
1: нет, подожди, ты не уходи от ответа. Нет, подожди, ты не уходи, дед, ты подожди.
2: Вот есть компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть счеты. Вот сравните счеты и компьютер. То же самое сравнивать музыку с аранжировкой и музыку...
1: От дома, в чем ты ходишь? Как ты одеваешься? У тебя тапочки с помпончиком есть? Есть у тебя тапочки с помпончиком, шаровары спортивные. В чем
2: у меня
1: ты дома
2: есть
1: ходишь?
2: Балетные тапочки.
1: Не, ну как дома? Вот ты дома.
2: И белые
1: просто
2: тапочки
1: как ты
2: я тоже уже приготовила.
1: Даже как дома ходишь, ну скажи.
2: Как белые, я дома хожу, в основном на ногах.
1: Нет, имеется в виду в одежде.
2: Ползком бывает. Бывает ползком. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу поползать его встретить. Ничего
1: а вот смотри,
2: страшного.
1: Какое
2: там
1: сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы Мик Джаггер.
2: Ну пошли, ради
1: он
2: бога.
1: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Ну, он так, он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать.
2: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
1: не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа. Зачем мне это нужно? Что же, я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю от больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его обороны.
2: Еще раз прочитай это сообщение, чтобы ты меня послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина, вы
1: меня
2: уничтожите, вы пойдете сам туда.
1: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной? Господи, тут что-то еще сейчас пришло. Сейчас. Алена Апина, о которой она поет, что, мол, на таких, как я, уже и сердится, а то, что вы ее так не любите.
2: кто сказал. Подпись Билан. Представляете, как вот цепляются на самом деле к фразам, которые брошены просто невзначай и столько пропускают мимо ушей люди.
1: Нет,
2: вот
1: только,
2: это свойственно.
1: Только нельзя ни в коем случае упоминать фамилию невзначай, потому что это наш бывший главный редактор. Вот сейчас он невзначай. Сергей Геннадьевич невзначай. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
6: Вы в прямом... Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Просто хотелось еще вернуться к ураганной теме. Вроде с момента той передачи, когда мы говорили об урагане, прошло еще два урагана. Московский, да. Саратовский, Санкт-Петербургский. Мне бы хотелось спросить всех уважаемых гостей относительно того, где они и что во время этих ураганов видели, где были, чему были свидетелями. Это первый вопрос. А второй, так просто сообщение. Все, конечно, Орехов Борисов это уже знает, но я для всех еще радиослушателей «Эхо Москвы» хочу сообщить, что я очень люблю Лену Витину. Все, спасибо.
1: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То, что он ее кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Но прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?
2: Виртуальные женщины, ну если так, к моим примитивным мозгам это примитивы, те, которые...
1: У тебя компьютер дома есть?
2: Которых посылаешь, они возвращаются. Да, ты
1: не,
2: туда,
1: у тебя
2: ты
1: есть дома компьютер? Вот
2: у меня компьютера дома нет.
1: А ты умеешь им пользоваться?
2: Не умею.
1: Я не умею. Поэтому мы с тобой передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них. И, в общем-то...
2: и играют в слова. Это словоблудием занимается.
1: Да, да, да, вот да, да.
2: Ничего совершенно. Не понимаю, потому что это слово очень емкое.
1: Давай какую-нибудь песню споем. Давай какую-нибудь песню споем.
2: Что значит споем?
1: Ну как, давай споем. Знаешь, какую там песню, например, вот кто-то с горочки спустился.
2: Я
1: Сергей,
2: не люблю петь народные песни.
1: Хорошо, давай любую другую.
2: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет.

0: И у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурьев, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел вопрос. Девочка Свету. Ну что-то, это не то. Ладно.
2: Ну, давай, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, читай. О чем речь сейчас. Ну, давай,
2: читай. Ладно, читай, читай. Да.
0: Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон Надежды Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: А переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем речь. Я не хотел читать. Ты сама сказала, читай, читай.
2: Не, ну ты, наверное, уже понимаешь,
0: ну, что сама
2: это твои пациенты.
0: Нет. Мы по сцеживанию все больше. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредел.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Светлана.
0: Простите, а кто у вас мычит на заднем плане?
3: Не знаю.
0: Спасибо.
2: По поводу чего комплекса?
0: Ну, нет, действительно, видимо, такое было.
2: По поводу твоего комплекса?
0: Да.
2: Что я думаю? Нет, мне уже нравится. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшно.
0: Я отбацал.
2: Мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире.
0: Ну, послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он? Вот,
2: а или... ты, то есть, он меня где-то...
0: Ну, так, торговые ряды, все
2: Сереж,
0: вот эти комплексы.
2: Сереж, меня где-то раскритиковал,
0: мой...
2: что ли?
0: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть это было детище программа А. Там был твой действительно клип, и я сказал, о, говорю, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. Ну а что я буду скрывать?
4: Это была группа Якида, на самом деле.
0: То!
2: Да.
0: Не, ну это почему ты скриптиковал? Я же не сказал, что это там...
2: Нет, да почему это, да, плохо? Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, и поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше играть с хорошей фирмы, чем с... совка, понимаешь?
1: С плохого совка.
0: Александр.
2: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
0: Александр, убедительная просьба. Перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет. Ты немножко не в курсе. На самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится, как вам не стыдно. Прекратите немедленно, группа поклонников.
2: Да мы уже прекратили, да, во-первых, а потом это они же сами прислали.
0: Сами прислали, мы пели, да.
2: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, не мы сказали.
0: Не мы.
2: Слушайте, пожалуйста, ушами.
0: Да.
2: Радио, желательно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Нам совершенно все равно, что...
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
0: Угу. Свет.
2: Ты должен быть в курсе, когда, понимаешь, как, ты же всегда, да, в курсе, кто когда кончался.
0: Ну, Светлана заканчивала институт, я, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок.
2: Для машины времени.
0: Да.
2: Сейчас машину времени обидел.
6: Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: И мы начинаем беседу с сиамским близнецом Энджелсоном и Торшиноном. В общем, хотел сказать, что в эти дни в нашем с вами городе гостит делегация из Туниса. Это животноводы, которые приехали сюда, в Москву, привезли новую породу самых разных животных. Как правило, эти животные носят характер промышленный. То есть это окорока, икра, ягодицы, хвосты крупных рогатых животных тунисских и так далее. Известно, что Тунис — родина мощнейших коров. Вот. И поэтому сегодня эта вся делегация, там, по-моему, около 83 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных, они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нуэнь Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Бонжур.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Но они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы, Саша, не можем соединиться в одно целое. То есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот,
0: безусловно.
2: Эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот, а вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться по вот этим молекулярной, скажем так, несовместимости. Она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там. И, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны, поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, волосами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот. И она плавно перейдет в следующие передачи. Вот. Дело в том, что передача уже отписана и будет длиться 48 часов.
0: Да, да.
2: Вот. Желающие могут, опять же, будут купить на видеокассетах эту передачу. Вот. А тема Волги, Амура, это, значит, очень все просто. Можно их соединить.
0: Безусловно. Это может быть и необходимо.
2: Дело в том, что все это уже проводилось в наших лабораториях. Брали пробирки с речной водой Амура и брали пробирки с речной водой Волги, матушки реки. Вот, угу. Знаете, почему у нас такое название идет? Волга, матушка
0: вот
2: река.
0: Вот это было бы интересно узнать.
2: Волга, да? Вот сразу, ну, для особо тех, кто с бронепоезда, с подводных лодок люди, вот для них сразу объясняю, что Волга это в русском языке существительное женского рода.
0: Что я вас перебиваю. Почему вы так сейчас странно делаете вот глазом в потолок вот туда? А, впрочем, ничего. Извините, продолжайте.
2: Вот. А Амур, он в русском языке значится под мужской род. Вот. то есть мужской и женский род. Если убрать слово род, то получится мужской и женский. То есть у реки Волга есть женское начало. То есть не у самой реки, а именно молекулярного состава воды есть женское начало. У молекулярного состава воды Амура есть мужское начало. И при совместном сливании этих двух рек мы получаем в некотором роде природный половой акт.
0: Ага, то есть, а скажите, в таком случае можно ли считать вот это достаточно объемное понятие, как-то речная коса, вот что речная коса, ну это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги.
2: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
0: Ага, то есть...
2: Это же выпуклость такая. Как бы природа-матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
0: Ага. А вот если...
2: Озера — это плодики, уже готовые плодики.
0: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видимо, к межзубной
2: физики
0: струе.
2: Физики нельзя фантазировать.
0: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя — это конечный продукт слияния вот Амура и Волги? Или все-таки ей пришествует струйность? Тут нужно очень четко понять струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
2: А дело в том, что все зависит от сужения.
0: Так.
2: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга-матушка-река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
0: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент не пытались ли, значит, они проводить? То есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, и тогда Волга впадает в Каспийское море.
2: А вот русло очень... Видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род», получается «средний». И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род, русло.
0: То есть род средних размеров.
2: Нет, это не про род. Род — это у людей. Вот мы кушаем, говорим. А средний род... Да. Средне рожают люди.
0: То есть бывает. Русло оно. Так, ну, как русло, сусло.
2: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как чапаев. Если вы достаточно образованы, человек, то вас даже спасут в этом месте.
0: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформон Деду. Просим вас.
1: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qui l'avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais il avait tourné les talons si vite devant le restaurant. Et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent, il ne savait plus. Il donnait des sessions de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou. Et un de ces fous qui se croit à Volga en septembre, ce qui était son cas, et c'est ainsi qu'il renseignait au pire, il arriva devant les meubles de Volga peut-être.
0: Вот Сусьете Новень, таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге-Сики. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вальга Сике и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно-косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот Вальга Сике, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
2: Дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил. Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. И в переводе сикая. С древнего русского это маленькое глубокое русло.
0: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди по сикой, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Авальга, действительно древнее название Волги, образовалась из вот сик и из слияния струй великих младенцев вот этого племени.
2: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские, это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг, и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, да, то есть а в молекулах все-таки остались...
0: Дисперсная желтизна.
2: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот, ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарел немножко.
0: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес, весь мохом порос, да, вот этот утес, он же получается чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни, или вот это Руслана Муромца.
2: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
0: Я, кстати, вспомнил, вот не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз, который брал эти самые пробы. В чем причина?
2: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человек может луч...
0: Ну, гравитационный
2: да,
0: луч.
2: Да, гравитационный луч.
0: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
2: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
0: То есть, а получается микро, его... да, все-таки вот отверстие?
2: Ну, диаметр миллиметр.
0: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредит человеку, каково? Я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как такого, по-моему, Джон Рыхля, фермера. Да, вот он, но, по-моему, вилами выдержал. То есть ручкой отвел и ничего.
2: Да. Смотря в каком месте проводить этот эксперимент.
0: Вот этого... Нельзя ли поподробнее? Вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
2: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. Они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
0: Нет, ну это такой уже не относится к области исследований.
2: Ну да, это все нет. Пишут фантасты.
0: А мы-то берем сейчас реальные, в общем.
2: Ну вот этого фермера, мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа в лобовом пространстве.
0: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
2: Да, естественно.
0: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную, или куда-нибудь там в спинную попробовать. То есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол. Вот, ну, судя по, так сказать, ЛША, то есть прокол сверху вниз он должен быть. Вот диаметр, чтобы туда. Главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, вот
2: дело
0: видите, показываю
2: в том, что
0: так,
2: мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
0: Вот это интересно.
2: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
0: А это был доброволец? Воскликнули все?
2: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
0: Причем я знаю вот такую маленькую, смешная, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Я буквально спустя вот там секунды какие-то.
2: Ну, это было, конечно,
0: мы очень... так смеялись все очень. Да.
2: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого места, я все видел. И человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
0: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вот вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки. И даже мы же поставляем эти ручки. Наш вот столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице делает эти вращательные движения, как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот руку дачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка фарша.
2: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
0: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочетсука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг, а учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете...
2: Не, ну, может быть, в будущем, конечно, мы добьемся снижения цен на вот создание сейчас... гравитационного луча. Но...
0: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из тех,
2: почему?
0: Которые...
2: Это может быть и большой прибор, куда это будут загонять мату, целую корову солдат, и сразу например, из него холодец сделать.
0: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
2: Не, ну это везде выгодно. Но...
0: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой. То есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил. Вот белье готово. И даже не нужно крахмала.
2: Но на самом деле очень узкое применение получается.
0: Ну, можно также мыть там автомобили, другую технику, вот сделать из этого родильную камеру.
2: Это очень высокоточные
0: приборы. А сейчас давать это помещение
2: приборы
0: в аренду, в конце концов.
2: Это очень высокоточные приборы. чтобы создать гравитационную мойку, это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
0: Так, может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же. То есть известно, что добыча межструйной, межзубной, извините, струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу добыча достаточно вредна. Если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут. То есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот, добыча межзубной струи – само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает? Я знаю, он один всего добывает струю-то.
2: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь...
0: И так, убийцы.
2: Да, то есть по показаниям года...
0: А, кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
2: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
0: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести вот то, что мы сказали выше, хорошо?
2: И, ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
0: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что «Сосьете Нувень Фермон Диду», она как-то вот...
2: Кстати, это переводить не надо будет.
0: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, но она же по-русски.
2: А с другой белая, да?
0: Так вот. Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
2: Ну а что тут удивительно? Подумаешь, японец, папа, мама негритянка.
0: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
2: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
0: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусьета.
1: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'elle lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de l'y conduire. Édouard, comblé et heureux, voulut lui dire que ce n'était pas la peine. De ses blessures morales n'étaient que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
0: Спасибо, спасибо.
2: Большое спасибо.
0: И мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, да, значит, одну пробирку черпаем из вот струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот каков, в общем-то, а какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
2: Я,
0: да?
2: Понял, да.
0: Да, да. А то, что он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить, и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе, в комитете по этой... по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя, вроде, они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих почечных, которые вот отсикал великан.
2: А, дело в том, что все это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше. А можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
0: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
2: А дело в том, что, ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плеча.
0: Да-да-да, безусловно.
2: Вот, он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство...
0: В Усть-Илимск.
2: И он там прожил сознательно, прожил он там 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать хорошие умственные задатки. И почему-то он, это, наверное, от Бога же он начал
0: извините,
2: изучать.
0: Кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя. То есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
2: У них лица были как будто...
0: То есть как терки. Даже как бывало, бабушка кричала, подойдите сюда, дети, они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... неважно. Впрочем, да, продолжайте.
2: Вот, и как бы он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
0: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
2: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая, Плечо?
0: Не от природы разве?
2: Нет. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут, даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
0: Ему уже было, по-моему, всего полгодика.
2: Вот, характерная внешняя особенность парня, у него были исключительно прямого угла плечи.
0: Это как это прямого?
2: Ну, плечи
0: были... не покатые, а прямо...
2: Да, прямой угол.
0: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачная мумия.
2: Я попытался с ним заговорить, чтобы он нас внес в список находящихся.
0: Здесь он, да? Нет, но он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет. Он бы сказал...
2: И он начал бы храпеть.
0: Нет, он...

0: духа. Мне было очень приятно.
1: Да.
0: Да, ну что же, вернемся к ключу.
1: Ее не увезли отсюда на скорой помощи.
0: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
1: Вот. Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там.
0: Нет, про плечи все-таки.
1: А, немножко, про плечи.
0: Да, это весьма такая...
1: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе ну, не может получиться настолько угловатого человека.
0: Ну, это надо... ну, а бывает, что плечи вверх, вот это еще...
1: Ну, вверх, но нет таких точных геометрических данных.
0: А то есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
1: Ему можно было вот уголок, знаете, есть такая проблема.
0: Да.
1: Его вот прям точно клали, и прям ни одного, ни одной прорези не было. А вот.
0: Счастливый.
1: И как он получился такой? Дело в том, что его вывозили в очень узком ящике. Вот. И ему голову... положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
0: То есть это гуманные
1: ящик,
0: были люди.
1: Да.
0: А почему в ящике-то непонятно? Вроде...
1: Это же контрабанда. Всю контрабанду перевозят в ящик.
0: Да.
1: Поэтому и в ящик.
0: А поскольку организм, он достаточно такой, ну, пытается создать себе комфортные условия, он как вода. Организм
1: как,
0: вода.
1: Оброс.
0: Так вот почему он, наверное, заинтересовался водой. Поскольку вода принимает форму сосуда.
1: Человек состоит 80% из воды.
0: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
1: Просто он уходил, ну, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
0: Как река, кстати.
1: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
0: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, и там было голодно, все ели сырую рыбу.
1: Но опять же, единственный иностранец, знающий там голландский язык.
0: Да,
1: это
0: у него,
1: было
0: кстати,
1: очень
0: было,
1: нужно. Голландцы часто проезжали мимо.
0: У него три уха еще был достаточно дефицитный. Что дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
1: Треуголка, неспроста
0: ведь кто-то первый догадал прикрывать голову. Значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый и облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечом.
1: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
0: Так, интересно, послушаем.
1: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Даже не труп, а тельце Генриха.
0: Тушку.
1: Да.
0: А вот, то есть он тоже, я знаю, закончил весьма трагически. Генрих-то.
1: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. Он приехал в это село. И по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот, деревня называлась Соседка почему-то.
0: Да.
1: Ну, в силу, наверное, обстоятельств с соседством с рекой Волга ее и назвали Соседка.
0: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, одинокий клен называется.
1: А вот, и в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи. Как животных, посевных, так и детей. Сплошные неурожаи. Женщины не могли беременеть.
0: Коровы, то есть женщины от коров тоже не могли.
1: Не могли. Никто вообще не мог беременеть.
0: Даже птицы, я знаю, яйца не несли. Вот практически там 5 лет, пока вот он там жил.
1: Они их уносили только.
0: Да, то есть практически сносили пустые яйца. Даже
1: брали в лапы и бежали из этой деревни, лишь бы...
0: Да, да, это грустно, действительно.
1: Лишь бы спасти своих детенышей.
0: Между прочим, даже насекомые исчезли. И вот люди разучились хлопать комаров на себе. И когда, наконец, плечо подол...

0: скончался, собственно говоря, то было много...
1: Он переехал в другую деревню.
0: А, ну да, ну там уже скончался. То многие были просто отсосаны до нельзя комарами, потому что за пять лет у них пропал инстинкт похлопа. То есть
1: дело в том, что как бы в природе ничего не исчезает.
0: А ведь, извиняюсь, до того-то было как? Вот откуда взялся танец? Там чечетка. Просто он
1: чесотка
0: же...
1: он раньше назывался.
0: Да, да, именно чесотка, потому что огромное количество комаров и гнуса мошки гадкой садилось на...
1: И оттуда пошла пословица: моется тот, кому лень чесаться.
0: Правильно, правильно.
1: То есть лень танцевать вот этот танец.
0: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
1: А, да, и когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню, в его соседку, устремились полчища птиц со своими яйцами обратно на место.
0: Угу.
1: Полчища
0: на родину
1: комаров,
0: вернули.
1: Коров, и дотла затоптали деревню.
0: А, то есть практически это то же самое, как было с еврейской эмиграцией.
1: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
0: Ну что же, прорвемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
1: Да, надо им перевести.
0: Да, госпожа Сосьетен Уэйн Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже, прошу прощения, ниже.
2: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle, mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quel qu'en soit le clé, et quel qu'en soit les improvisations inévitables de ces interprètes, il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
0: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сосьетен Уэйн. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц? Ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... им в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой. Я имею в виду вынесенные. Ну, это...
1: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
0: Нет, яйца так в воде оставались, и
1: нет.
0: Их выкатывало волной.
1: Нет. Дело в том... Да, сейчас волна. Угу. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
0: Давайте споем.
1: Зеленый.
0: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
1: 17, да.
0: Вернемся.
1: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
0: Да.
1: А, дело в том, что они выносят яйца из воды.
0: Но они выносят их не в лапах?
1: В передних лапах.
0: А, ну это же тоже не сразу было.
1: Как не сразу?
0: А, ну вообще,
1: да, они их потом выносят.
0: Дело
1: после
0: в том, что рептилия, она не птица.
1: Но и не человек.
0: Безусловно.
1: И даже не млекопитающиеся.
0: Поэтому о крокодилах тут говорить бессмысленно, собственно.
1: А зубов сколько?
0: Ну, вообще не имеет смысла говорить о нем, да.
1: Представляешь, быть растоптанным с зубами крокодила.
0: Так они оборонялись, ведь они, когда все вот эти хлынули, тебя даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все, то есть практически...
1: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Ну, чисто по природному инстинкту вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур вместе со своими яйцами.
0: То есть бежали
1: очень стремительно. С куриными яйцами они топтали кур.
0: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
1: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
0: А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
1: Потому что давление очень сильное на ступню идет.
0: Потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. Не нужно, зачем? По курам. Она на курах будет скользить и падать. Далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу, да, безусловно. Да, да. Иначе
1: не были такие вот перепончатые ступни. Да.
0: Плоскостопие тоже оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожались со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае поселения Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что вот, но тем не менее, вот заложенное тогда вот это начало, оно, спасибо, спасибо, это принесли вам канат посмотреть, посмотрите, как анализы, нормально, как доктор, посмотрите.
1: Я думаю, я это сделаю в перерыве.
0: А, да, логично.
1: Потому что должен быть
0: тогда нужно анализ прикрыть, а то как-то смердит. Да, ну так вот, что касается мужчин.
1: Дело в том, что вот от этого и пошло понятие топтать. То есть петух топчет курицу. Петух-топтун даже есть. Это особо яркое выраженное петушиное племя, которое природой придумано лишь для того, чтобы делать воспроизведение. У них семенной фонд очень сильный.
0: Даже говорят, что у них вот семенной фонд располагается в гребешке и вот в брыдлышках тут висящих.
1: Да, то есть когда он топчет курицу, он из пор выступает здесь семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
0: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения, обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдло отвисают. Бывало,
1: да,
0: даже
1: и полностью
0: точно
1: закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
0: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
1: И притом облегает зрение курицы, стоящей в клюв в клюв. Потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся. Угу, но это угу. Таких петухов-топчунов мало.
0: Топтунов.
1: Есть.
0: Нет, топтуны, есть топчан. Есть топчаны. На топчане спит вот сторож у нас сейчас на осеннем топчане вот, в полосочку.
1: После
0: белую
1: отсидки трех месяцев. Кстати, тюрьме, знаете, у меня плохо с дикцией.
0: Вы знаете, что вот, да, почему топчан и матрас, вот, ну, самые популярные, это белый в синюю полоску?
1: А, потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
0: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
1: Говорят, я слышал, минуточку, что да-да, один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли,
0: да,
1: он лег на матрас.
0: 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас. Даже
1: его даже
0: на
1: называли
0: него...
1: зэк в матрасе.
0: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спал. Прям, ну, ему главное было, вот, чтобы он был незаметен практически. А потом
1: ему
0: он...
1: хорошо было, когда кидались едой.
0: Да.
1: Он тогда в это время ел.
0: Безусловно. Ну, интересность судьбы человека, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
1: Нет, мы о курицах говорили.
0: А, о курицах, да.
1: И вот, как бы уже нашим исследовательским институтом...
0: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... Так, эмиграция посредством, да, да, технических,
1: был,
0: средств.
1: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
0: Называются они грудилапчатый хватун.
1: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. Это были весуны. Птицы весун.
0: А, весун.
1: Они
0: весун
1: на сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы эта
0: вот
1: птица...
0: Ведь, кстати, тут хотелось сказать, что сейчас снова открывается на бывшей его ДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства, и там даже вот торги
1: мутантов
0: идут.
1: Животных, да?
0: Ну, почему мутантов, животных просто?
1: Нет, вот, ну, в принципе, вот птица-весун, это же природный мутант, он получился...
0: Ну как, нет, это же ее генетика так сработала, защитная реакция. Но смысл не в этом, там идет торговля, вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать, а она вот эта стоит, она тут, ну, мешная наша из Саратова, значит, это стоит, а, значит, она продает, он покупает, и я мимо, значит, прохожу на, ну, там надо было на массаж мне. Вот,
1: на Ноздревой, наверное, да?
0: Это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
1: А я слышал, да, что у тебя были раньше отвислые ноздри.
0: Сколько, говорит, висунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по два висуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-висун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стояла здоровая. Вот из Подольска

0: Да.
1: И, соответственно, мы видим, что струйность вначале, она быстрая. А нет, потом,
0: вы имеете в виду,
1: а потом большой шар начинает быстрее катиться, потому что у него вес большой.
0: А, то есть он собирается.
1: Да.
0: Вы имеете в виду водный шар уже.
1: Да, и, соответственно, струйность в Волге везде одинаковая.
0: Хорошо, а зацеп? Ну, скажем, зацеп за сосенный или вот за любую поверхность. То есть, если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
1: Это еще раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
1: Но притоки они добавили воды.
0: Нет, притоки они соскочили, образовалась покапель. Так называемая шаровая покапель.
1: Но эта покапель все равно...
0: Притянулась, власть, хотите сказать? Да. Ну хорошо, притянулась. То есть вы хотите
1: всемирное
0: сказать, что скорость, что тут одинаковые.
1: Да, везде
0: одинаковые. А на диаметре?
1: Везде одинаковая скорость.
0: Хорошо, а он же сам еще...
1: Да, вот и это тоже очень влияет. Он... создает равную скорость вращения земли.
0: А в бассейне?
1: А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движение воды, но она движется.
0: А, ну
1: она
0: вот,
1: движется в инфракрасном пространстве.
0: А разница вот в восприятии движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
1: Чувствует.
0: Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, ну, которая живет посредине, вот она только завелась, да?
1: Да.
0: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да? Угу. Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
1: А, ну, вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные скорости?
0: Вы, на частности, не переводите. Мы сейчас
1: нет,
0: о
1: я
0: рыбах.
1: Не беру в виду частную собственность. Я говорю...
0: О рыбах.
1: О рыбах.
0: Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
1: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
0: Нет, мне не нужно. Пожалуйста, меня
1: ну,
0: не
1: хорошо,
0: нужно.
1: Вашему ассистенту.
0: Вот это правильно.
1: Вот. И посадить его в одно русло и в другое. И он вам расскажет разницу.
0: А вы не проводили
1: проведите такие... такой небольшой домашний опыт.
0: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
1: Не, я проводил, я ну, вот брал, надевал скафандр, вставал вот дома под струю воды и делал ее разной скорости.
0: Ну и как?
1: Ну, под сильной струей мне было тяжелее стоять.
0: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
1: Почему душ сделали из много маленьких струек? Вот потому что они не оказывают сильного давления, мы можем стоять и отдыхать.
0: Хорошо, если, например, вы... вот струю эту подставляете ладонь. Вот не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса. Угу. Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
1: Везде одинаково.
0: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь,
1: их
0: то...
1: Их просто смывает, да?
0: Ну так, типа легкий нокаут.
1: А дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к крану, чтобы убедиться в правильности метода.
0: Ну,
1: то есть, да,
0: расскажите это, да, продолжайте. Да.
1: Дело в том,
0: вот
1: что...
0: насекомые, это уже интересно. То есть,
1: если взять майского жука, да?
0: Вот, да.
1: То есть это панцирные насекомые, у которых...
0: Так называется, разряд панцирных.
1: Да, у которых как бы крылья в виде панциря.
0: Ну, они их, там это, да.
1: Их где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломает в любой ситуации.
0: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
1: Но он любил их ловить, и ловил он своими
0: и
1: ладонями.
0: Есть потом.
1: Ладонями.
0: Да.
1: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони отлетали. Все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
0: Но дело в том, что
1: избивали свечи.
0: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывало, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
1: Перед Волгой, матушкой рекой.
0: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
1: И нагонял волны на Волгу.
0: Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу то
1: давно...

0: прищепка.
1: Слышал, что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее
0: чтобы
1: село...
0: Чтобы махал, да, доплыть. Вот. Но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически. Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот. И те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугались. Выходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
1: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
0: Так вот это интересно.
1: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И ну, не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали. Ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери, да, с молоком.
0: А, ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающейся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории плеча.
1: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни.
0: Да,
1: а но... в итоге они все приходят к одному.
0: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
1: Я думаю, сначала надо, чтобы...
0: А, перевести, эту закрыть тему, довели, закрыть тему. Да-да-да, я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да-да-да, безусловно. А слово госпоже Сусьете, ну, вень фермон диду.
2: Il abandonna le piano où il s'appuie Henri... marcha vers Volga, et alors Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, elle disait sa vérité.
0: Спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном был упомянут пёр, то есть которого выгнали, поскольку он сказал, что наблюдал, в общем-то, какие-то завихрения водные и тем самым вошел в противоречие с вечным дарвинизмом, сокращенно с ВД. Вот. А поскольку Плюшевая, она сейчас, в общем-то, находится в фаворе у ученых мужей, то он, в общем, Пёру сказали, Пёр, не верь своим глазам, в общем-то, был уволен. С другой стороны, я ему охотно верю. Как же может быть сомнения? Я и сам все это... Да, так вот. Пёр сказал, что существует завихрение и покап. То есть он наблюдал, действительно, как выливалось. Все-таки вот он не согласен с вами. Был откап струйный с диаметрального вот этого
1: обруча. Вообще Пёра выгнали из общества ученых. Вот, и его видели в третьих странах. Люди наши видели, занимался.
0: Ну, что касается обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
1: Я не понял, еще раз.
0: Вот хорошо, вот одни сверху, так. Другие снизу,
1: так.
0: Третьи на обруч.
1: Вот о третьих надо поговорить.
0: Вот, да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, и тем
1: и
0: более
1: с тех, сливается,
0: кто...
1: да.
0: Вот а вот есть, сливается, да. Вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
1: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
0: Потому вот, а которые получают... вот там, на этой, на самой, на Маковке, на спице.
1: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если в глобальном смысле смотреть...
0: А как вы думаете, ведь мы же уже обсудили эту тему, что на спице не существует в струйности как бы никакой практической жизни, которую можно наблюдать человеческим окуляром. То есть уже на обруче, уже там завелся этот сом. Уже вот, может, наблюдение за сомом, за его повадками каким-то образом и влияет. Ведь если, например, не наблюдать за сомом, то получится неподвижный мозг. Они поэтому, в общем-то, и заставляли себя не спать сутками, чтобы хоть как-то... Им нечего было наблюдать, вокруг не было ничего совершенно живого, и ничто не раздражало, ничто не наводило на мысль. Те, кто на обруче, в более выгодном положении, там сом. Те, кто уже ниже, у тех, соответственно, дельфин еще добавился.
1: Да.
0: Вот. А те, кто на спице, получается, дебилы, что ли? Это вы объясните, вы объясните.
1: Да, в принципе, да, дебилы. Но как это... вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Она катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего. Уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то и так далее, и так далее. И все мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то он скоро, он внизу.
0: То есть вы хотите сказать, что там, где...
1: И вот, где вот середина, это...
0: Обруч, так называемый.
1: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей хорошо называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что
0: с его таблицы Менделеева, да.
1: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались.
0: Концентрировались.
1: Там как бы бордюрчики такие.
0: То есть вы хотите сказать,
1: есть,
0: что Египет на обруче?
1: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
0: Ага, шалашиков.
1: Да. Вот, и... И ага, вот угу, в этой середине...
0: Осторожно, у него в глаз так ткнется. Да.
1: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
0: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянной.
1: И
0: да,
1: нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
0: А цивилизация.
1: Вот. А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
0: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на «п». Ну, «п» — это понятие такое философское.
1: А я даже видел, да-да-да, для этих бабушек делают специальные машины, вот эти Мерседесы, да, где нет рукоятки коробки передач.
0: Безусловно.
1: Потому что они туда втыкают свою палочку, чтобы не терять ее из рук, и так переключают.
0: Палочка универсальная, а там же на палочке открывалка. И, кстати, и пивные банки можно взламывать.
1: Как бы швейцарский ножик все вынимается оттуда до дрели.
0: А получается, что то, что снизу, это, в общем-то, Швейцария, потому что... Нет, извиняюсь, только на спице те же... Нет, простите, давайте разберемся по порядку. Значит,
1: давайте что... возьмем глобус в руки и посмотрим, где у нас Швейцария находится.
0: Зачем здесь глобус?
1: Мы сейчас же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
0: А, то есть
1: глобус.
0: Вы вот так понимаете достаточно.
1: Конечно.
0: Больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч... Это
1: пуповины.
0: Нет, это будет тело.
1: Не, мне не нравится.
0: Ну хорошо,
1: давайте
0: тогда
1: как-то по-другому.
0: Ну, хорошо,
1: сделать.
0: Тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
1: Вот с которым девки вот эти балетные гимнастки пляшут, удалые танцы, да?
0: Да, вот хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
1: Да.
0: А
1: мозг.
0: Да, снизу попка.
1: Куда вот, и канат падает, кстати.
0: Канат оттуда падает. А хотя бы
1: ваше
0: его право.
1: Он падает с обруча. Вот видите, нет, все в природе не зря придумано.
0: подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти собрачи вывозят все наверх.
1: Все лучшее.
0: Нет, зачем? Все лучше они оставляют себе.
1: Нет.
0: Подождите.
1: Для накопления больших знаний они все лучшее полученное обработаны.
0: У себя скапливают. На обруче. Оседают на обруче.
1: Накопили, отвезли наверх.
0: Зачем?
1: Это отпустили вниз, нет. Это обогатилось.
0: Вы не поняли. Неправильно. Только что то вы сами валовый себе
1: доход увеличивается.
0: Вы сами себе противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. А все остальное отправляют назад к ним цистернами.
1: Хорошо, давайте.
0: Это все смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что от дефекации цистерн, да? Цистернизм. Понимаете меня? Цистернизм.
1: Вы неправильно смотрите на эту проблему.
0: Да, хорошо, выясните эту проблему.
1: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде. Вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен. Я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
0: В руку. То
1: есть не вложили, а из банка получили там. Не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
0: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
1: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
0: Не заплатил.
1: Не в этом. Что же вы меня так нервируете?
0: Вы да успокойтесь.
1: Да? Спели песню.
0: На курточку, накиньте курточку.
1: Получили 10 рублей, взяли их и отнесли на спицу.
0: Так, вот это уже ближе. Давайте на маковку будем говорить. Все-таки.
1: Вы
0: просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
1: И Василиса сидит рядом.
0: Вот, да. Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
1: Глобус — это модель цивилизации.
0: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
1: Весь ученый мир говорит об этом.
0: Простите.
1: Не то, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
0: Нет, ну вы как...
1: То есть, наоборот, Земля — прототип глобуса.
0: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
1: Я вам хотел с экономической точки зрения объяснить свою позицию.
0: Так, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да? Один дефекацию производил все время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат
1: это
0: был...
1: Межзубная струя все.
0: Да, ну, практически все, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
1: Пьером.
0: Ну, неважно, да. Вот. А тот, кто вот, дефекацировал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильич. Почему-то Васильич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот, составлять цвет Вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруч что-то накапливают, но в результате... Вот,
1: Нет, дело в том, что вниз стекают... Ну, плохие информационные лучи, скажем так.
0: Ну, вот объясните, пожалуйста, подробнее. Давайте эту картинку дисперсно это разложим.
1: Берем маковку, да?
0: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Спица. Берем спицу.
1: Вот. Со спицы все стекается на обруч.
0: Да.
1: И информационно обрабатывается. Обрабатывается.
0: Да.
1: И хорошее уходит автоматом наверх.
0: Нет, простите. А плохое?
1: А плохое уходит вниз.
0: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем, чем кто на обруче, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда к ним стекает. Они должны, по идее, все плохое...
1: Круговорот хорошего в природе.
0: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруче, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
1: И отправляют наверх.
0: Отправляют наверх все плохое, цистерны, модификационное.
1: Наверх отправляют вниз. Вниз. Да, это легче оттаскивать.
0: Хорошо.
1: Ну, что лучше, тащить тяжелое вверх или вниз?
0: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицына? Или только Обручева до попки дотекает.
1: Нет, но сверху, льется до обруча только хорошее.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту. То есть они стерильны, пищевод не работает.
1: Сама дефекация,
0: нет, это подождите, вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются. Значит, куда девается это? Стекает на обруч. Дотекает ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
1: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
0: Но
1: я-то говорил о другом. Я говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию.
0: Нет, простите, вы представляли себе это глобус.
1: Да.
0: То есть почему тут глобус осознания?
1: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
0: Давайте-то лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить, а глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
1: Я вам все расскажу на другом примере. Да. Адам и с Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
0: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... примере другого предмета.
1: Да.
0: Сейчас я представлю корешочек. Корешочек.
1: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
0: Ага, я понял.
1: Этот корешочек нашел себе возлюбленную дочку Адама и Евы, других, правда. С другого полушария.
0: А как это произошло, их встреча? Это интересно. Это же не пчелка.
1: Нет, ему вот образовалась сказка за 3-9 земель, когда Иванушка-дурачок за своей принцессой пошел.
0: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа-мать. Вот тут можно сказать не природа-мать, а мама-земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
1: Ну да, и как бы даже сосуд.
0: Ну, это маленькие глобусы сосуд. Действительно, сосуд глобуса. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документ, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, такой вот, значит, корешок.
1: Вот,
0: он встретился с тем вот. С тем.
1: Это не важно.
0: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
1: Он взял рюкзачок.
0: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
1: Ева.
0: И сказала, положила туда, значит, этот...
1: Бигмак.
0: Караван-сарай. Ой, этот... Каравай. Бигмак, да. И говорит, ступай, корешок. Ой, этот... Ну, этот...
1: Корешок. Его так назвали, да.
0: А, так слушайте, это же получается, вот мы вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он, рюкзачок, значит, а что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
1: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать, а сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет землетрясение.
0: А вот на данный момент, вот, когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть. Потому что
1: и появились опять же чемоданы.
0: Чемоданы этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
1: Что оттягивать?
0: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
1: Он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал: мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
0: Вот у вас очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
1: Рюкзачок – это лямочный вид сумки, надевающийся сзади типа ранца. Во.
0: Ага, понятно-то. Ну хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку этого красного козлика, там этого...
1: Трех медведей.
0: Да, там вот это, да, вот это скажете.
1: Аладдина он встретил.
0: Да, натер ему.
1: Короля льва.
0: Ага, да, да, да.
1: Русалку.
0: И Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее-то быть, хорошо.
1: Его усыновленного
0: сынка. Я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился. Вот, оттянул,
1: а
0: вот,
1: еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
0: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
1: Ну, он просто
0: нет, ну он
1: шел,
0: же шел так никуда, да. Или куда он шел? Вот он же, а направление, как он выбирал, направление. Он, например, я же слышал эту легенду. То есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
1: О, нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее. Ведь,
0: или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
1: Да, мы же всегда тянулись к прекрасному. И вот он тоже
0: по наитию.
1: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
0: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называлось, понятие по наитию. Ну да, вкратце вы не могли бы.
1: Хорошо, сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. По наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать: нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
0: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
1: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
0: Грузинка, видимо.
1: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Угу. Ну, и как бы придал вот этому телодвижению такое название.
0: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
1: Да.
0: Куда привело корешка наитие?
1: Его привело это на пуп земли.
0: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушкой. Потому что получается...
1: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
0: Я посмотрю, наш. Знаете, вот мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
1: Ни одного не видно, вы слепы просто.
0: А вы имеете в виду вот углубление, то есть?
1: Да,
0: имеете...
1: вот это есть пуп. Так и у Земли есть.
0: Простите,
1: вот
0: давайте разберемся. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп — это самое важное место.
1: Да, вот где Везувий, знаете?
0: Так.
1: Вот это и есть пуп.
0: То есть он дошел туда.
1: Да.
0: Ага.
1: А там, почему он встретил прекрасную Наиту?
0: А, ну, вот это интересный разговор.
1: Потому что те другие, Адам с Евой...
0: Которые вот Наиту произвели, или нет?
1: Да. Тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски.
0: Угу, то есть корешка. Они, значит, там вот... Ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали как бы вот кровосмешения, да?
1: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
0: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
1: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
0: Не, ну не все
1: это
0: знакомые.
1: Это как молекулярный вот состав воды.
0: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
1: Словами, да?
0: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту. Да.
1: Дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
0: Это если считать каждого, вот каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
1: Тут надо считать каждую семейную пару
0: как единицу. То есть 4 семьи по 2 особи.
1: Да, 4 единицы всего было.
0: Нет. Тогда получается 4 семьи по 2 особи — это 8 единиц.
1: Нет.
0: Вот,
1: единица,
0: нет, разберемся.
1: Единица равна двум особям.
0: То есть...
1: А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему появилась пословица,
0: да,
1: «иди ты на все 4 стороны»?
0: Так.
1: Потому что...
0: Нет, ну я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Знаешь, это... Вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
1: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. И когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот. То он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
0: Свои услуги просто.
1: Поменяться наитами.
0: Ага, ага.
1: И они поменялись, еще произвели
0: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
1: Да.
0: То есть он просто подошел, говорит, махнемся наитами. Потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен произошло после, когда начали вести сельское хозяйство. Тогда был отмаш.
1: Когда доллары появились.
0: Тоже. Да, уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы. А до того...
1: Нет, доллары когда появились.
0: Да, денежные единицы, а до того...
1: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
0: Да,
1: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи, да, везде, да, да, да, появились, да, менялы.
0: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там каких-то животных, и вот это движение маха, маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
1: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
0: Да-да-да, отбивку дать какую-то.
1: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
0: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
1: Ну вот и, это вот представление разочарование... руки к голове, да, это как бы сокращенный все, отмах.
0: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул, а на него рукой.
1: Вот батька или... махнул, он все время тут, махал.
0: Да, поэтому... он саблей. Сабель. Даже говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
1: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну так вот, дальше скорее.
1: Жаль, тогда не было машин.
0: Я Махно как вы считаете?
1: Мог бы заводить.
0: Мог бы занадеть. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот если теперь немножко вот созданный вами вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами, с восемью единицами, переложить все-таки на спицу, обруч и попочку. Вот Везувий где-то находится на обруче.
1: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас Везувий.
0: Взять глобус. Да.
1: Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
0: Нет, подождите.
1: И будет все понятно.
0: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий... Это
1: не, полиграфия, она плоская.
0: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
1: Не, но при нет, современных не технологиях...
0: Нет, нет, туда я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
1: Все, я понял.
0: На модель спицы, обруч, попочка. Сокращенно СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
1: Все очень просто.
0: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
1: Все
0: вот,
1: очень просто.
0: Это может быть квадрат. Вот глобус все бывает квадратный? Просто. Нет, глобус бывает квадратный?
1: Можно сделать квадратный.
0: Можно
1: глобус.
0: Сделать, а треугольный?
1: И треугольный можно сделать.
0: А круглый?
1: И круглый можно.
0: А почему не делают круглых глобусов, а?
1: А потому что нельзя сделать идеального круга.
0: Совершенно верно. Поэтому мы не берем.
1: Потому что Земля не идеально круглая.
0: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус, это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы берем сопы. У тебя большой соп? Большой. А у меня маленький соп. Маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
1: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
0: Тоже не факт.
1: Как это не факт? Спереди,
0: может,
1: ниже обруча.
0: Может находиться сбоку обруча.
1: Не может.
0: Почему же?
1: Потому что пуповина есть корешок.
0: А, ну с этой точки зрения, да. Но это всего лишь временное состояние. Вот когда пуповина корешок. А скажем, через два дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
1: Да, но такой... если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше
0: залезть. Ну, в том-то и дело.
1: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
0: А Везувий?
1: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
0: Откуда вы знаете?
1: Я отслеживаю.
0: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка это что? Намаз кормовой с закупоркой пор. С дальнейшим
1: нет,
0: втягиванием
1: вот
0: кожицы. Нет, подождите, вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор в эту в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это. Да, ну, да, это да, совсем, да. Это совсем от этого, в общем-то.
1: Но это пластическая операция.
0: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Нет, я спрашиваю, где Везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
1: Где клокочет нас... и дым идет, там и Везувий.
0: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
1: У меня? Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
0: Хорошо. Корешок куда пошел?
1: К Везувию.
0: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
1: Да.
0: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
1: Они встретились...
0: А что, если бы они встретились все на одном Везувии, по вашей теории, то это...
1: И образовалось селение первое.
0: Ага. А вот те четыре особи тоже были селения?
1: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
0: То есть получилось большое селение. То есть вы хотите сказать, что значит Адам, Ева номер один, Адам, Ева номер два, третий и четвертый особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну, то есть к Везувию.
1: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну, тебе позвонили им. Ага. Ну, то есть не позвонили, а пришли.
0: Отмахали.
1: Да.
0: Дали отмашку.
1: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все четыре единицы, должны были прийти к дыму. То есть даже не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
0: Пускали дым, собственно.
1: Да. И эти дымом там натрясли, приходите.
0: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
1: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
0: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
1: На перевод и музыкальную паузу.
0: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сосьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все на вышесказанное. Да, хорошо.
2: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, un homme inconnu, Corréchoc, mais je crois qu'il battait fort. Le décor de sa vie ordinaire avait disparu, et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul, le seul qu'il aimait, presque il ne lui devait rien, et... On a aussi remarqué Vésuvie, très célèbre dans tout le monde, et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
4: To Vienna, New York. The players for tonight's performance are on the drums. We have a Mr. Akai. It's not 50. Oh, these are together, the twins. Akai 9, 50 twins, yeah. Give it up, y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know, what's the guy's name? Yeah, Juno de Ceres. Juno de Ceres, ladies and gentlemen, give it up. Juno de Ceres.
5: myself would be working the saxophone.
0: После проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, наконец, вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку, то есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота. Ну, такая...
1: Ну, это естественно, все правильно, я об этом тоже говорил.
0: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
1: тоже
0: симптом.
1: Тоже все правильно.
0: Тревожный симптом. Почему
1: пустота,
0: правильно? Почему?
1: Пустота именно знаний у попочки.
0: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально, то есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот на каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем.
1: Ну, дело вот в думаете, том, что просто... нужно использовать ладонную пальпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
0: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный проступок?
1: Нет, полностью отпальцовать все это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
0: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной болезни.
1: Да, и делать волнообразные движения.
0: Ага.
1: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
0: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если ведь соп...
1: Не, это полезно. Как массаж это и полезно.
0: Обратите, а такая коррекция вот сопа, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажем...
1: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они и движутся все вместе.
0: А, то есть кучкуются.
1: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит в движение.
0: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится. Вот. А наружнее соповое, ну, так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне. Ведь мы же должны таким образом учитывать, скажем, плотность кучкования внутри соповых масс и, так сказать, корки, соповой корки. Ведь корка и содержимое сопа, они должны каким-то образом друг другу равновешивать. Мы можем разбодяжить одно, а другое растереть. То есть, может быть, все-таки делать какой-то простук, вот даже не ладонный, а, скажем, взять, завернуть...
1: Тыльной стороной.
0: Либо тыльный, либо завернуть соп в какой-то такой, ну, в предмет, который будет обтекать соп целиком.
1: И полиэтиленовый по всему... пакет с резинкой.
0: Да, к примеру. И по нему, по всему сразу как-то, ну, сделать равномерный, ну, так называемый взболт. Вот взболт сопа, он может провести, ну, хотя бы оттянуть. Ну, я имею в виду оттянуть конец сопа. Ну,
1: оттянуть... Не, ну, сейчас нас могут просто неправильно понять. Да, вы такими словами все это объясняете.
0: Но ведь обидно будет, если соп превратится в маслинку. Он же должен...
1: Но не надо его ужимать до таких степеней.
0: А он же сам тоже сохнет. И...
1: Нет, он не сохнет. Внутри он взаимодействует между собой.
0: Ну хорошо, а если это взаимодействие будет разбалансировано? То есть, например, обруч будет на себя...
1: Дуга
0: больше...
1: не может разбалансироваться.
0: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
1: Я вам объяснял.
0: Она меняется ежеминутно, попросту.
1: Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, ничего никуда не отдавая. Все меняется, взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
0: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был, даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну...
1: Ну, бодяжить.
0: Бодяжить, да?
1: Все так и как поняли.
0: То есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может, может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
1: такое... Вот так же вот Смоленская область увеличилась вот за счет Тульской области.
0: Вот-вот-вот, вот конкретный пример, пожалуйста.
1: Да.
0: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
1: Ну, это как попроч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
0: вот-вот-вот,
1: и слились вот эти два государства.
0: Пожалуйста.
1: Вот, все.
0: А если, например,
1: спицы... Так же сейчас Европа вся слилась в единое могущественное
0: государство.
1: Называется
0: Объединенная Европа.
1: Да, есть.
0: Ой, ой. Ну, ой.
1: А, да, по-русски это будет ой.
0: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
1: Ну, это Армагеддон.
0: А может
1: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольет.
0: Нет, почему из спицы не может произойти извержение? Вы что?
1: Может.
0: Ну, почему? Ну,
1: от перенасыщения, когда собручи несут наверх, если перенасытить вверх.
0: А, продав.
1: Да, продав, то получится извержение.
0: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
1: норма, везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но это будет вредно.
0: Для печеночек.
1: Да, если потрошков. Каждый день грамм по 300, так будет хорошо.
0: А. Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП, или второй спицы, получилось бы ССОП, или второй попочки, получилось СОПП.
1: Это, нет, бывают сиамские сопы.
0: Нет, ну это называется состыковка, это уже...
1: Что это такое нет?
0: Ну, нет, бывают, конечно, так бывает и вообще, что сопы нет.
1: А, ну,
0: вот, то есть это то же самое, вот он вроде и сиамский, а тут его вроде и нет. А мы-то берем отдельно взятый соп.
1: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
0: А вот как возьмешь соп отдельно взятый, если тут, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
1: Его надо взять как-то.
0: Его надо взять.
1: А взять не можешь.
0: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп.
1: Пока рождается дилемма.
0: Безусловно.
1: Если ничего нет, то рождается дилемма.
0: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, может быть, ведь он
1: я
0: же
1: думаю,
0: тоже...
1: они расположены пузиками друг друга, то есть обручами друг друга.
0: А, не могли бы вы пояснить, я как-то не могу
1: представить. Ну что такое соп? Это дуга.
0: Соп — это спица, обруч — попочка.
1: Да, выглядит соп в виде дуги.
0: Но это виде, выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то соп. Да. Как же мы можем по это самое? Мы же
1: да,
0: только что делали пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам.
1: Ну,
0: срам,
1: принципе,
0: коллега,
1: да.
0: Это срам.
1: Нету,
0: срам.
1: Если смотреть в профиль, всегда будет дуга.
0: Но в профиль. А как можно смотреть на соп в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой сопа по одному из его профилей. Но целиком
1: дело в том,
0: соп,
1: что если смотреть
0: это
1: на
0: же
1: это
0: объемный из... предмет, объемный,
1: да,
0: объемный.
1: Объемный. А если его на плоскости рассматривать?
0: Нет, если на плоскости,
1: нет,
0: то дуга.
1: Сейчас-то мы его рассматриваем.
0: А, вы хотите на плоскости рассматривать?
1: Нет, то сейчас есть... мы его... Я не хочу ничего.
0: Смотрите,
1: сейчас...
0: вы хотите сказать, что мы проводили пульпацию плоскости?
1: Нет, пульпацию мы проводили
0: объема.
1: Объема,
0: объемный.
1: Да.
0: Хорошо, объем. Так вот давайте рассматривать соп как объем.
1: Хорошо, когда да, соп да. расположен друг другу обручами...
0: Угу.
1: Вот эти двойные сопы.
0: Кстати, простите, еще хотел сказать, что если вот соп постараться разместить горизонтально, то не исключено...
1: Соп нельзя расположить горизонтально.
0: Совершенно верно, потому что обруч может принять форму эллипса, а эллипсоидная форма сопа — это тревожный симптом.
1: Или сфера.
0: Что ну, не сфера, это вообще, уже, считай, Армагеддон.
1: Это же криминал, да.
0: Тут происходит, вот, глядишь, сейчас сфера, а завтра выворот наизнанку, спица уже в попочке, обруч соскочил и отъехал. Никуда не годится.
1: Ненадолго.
0: Да, практически. Поэтому мы даже это и не будем лучше рассматривать, чтобы не пугать наших уважаемых.
1: По-моему, тунисские друзья нам вот таким способом передают привет.
0: А, ну так, что касается все-таки пульпации объемного сопа.
1: Да, что касается...
0: Я вижу, вас ввело это, кстати, в недоумение. То есть вы вот сразу ваши
1: тёжи... Ну, вы знаете, у меня проблемы с руками.
0: Корешка и Адам, это вы сразу забыли как-то. Вот видите, не, вам стоит показать вам живой соп. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают, да, как-то не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам соп, смотрите, вот соп. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о сопе говорить, а? Так вот. Кстати, вот тогда, даже... теперь-то вот вы определились, где у сопа везуви, а? Вот где?
1: Все равно я настаиваю на ниже.
0: То есть
1: обруча.
0: К попочке. Ниже,
1: да,
0: обруча.
1: Ближе к обручу, но ниже его.
0: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на соп воду сверху сегодня,
1: да,
0: был отскок капельных собручевых?
1: Нет, он невозможен.
0: Почему?
1: Ну как? Потому что притяжение земли.
0: Так вы хотите сказать, что соп — это отдельный предмет или нет? Вот соп, он, давайте так, соп имеет притяжение. Вот притяжение земли и притяжение сопа — это одно и то же?
1: Да.
0: То есть вы хотите сказать опять, что земля, соп и глобус — это, так сказать, один в трех лицах?
1: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
0: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, соп и земля... Ну, по крайней мере, глобус сразу.
1: Если по каплям, то да, вы легко докажете. Потому что от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
0: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот,
1: да, это обман, естественно.
0: Единственный...
1: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
0: Единственный женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская, изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса был, в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
1: И они налипли прям.
0: Кстати, оттуда потом другому идиоту, Ванька Липучка, своим именем назвал Липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать. Чем привлекать, вот тоже они налипали.
1: Вот, то есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен детям, что вот этот мыслитель создал этот липучку для мух?
0: Ну, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало, там и пыли, то есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
1: Сразу прилип совершался.
0: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если бы было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом. Но
1: тогда какое сильное притяжение у зоба, если...
0: У зоба? Нет,
1: у кого?
0: У сопа.
1: А, у сопа.
0: Да.
1: Я извиняюсь.
0: У сопа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть,
1: ну да, я вот все время как... Ну, даже сама пальпация, она происходит именно за счет притяжения.
0: То есть ты отдергиваешь руки, а не назад. Да, отдергиваешь, а не назад.
1: Как бы можно навсегда остаться прикованным к зобу.
0: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть соп в четырехмерном пространстве.
1: Так это, мы его рассматривали уже. Адам и Ева пока... в четырех единицах.
0: Нет,
1: это есть рассматривание зуба.
0: Это мы визуализировали потоки вот, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор тут заходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. Мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе, это, ну, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра, раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
1: Я искры не вижу.
0: Да я тоже не вижу. Ну, если вообще представить, то вот корешок... Подожди, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и то же или нет?
1: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
0: А межзубая струя?
1: Это физика.
0: А наитие?
1: А наитие это тоже
0: дочь,
1: ребенок.
0: Дочь.
1: Дочь. Адам и Ева это... только другие.
0: Других. Адам и Ева два.
1: Да.
0: То есть ад один, ад два, ад три, ад четыре, да? Да. Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
1: Великий поход на Везувий.
0: Сокращенно ВПЗ.
1: ВПЗ, да.
0: Хорошо. Сколько в слове физика букв З?
1: А, да, одна.
0: Одна, совершенно верно. Одна, да. Поэтому то, что их тянуло, это что, что такое статика? Тяга,
1: это
0: тяга,
1: буква
0: тяга.
1: Z.
0: Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
1: Так.
0: Межзубная струя.
1: Так. ВПЗ.
0: Это одно и то же.
1: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что вот было... Межзубная струя. Только по-моему, образовался ВПЗ.
0: ВПЗ, так.
1: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
0: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались, в результате... Вот, почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было, ну, вот, систематической какой-то утилизации того,
1: ну,
0: что
1: да,
0: они
1: производили. Ну да, не было унитазов, во всяком случае.
0: Совершенно, да. Вот. И был только культ, как поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул. Ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот. А вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно, созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
1: Дуга.
0: Душка.
1: Душечка
0: такая.
1: Наша вот эта коллега из тенниса, да?
0: То есть это был маленький-маленький обручок. Обручок.
1: Душок.
0: Обручок.
1: Обручок, да?
0: Обручок.
1: И маленькая спица внутри.
0: Спицы еще не было.
1: А попочка?
0: Попочки тоже не было. Сперва... А, была, была попочка.
1: Как это, обруч без попочки, да,
0: была,
1: без
0: безусловно,
1: спицы.
0: Была, безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
1: То есть маленький сопчик такой.
0: Да. А знаете, почему? Почему не было спицы?
1: Знаю.
0: Почему?
1: Потому что ее тогда не было.
0: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть отек, ну, то есть, когда через край наполнение происходит, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
1: Нет.
0: Не знаете. Пиала.
1: Нет.
0: Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем,
1: сфера,
0: перетекало, перетекало, перетекало. Попочка омывалась, омывалась. Я вам объясню. То есть это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край. По обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
1: И поэтому логика... на попочке оволошение происходило.
0: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
1: Да.
0: Теперь дайте-ка я на себя буду брать, дайте на себя.
1: И... Да, и произошел отток лучшего наверх.
0: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
1: В грязи во всей.
0: Ну, практически да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
1: А почему попочка не борется за свое вот это вот... как бы за свое она не борется?
0: Она борется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
1: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
0: Не потому, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
1: Обруч сразу начинает ну, втяг, выделение да. делать наверх.
0: Почему наверх?
1: Ну, потому что образуются пустоты.
0: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки.
1: Да. Затягиванием попочкой спицы.
0: То есть поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии засосать спицу если вот в обруче образуется пустое пространство.
1: Но оно фактически не может образоваться, потому что вот происходит...
0: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
1: Нам сопы нельзя терять.
0: Сопы нельзя терять.
1: Нам они как воздух необходимы.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
1: пульпацию. Надо только создавать их, а не рушить.
0: Правильно. Если мы...

0: вот внутрисоповые жидкости наружу, через спицу. Но дело в том, что если успеть снести спицу и попытаться залить внешне что-то, то есть вернуть соп в его изначальное положение, в положение сопчика. То есть какой соп не мечтает стать сопчиком? Вот. И в тот момент, когда спица опустела целиком, мы не рискуем, можем. Ну, это нужно уловить момент, опять же, посредством пульпации. Проведя небольшую пульпацию, мы можем понять, что вот типа сейчас еще снизу из попочки ничего туда к обручу не идет. То есть там где-то, ну, приблизительно как, ну, какое-то расстояние, там несколько миль, предположим, они пустые, да? То есть чтобы не было наружного выброса. Потому что если дойдет уже при пульпации вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная, тут нельзя. То есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть запас у нас, то мы можем смело спицу убрать.
1: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать. Иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
0: Ну, инвесторы требуют за это как-то и место, и водрузить флажок на спицу.
1: А, но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
0: Нам нужно больше инвестиций.
1: Нам нужно больше инвестиций. Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейтена Вейн Фермон Диму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведется. И сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son SOP, S-O-P. Он Адик, Седан...
0: Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот. А если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть потом, ничего не... Это все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьетен Вень Фермон Дедум. Если вам не сложно, да, пожалуйста, сначала перевод для, ну, видите, телевидение это.
2: Репетон. Il disait, je t'aime mille fois plus sincèrement à son SOP, S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et qu'on a dit que c'est un SOP pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Runway, hideaway into the eye on the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо, спасибо госпоже Фермон Деду. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить себе. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.

0: Да, начало — это всегда пустота.
1: Затем через 2 мили появляются рачки и...
0: рыбки.
1: И рыбки. Затем еще через 2 мили сом.
0: Сом, да.
1: А еще через 2 мили...
0: А в попе уже дельфин.
1: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии, как вы заметили, начало.
0: Угу.
1: Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сом. Четвертая стадия — дельфин.
0: Ну, все правильно, четырехстадное развитие.
1: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части: спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии.
0: Либо... Дело в том, да, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще одна стадия, ну как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
1: То есть оранжевый цвет, так называемый, в
0: да-да-да.
1: Спектре восприятия.
0: В интерпретации, да, это оранжевый, да, цвет.
1: Так-так-так.
0: Ну,
1: а, да, ну вот, и они сидят по берегам.
0: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
1: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в оранжевом...
0: У кого ладони больше.
1: Так-так-так-так.
0: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
1: Простите, но... А
0: почему я... люди руки моют?
1: Так-так-так.
0: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
1: Чтобы снять с себя статическое электричество.
0: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
1: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков.
0: Потеют ладони.
1: У меня нет.
0: Вот, и у меня нет. И даже у нашей перевозчицы тоже не потеют ладони. А почему?
1: Угу.
0: Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают в себя воду.
1: А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
0: Это через Армагеддон.
1: Которую, как из водосточной трубы, бы стекало все.
0: Это Армагеддон.
1: Лишь... Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
0: Да, они нищие.
1: Да, те, которые есть, в попочке, у них есть дельфин. То
0: инвесторы, они сидят на обруче.
1: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, спицы... они богаче тех, кто в спице.
0: Где сидят первые?
1: В которой одни на спице, у них не, а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
0: Нет,
1: а
0: сама там уже нет. Сом остался
1: как
0: на обруче.
1: Нет,
0: сама там нет.
1: А дельфин есть.
0: А дельфин есть.
1: А рыбки,
0: да,
1: и рачки?
0: Тоже есть.
1: Тоже есть.
0: Да.
1: А у тех, кто на спице, ничего нет?
0: Ничего нет.
1: Ничего нет. А вы только...
0: Есть.
1: Что?
0: У них детеныши лягушат, как называются?
1: Головастик.
0: Вот, они там и есть. Точно.
1: А есть ли детеныши головастика у тех, кто в поддоне?
0: Нет.
1: Нету, хорошо.
0: Потому что там дельфиненыши могут только быть.
1: Угу. То есть, но тем не менее, давайте посчитаем. Значит, у тех, кто на спице, есть головастики. Одна, да, единица. У тех, кто на обруче, есть рачки,
0: рыбки,
1: сом. А головастики?
0: Есть.
1: 4 единицы.
0: Да.
1: А те, кто в поддоне, у них рачки, рыбки, дельфин и головастики.
0: Нет.
1: А что?
0: Нет, ничего больше. Все.
1: 3. Значит, получается 1 единица, 4 единицы. Сейчас мы запишем модель.
0: Упадок сразу прослеживается.
1: 1, 4, 3. Вот такова модель СОПа. 1, 4.
0: А почему она есть? Вот смотри,
1: почему,
0: а вот
1: да,
0: давай разберем вот эти три цифры. 1, 4, 3, да?
1: Да, да, вот я.
0: Вот смотри,
1: да,
0: как бы из чего состоит СОП? Из 3 единиц.
1: Ну, четвертый оранжевый.
0: Нет,
1: ну,
0: нет,
1: ну,
0: нет.
1: Будем считать, что тоже.
0: Состоит он из 3 единиц. Это спица,
1: но это конструктивная единица
0: и попочка.
1: Да, да, да.
0: Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что такое 4? Это 4 составляющие единицы.
1: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость какую-то.
0: Нет, у нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
1: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1-4-3 как модель, значит, спица, обруч и, соответственно, попочка, то мы каким-то образом сможем представить себе, ну, по объему, геометрическую форму сопа более-менее.
0: А почему нет правильной цифровой последовательности? Вот это вот непонятно.
1: Двушки нету. Может быть, двушка в оранжевом сидит
0: двушки.
1: У нас?
0: Почему не идет 1-3-4, а вот именно 1-4-3? Вот... А это объясняет то, что вот именно в обруче сосредоточены все знания.
1: Так послушай, а с другой стороны давай разберемся по порядку. Конус как построен? Вот если бы это был конус, если бы соп был...
0: Смотря какой, верхообразный или нижнеобразный?
1: Верхообразный,
0: конус.
1: Верхообразный. Он был бы 1, 3, 4. А все шалашики египтян, они построены, в общем-то, именно так. 1, 3, 4. В них мясо не тухнет, если подвесить по центру. То есть они мудрые. Значит,
0: вот
1: получаешь...
0: это в холодильнике получается.
1: Да, так, так соп-то у нас получается бы грешный.
0: Какой?
1: То есть, ну, получается, что соп у нас не совершенная модель.
0: Нет, конечно.
1: Хорошо.
0: У нас общество тоже не совершенно.
1: А если сделать пульпацию пирамиды?
0: Надо ехать в Египет.
1: Нет, ну тем не менее.
0: А
1: да.
0: Там сейчас разборки такие, я сейчас разборки, даже не хочу.
1: Да, но тем не менее.
0: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды там приедут.
1: Или можно в крайнем случае вообще? Пусть сами сделают пульпацию и пришлют анализ.
0: Ну, я боюсь, там очень слабые специалисты.
1: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть... СОП у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевое есть у нас, оранжевое?
0: Оранжевое есть, да.
1: Значит, кстати, а вот интересно.
0: Спицей и обручем.
1: Мы давай рассчитаем число оранжевых. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
0: Да.
1: В обруче рыбки, рачки.
0: Нет, сначала рачки.
1: Рачки.
0: Рыбки. И сом.
1: Сом
0: и головастики.
1: Четыре.
0: Да. И сом и головастики.
1: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
0: Нет, рачки.
1: Рыбки.
0: Дельфин.
1: РРД уже. То есть, значит, тут напишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
0: Нет, рачки, рыбки, сом, головастики.
1: А, понятно. То есть получается РРСГ, РРА и Г.
0: Головастики находятся под сомом, потому что, чтобы они не смешивались со спецовыми головастиками, иначе произойдет Армагеддон.
1: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевое. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или...
0: Да, оно гуляет. Оно оно именно гуляет, потому что количество головастиков вверху и внизу, оно всегда влияет на приближенность оранжевого.
1: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность
0: популяции.
1: Оно не то,
0: что движется, оно колеблется.
1: Да, оно не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
0: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть на какой-то момент, иначе будет
1: хорошо.
0: Падение цивилизации. Это то же самое, что вынуть комаров.
1: В поддоне они исчезли?
0: Их не было там никогда.
1: Не было? А, хорошо. А в оранжевом они были?
0: И в оранжевом их нет.
1: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч проходит?
0: Не проходит. Оно болтается между спицей и обручем.
1: А в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается.
0: Не может оно просто.
1: Почему оно не может перемещаться?
0: Потому что оранжевое — это светлое, а в попочке у нас грязь.
1: Ага. Так. Хорошо. То есть, значит, оранжевый находится над четвертой вот этой ступенью, над серединой, да? А что у нас там в оранжевом обитает?
0: В оранжевом у нас солнце находится.
1: Головастики там есть?
0: Да нет, там головастики. Уже сто раз обсосали эту тему,
1: пишем,
0: что головастики в оранжевом нет.
1: Значит, ОР. Пишем ОР. Значит, смотрим. Получается один...
0: ОРГ.
1: Нет, стой. Неправильно. Я сейчас смотрю числовую модель СОПа. Значит, 1 ОР 4 3. Правильно?
0: Ну, то есть ты сейчас оставляешь формулу, я так
1: понял. Да, ну вот, понимаешь, 1 ОР 4 3. Значит, теперь 3 у нас соответствует РРА. 4 у нас соответствует
0: РРД.
1: Почему? РРД, да. Четырем соответствует РРСТ. Так.
0: СГ.
1: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, первым соответствует просто Г. Так, соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС? РРС?
0: РРС.
1: РРС. Теперь смотри, значит... Получается, вот чем объясняется модель? Представь себе.
0: Значит, зачти модель, вот которую модель получилась.
1: Целиком
0: чтобы
1: модель.
0: Наши слушатели представили ее полностью.
1: Значит, сейчас. Модель СОПа. Значит, числовая модель СОПа. Записывайте все, берите ручки. Записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Еще раз повторяю. 1, ОР, 4, 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Как... Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон, да тут переведите вот наши выводы нашим тунисским слушателям.
2: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP, un objet inconnu comme SOP. Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dû selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix inréelle et qu'elle s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
1: Ну, вот я думаю, что вот последнее, вот что касаемо... Ну да ладно, последнее, да. Ну ничего, так вот. Смотрим. А что?
0: Позвонил в дверь, по-моему.
1: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее уже. Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю, для тех, кто был невнимателен, не успел взять ручки... Числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Популяционная модель СОПа Г, РРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве,
0: да,
1: у нас...
0: В естественном состоянии, если бы оставить, да.
1: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это и есть кувшин?
0: Ну, кувшином может называться любое.
1: Нет.
0: Даже таз.
1: Почему?
0: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
1: Хорошо, может ли СОП...
0: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
1: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
0: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
1: А, кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4 ОР-1. 3-4 ОР-1.
0: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то да, попочка окажется наверху,
1: да,
0: а спица внизу.
1: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
0: Нет.
1: Главное,
0: да, будет Армагеддон.
1: Думаешь,
0: переворот миров, да, это Армагеддон, это точно.
1: Нет, ну хорошо, а обруч-то, обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый придется переместить.
0: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
1: Ну хорошо, а...
0: Сила зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
1: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пишем, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором. Тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР, да, равно 4 равно 3.
0: ОР — это промежуточное буквенное значение.
1: Нет, мне немножко непонятно.
0: Которое уравновешивает, да, расстояние между спицей и обручем.
1: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой? Тогда,
0: это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не масштабах километрах, а в миллиметровых отношениях.
1: Значит, пульпация СОПов показывает следующее, что центр тяжести СОПа в случае, если он вдруг там, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном
0: СОПа
1: состоянии.
0: СОПа нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает. Ему не нужна просто центр тяжести.
1: Нет, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, как Чернышевский.
0: Но да. Наши рассуждения — это и есть чистая математика.
1: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру сопа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный. Вот, ну, вот так, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом СОП сам себя балансирует. То есть сейчас вот у них у всех схема перед лицом, но они видят противоречие.
0: Но мы же расписали схему.
1: Хорошо, тогда СОП должен крутиться постоянно.
0: Как? Он летит в безвоздушном пространстве. Да, не хорошо, то, что крутится, он...
1: Как ты думаешь, вот он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим. Логично? То есть на него налипает.
0: Да,
1: и значит, налипает он не должен крутиться мощнейше. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, вот, который у тебя в петличку вставлен, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть
0: нет,
1: он должен не стремглав. Стремглава
0: идет гравитация уже.
1: А стремглав?
0: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывается. А именно, нет, что а нужно если... попочке прилипает к попочке, что нужно спице прилипает к спице.
1: Нет,
0: а
1: хорошо,
0: обувь
1: а если...
0: это все излучает.
1: Ну а если произойдет какой-то дисбаланс?
0: Да почему должен произойти как, вот, ну, хорошо, как, какой ну... дисбаланс?
1: Ну хорошо, предположим...
0: Метеорит это
1: хорошо,
0: действительно
1: усохнет
0: есть дисбаланс.
1: Усохнет спица, вот то, о чем
0: нет,
1: мы говорили.
0: Усохнет.
1: То есть две мили останется под обрушем, а сверху будет пусто.
0: Не спорь со мной, что именно будет? Метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно,
1: хорошо,
0: идет против
1: вот,
0: часовой стрелки
1: да,
0: или по
1: будет?
0: Часовой стрелке.
1: Да, что будет в данном случае? Происходит
0: Армагеддон.
1: Нет.
0: Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
1: А как нам избежать этого?
0: Надо поставить противометеоритный зонд.
1: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу.
0: Чтобы было резкий
1: да, моментальное
0: поток.
1: Перераспределение, да. Перераспределение внутрисоповых вод.
0: Да, да, точно.
1: Но...
0: Надо его ставить.
1: Нет, ну хорошо, но внутрисоповые воды...
0: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить эти клапаны.
1: Инвесторы,
0: победим метеориты. Ура инвесторам!
1: Ну что же, я думаю, что пришло время Фермон Деду, госпожи, перевести нашу теорию нашим тунисским друзьям.
2: Cinq ans plus tôt, il avait aimé pauvre inconnu avant l'écarter de sa vie pour des liaisons plus flatteuses. Lorsqu'il retrouve un Margédon consacré par Sope comme le meilleur auteur dramatique de sa génération, un Margédon brillant comédien de boulevard, c'est une fois de plus à son amour romantique et désintéresse, mais avec une nonchalance et une distraction qui désespère son amant. Et on peut poser quelques questions sur le plan, dans le plan, sur le thème de Sope. La pension est-elle contagieuse? La fidélité, la tendresse et le don, ce soir, peuvent-ils fiancre les réticences d'une femme légère et capacieuse? Peuvent-ils accorder deux êtres que tout sépare dans ce monde de trucages et de faux semblants que celui du théâtre de la vie parisienne? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
1: Ouf. Спасибо, госпожа Фермон Деду. Хорошо, а таким образом...
0: Сильвупле.
1: Сильвупле, да. Вот,
0: Сильяви.
1: Вот
0: микро... Пардон, мадам.
1: Микросопики.
0: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются вокруг сопов.
1: Вот это интересно. То это... Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, это получается матка. Соп-матка.
0: Да.
1: А где же соп-папка?
0: А соп-папка, он неподалеку играет в шахматы.
1: Нет, это но что, это как бы, давайте ну, серьезно, да.
0: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, и летят сопы. Их окружают микросопчики. И вот эта масса движется.
1: Так.
0: Это и есть космос. Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
1: Ага. А то есть... А нет, хорошо, я все-таки понимаю, что они вездесущие. Но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так, микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
0: Вокруг маток.
1: Вокруг, а папки?
0: А папки рядом.
1: Ага, то есть, значит, они... Получается следующая модель... Матка сопа, вокруг да, микросопчики, да, да, да. И рядышком крутится
0: да,
1: вот...
0: и линия.
1: Почему линия?
0: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов и детей.
1: Так по логике да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп... Вот представьте себе, матка соп окружена вращающимися лучики. Микросопчиками.
0: Да, и к ним идут
1: а вокруг должен вертеться папка соп, охраняя все семейство. Да, это же модель Вселенной. То есть ядро, получается, матка. Микросопчики — это как, ну, вот, собственно...
0: Планетки.
1: Планетки. А папа соп — это, ну, будем считать, ну...
0: Безвоздушное пространство.
1: Да, да.
0: В котором и все это варится.
1: В таком случае, что такое Везувий?
0: А Везувий — это... Пупок Земли?
1: Нет.
0: Пупок микросопчиков.
1: Еще ближе. Ну, еще ближе. Ну, ну ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик. Ну, когда сопчик становится взрослым, он что делает? Отрывается от матки.
0: Да-да-да.
1: Вырывается из...
0: Общего
1: безвоздушный
0: круга,
1: вот этот. Я
0: и уходит либо в папку, или в мамку, да?
1: Почему в папку или в мамку?
0: Не, уходит, превращается, я имею
1: ну,
0: в виду.
1: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается, но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
0: Да.
1: Происходит извержение сопчика.
0: Поэтому космос бесконечен.
1: Это, во-первых, а потому вулканы тоже существуют. То есть ведь каждый, вот, ну, например, Чили, это тоже, собственно, вулкан.
0: Особенно, когда мы его выдавливаем.
1: Да, а...
0: Происходит
1: сказать,
0: извержение.
1: Что, да, вот что это. То место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
0: Да, да, да, понятно. Как бы он завуалирует вот это все дело.
1: Вот так. Вот
0: а
1: так.
0: Эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
1: Безусловно.
0: Которая копится в мамке и передается в сопчик.
1: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или да. ГМ, гибель матки.
0: Да, то, соответственно, все...
1: Что будут делать сопчики?
0: Сильные оторвутся, они сильные погибнут.
1: Тоже совершенно неправильно.
0: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
1: Нет, ну подумай, подумай такой. Сам. Вот матка.
0: Так.
1: Вокруг нее вьется огромное количество микросопчиков.
0: Так.
1: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционной Г, РРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
0: Разбалтывается.
1: Логично. Армагеддон?
0: Армагеддон.
1: Место остается пустое.
0: Да.
1: А
0: его надо заполнять.
1: Правильно.
0: А
1: чем?
0: Папа приводит другую мамку.
1: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
0: Они разбегаются.
1: Неправ ты, неправ. Ну ладно, ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон-Деду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence intrigué Armageddon. Et on a dit qu'il y a quelques sopes qu'on sope papa et qu'on sope maman. Quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les sopes papa et sopes maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Elle se savait brune et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
1: если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь с субботы на воскресенье. Программа, как напоминаю вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32, абонент 109-279. А в следующей программе мы обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам. У нас в студии снова объявился сиамский близнец Эрнжелса Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делает первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт мира Туичимамукович Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичимамукович. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Эрнжелсу Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичимамукович. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот, в наших кругах меня принято называть он, а не она, там есть. Поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой, и, ну, тут еще... такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли туда сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Совершенствованные, как бы. Да. Но тут, как бы, я так понял, что помогает.
1: То есть убить двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: деньги. Вы имеете в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, это пословица, я попросил просто
1: кстати,
0: после того случая.
1: Вот у нас дома есть сиамские...
0: У вас, кстати, появился дом, а почему же мы не отмечали новоселье?
1: Ну, на колеса.
0: А, это вот так называется.
1: Мы сняли фургон у автобазы номер 15, вот, обставили.
0: Ну, там сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который...
1: Ну,
0: совершенно...
1: вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу. Ну, как
0: под
1: бы
0: картошку.
1: Его... Да, и как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил, как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового, потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости пешком, путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленного ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он, значит, да. Ну, да. Я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, костюмы, вот я бы вам советовал все-таки вот сменить, вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну
1: ко мне.
0: Так как вы вот ходите, ходит сейчас рейверш.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать, что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что Торшину вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
1: на
0: брата
1: самом
0: считали
1: деле,
0: равным.
1: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно шил маленький реверский такой комбинезончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшины, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены, пользуйтесь презервативами», фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть, тем не менее, вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и Торшином?
1: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
1: Нам, с ним.
0: А.
1: Пополам. Мы же там вместе живем. Я же не вхожу туда без него один. Правильно? Ведь я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с Торшином, то он маленький, и ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении, да. Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно, потому что если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати, ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
1: Да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе, ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос, может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения, если есть, то какие они, потому что ходят самые разные слухи, легенды, вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была, вот, ну там.
1: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так говорят, что там какие-то бактерии нашли простейшие. Вот. И как бы нам дали поручение. То есть у нас на головах были...
0: Найти с ними контакт.
1: Ну, обоих на головах были видеокамеры здоровенные, вот эти профессиональные.
0: Бетакамовский
1: вот,
0: формат.
1: Бетакамовский формат. Вот. И мы, ну, мне-то сделали нормальную, а ему какую-то маленькую камеру поставили, потому что его шейные позвонки и мышцы окружающие их не могут себе позволить выдержать бетакам настоящий. Ему, по-моему, вообще пластмассовый какой-то поставили.
0: Хорошо, ну, не обижал.
1: Да, потому что все-таки как бы обидно. Запустили нас обоих в космос, он там с пластмассовыми там... У него даже кислородный вот этот баллон был пластмассовый, там не было ничего. Ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
0: Ну, кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло. То есть, как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете.
1: Ну, мне просто перерезали перемычку между ноздрями и ее просто убрали.
0: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
2: На деньги.
0: Да, естественно. Что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей, просто был верхний нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой. Была одна здоровая ноздрь. Ну, это таки хобот. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона.
1: Это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
0: Нет, бивень ниже находится гораздо.
1: Нижняя челюсть — это бивень, да. Верхняя челюсть —
0: ну,
1: это
0: вам,
1: первый
0: бивень.
1: Виднее.
2: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
1: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на
0: 2.
1: А раньше было, то есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прямо.
0: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы, стоматологи, знаем, да, на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну, как, соответственно, значит, человек зубов, значит, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было сняться про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. Кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего?
1: Ну и как
0: сюжет развивался? Ну ладно, давайте лучше о Марсе.
1: Сюжет вот развивался.
0: Нет, я не могу это рассказать, давайте все-таки о Марсе.
1: Ну мы, конечно, походили по Марсу в этих, в ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
2: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
1: Да ГАИ, оно везде ГАИ, хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
2: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
1: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
2: А мы, ну и что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
1: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
2: Да, фальшивые.
1: Вас просто развели на деньги.
2: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек,
0: нет, вы обманываете, это погона.
2: Александр, секунду.
0: Я знаю, как перхоть выглядит.
1: Это уже спор, вы подождите.
0: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда вот там, на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть — это лучшее средство от пожаров теперь. Вот, вы думаете, пена, говорю, пена, там пожарный тушит, как там, на, вот на плакате, видишь, за спиной плакат?
2: Я все вижу.
0: Это перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно стоять.
1: Художники совсем уже.
2: Так вот, господа,
0: Снег.
2: Да, ага, перхоть, снег, так вот. Вот, господа хорошие, это звездная пыль.
1: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
2: Кстати, спасибо за комплимент. У нас на туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу...
0: Да вы ешьте еще, не стесняйтесь.
1: Александр, вы знаете, почему они ее называют туманной Андромедой? Потому что они пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты вот эти вот.
2: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
0: Ну а как же не пить-то?
1: Ну, как?
0: Ну, вот как.
1: Брать и не пить. Вот, не пить.
0: А, это, хорошо.
2: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
0: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вот знаете, песня такая даже есть. Пучит, все пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так вот. А вот как же...
2: Певцы такие есть.
0: Да, вот вас вот пучит даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим. После Марса несносно.
1: На этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высшая раса. Так что у нас другие проблемы, у нас нету стресса. Жизнь сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
2: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
1: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
2: Друг для друга, да?
1: Не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
2: В общем, вы самая вылеченная нация.
1: Почему на орбите таракан? Я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angels и Sorsion, как там вот с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, вот они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот там, в космосе. Вот. А, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
1: А вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
0: Так.
1: Дело в том, что уже в 2053 году женщины, как рабочая единица, будет самая популярная вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах, просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина — это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
0: А скажите, а вот как бы...
1: Они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
2: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением...
1: Ну, вы знаете,
0: не,
1: что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы
1: сейчас... А их просто расстреляют всех, и все. Что там с ними мучиться?
2: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может быть, как-то... Да.
2: Давайте я почитаю.
1: Хорошо, их газа...
2: Сколько же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, как, ну, которые ударяют?
1: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги, и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, и ее сразу же уничтожают, просто аборт.
2: Вместе с маткой.
1: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
1: дело.
0: По пояс выдержит. А скажите...
1: И, кстати, отца могут порешить заодно.
2: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
1: дело-то
0: это же...
1: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
2: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили так?
1: Вообще,
2: наших радиослушателей, они слушают нас без презервативов, да, радио, надо... без радиоприема. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот... Нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
2: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, на вас...
1: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Просто что... повсюду, по улице.
1: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
0: Вот так вот, вот лучше, так, да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает, протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
2: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
0: А ну как он, кстати?
2: Ну вообще слег.
0: Ага.
1: Я думаю, что вот это только проблема решит все проблемы.
0: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот...
1: Как? А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
2: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава? Не все же знают сейчас просто.
1: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
2: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
1: Шифер, да?
0: Нет, Шифер — это на крыше кладут.
1: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот шифер на крышу.
2: А вы видели, как ее на крыше клали?
1: Как ее раскладывали на крышу? Ну, как же я не видел.
2: Я потом вам расскажу.
1: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная, я ее снял с бортового корабля.
2: А вы тоже там были, да?
1: Но у меня подзорная труба, оптический кабель стоит внутри.
2: Нет, а я справлялся сам, у меня все было.
0: Что справлял?
1: Руки делал такое. Понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, какого-то...
1: Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... заблокирован, ну, антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный, ну, как у Мерседеса 500, ну, лучше 600-й взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это?
1: А там опять Марс, все нормально уже.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последний вей... Нет, последний это нет. Не то, не последний. Не...
2: Первый.
0: Первый вейни, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеров.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот, смотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то?
1: Не, ну, когда когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький. Как
0: что
1: пенис,
0: все про него...
1: Как пенис. И я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а, ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал рукава.
0: Ну,
1: у
0: да,
1: меня

0: часов после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда не подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрен, вообще у организации этой планеты, Саша...
1: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
2: Ага. А ведь он мог жить дальше.
1: А, кстати, вот я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь вы знаете, Дуичи Мамович, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
2: А в итоге это влияет на эволюцию.
0: Да, перестают люди думать вообще.
2: Да, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
0: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
2: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
0: Да, а, например, то после, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
2: Главное, так, чтобы был выход, парашют и три скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
0: Это просто байки космолетчиков. А реальный суров...
2: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете,
0: да, вы меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
2: Ну, я думаю, не видел. Вам тюхнули фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю. Это
1: прям за ручку водить.
2: Вы какую школу кончали?
0: Я не буду отвечать на этот вопрос.
2: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713 на улице Ленина, город Москва. Только это тут такие космонавты.
0: У настоящих космонавтов это стерто из памяти. Нельзя,
2: да, помнить, да, придумайте.
1: Да. Ага. Скажите.
2: Эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса.
1: Так
2: вообще.
1: Нет, простите, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
2: Да, а я что говорю?
1: Ну, вообще тоже.
2: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
1: Нет, простите, мы уже знаем, вот что это лайк это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
2: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
1: А вот, кстати,
0: извините, молодой человек, извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
2: Я не молодой.
0: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
1: А почему ты пёр, да? Мы же о совах.
2: А кто такой Рейган?
0: А кто такой кто?
1: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Рьяна, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
2: Ну, а им проще, там же темно все время.
1: Да,
2: ну
1: вот.
2: Как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
0: Галактику. А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, затуманенный взгляд, он не видит ничего.
2: А по мне разве не видно?
0: Поэтому
2: знаю
0: вам...
2: я восточный прибамбас, да, или не знаю?
0: Да поэтому вам в космосе и темно. А нам вот в космосе, вот я вот
2: да
0: за
2: вам
0: себя
2: понаделали
0: могу...
2: в лоб фонариков. Вот вы и видите, там все нормально.
1: Нет, простите, а не это видим. Шахтерам. А вот сейчас вот...
2: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
0: Обидели шахтеров.
2: А по-моему, их обидели, им зарплату не дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
1: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
2: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
1: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
2: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
0: Давайте я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
2: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
1: Woods, вы говорите? А какой?

0: Вудс.
1: Хевен Вудс. А, Вудс, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
0: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько ей купить сегодня мороженого. Вот, а... Надо жить по-другому, надо читать звезды, надо разговаривать о других галактиках, представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
1: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджерс, вот уважаемый Туичи Мамукович. Вот что, дескать, там девочка мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
0: Ну что, целовался, говорите прямо, что делали.
1: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
0: поведать? Об представлении инопланетян?
1: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
0: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
1: Пугливо?
0: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться тут. Все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
1: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
0: и вы улетаете, по-моему, сразу же.
1: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
0: То есть вы не похожи на шарик.
1: Подрог вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
0: Подгиб.
1: Подгиб до коленных
0: суставов.
1: А у вас то же самое, я вижу.
0: Но я все-таки, да, к этой категории тоже отношусь.
1: А вот вы-то еще, Мамукичка, вам страшно.
0: А космонавты ничего не боятся.
1: А они боятся, да, что вот их уволят это... только.
0: Лобная броня, там все дела, это все спасает.
1: Я вижу, кстати. Да, так вот. И что там дальше вот про насчет визуального страха?
0: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
1: в смысле сразу... любят вот как бы бояться.
0: Да, этим и объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Вы же, когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь у инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, он сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
1: Так, простите, а вот именно поэтому я так пока Туичи Мамукич что-то отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
0: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
1: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб, газоотторжение, все это осталось и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин?
0: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных.
2: Чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
1: Ага.
0: Легко так. Как дети в школу.
1: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, визуальную карту человеческого лица.
2: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
1: Куда?
2: С улыбкой.
0: Начитаются фантастики. Ну ладно, это все фигня. На самом деле у каждого...
2: Да
0: подождите вы, отвечает он. Это вы будете вон там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом
2: Кстати,
0: деле...
2: Кстати, привет. Привет всем фанатам.
0: Да, здравствуйте, эй, сейчас свистните, давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
2: Правда?
0: Да.
2: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это, нет?
1: Оттуда вас забрали.
0: Это
1: уже
0: не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
2: И не 18-е отделение милиции.
0: Ну, вам туда еще придется сходить.
2: Не Государственная дума.
1: Увы, мой друг.
0: Паспорт-то есть вообще у молодого человека? Это? Он вообще точно космонавт? У него национальность, космонавт написано?
1: У него орденские плавки.
2: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
0: Да вас везде за кого-то другого принимают. Вы же мне только что об этом рассказывали.
2: А это чтобы в контакт входить. Я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией. Вот с вами я вошел легко и просто.
0: Да я вас обманул. Если вам ушиб, улыбку пришивают, то я ее умею делать сам, когда вот чувствую, что вот как-то подрывает под меня.
1: Ну-ка,
0: вот
1: попробуйте. Ужас какой.
2: Вот вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
0: А что это за космонавт? Я такого,
2: кстати,
0: не знаю.
2: Прекрасный астероид назвали этим именем.
1: Астероид?
2: Да.
0: Это новый вид сперматозоидов.
2: Ну вот, брошюрку, вот брошюрку вот за вами возьмите.
1: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
0: А по-моему, в библиотеке «Эхо Москвы» есть все толковые
2: словари. Это просто английское толкование, это одно и то же.
1: Тут написано «Энзимы, катализаторы здоровья». Ну. Тут вот ребенок, папа счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист едет. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленый.
0: Знаешь, тут уже пытаются людям так ненавязчиво впарить инопланетянные образы, чтобы они привыкли к ним.
2: Так вы считаете, я вообще, возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да, вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да,
1: то вообще страшно, конечно.
2: То ужасно получается. Страшно.
0: Да, я тоже люблю поесть.
2: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да, ему принесли меню, он заказывает, все должно, и взаимопонимание с официантом, и все.
1: Да, с официанткой.
0: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля, и вы ему сразу легко.
2: Да, каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
1: Да.
2: Так
1: это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
2: Нет, все зависит от вашей
0: ассоциации. А везде полезные вещества есть, так что...
2: Ассоциативность собаки должна присутствовать.
1: Собаки-то едят. Чего собаки едят?
0: Ну, дерьмо.
1: Да нет, они нюхают. Это
0: почему? Они
1: так территорию метят.
0: Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ее прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
1: Да?
0: Ну, естественно. Ну, не ходить же из...
1: Ну, видать, совсем мало витаминов у нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они от этого...
0: Бомжам есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть, что же они, не люди, что ли?
1: Так что вы там об люди?
2: Я пью минеральную воду.
0: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
1: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
0: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку,
1: судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
0: Вот, это точно.
2: Венерианская, обычная венерианская вода. И сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
0: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
2: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
0: Я излучаю улыбку.
2: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучает.
0: Не надо ничего объяснять.
2: Мне все объяснили там,
0: в космосе.
2: Да?
0: Все объяснили.
2: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняете?
0: А я слежу за вами, за всеми, слежу. По-моему, туда, в космос, все передаю.
1: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
0: Так, еще раз, я, знаете,
1: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки? Вот?
0: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет. Ну, мы думаем, не узнает. Ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
1: А ее не Карим звали?
0: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
1: А.
0: И она как будто нас не знает. Мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята. И мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там этот шарфик и... Ну вот, Купаки эти узбекские.
1: Луна тюбетейка.
0: Да.
1: Тюбетейка.
2: Тюбетейка.
1: Тюбетейка.
0: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же все позабыли, у них косы позатупились.
1: Они соль лижут, вы знаете. Корова. Соль лижут, кстати, доказано, что...
0: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было.
1: Соляной кризис, да, так называемый.
0: Коровы все срезали.
1: Полис постоянный, кстати...
0: Они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
1: Простите,
2: это
1: кто?
2: Это группа такая, полис.
0: Какая? Полис?
2: Да.
0: А, ну, да, в Америке у них все группы называются полис. У них же так, там даже нашивка такая, Police такой, по-английски правильно.
2: И в Лондоне тоже.
0: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Лондон, что это?
2: Ну и что, если я очень долго...
0: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь? У меня аж брови вот прям в пуху золотом.
2: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
0: да
2: не
0: какая
2: перка.
0: Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой. Да у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит, кто вам дает указания, кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
2: Ну что вы за конструкция, молодой человек, у вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходят новые русские в музей, в Третьяковскую галерею, ходят там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходят там, картины смотрят. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. А вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Скупает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, и действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Ну, тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке, он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали, вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, и говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туйчи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании. Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, и не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. Угу. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот мне скажите, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, ну это вы на тренажерах, а в натуре.
1: В натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
4: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
4: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: А, о привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным.
4: Кровью уже. Да.
3: Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом, которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке, вот, у нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
4: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. А еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
4: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
4: Ну или вот вы.
3: Не, у нас-то.
4: Ну вот на самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот тем не менее все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступала еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
4: Угу. Так, так, так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
4: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
4: Вот по всему небу туда они как-то.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
4: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю я, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо, ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Все, пошли там, накосили себе и по мешкам, ну, знаешь, как... Мужики, сенокос, возвращайся, да мы сегодня зелени три мешка накосили. Ну и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету, да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие, там рамсы путать, это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную, где можно вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых, где бедные будут им рыть могилы и смеяться над ним. Во, где собака-то зарылась.
1: Богатые.
3: Богатая это, ну, собака.
1: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмаков. И ходят, жуют вам целый день эту жвачку. Дирол. С ксилитом. На самом деле, жвачку нужно жевать только после еды. Иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает... То есть, она уже не жует.
4: В смысле, если, например, прокус губной лопасти?
3: Да-да-да.
4: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное, оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так... И глотается.
4: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стиральная машина ломается, все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, ладно, я уже чемодан измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
4: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам вот, вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали, жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте и у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними, потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной, потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще уже не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив – это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 58-м году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, ну, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такое же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Че ему зря? Зря хороший презерватив на него использует. Раз заболел-то. Нефига по улицам. Правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» написал ее. Прямо написано «Автор радиостанции «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним, все как бы в неглиже, там, груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно, они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков, вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту вот штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов так же. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте Тайд, и все нормально. Сейчас в Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во все эти Африки просто в срочном порядке свозится весь Тайд и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: Ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который уже сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то вы платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там зеркало, так, потихонечку,
4: ну,
3: и ништяк.
4: Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот этот диско-бар внизу. Вот эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает. Отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: нет, это судебные вот... процессы, конечно, они уже отталкивают. Само собой.
1: И платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все. От последнего гаишника до первого министра. Все прям, только они все поднимаются.
1: Как
3: все
1: грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, потом Саша спрашивает...
4: Какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
4: Где? Тут это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, понятно. То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. А. Давайте стихотворение вам обращено.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средние. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну, какие вы?
3: Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот в песне поется, я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный».
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено
3: вот
1: вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от пожара.
1: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано. Вообще там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд — это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голый, а другой Вуд.
3: Все знает. Все.
1: И, вот и делят козы... бабки, которые да. Мы на самом деле, мы зарабатываем, они эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
3: не,
1: бабки.
3: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
4: И что, сдавайте? Мы... Анализы опять? Анализы на прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
4: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная
4: сразу
3: причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Это да не сдавал он анализы, нет.
4: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не сдавал. А по-моему, эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
4: Да нет, что? А рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? Причем?
4: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикинь, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру, они
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо, давайте это самое, немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте, и... давайте, головы свои напряжем, там,
4: а может быть,
3: давайте.
4: Лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
4: пока.
1: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал, это есть такая компьютерная игра, когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать, и ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter, и сразу вход, и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре, вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это же хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: самом
3: деле.
1: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, кого москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот.
1: И поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это. Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас все нации это объединяет. И даже
3: а я вот на межпланетные,
1: хочу. Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом
1: Голливуде. И на Мосфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки это... были на Мосфильме. О, да такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда? Все там, все
1: на Мосфильм?
3: Да.
1: Ну, договоримся.
3: Ну, чисто, я в вас в Голливуд, а вы меня на Мосфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется доплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим, заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать. Вот так.
1: Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Все, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы, два дерева, Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
1: Испражнение сексуальное?
3: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
1: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
3: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
1: Что, чтобы академик чего?
3: Наук был, стоматолог.
4: Ну, дантист попросту.
3: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
4: Цемент, чтобы лил там.
3: Физика.
1: В общем, короче, вы физика, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
3: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
1: А что?
3: Я пройдусь...
1: Женщина и нос, да? Женщина...
3: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
1: Да, по Тверской все твои будут.
3: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду вот, которые стоят такие все. Ну, матрешки.
1: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
3: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это?
4: Вам виднее.
3: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня,
4: это
3: по-моему.
4: Ведро с перхотью.
3: Ну, или с перхотью.
1: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
3: Ой.
1: Пролетая над
3: жаль, сейчас
1: гнездом.
3: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой я год сказал?
4: 18.
3: Нет, я не про 18-й год.
1: 2018.
3: Я 18 век хотел сказать.
1: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас-то вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
3: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
1: которую
3: в друга.
1: Которую обронить вы хотели так случайно.
3: Ну,
1: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
3: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
1: Я при своем дворе, при своем селе.
3: Да и правильно, у меня все, и грабли.
4: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Туичи Мамукевич.
1: До работы дворником была работа, сейчас я просто все по порядку, была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
4: Про горшки.
1: Вот, горшочником.
4: Гончарное искусство, кстати,
1: да,
4: овладевание
1: да.
4: Гончарным искусством, это не один год.
3: Это когда вот типа велосипеда сидишь, педали крутишь, крутится,
4: да.
3: А ты там его...
4: Лепишь.
3: Знаю.
1: Кетлер.
3: Ага, точно, вот фирма.
4: А,
3: это
4: вы об этом?
3: Нет, это шпёр.
4: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, по нему мне представили.
1: Нет, это был Кетлер.
4: А-а-а.
3: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии, что вы так удивляетесь. Америку открыл Колумб, а ресторан открыл...
1: Кетлер.
3: Во. Уже понимает парень.
4: А
3: как...
4: что же Кетлер тут вот делает?
3: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсом и открыть ресторан Америка в Москве. Ну, не один, а много.
4: К
3: кстати, это главный конкурент Макдональдс.
1: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
3: А мы можем предложить в Грузию шубы.
1: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
3: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
4: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
1: Сельдь под шубой.
4: О,
1: вот с планеты Голливуд везут все.
3: Контрабанда.
1: Это...
3: контрабанда.
1: Сельдь под шубой.
3: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
4: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
1: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит
4: бабища
1: вот
4: уже палатка. Увезли. Ты учи, мамыч, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не
3: волнуй. А я видел рекламу «Ты, я и Ро...» и планета Марс.
4: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как вот,
3: да, вот он это... волосатый, так что парень с бородой.
4: Да нет, это же это вы, во-первых, не падайте на тучи Мамукич, микрофон немножко вот выше. Вот-вот-то. Да, вот это вот. Во-во-во, да. Что вы хотели?
3: А почему нам никто не звонит?
4: А потому что отключили телефоны.
3: А где
1: а почему отключили
3: служба?
1: Телефоны, да? Где телефонная служба?
4: А потому что никто не звонит же.
1: А я думаю, другое.
3: Но это не причина отключать телефон.
1: Да. Я думаю, просто...
3: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-то и разговариваем по телефону.
4: В смысле, по гонцу?
3: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
4: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
3: Берется гонец...
4: На скрижалях.
3: Берется гонец Федька. Обувается в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. Я ему говорю...
1: Но не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
3: И я ему говорю, передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит, вам от графа Портнова здрасте.
4: Простите, Дудкина.
3: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
4: А, вы как бы Портной.
3: Да.
4: Ага.
3: Он, здрасте. Тут... Говорит, ну ты беги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
4: И орали туда.
3: И орали туда, как бешеные.
4: Причем я знаю, что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
3: нет, бралось, нет? Два Федьки.
4: А, два уже, да. Да.
3: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливрее и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка, помимо

0: Русские, когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды, там, любимые видеокассеты с магнитофоном. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
1: На предмет добычи вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог. Вот,
0: и Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
1: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
0: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьмы-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали, все так. Какую ты хочешь рыбу? Морскую или речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально. Мы вот катаемся. А у нас любимое дело – это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь, парни с усами. Вообще, эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И, а парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну, как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него, видно, обед. Там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть на халяву. Я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать. Я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо. Все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как на прокат все Кадиллак. Ну там выпить портвишка немножко. Ну как вот раньше отцы наши, да? У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня может быть даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать и обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да. Там на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб, ну, в лоточки складывать.

Вот, и, в общем, сели мы в Кадиллак, там портвейн, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну, там же много. Вот, ну, мы проехали, посмотрели там в подземлю, спустились там, все там потрогать можно. Вот, ну, и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну, покажите. Ну, и выводят, вы бы видели, это действительно серьезные. То есть это... Хохлушка в квадрате просто здоровенная, как памятник в Америке, вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то, они еще как-то называют там. Ну, у них это что-то такое святое, они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной. С каким-то тайдом, наверное, вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы, у них там, они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали. Говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот. Ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нет таких денег, посмотрите. Ну, мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидка, если у вас двое? Я говорю, так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну, не я же, он один. Ну, они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну, то есть в кассу мало денег пришло. Ну, и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну, ладно, давайте там... По полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет? Ему же откусил собаку. Он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем. И это самое, что это овчарка. Вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит и палец ей в ноздри так бах. Собака-то обозлилась, и как за нос его и таскать. Но я-то дернул, что мы будем за собакой бегать. И шнапак там с ноздрями прямо остался у собаки в пасти, она его и съела сразу же. Вот, я говорю, ну знаете, тогда 50 гривен мы вам платим. Он говорит, как 50? С носа по 50, я говорю, носа-то у парня нету. Вот, ну так с каждой руки по полтишку. Он говорит, ну у нас рук-то 4, это опять 200 гривен получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет, купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорят, слышь, армяны, мы вот это самое, надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорят, ну, а забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти, вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушка тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, а на шо они, что ли, перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит,
мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. И хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер, а он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3×3, а ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький, и там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреется уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная. Но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот. Но это, правда, армяне все платят. Вот. И, ну, мы посидели в Сохо. Выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот, а мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, по трехе. Легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко, я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал, давай все там шмонать. А там одни эти, в ливреях, ну, уже не негры, а эти, милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные-сушеные, как будто с Африки приехали. Вот, но мы Я говорю, а может мы как-нибудь там... Ну, меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может мы с тобой как-нибудь договоримся. А Торшин напился, что-то пьяный там сидит. Вообще ничего не понимает. У него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. Им вот так было нормально. Сны, наверное, снил. Что-то ручками вздрагивал там. Слюнки текли. Ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился. Вот, ну я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороны, потому что если я буду правой, там Торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела, ты что, может... Как-то не понимаешь ситуацию. Вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот он говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну и я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, это очень трудно объяснить. Вот если смотришь телевизор, там показывают иногда, вот говорят еще, сухо. Я говорю, да ладно мне прогоны тут устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, и сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Вот я говорю, что за дела, почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфловый? Говорит, да у него глаза косые. А у нее, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных.
Вот, ну я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали. Остались только по $20. Я говорю, кто? Ну вот, собаки вот эти вот. А у них прям сидят сучки такие. Прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гафнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то. Вот, ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть, вот, прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это же за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже пятая беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты, куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин, ну какой-то двойной, она беременная, вообще скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот. И была у меня одна хатка на примете. Правда. Думаю, дай-ка я эту клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл где-то, потерял. Давай сейчас к другу, к моему зайдем. Его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только двое должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь твой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке, весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорили? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство. Про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это чек к оплате. Я говорю, какой к оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакт имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбит. Ну, я и кидаю две штуки гривен прям на пол, так думаю. Ну, и на, забирай себе, домой пешком пойдешь. Тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня. А он без жилья остался. Он говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Ну, Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот. Мы потом ездили к нему все вместе. Но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Но потом мне как-то начало везти. Вот. Стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, то 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально, вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот. А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть тоже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот. Ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот написано, с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну и там почему-то с буквы П все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну я прихожу туда, говорю, ребят, тут работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работа дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Но то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать. И те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное. И даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим птицебоем. Убивал он птиц. Вот, ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых, то есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла, а ходить ты будешь
спецодежде. Ну, это как обычно. Кержевые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей, я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно. Некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорит, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну и как бы немых в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну и пошел парень по рукам. Ну, то есть бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот. Ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, с зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное. Все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег, как грязи. Как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют. Радуются. А я, дурак, не понял. Начал их метлой гонять. На них улыбка с лица, как с куста поползла.
Вот, ну, думаем, что делать-то. Ну, один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну, мы взяли, яму в песке вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо, что по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь стали. Но мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну как бы для этого надо налоговый инспектор регистрироваться и фирму открывать. Но мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно. Ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Он, наверное, не положено артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист, и как бы... Без пиджака, это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим, все это дело едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по двадцаточке-то. Вот, ну и пошли на место лобное, это у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану. У них уже с этим давно проблема. А я как бы в стиле еще. Вот, где-то на пип-шоу пошли. Вот. А я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаюсь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь ты, иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то прям... Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я ей говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу, а Федька с Ванькой там пип-шоу вовсю смотрят. Девки перед ними там трынди-брынди, балалайки выплясывают. Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там,
И мы поперли. Тут Санек как навстречу нам. Я говорю: Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит: да мне только в радость. Главное, ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. Но мы подходим к нему и говорим: ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот, ну они говорят: мы больше 200 грин вам не дадим. Ну, мы как услышали грины какие-то, нам говорят: рубли давайте. Вот, они говорят: у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим: что, обалдели, что ли? Какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят: вы вообще откуда? Кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит: ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю: ты так больше со мной не разговаривай, а ты будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, вот почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападали. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим: да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну: да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю: да ладно. В общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день. Прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо... Это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко, и то хорошо.

0: и я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это базитолог Андрей Орлов и также младший научный сотрудник Института всеведения кафедры базитологии Софья Анатольевна Бах. Она пришла сюда не одна, а со своим братом Борисом Анатольевичем Бахом, который к нашей программе по какому-то странному стечению обстоятельств имеет, в общем-то, отношение непосредственное в том смысле, что именно он оказался по воле случая, опять же, победителем нашего конкурса на лучший логотип программы. Просто Борис завалил нас огромным количеством открыток, эскизов, лепкой в том числе, и даже, в общем-то, выпек замечательный мясной рулет в форме нашего логотипа, набитый яйцами, луком зеленым, что придало, скажем так, красивую достаточно цветовую гамму данному продукту. Вот. И уже значительно позже обнаружилось, что вот они с Софьей являются братом и сестрой. Вот. Что касается Бориса, чья личность, в общем, достаточно загадочная, он про себя просил только сказать, что он недавно уволенный, то есть безработный в данном случае. Скажите, пожалуйста, Борис, каким образом удалось вам вот слепить вот этот замечательный мясной рулет? Это же сложно, как по частям он, например, выпекался, или, может быть, вы специально изготовили какую-то форму, или, может быть, не сами сделали, а где-то купили?
1: Нет, вы знаете, если честно, я не хотел об этом говорить сегодня, если честно, я попросил маму.
0: Ну, понятно, я почему-то так и подумал, потому что прям весь рулет, собственно говоря, пахнет мамой.
1: Вы правы.
0: Да, ну что же, хотелось отдельно сказать, почему мы здесь сегодня все собрались. Дело в том, что кафедрой всеведения Института базитологии выпущена книга в одном из московских издательств. По понятным причинам мы пока называть ее не будем. Книга эта называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Вот вкратце, конечно, хотелось немножко остановиться на иллюстрациях. Дело в том, что во всей книге я не нашел ни одного изображения головы, несмотря на свои тщательные, в общем-то, поиски проведенные, что меня натолкнуло на некоторые недоумения. Там есть чертежи чего угодно, вот ног, скажем, каких-то других частей тела. Вот. Я знаю, что непосредственно подбором иллюстраций к этой книге занимались вы, Софья Анатольевна.
2: Да, действительно, я занималась не только подбором иллюстраций, я также занималась вообще подбором фактического материала, сбором информации, на базе которого, собственно, и наш вот доктор Базет сделал ряд существенных выводов, о которых мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, мне, знаете, к иллюстрациям мы, конечно, подойдем, но мне хотелось бы вот сейчас сказать о том, зачем же все-таки была написана эта книга. Ведь вы знаете, в процессе работы нашей лаборатории творческой как-то сам собой сформировался целый круг вопросов. Вопросов, как вы, наверное, уже догадались, связанных непосредственно с головой. Ведь это такая существенная часть тела, а мы так мало придаем ей вот значения. Правда? Почему? Я вот хотела бы вас, конечно, спросить, Александр, как вы думаете, почему? Ведь, вот, простите, вот вы знаете, есть таблетка, например, от головы. Когда болит голова, так и выражается больной. У меня болит голова. Если у него болит что-то в туловище, он же не говорит, у меня болит тело, дайте мне таблетку от тела, пожалуйста.
0: Ну, тут я могу, подозреваю, вернее, что это связано с объемом, вот, онного предмета, то есть головы, по отношению к объему всей тушки в целом, во-первых. Хотя я сторонник теории, так сказать, кишков головы. То есть, поскольку вот все туловище набито там кишками и потрохами, исходя из этого, мы, в принципе, видимо, можем сделать вывод, что мозги — это кишки головы. То есть, соответственно, если рассматривать голову как отдельно живущий организм, а, по идее, вот, ну, в принципе, методом клонирования этого можно добиться, да, то там каким-то образом можно, ну, чисто так условно, да, выделить свой желудок, свою прямую кишку и так далее.
2: Массу можно выделить отделов головного мозга, конечно, я уж не говоря там о коре, подкорке и о всем том, что вы, конечно, знаете. Но когда у человека, я вот о чем хотела сказать, болит что-то внутри туловища, он выражается понятным, ясным языком. Он говорит: у меня болит сердце, или у меня болит желудок, или у меня болит там, более того, поджелудочная железа, скажем, да? А когда у него болит какой-то отдел внутри головы, он все равно называет это слово, знаете, у меня болит голова. Это как раньше у нас вот в стране всех черных называли почему-то грузинами. Независимо от того, кто там торгует на рынке, будь он азербайджанец или казах,
0: или
2: он
0: негр, все равно,
2: да,
0: черный,
2: он все равно,
0: да,
2: грузин почему-то.
0: Ну, вы знаете, тут есть еще один момент, то есть в зависимости от измельчания частей тела, вот они как-то все более и более воспринимаются человеком как отдельный орган. Ну, к примеру, ведь если мы возьмем там ноздревую часть, да, или любое ухо, то тоже человек, вот заметьте, говорит: у меня болит нос, да, или там мне там разбили нос, или я прикусил губу. Вот, при этом, скажем, про голову я встречал таких людей, которые говорят: у меня там жмет в висках. То есть все-таки какое-то примитивное деление головы на болезненные зоны существует. Или я ударился лбом. Вот я помню, замечательные стихи были: дети об столики стукались лбами, и да спасет это нас всех с вами. Там такой, вы тоже, я вижу, вспомнили, да?
2: Да-да-да, я помню.
0: Вот,
2: в
0: поэтому...
2: детстве мы рассказывали под елкой.
0: Да, но у вас вот такая действительно, ну, толстая достаточно книга по объему, я имею в виду, по печатному. И хотелось бы все-таки знать, почему же там нет ни одной головы не нарисован. Даже на обложке, казалось, нужно каким-то образом вынести этот
2: предмет. Ну, дело все в том, что я не вижу смысла рисовать, собственно, голову. Понимаете, ведь голова — это просто вот как отражение всего организма человеческого. В мозгу есть те самые зоны, которые отвечают за все там органы чувств, моторику, там, дыхание. И все это есть в голове. Так что достаточно изобразить просто организм человека, и уже точно мы можем быть уверены, что все вот внутри подразделения мозга, они за что-то отвечают. Так что нет необходимости рисовать сам мозг или саму голову. Но здесь хотелось бы сказать вот о неуважении к этой самой части вот человеческого тела, к голове. Вот что это за обобщение такое? У меня болит голова. Или таблетка от головы.
0: Действительно, это оскорбительно.
2: Вот к доктору хотелось бы обратиться.
0: Еще, если позволите, я хотел бы тоже как пример привести животный мир. Ну, к примеру, кошки, птицы, ионы, они как-то всегда берегут голову в момент, например, протяга и попытки схватить за эту часть, они так уворачиваются и берегут ее. К примеру, а во всех фильмах человек, например, исследуя пещеру какую-то, всегда лезет с фонариком, прям своим рыльцем туда, в опасность. То есть еще очень неответственный подход к этому предмету. Вот, да, вот сейчас, видимо, прокомментируете этот вопрос. И вкратце...
3: А какой из двух?
0: Вот самый первый.
2: Вот о неуважении к голове.
0: И еще, что касательно теории, что если, например, человек был бы растительным предметом, то на туловище вырастает голова, а не туловище из головы. Ну и также все другое тоже прокомментируйте.
3: Мне кажется, более интересен все-таки третий вопрос.
0: Безусловно.
3: Существует в голове, как в части тела, существует, она подразделяется на два, в общем, анатомических органа. Это череп головы и лицевой череп. Вот мне больше интересует, значит, вопрос лицевого черепа у животных. Он, значит, называется мордовой череп и, соответственно, имеет свою особенность строения. То есть некоторые окостенелые части, они как бы...
0: Вы выдернули волос прям.
3: Нарицательными. То есть вот вами любимые клювы, а это часть черепа лицевого. Или же взять там, к примеру, какой-нибудь хобот тоже.
0: Рога, к примеру.
3: Хобот тоже часть лицевого черепа. И...
0: Но в хоботе, в общем-то, не существует скелета, там хрящевая часть. То есть это скорее что-то вот...
3: Это ошибочное заблуждение.
0: То есть все-таки рентгены показали, что...
3: Часть лицевого черепа, и она, как любая девушка знает, из чего состоит половые органы мужчин, так и все могут догадываться, из чего хобот может состоять тоже.
0: Но, правда, отличие, что в хоботе еще по подозрениям ученых существуют и ребра.
3: И ребра, и много всяких дополнений, которые, в общем-то, заимствованы из других органов.
0: Да. Причем парадоксальная гибкость, в принципе. Мы смотрели на продукты разложения хобота отдельно взятого, и вот его вид напоминает как кого-то змея, вот обтянутой кожей, тоже вот, по идее, универсальная гибкость во все стороны.
2: А вы, я вижу, хотите какой-то анекдот рассказать, да?
3: Нет.
2: Нет? Ну тогда скажите, пожалуйста, вот об уважении или о неуважении к голове. Почему да. же все-таки так вот...
3: Голова всегда почиталась. То есть детей воспитывают чаще всего не потому, что это удобнее по башке дать, а потому что это наиболее уязвимая часть организма, она почитаема во все века, во все народы, и поэтому, давши за трещину, всегда как бы унижаешь. На самом деле, вот когда родители детей своих репрессируют, они хотят как можно сильнее его унизить, там, затолкать и, в общем, всячески показать, что он ничтожество. Поэтому они ему дают леща по голове. Или за трещину, или оплеуху, там уже, в зависимости от настроения. Но факт, что они выбирают этот орган в качестве вот издевательства и воплощения своей неполноценности, вот, утверждения себя, вот, голову. Неуважительно таким образом относится ко всему остальному организму, не говоря уж о голове, собственно.
0: Кстати, ведь эта практика, она издревле повелась. То есть мы видим на многих старинных гравюрах, вот когда раскопки делаем, какие-то существа с человеческим телом и с головами там птиц или там носорогов разных. То есть такая легкая взаимозаменяемость голов, вернее, игра этими образами, она, в общем-то, настораживает нас всегда. Но есть еще один момент. В вашей книжке это названо термином таким термосправедливость или термонесправедливость. То есть известно, что в случае каких-то простудных заболеваний советуют укутать голову шарфом и ноги. Исходя из этого, если мы возьмем, будем рассматривать человеческое существо как палку о двух концах, то получается, что голова и ноги равномерны. То есть мы укутываем два конца палки, по сути дела.
3: Да. Да, два. Остальные остаются свободными.
2: Ну, это, в общем-то, вполне закономерно. Так и должно быть. Ведь это же самое важное. Недаром доктор так много внимания уделяет в своей книге. Внимание вот этой пословице. Ну, ноги держи в тепле, а голову в холоде. Ведь недаром, действительно, вы вот хотели о холоде рассказать. Вы держитесь по-раскованнее. Это да. такая передача друзей.
0: И вообще, что касалось, вот очень интересно, мне кажется, термосправедливость вот, относительно внутри организма, дабы.
3: Да, в термосправедливости есть много интересного, но вот что касается головы, опять же, хотелось бы сказать, что голова и холод – вещь, всегда как бы находящийся в сопряжении. То есть всегда народ как-то пытается сочинять пословицы и песни на эту тему. Существует такая даже поговорка, что после зимы всегда наступает весна, а после весны — лето. После лета — осень, и после осени — зима, соответственно. Вот про зиму хотелось бы особенно поговорить.
0: Да,
3: чем вот, собственно, объясняется некоторое расселение, особенность расселения, вот взять хотя бы широту Москвы. Вот почему люди, собственно, здесь заселялись испокон веков?
0: Вот это загадка.
3: Когда была возможность выбирать себе место жительства, они слонялись туда-сюда и в конце концов пришли, где холодно. Они стали вот жить
0: неблагоприятен климат.
3: Вот эти вот всякие гумилевские теории, они относятся уже к более поздним вещам, когда там какие-то войны или там какие-то начинались уже конфликты на почве, там междоусобные какие-то конфликты, связанные с каким-то укладом жизни общественным. То есть еще до общественного строя, когда они бродили как попало вот здесь, вот могли выбирать, по логике вещей должны к экватору идти ближе.
0: А не кажется вам, что это могло произойти из-за такого патриархального чувства геройства, дескать, сделать вопреки?
3: Нет. Здесь ничего не кажется. Здесь уже сформированное мнение такое, что в общем-то, происходило как бы наблюдение за тем, как живется, например, в холодных широтах и в теплых, и выяснилось, что всяких мерзавцев их меньше проживает в теплых широтах. То есть холод, он оздоровляет нацию, так скажем. То есть вот в холодных местах живут люди, в общем-то, здоровые, уравновешенные, негодяев там меньше. А все подонки и мерзавцы, они, как правило, ближе к тропикам, к экватору живут. Вот взять хотя бы нашу, там, например, южные широты, кто там проживает, вот. И таким образом, а взять шведов, у которых социализм, например, в отличие от тех же самых там американцев, которые в Лос-Анджелесе.
0: Взять простодушных ивенков.
3: Да, ивенков тех же самых, которые зла не знали, в общем-то, никогда и не знают.
0: Но, однако, у них недостаток йода, это тоже выявлено уже, поэтому здесь...
3: Йод, это, в общем-то, недостаток формируется уже путем там внедрения каких-то дополнительных изменений в жизни, которые же, опять же, выносят южане. Да. Южане, значит, привезли водку туда там, и еще что-то такое, наркотики. А там, в общем-то, все было уложено нормально, то есть так бы, в общем-то, не коснулось ничего их. Ну, опять же, брать, если вот Швецию с ее социализмом там и в качестве контраста там, например, Индию с ее корбитными заводами и прочими дикими идеями там, связанными с протыканиями частей тела и вознесением этого в ранг, так сказать, культовых каких-то экспериментов на благо всего общества, человечества и гуманитарной идеи в целом, то здесь, конечно, разница налицо, что здесь люди живут и, так сказать, своей жизнью, просто как бы дают понять, что они живут ради чего-то, а там, значит, уже дурью маются и, в общем-то, не знают, чем занять свое тело и душу. Таким образом формируются всякие дикие течения, которые способствуют вот формированию всяких ответвлений там фанатичных от идеологии, от любой. Вот. А чем севернее, тем, значит, спокойнее. В общем-то, человек, чем севернее находится, взять, например, крайность. То есть возьмем экватор и возьмем, например,

0: немножко натянутая и напряженная, но это как раз и формирует особые человеческие качества. Там не особо пестрый мир взять хотя бы, например. Хотя меня поражают некоторые высказывания, что как, например, там тундра цветет. Я не представляю, что там, чем там можно восхищаться. Мхами цветущими. Вот. Ну, некоторые одичавшие люди восхищаются и мхами. Вот. Их бы, например, куда-нибудь в джунгли засадить, а им бы этого восхищения, в общем-то, хватило там по зюзе по самую, там, со всякими малярией и прочими мухами ЦЦ и ЧЧ, ЖЖ. Несколько разновидностей нашли. Малярийного комара, гигантский в том числе, который, в общем-то, переносился исключительно желудочно с севера на юг. Поступал вместе с рыбой, которая мигрировала вот вокруг этого гольфстрима и этого...
1: Вот что касается миграции, это же отдельный разговор. Вот, мне кажется, что как раз вот северные, вот эти южные, то есть, скажем так, живущие вот на попочке и на спице, они, в общем-то, живут, по идее, ну, по отношению друг к другу, как вот комната с кухней. То есть они вроде, значит, в одной квартире, но друг друга никогда не видели. То есть, ну, посредством зеркала. Можно, например, в кухне снять зеркало, показать, значит, комнате это зеркало, отнести вот в кухню, кухню, сказать, вот, дескать, кухня, это твоя комната тут ранее была, да, или фотографию показать. Также здесь, то есть непосредственного контакта у них не происходит в связи с дальностью расстояния и с полной ненадобностью. А вот то, что между ними как раз вот эта каша, то есть как раз вот, собственно, вот мы тут с вами, мы, в общем-то, и расхлебываем огромной ложкой вот это вот, и комаров у нас, в общем-то, тут много, и лианы есть, и мхи тоже цветут, причем даже есть особи уже, на которых эти мхи непосредственно вырастают, происходят какие-то мутации совершенно дикие.
0: Да. И вот одна из гипотез зарождения СПИДа, она связана с злоупотреблениями этими пришельцами, которые в джунгли пришли, национальную еду этих вот аборигенов, кашу из комаров. Они, значит, и когда стали злоупотреблять, чтобы вызвать в себе, значит, выработку антител на малярию, они злоупотребляли этой кашей и, в конце концов, добились полного нарушения, в общем-то, и подрыва своего иммунитета, перетащили таким образом потом перенесли это все на животных, а с животных уже всякие извращенцы и скотоложцы, соответственно, внедрили все это на широкие улицы, так сказать, которые кишат развратом и всякими другими аномалиями социальными.
1: Хотя, в принципе, считается исторически, что вот это насильственное миссионерство чуждых и полярных, в общем-то, течений началось с внедрения в другой мир кухни, скажем так, народов других. Ну, к примеру, вот ананасы всегда были, а бананов не было. Сейчас они тут китайские. Но
0: все-таки даже, значение прихожей больше, чем кухни.
1: Безусловно, безусловно. То есть там вообще творятся страшные вещи, потому что так как-то они все приходят и начинают скапливаться, и уходя, они забывают просто какие-то предметы. Другой, естественно, их берет, и вот тебе, пожалуйста, полное уже миссионерство в плане того, что он не умеет, он ее взял, он с ней, значит, пошел туда, кому-то показал, кому-то подарил, не дай бог, где-то потерял. Если он ее потому что там потерял, то вообще чужеродный предмет, как скальпель, забытый в тушке, собственно.
0: Да.
1: Отсюда и апокалипсис у них начинается, и полные несостыковки.
0: Таким образом, у нас сегодня сформировалось два актуальных вопроса. Это пришельцы, их значение в нашей жизни, и также значение холода. То есть какой смысл, например, в зиме, и почему человек выбирает такие широты, где холодно и неудобно. Вот мы сегодня выдвигаем их на рассмотрение, поскольку у нас наши два слушателя, они в активном состоянии сейчас находятся.
1: Вот один из них они... здесь находится. Да, Борис Анатольевич непосредственно здесь. А второй, к сожалению,
0: да,
1: сейчас...
0: Если им захочется как-то отреагировать, вот эти два вопроса, они существуют как для разработки.
1: Открытые вопросы. Да. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете общаться с нами. Ну и, может быть, несколько позже мы с вами пообщаемся и в прямом эфире по телефону 203-19-22.
2: Ну, а мне хотелось бы сказать, вот немного подытожить развернутое выступление доктора. То есть я, в свою очередь, должна откомментировать, к чему, собственно, была выдвинута вот эта вот гипотеза о севере и юге. Ведь мы начали с рассмотрения книги о голове. И, само собой, напрашивается вопрос, у кого же, так сказать, голова больше? У жителей крайне

0: севера или у жителей крайнего юга.
1: Но здесь нужно немножко, извините, пожалуйста, уважаемая Софья Анатольевна, немножко нужно уточнить, потому что все зависит от крупности особи. То есть в данном случае измерение головы должно начинаться с какого-то эталона, взятого с рождения. То есть их берут, значит, двух матерей. В момент, когда вот он вылезает, там практически ведется замер, ну, даже несколько матерей, так, чтобы найти эталон, наиболее с кожи перерезается пуповина одинаково, чтобы мы могли наблюдать за развитием плода вот этого будущего эталона, так мы его зовем ЭП, эталон, плод.
0: Ну, для нас в данном случае даже большую ценность имел объем мозга при наших исследованиях, и вот мы откопали, значит, что средний объем мозга на сегодняшний момент современного человека равен 1450 сантиметрам кубическим. Значит, здесь
1: это
0: надо...
1: Немало, конечно.
0: Надо заметить еще, что объем мозга первобытного человека был равен всего 600 сантиметрам. Кубическим.
1: То есть, простите, вы хотите сказать, что вот птичка колибри дура в сравнении, скажем, со слоном?
0: Вы знаете, вот это очень интересный и очень непростой вопрос, потому что далеко не всегда вот объем мозга напрямую там связан с умом или глупостью. Вот у меня есть еще ряд интересных данных, которые тоже могут понравиться.
1: Кстати, я хочу сказать, это уже так на правах рекламы, что вот в этой книге, напоминаю, книга называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Есть огромное количество раскладных карт на хорошей бумаге. То есть вы,
0: да, у нас там и постеры есть, кстати.
1: Безусловно, тоже. Да, вот с вашими, кстати, лицами, что приятно, но только почему-то вот... Да, ну так это не важно. И вот что касается этих схем, вот по одной из схем и карт как раз в данный момент Софья Анатольевна и зачитывает, а Борис Анатольевич ей помогает.
0: Да, Борис Анатольевич, он принимал тоже непосредственное участие в сборе информации, фактологии. Ну так я продолжу. Мы остановились на теме ума и глупости, да, и величины мозга. Вот я напоминаю вам еще раз, что у современного человека объем мозга 1450 сантиметров кубических. Вот.
1: Будьте здоровы.
0: Ну, значит, спасибо. У Байрона Тургенева, например, объем мозга был равен аж 2000 сантиметрам кубическим. Но в то же самое время у Иммануила Канта и Анатолия Франца в два раза меньше. Вы представляете себе? То есть практически у Иммануила Канта, которого, ну, в общем, сейчас уже все человечество считает... ну, не глупым человеком, да, и Анатолий Франц, вот у них в два раза меньше был объем мозга, то есть приблизительно 1000 сантиметров кубических. Не напрямую все-таки объем связан с умом.
1: А скажите, все-таки вот такие попытки как-то вот измерить и взвесить, они же, как мы видим, ни к чему особо и не привели, то есть, скажем, вот...
0: Конечно, только после смерти.
1: Да, но они и после смерти ни к чему не привели, потому что получилось, что у того меньше объема, у этого больше, а они равноценны.
0: А даже не то, что равноценны, а тут можно бесконечно долго разговаривать на эту тему, потому что...
1: вот
0: о чем, спасибо. О чем я как раз самое главное хотела сказать. Ведь объем мозга, он развивается в зависимости от того, какие функции развиваются у человека. Вот,
1: с рождения.
0: Да, вы помните, конечно, вот Горького, да? Вот он, у него такая замечательная цитата была, но я вот, ее сейчас потеряла. Могу только собственными словами воспроизвести.
1: Безусловно, это даже лучше.
0: Да. Когда у человека развиваются вот руки, то есть его какие-то способности физические, развивается и головной мозг, а потом умная голова дает вновь команду рукам, и снова руки, значит, проходят свою стадию развития. Так вот, если, значит, например, развивать какие-то еще функции, вот, например, вы вот любите, я знаю, Александр, танцевать, вот у вас развивается этот отдел, который управляет моторикой и движениями в коре головного мозга. И вообще, объем мозга, вот проводили опыт недавно в нашей лаборатории, положили тело человека, его голову и его ноги на весы. Но нам интересна была, конечно, голова. И вот рядом положили двух думающих, вернее, двух людей. У одного голова была в состоянии раздумия, а другой спал спокойно. Вот у того человека, который думал, голова оказалась тяжелее. Вы слушаете меня, да?
1: Но это,
0: тяжелее,
1: видимо,
0: чем
1: того,
0: у того, который спал.
1: Из филейной значит, части прилив. Прилила кровь, безусловно.
0: Совершенно справедливо, правильно.
1: А скажите, пожалуйста, вот есть такая серия книг из жизни великих. Вот, например, про Эйнштейна говорят, что он, несмотря на всю свою гениальность, был не в состоянии завязать себе шнурок на ботинке, потому что просто у него не хватало осмыслить вот ту координацию, необходимую для этого, казалось, простого действия. Вот.
2: Ну, это подтверждает, вот опять же, развитие с возрастом. Там так называемой латентной дебильности, то есть когда, в общем-то, поскольку Эйнштейн был в состоянии грудничка, оставался...
0: Это в бытовом смысле.
2: И развивал в себе, в любом, и в научном, то есть освобожден был от каких-то шаблонных. Ну, Эдисон тот же самый, там, хулиган и бездельник, по большому счету, тоже, в общем-то, большой вклад в науку внес. Ну и так далее. То есть все, в общем-то, кто... с освобожденным от каких-то комплексов умом жили, от конструкций сложных, те, в общем-то, достигли чего-то большого.
1: Вот вы знаете, кстати, на наш пейджер пришло, на мой взгляд, сообщение, ну, по сути своей, может быть, неинтересное, но с интересной формулировкой, прям дословно читаю, как зависит хитрость головы от размера носа, который ей принадлежит. То есть не хитрость человека, а в данном случае уже, видимо, наша программа...
2: Нос принадлежит лицу.
1: Да, ну, смысл в том, что как
2: лицо
1: зависит
2: отдельная хитрость, глава вообще,
1: да,
2: в нашем
1: не просто хитрость, а хитрость все-таки головы уже ближе к теме, понимаете? То есть уже есть уважение к всему предмету.
2: Ну, сам вопрос по себе здесь связан с кинематикой.
1: Безусловно.
2: Нос и голова здесь, наверное, выступают в роли такого объекта для, как бы сказать, для... каких-то воздействий. То есть, если хитрость, это что? Это, в общем-то, какие-то конкуренции двух умственных состояний. То есть,
1: кстати, простите, не всегда, извините, что я вас перебил, вы прекрасно знаете, за что был убит вот Эммануил Крысько. Просто у него мимика была такая, в общем, достаточно хитрая. И в результате кому-то вот на улице он совсем не понравился. И ничего там более не
0: хотел. Никому-то, он не на улице никому-то понравился.
1: Извините, я, да.
0: Дело в том, что он вот присутствовал со своей мимикой практически на всех сеансах Вольфа Мессинга.
1: Ага.
0: Да, а Вольф Мессинг, он как, в общем-то, прославился своей телепатией? Он просто угадывал по движению мышц на лице там, мысли и чувства человека. Но у вашего друга Эммануила была такая мимика богатая, что, в общем-то, можно было сбить всю концертную программу. Ну, его просто убрали, теперь уже можно об этом говорить.
1: Да, но при этом заметьте, что, например, какая-нибудь там ворона, вот она была гораздо хитрее господина Крысько, хотя мимики у нее как таковой и нет. Мимика вся это открыл клюв, закрыл и с хохолком.
2: Вы еще скажите, что у него там было силиконовое лицо, тогда все ясно будет с мимикой с его.
1: Извините, я простыл.
2: А Мессинг это вообще был, в общем-то, неживой человек.
1: Безусловно.
2: Он находился в состоянии какого-то постоянного фосфорицирования. Да.
1: Да,
2: и его телепортированный образ, он все время присутствовал в умах молодежи тогдашнего времени, потому что можно было, когда газету тогдашнего времени, наоборот, читаешь, что там постоянно фигурировала такая фамилия Мессинг, что в обратном значении обозначал генсек, то это был, собственно, Мессинг, и кто увлекался чтением наоборот и поперек текста, много чего интересного извлекали, потому что когда, в общем-то, вот люди, старающиеся над исправлением ошибок в газетах корректора, они там иной раз так настараются, что сами не замечают, как они впадают, в общем-то, в какое-то необъяснимое состояние и начинают уже корректировать так текст, что уже, ну, полностью годился для того, чтобы его читать взад-вперед и наоборот, и поперек также можно было читать.
1: Знаете, меня очень заинтересовала в вашей книге глава под названием «Вот он, клубочек-то», где вы рассматриваете, скажем так, основу отделения головы как автономного органа и даже организма от туловища, да, опираясь в основном на такое понятие, как внутричерепное давление, поскольку внутричерепное давление практически никоим образом не относится, скажем, к внутрижелудочному, внутрипочечному, к давлению щитовидной железы. Вот, то вот вы...
0: А почему клубочек, да, я хотела бы сказать?
1: Вот тоже
0: это
1: интересно.
0: Вот,
1: да,
0: он, клубочек, да, вот вам название понравилось, а это все небезосновательно, потому что если развернуть все вот нервные окончания, которые имеют место в свернутом состоянии в коре головного мозга, то, вы знаете, получится вот нить, вот длина которой в два раза превышает расстояние от Земли до Луны. Да.
2: Да, клубочек, а это клубочек связан с клубнями большей частью.
1: И... А вы вот не могли бы вы пояснить все-таки пошире? Потому что ведь существует еще диафрагма. Вот, и да, и такой вопрос. Можем ли мы считать кадык, так скажем, прообразом внутри тушковой диафрагмы? Это очень важно, поскольку он является своего рода пограничным кордоном на пути каких-то соков из желудка, в общем-то, вот в голову.
2: Да, ну, он связан желудка, с кольцевидными, да, хрящами и, да, пещеристыми телами, которые просто пронизывают наш организм вдоль и поперек. И все это на самом деле как создается иллюзия наличия скелета вот в анатомическом смысле, в котором мы его привыкли видеть. На самом деле это не так, это хрящевые образования, которые управляются эпифизом, то есть элементом нашего мозга. И вот, возвращаясь к теме головы, надо сказать, что голова является вместилищем такого же количества органов. То есть вот там эти гормональные железы в большом количестве представлены.
1: Под скулами они находятся.
2: Они, в общем-то, ну, все на самом деле, да, являются проекцией как того или иного органа. Вот. А наиболее значимые из них и наиболее актуальные в нынешнее время — это вот именно шишковидная железа, то есть эпифиз, которым похваляются вот эти тетки, которые заявляют, что они снимают венчики безбрачия и прочие гадости, там отрубают хвосты, приращивают какие-то элементы, там наращивают крылья и гусеницы кому-то там. Ну, одним словом, они там орудуют почем зря, и причем без зазрения совести.
1: А слышали бы вы, как они между собой потом это общаются после того, как ушли клиенты?
2: Они когда чай пьют с курицей.
1: Да, причем, как правило, эта курица, она ведь не сырокопченая, а варенокопченая.
2: Да, они любую жрут, в общем.
0: Ну, а чаще что вы говорили про гормоны-то у них, у этих
1: женщин? Нет, они говорят, ну так, я говорю, гусеницу вправила.
2: Начинают как бы... выделяться чрезмерно, и ближе уже к этому вот периоду вы заметили, что они принадлежат приблизительно к одной возрастной группе.
0: Да, конечно.
2: Вот. Они специфически одеваются, чтобы узнавать друг друга и наводить ужас на всех окружающих. Ходят с малиновыми чемоданами, как правило, где содержатся всякие полезные продукты питания, чтобы поддерживать тушку свою в нужном состоянии. Они, значит,
0: злоупотребляют. Да, у них ведь и вес примерно один и тот же.
2: Да, и заметили, антропологически они почти что все одинаковые. То есть конституция у них, ну, приблизительно тоже одной и той же формы, что говорит о том, что на самом деле и все мысли, это, в общем-то, у нас по большому счету одинаковые. И вот мы собирали 100 случайно взятых таких вот представителей таких базитирующих из масс, так скажем, они, в общем-то, полностью соответствовали вот этой картине, что они на самом деле не являются чем-то разнообразным, они все однотипные, то есть дойти до такого состояния можно только, ну, там, годам к 40, к 50, вот так скажем.
1: Ну, при наличии определенного тренинга все-таки, скажем так.
2: Да, это вот если вписаться в социальную, вот, в социальный контекст, если регулярно на работу ходить там в определенное время. Там,
1: пить чай с коллегами и отмечать с ними же праздники,
2: к примеру. Контакты, да, там, да, и приблизительно поддерживать всегда разговор, быть находчивым в этом смысле, вот, и не являться каким-то вот...
1: Но еще стремиться быть центром внимания постоянно на этих их сборищах. Вы знаете, кстати, мне понравилось определение, которое вы дали вот подобному явлению в вашей книге, вот «Кегельное мышление».
2: Угу.
1: Вот тут бы хотелось какие-то ранние, то есть, ну, провести симптоматику на ранней стадии этого. Потому что, вот, например, нам на пейджер прислал вопрос некто Вячеслав. Этот вопрос меня насторожил, куда пропала голова профессора Доуэля. То есть, по-моему, явно вот здесь кегельность некая проявляется. Вот, может быть, как-то, я знаю, у вас в книгах есть, так сказать, какие-то методики по самодиагностике. Может быть, что-то поможет вот данному радиослушателю.
2: Да, это, в общем-то, связано кегли, это как и домино, они, в общем-то, похожи чем, что сваливши одну, ты рискуешь там зацепить вторую, третью и так далее до конца. Вот так у них и происходит. То есть вот в детстве дали по башке один раз умные родители, такие вот счастливые, и пошло и поехало. То есть он вырастет точно-точно такой же, вот. Такой уже леща будет отпускать своему сынульке и так далее.
1: Все вот,
2: они как кегли пойдут все одинаковые. И эти тетки, они как кегли тоже все одинаковые. Которые обрубают хвосты, наращивают гусеницы.
1: Да, да. Вот, собственно, бытует такое выражение тоже очень...
2: Для меня вот да, другой вопрос да, интересует, конечно, в котором я не очень хорошо соображаю, в котором, пожалуй, ты, наверное, да, лучше всего разбираешься или... Вот куда они, честно, заработанные деньги девают? Они же, в общем-то, выглядят все одинаково, живут приблизительно все одинаково.
0: На такси никто не ездит.
2: И деньги им не нужны, эти, по большому счету. Я так вот наблюдал за ними. То есть у них потребности к этому возрасту приблизительно уже... настолько типичные, что там можно существовать на какой-то, в общем-то, минимум, который можно получать где-то там на какой-нибудь молочной кухне или еще где-нибудь.
1: Вы знаете, мы проводили среди них такое исследование.
2: А вот существует еще независимое. Колбасная кухня, там вот они тоже прикармливаются. Этого вполне было достаточно, вот, чтобы существовать.
1: Чтобы прожить.
2: Одним словом, куда деньги деваются, дурят они очень многих. И дураков, которые обращаются к этим за обрубанием хвоста, их тоже... в избытке, причем в данном случае спрос превышает предложение.
1: Ну, так вот, мы проводили действительно опрос между ними, именно вот этим контингентом кегельных, независимый, и, значит, большинство из них отшучивались. Ну, вопрос был поставлен не прямо в лоб, а, в общем-то, подводил к ответу на них в результате тестирования достаточно мощного, почти практически недельного. С полным таким, с полной амбулаторной изоляцией. И, в общем-то, где-то 50% опрошенных нами кегельных отшучивались, что они копят миллион долларов. Другие вполне искренне отвечали, что они хотят себе купить квартиру в центре. И другая часть, что дочки на институт. Это
2: ну,
1: третья часть.
2: То, что детям, это самое распространенное, потому что другого, в общем-то, не придумаешь, чтобы по ценности по своей превосходило всего этого. То есть вот то, что ты говоришь, там первые два назвал, это совсем слабые. А вот что все для детей делается, это очень мощно сказано. Смотришь на нее и думаешь, вот...
1: Да, мать моржиха прямо. Да. А скажите, вот бытует все-таки такое выражение распространенное «дать по шее». Ну, скажем, применимых к коню, там, к змее или, там, скажем, к птице фламинго, то есть к длинношейным. Это понятно. Например, человеку там, попасть по шее, так же, как по паху, там, удачно, это достаточно трудно. Только мы, профессионалы, умеем это делать. Вот. А откуда же оно появилось? То есть, в принципе, ну, коню по шее дал понятно. То есть, а чем так шея выделяется? Ну, можно же сказать, там, дать, там, ну, к примеру, ну, не по макушке, а по копчику. Это с точки зрения дартса, это гораздо более тонко сказано, да? Вот непонятно там, да, поясните. Я знаю, у вас в книжке есть такой раздел, где объясняется феномен вот этого выражения.
2: Ну, это все связано, опять же, с домашней скотиной, то есть это из народа к нам пришло. В основном, когда скотинку там как-то ее приласкивают и дают, в общем-то, в основном шею мылят как-то, выносят из дома хозяйственное мыло, берут щеточку, намыливают ей шею, вот, и в таком виде как бы любуются своей домашней утварью. А как это применяется по отношению вот к чадам своим, это уже пошло потому, как со скотинкой можно обращаться, в общем-то, аккуратно, но она все-таки менее чувствительна, то, конечно, допускались всякие там грубости иногда. То есть могли намылить ей шею там и чем-нибудь приделывали какие-нибудь специальные щетки там на грабли, там иногда прям граблями их расчесывали.
1: А вы знаете, тут еще есть это же выражение вот намылить, уже... намылить шею. Оно произошло несколько другого, не в буквальном смысле, а дело в том, что надеть хомут и загонять до мыльного пота, по идее. Вот, может быть, это они как-то вот кегельные, они переносят это, дескать, я тебе сейчас намылю шею, в смысле, дескать, заставлю работать, там, шкаф почистить, белье от моли обработать, там, помыть машину, скажем. Перебрать движок.
2: Ну, на самом деле, это диалекты, в общем-то, разнообразные, и взяты они, видимо, отовсюду, но все они связаны со скотобазой, с этой, с которой, в общем-то, А все это переносится, в общем-то, на человека. И в этом, конечно, самый большой ущерб, который наносится.
1: Ну, давайте послушаем, что на этот час творится в мире Кегельных. Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Орлов и МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом Анатольевичем Бахом. Сейчас пока что базитолог вышел проверить, закричал сигнализацию автомобиля, и он пошел проверить все автомобили. Человек не может остаться в стороне от чужой боли, от чужих проблем. Таков уж он наш базитолог. И речь у нас идет о книге, которая выпускается кафедрой базитологии Института всеведения. Книга называется «Голова как часть тела». Это крупно пишется. И в скобочках чуть-чуть пониже, по центру, мелким таким шрифтом, почему-то готическим, набраны ее содержимое и польза. И, в общем-то, пока Андрей там внизу, предоставим, наверное, слово Софье Анатольевне.
0: Да, вот пока не ушло время, мой брат Борис хотел ответить на вопрос о хитрости, если вы позволите, коллега.
1: Безусловно, безусловно.
3: Да, я хотел ответить на вопрос первого звонившего нам на коробочку радиослушателя. Он задавал вопрос о том, как связана хитрость головы с размерами носа. Дело все в том, что, как мы сегодня выяснили, нос является частью лицевого черепа, стало быть, находится непосредственно в области головы. А размеры его влияют на хитрость в зависимости от окружающей среды, как мне кажется, в зависимости от температуры окружающей среды. Дело все в том, что все знают, при холодной температуре окружающего воздуха нос обычно обильно краснеет. Вот это связано с тем, что расширяются сосуды головного мозга и наполняются кровью. А поскольку нос расположен непосредственно в области головы, то в первую очередь перетекающая в нос кровь попадает именно из мозга. Стало быть, при холодной температуре человек глупеет и теряет остроумие.
0: Немного, да. Это если быть, он не живет в... Правильно ведь, Борис? Если он не живет вообще в холодном климате.
3: Да, совершенно верно. Если он не привык.
0: Да.
1: Кстати, тут вот такой момент. Меня тоже это навлекло на мысль. Ведь есть такое понятие, как примитивная хитрость. Ну, из серии такой селянской или посадской, скажем, как-то обмануть
0: именуемая
1: соседа на дрова.
0: В народе смекалка.
1: Смекалка, да. Вот как раз смекалка, как правило, свойственна такой крестьянам средней полосы в зимнюю пору. Ну, то есть, например, пока вот он в бане, он из своей бани выбегает, шастик его жинки, так, к примеру, да, такой весь в рубахе, морда распаренная, это даже уже оккультурно, дескать, морда красная. Да?
3: Совершенно верно.
1: Вот, а действительно, вот шнобель оттягивает часть крови к себе, но тут еще момент, ведь поскольку человек замкнутая система, а нос смотрит вниз, получается, что труднее этой крови потом протолкнуться назад вверх. Понимаете, в чем дело? Он же махонький, такой махонький. То есть, видимо, часть крови, если она уж прилила, то есть практически это как эрегированный половой член. Извините за такое, может быть, вульгарное сравнение.
3: Ничего страшного, да, это на самом деле очень похоже.
1: Практически он же сразу вот тоже наполнен кровью. А, тут пришли, предлагают нас постричь. Никому не нужно сделать стрижку?
0: Мне нужно, но чуть попозже.
1: Попозже, да.
0: Я сейчас не могу оторваться,
1: вот,
0: вот что
1: этот хвост действительно
0: такую,
1: мешает. Он такой
0: за мою любимую тему, вот о носах. Ведь мы же говорили в предыдущем часе о проекциях в голове, да, любого органа. Ну, естественно, и носа тоже, да? То есть у человека, конечно, у человека органы дыхания, вообще дыхание как важнейшая функция, она занимает определенную часть там в подкорке. Да, а вы спросите здесь, а какую же часть, например, занимает в подкорке вот эта проекция носа, скажем, свиньи? Да самую большую. Вы знаете, потому что вот у свиньи основным органом осязания и, соответственно, это вообще главным органом жизни является этот ее пятачок. И, соответственно, и та проекция в коре головного мозга, она очень-очень велика. То есть, ну, несравнимым там, скажем, с проекцией обезьяны, у которой огромную часть занимает проекция зрения, потому что обезьяна, она зрительна в пространстве, пространстве ориентируется свинья с помощью носа. Так вот, какую часть органам дыхания или, скажем так, прямо носу отводит каждый индивидуум в своей жизни? Правильно? Вот вы, так сказать, вот, Александр, взять хотя бы вас или брата моего Бориса. Вот вы по запаху в пространстве как часто ориентируетесь?
1: Достаточно часто, вот что касается меня, потому что я часто бываю с редакционным заданием в каких-то многолюдных местах, да, скажем, там, на рынках и так далее, где иногда бывает, что и нужно как-то по нужде. Вот, а подобные места, отхожие реально, действительно, в наше время найти только по запаху. Действительно так. То есть, если раньше, причем запах был характерный вот тому продукту, который туда откладывался, то есть там канаты, ионы, вот, то сейчас и какими-то дезодорантами пахнет. То есть, в принципе, вот также мы всегда ориентируемся, я думаю, вы тоже, Софья, это, например, где-то на улице, гуляя там в вечернем платье. Я вас, кстати, видел тут вчера в вечернем платье, неожиданно так в бархатном, так удивился. Ну ладно, речь не об этом. Так вот, мы, например, по запаху ощущаем, где вот в данный случай жарят хаурма и шашлык.
0: Совершенно справедливо. То есть у вас нос, как таковой, выполняет функции не только дыхания, но и осязания, то есть ориентации в пространстве. И в зависимости от того, как сильно вы полагаетесь на органы обоняния, вот так сильно развита у вас проекция в коре головного мозга, этого самого органа вот вашего обонятельного, правильно? И даже была такая теория, что вот если человек начинает развивать какой-то там один свой орган, ну там, например, ноги или руки, или там вот обоняние или зрение, то, дескать, проекция в коре головного мозга так сильно развивается, что образуются так называемые бугорки или шишечки, которые, очевидно, выпирают прямо на черепе. И якобы даже их можно заметить. И якобы, если знать расположение вот этих самых проекций, то есть расположение шишечек, мы можем зрительно по внешнему виду определить род занятий человека. Это теория спорная, но таким образом мы можем сделать выводы и о хитрости тоже.
1: А скажите, в вашей книге большой такой раздел есть, посвященный пульпации головы, то есть ее простукиванию с целью установления каких-то аномалий по пустотам, по их глубине, потому что я знаю, что вот именно вы, Софья Анатольевна, являетесь, так скажем, разработчицей теории, что вот ультразвуковое исследование головы, как, впрочем, рентгеновское и прочее, они, в общем-то, достаточно вредно влияют на и телесного болвана. Вот. А вот пульпация, она вроде как бы даже успокаивает. То есть у вас даже есть такой пульпационный массаж, такая голова.
0: Совершенно справедливый. Да, вот и очень, да? интересен здесь какой момент, что эта теория, она была открыта специально, так сказать, в угоду феминисткам. Ведь, вы знаете, как можно завоевать сердце женщины? Вот. Может быть, не к месту немного.
1: Подарите ей вечернее платье.
0: Может быть, но я бы сказала, что самое главное, надо женщину успокоить. Вот, и женщина,
1: то есть куда-нибудь сводить.
0: Да, она практически всегда находится в состоянии волнения. И вот успехом наибольшим пользуются те мужские особи, которые умеют ее тем или иным способом успокоить. И вот при успокоении иногда бывал использован метод пульпирования. Вот. А когда пульпировали, обнаружили массу других полезных свойств вот у этой методики. Ну, например, вы ведь знаете, я сейчас забыла фамилию одного ученого, у которого было кровоизлияние в мозг, и практически одно полушарие атрофировалось полностью, и все свои величайшие открытия.
1: Геббельс,
0: может быть,
1: Геббельс
0: даже, фамилия. Может быть, это был и Геббельс, да.
1: Ладно, фамилия, по иронии судьбы. Йозеф Геббельс тоже, кстати, путают их часто, хотя тот, в общем, занимался исключительно схемотехникой и картографией Геббельс, в отличие от своего более известного коллеги.
0: Так вот, все величайшие открытия Йозеф Геббельс сделал только одним полушарием.
1: Это чувствуется.
0: Обнаружили это только после смерти. Конечно, чувствуется, еще бы не чувствуется. Вот, после смерти. Так, досадная ошибка. Если бы мы знали это при жизни, мы бы...
1: Не допустили бы.
0: Мы бы по-другому взглянули на его открытие. Верно? А с помощью метода пульпирования мы как раз и могли определить бы, сколько полушарий функционирует у этого человека. Да более того, если иметь достаточно чувствительную поверхность на пальцах, то можно определить и какая проекция, какой части функционирует у него сильнее или слабее.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение от Александра Буйнова. Он спрашивает: я владею пульпацией желудка. Ну, то есть, я так понял, простукивает нормально желудок. Как быстро я смогу переквалифицироваться на пульпацию головы и какими теоретическими знаниями я должен для этого обладать?
0: Вы знаете, вам практически не придется переквалифицироваться, потому что это, в общем-то, по большому счету одно и то же. Просто ведь вы знаете, где что находится в желудке. Вам просто достаточно будет позвонить в Институт мозга, который вот в Москве уже здравствует лет 60.
1: Как. Сокращенно им.
0: Да, и попросить там карту. Карту, да, черепа. И разузнать там подробно, где какой отдел находится. И сразу же, так сказать, можете и применять свой метод пульпирования. Да, Борис?
1: Скажите, да. Ведь многих смущает наличие в голове, скажем так, беспредельно сплошной кости. То есть, ну вот, скажем, у грудничков у них хотя бы существует родничок там на начальной стадии. В дальнейшем
3: их
1: он...
3: даже три. Их три.
1: Вы знаете, я слышал, что встречалось даже и четыре, и больше, но как-то вот эти особи, они почему-то скрываются тщательно. Вот, кстати, вот, Борис, как вы считаете, вот действительно большее количество родничков реально возможно, или это все утка вот этого журналиста, опять же, Йозов, причем много Йозов Бампер?
0: Атар.
1: А, прошу прощения, Атар Бампер.
3: Нет, конечно, возможно... наличие большего количества родничков, но, как правило, эти новорожденные особи, они не жизнеспособны, у них просто не хватает здоровья, как бы на заращение родничков, ибо очень много жизненной энергии уходит на образование костных клеток.
1: А, скажем, влепить туда пластину какую-то?
3: Это было бы возможно у крепкой взрослой особи. Для грудничка такая операция была бы слишком тяжела. Да.
1: Понятно. Ну, так вот, значит, три грудничка получается, да? И как-то там пульпировать
3: родничка,
1: можно.
3: Родничка, извините, вы оговорились, родничка.
0: Три родничка,
1: я все так о своей семейной жизни задумался, знаете, как-то, да. Так вот, ну что касается...
0: А их трое у вас?
1: Да, все. Ну, как раз сейчас вот позвонили, сказали, объявился. Еще один пришел, такой весь грязненький, да. Ну, так вот, что касается, в общем-то... вот это в пульпации. То есть, может быть, пульпировать голову стоит учиться на каких-то сплошь покрытых костью животных. Там, например, на черепашке, на раках, ну, на креветках, наконец, свежемороженных. То есть, каким-то образом. Потому что пугает. Вот он, например, Александр, да, он пульпирует животик постоянно. Там мягко, соответственно. Он перейдет к голове, то есть, и... ну, это тоже...
3: Он может растеряться.
1: Просто растеряться. И будет диагностика неверная. А мы не можем допустить этого. То есть, может быть, начать с пульпации, скажем, черепах. Все-таки.
3: Вот да, если он хотел бы заниматься непосредственно детьми, то желательно начать с креветок, потому что они ближе вот всего к желудку, они как бы имеют очень мягкий панцирь, так сказать.
1: Мягкий, да, безусловно. А вот что вы думаете, Софья Анатольевна, по этому поводу?
0: Да, мне кажется,
1: что... Судя по вашим таким мозолистым пальцам, я вижу, вы, так сказать, пульпацией занимаетесь неустанно.
0: Я неустанно пульпирую, да. Но я думаю, что Александр вряд ли на первых порах допустит к детям. Все-таки родители редко... Вот, либо же ему придется пока по детдомам, потому что родители редко соглашаются вот, давать своих детей для экспериментов. Почему-то сами они охотно идут на любую пульпацию, особенно вот эти женщины, о которых вы говорили.
1: Кегельного типа,
0: да. Они, кстати, их часто можно встретить на улицах, в общественном транспорте.
1: А также можно встретить в теплых странах, например, в Арабских Эмиратах. Они скатываются по таким пластиковым таким штучкам в бассейны.
0: Да.
1: Обычно лежа на пузике и задорно болтая неэпилированными конечностями.
0: Да, то есть, в общем-то, их легко узнать. А это как раз и есть вот наш штат, наш основной штат, то есть тех сотрудников нашего института, которые соглашаются практически на любые эксперименты. Я вот до сих пор не знаю, какие цели они преследуют, потому что денег мы практически не платим. Вот, то есть, видимо, они хотят принести пользу науке, и вот их пульпировать достаточно сложно, но очень интересно.
1: Безусловно. Да.
0: Детей пульпировать, конечно, легче, но родители не соглашаются.
1: А скажите, вот в любом случае какие-то сигналы к определенному органу туловища поступают из мозга. Мозг, естественно, это, как мы уже говорили, кишки господина головы, да? Вот. В таком случае несколько получается непонятков в том, сколь быстро этот сигнал доходит. Например, если мы отдаем себе команду пошевелить кадыком, мы ее практически тотчас выполняем. Или пошевелить большим пальцем ноги, мы тоже ее тотчас выполняем. Хотя расстояние достаточно большое. Вот существуют, скажем так, некоторые рефлекторные закупорки, в результате которых ближние к кишкам господина головы органы управляются и быстрее, нежели дальние. То есть, ну, например, человек скажет «пошевели ногой», и только к концу этой фразы он пошевелит ногой. Ну, представьте, например, вот я говорю «пошевели ногой». Вот все пошевелили ногой, а никто раньше не пошевелил.
0: Запах пошел сразу.
3: Ну, это детали.
1: Да. Вот. А что касается все-таки КДК, вот этого странного органа, скажем так, ворот в храм головы. Я знаю, у вас посвящен целый раздел в вашей книге этому предвестнику общения с головой.
0: Да, у нас вообще-то начинается-то издалека эта тема. Начинается-то у нас она, конечно, с вопроса о черном и белом, о женском и мужском, о том, как посеяно было семя мира в темную щель. Да. И так далее. И так планомерно мы, конечно, подходим к кадыку, столь важному органу. Да, так о чем вы спросили?
1: А, собственно, о кадыке. Как о вратах в мир головы.
0: Да, ну вот вы тут задавали... То есть вы хотите спросить, не мешает ли кадык
1: на пути?
0: Нет, ну
1: тут даже немножко, может быть, по-другому строит. Вот вернуться непосредственно к строению головы. Можем ли мы считать челюстную систему тоже частью головы? Потому что, в принципе, пища, поступая через ротовое отверстие, далее проваливается вот в... минуя кадык внутрь туловища, да? Вот, она минует непосредственного контакта с головой. Поэтому, может быть, все-таки определиться как-то и считать головой то, что находится над носом. Потому что доказано, что, скажем, прыщ, ну, да, раздавленный то, что... над носом, приводит к смертельному случаю. А ниже носа, в принципе, легко обходится. Прыжок или муху посадил на него, и нормально. Через неделю-другую прошло. Совершенно.
0: Нет, вы знаете, у нас есть испытуемые, которые выживают, ничего, нормально. Да и над носом, и где угодно.
1: То есть давите, и никаких проблем, да?
0: Нет, нет, ничего не случилось. Получается с ними, да. Вот. А так если вы уж затеялись разделять, так разделять надо на лицевую часть-то, правильно? И вот эту самую черепную, о которой мы здесь так долго говорили. Да, вот это вот медленно или быстро, так это вы, наверное,
1: да,
0: хотели о рефлексах, да, поговорить?
1: Да, да,
0: если
1: да,
0: человек здоров и не относится к группе вот этих женщин, которых мы так часто встречаем на улице, то у него в основном все рефлексы нормальные. То есть, ну, это нормально, это обыкновенная, обычная часть, которая описана в любом учебнике анатомии, то есть по центробежному, центробежный нейрон поступает в кору головного мозга и дальше по центростремительному к... условно или безусловно.
1: Просто
0: рефлекс
1: скатывается.
0: Достаточно быстро, зависит только от ситуации. Если, например, человек находится там в состоянии страха или боли, то скорость увеличивается. Если просто надо пошевелить ногой,
1: нет, не надо, с целью
0: потрясти атмосферу, то, в общем-то, может и медленно быть. Это уж от вашего желания зависит. Там.
1: Вот к нам на пейдж, еще раз, кстати, напоминаю его номер, 956-32-32, ваше сообщение для абонента 109-279. Пришло сообщение от господина Седова. Мозг не всегда находится в голове. Пример тому динозавр. Дополнительный мозг у него находится в задней части туловища.
0: Ну, я боюсь показаться пошлой, но на эту тему даже анекдотов много. Какой мозг вы имеете в виду?
1: Видимо...
0: Конечно, там есть и спинные мозги, и какие угодно. Это вот из той серии, что мы смотрели недавно кинофильм английский какой-то, и там говорили не той головкой, думаешь. Это из той же серии, но это не имеет никакого отношения к теме нашей сегодняшней.
1: Да. А, скажите, пожалуйста, тем не менее, меня немножечко это заинтересовало сообщение. Вот В принципе, в вашей книге это тоже обговаривается, но как-то очень уж мудрено по-научному. А вот что касается, почему именно мозг расположен в голове, а вот как в самой, видимо, высокой точке естественного положения человека, ведь, ну, к примеру, у кошки тоже голова самая высокая, да, там только у змеи, там, пожалуй, она одинаковая, но у змеи и деваться некуда.
0: Но это вы имеете в виду вопрос философский или физиологический?
1: Нет, физиологический, безусловно, то есть если, например, мы испытуем его прямо с самого рождения или даже до него, ну, будем растить, предположим, искусственно гомулункус среди кегельных их достаточно много, мы каким-то образом распределим его положение внутри колбы таким образом, чтобы самой верхней точкой у него была какая-то другая часть тела, достаточно вместительная для того, чтобы именно там зародилось вещество, называемое мозг. Ну, пусть это будет, опять же, вульгарно, попой, к примеру, mm-hmm. да? Какова вероятность того, что вот это вещество, выбрав, так сказать, все вот данные в своем пространстве геометрически все-таки расположится там, как в самой высокой точке.
0: Не, ну все-таки на попе-то он сидит, на голове мы стоим реже.
1: Нет, а
0: реже.
1: Он будет сидеть на голове. В данном случае у него уже все спутано.
0: Вероятно, если перевернуть его с ног на голову. Знаете, тут это рационально так природа распорядилась. На этот вопрос, мне кажется, есть только вот философский ответ. Если считать, что внизу больше опасностей, вверху их меньше, то голова расположена от земли подальше специально, чтобы быть от этих опасностей защищенной.
1: А с другой стороны, и падать выше. Вот, например, все мы помним в детстве, когда нас папа, вот наш с вами, сажал на плечи к себе и носил. Мы же все втроем как визжали, нам было страшно. Затем, подрастя до высоты папы, вот он сейчас уже старенький у нас, там мы там, ну вообще, то есть видно, так сказать, его макушку, нам не нагибаясь, не поднимаясь. Вот. А мы как-то не боимся нести свои вот головы гордо на своих это сутулых плечах, да? То есть, тем не менее, вот этот инстинкт, когда у папы на плечах носили упасть и ушибиться, он, в общем-то, не исчезло оснований ему быть, а он попросту притупился, потому что падение головой вызывает огромное количество травм на самом деле. То есть, по логике, опять же, мозг должен находиться где-то вот в серединке, там, где брюшко, потому что действительно...
0: Это, вы знаете, тоже такой вопрос отчасти философский, потому что в серединке у нас находится сердце, не менее важный орган, и, может быть, оно как раз наиболее, так сказать, защищено по вашей теории, может быть, оно играет более серьезную роль. Вот если все тело человека, все его, так, функции разделить на три основных центра, то есть центр воспроизводящий, это то, что в нижних чакрах или как-то с нижними чакрами связано, мозг головной и сердце, то все-таки вот инициированные масоны, они самым важным органом считали сердце, не мозг.
1: Да, да.
0: Да, потому что вот они говорили, как у материалиста самой сильной частью является этот нижний центр, который находится в нижних чакрах. У интеллектуала самой сильной частью является головной мозг. Но у человека инициированного и посвященного самой ответственной все-таки частью организма является сердце, которое управляет и тем, и другим. И от того, какой человек, так сказать, в сердце своем. Ну, в общем, вы меня понимаете, одним словом, вот оно как раз и находится в середине.
1: Да, ну, я не совсем, конечно, вас понял. Ну, думаю, наши радиослушатели поняли, о чем шла речь. Вот еще одно сообщение, очень такое, я считаю, остроумное. Шура, пошевелите ногой. Подпись Вова. То есть, очевидно, что Вова тоже на работе у себя откровенно занимает не последнее место среди коллег по юмору и кегельности. То есть самая такая мощная кегля, видимо, там, да?
3: А к тому же ему хорошо, он дома.
1: Да.
3: Не подумал о нас.
1: Вот, кстати, еще хотелось, все-таки, когда вернется наш доктор, видимо, там он занимается, обходит весь Калининский проспект в поисках вот автомобилей, находящихся в каком-то таком бедственном положении, там подкачивает колеса, им он это любит. Вот. Хотелось бы услышать какую-то все-таки диагностику, раннюю диагностику, которую можно самому себе провести в домашних условиях для обнаружения, так сказать, ранней стадии вот этого кегельности и кегельности мышления. Как влияют слуховые аппараты, спрашивает нас наш радиослушатель. Непонятно, на что влияют.
0: Да,
1: видимо, на отложение серы, видимо, в ушах.
0: Да, то есть, если слуховые аппараты не мешают проникновению в уши, так сказать, того вещества, с помощью которого образуется сера, то и никак и не влияют. А если мешают, то, видимо, влияют и очень сильно.
1: А вот тут, кстати, господин Седой пытается, не знаю, насколько у нее это получится, уличить вас, уважаемая Софья, в непрофессиональном подходе к нашей проблеме. Бах! Что вы не правы. Этот мозг является копией головного и служит для ускорения ответных реакций и рефлексов.
3: Это о динозаврах речь, да, я так понял?
1: Да, о динозаврах. Может быть, как-то вот вы, Борис Анатольевич, прокомментируете, потому что я вижу у вас этот замечательный значок с динозавриком. Совпадение это или иначе?
3: Ну, дело все в том, что теория,
0: мы
3: конечно...
0: Мы ждали этого вопроса.
3: Существует такая теория, действительно... наличие дополнительного мозга в тазобедренной части динозавра, хотя это не подтверждено и раскопками это не доказано. Но гипотеза существует, а навеяна она тем, что динозавры все-таки по сравнению с остальными животными, живущими в то время, да и в наше время, обладали гигантскими размерами. И вот время, за которое сигнал опасности мог дойти, допустим, до нижних конечностей от головного мозга был очень большим, то есть длительное время. Вот, может быть, для этого и природа сочинила дополнительный мозг в тазобедренной части для того, чтобы он непосредственно выполнял эту функцию, то есть послал двигательные сигналы для нижних конечностей в случае опасности.
1: Кстати, не исключено, что основной мозг и этот дополнительный были связаны каким-то биологическим миди-каналом между собой. Вот если бы нам удалось каким-то образом исследовать схему работы и взаимодействия, и синхронизации, может, какой-то там СМПТ и код у них существовал, да, вот между собой, то мы бы могли таким образом вот некоторым людям, которых так называют попросту заторможенными, да, вот, пересаживать какие-то там... путем клонирования создавать чисто механический мозг, который не должен генерировать какие-то идеи, вот, а в основном работать как бы на поддержке функций организма посредством вот этой системы.
3: Да, ну что ж, здесь только дело за наукой. К сожалению, от динозавров нам подсказки ждать, наверное, уже не придется. Дело было слишком давно.
0: Верно. Ну вот еще один очень интересный вопрос, который рассматриваем мы в своей книге, это все же, что такое счастье и как оно связано с головой? Вот, Александр, вы, если хотите, можете предположительно, вот так сказать, как человек извне, ответить нам, вот, в принципе, что такое счастье, как вы вот понимаете это состояние?
1: Ну, в принципе, с точки зрения физиологического состояния, это, скорее всего, какая-то эйфория, вызванная не химическими там какими-то ускорителями данного процесса, вот, а, видимо, например, благостное чувство, которое возникает в результате акта дефекации, акта приема пищи, полового акта, почесывания, в общем, разного вида почесываний и похлопываний, вот. Ну и так далее, то есть также обогрева, то есть, к примеру, вот счастье, мы специально вот людям, у которых как недостаток счастья в жизни, вот многие кегельные, они приходят и, как бы говорят, вот жизнь не сложилась, там счастья у нас как-то нету, мы их, в общем-то, на, вот на этот балкончик, вы видите, выставляем вот сейчас, а затем пускаем под этот большой рефлектор, в принципе, сразу ставим, и вот здесь вот эта грань перехода из холода в тепло в данном случае является мощным таким лекарством против вот кегельных утверждений о наличии или отсутствии счастья. А они как-то сразу теряются, понимают что-то, и, в общем-то, мы часто застаем, что кончаются в окружающих вот магазинах там эти рефлекторы, вот, и много голых уже стоят на балконе, вот,
0: то
1: и туда-сюда.
0: Как бы
1: курсируем,
0: мечтают,
1: да,
0: повторить, да, дома,
1: да,
0: это состояние,
1: безусловно,
0: вернуться
1: безусловно,
0: в него. Да. Вот мы все-таки пришли к выводу, что счастье — это удовольствие,
1: конечно,
0: как бы то ни
1: конечно
0: было. Да. И причем вот в этой своей формулировке оно как бы не различается, да, счастье человеческое и счастье, скажем, звериное. Ведь зверька-то его, если тоже вот обогреть, накормить, он тоже испытает некоторое удовольствие, согласитесь, Александр. Это только человек может испытать испытывать там, скажем, как вот вы, я знаю, удовлетворение от творческого труда и тоже называть это удовольствием, правильно? А животинку-то ее, как и кегельных наших, их вполне достаточно обогреть, накормить
1: образом, да,
0: и
1: да,
0: успокоить. Так вот, интересные опыты по этому поводу проводил некий Джеймс Олби.
1: О, да, да, да, ну, так, кто же не знает старину Джеймс.
0: Старину, да.
1: Причем ведь он был первым чернокожим, так сказать, афроамериканцам, которому как-то позволили производить исследования в этой области. Правда, потом его убили.
0: И его не минула чаша расизма, да. Вот, дескать, все мы знаем,
1: что... При таких веселых обстоятельствах помер смешнее, чем Барков. Ну да ладно, не будем сейчас о веселом, а то как-то у нас переведется передача в русло веселья.
0: Нет, вот странно действительно, человек всю жизнь занимался удовольствиями и так смешно почил, так сказать. А чем, ой, собственно, занимался Джеймс Олби, да, спросите вы? Так вот, он вживил крысе электрод в определенное место под коркой головного мозга. И крыса могла, нажав особую педаль, значит, посылать импульс тока в мозг и таким образом раздражать вот этот самый свой центр удовольствия. «Видели бы вы», — писал Джеймс Олби в своих дневниках, «что происходило с этой крысой». Она бывала по 8 тысяч раз нажимала на педаль за час, за один час. То есть плясала от удовольствия, таким образом возбуждая этот самый свой центр. Представьте, это вот как раз к слову о том, как кегельные раскупили все обогреватели.
1: Да,
0: они,
1: да,
0: наверняка решили, что таким образом они могут свой этот центр удовольствия поощрять. Но поскольку мышление линейное или кегельное, они не могли два шага в сторону или влево там, например, пойти купить себе шоколад или пачку сигарет, или там...
1: А вы знаете, кстати, Софья Анатольевна, к чему это привело-то в дальнейшем? Что вот эта суета и постоянная беготня между балконом и рефлектором постепенно стала их образом жизни. Это во-первых. А во-вторых, когда наступило лето, попросту говоря, так они пришли к нам за льдом. То есть мозг у них все-таки сработал, что, дескать, нужно где-то достать льда, чтобы дальше играть на этом контрасте. Но получилось, что у них и летом это тоже стало образом их жизни. То есть практически вот... Что это, что касаемо линейности, это как старушка, собственно говоря, кормящая голубей.
0: Верно, Александр.
1: Ну, тут я имею в виду именно голубей, то есть не старушку, потому что если, например, старушки там не будет, голуби там не больше недели будут прилетать на это место, потом перестанут, а вот кегельные, они все равно на это место будут приходить, пока не помрут с голоду.
0: Здесь прискорбно что?
1: Вы... В общем, тут все прискорбно.
0: Да, практически все, да, практически 100% вот то, о чем вы говорите, это сплошная скорбь.
1: Да.
0: Вот, но вы, как и мы, занимаемся экспериментированием, правильно?
1: Да,
0: мы, так,
1: да,
0: сказать, не претендуем там на объективность, на целесообразность, нам просто интересен процесс творчества. Но практически ведь тем же самым провоцированием этой линейности мышления или кегельности занимается практически все наше телевидение, когда создает вот эту самую рекламу. Правильно? Ведь там показывают ситуацию удовольствия. Вот. И кегельные бегут в магазин, чтобы таким образом себе эту ситуацию удовольствия воссоздать дома. Вот не могу не вспомнить здесь о прокладках. Это, конечно, очень нужная и полезная вещь. Это каждая женщина знает, да и мужчины некоторые тоже почувствуют.
1: Начинают
0: себе
1: как-то уже, да, привыкать к этому.
0: Во время зимы, когда вот обувь протекает, скажем, очень-очень удобная вещь, не могу не отметить, и мы пробовали шикарно. Но ведь масса других способов доставить себе радость, правильно? Но никто об этом даже не думает. Все смотрят телевизор и говорят: «О!» и бегут раскупать. А это очень на руку вот бизнесменам. Поэтому надо вот думать о линейности или кегельности мышления, прежде чем ты собираешься что-то делать. И вот таким образом мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это вопрос об уважении к своей голове.
1: Да.
0: Да. Почему-то голова стала, так сказать, мусорной корзиной. Вот если о своем желудке мы знаем очень много, то есть что может наш желудок отравить? То есть мы продукт практически воспринимаем по цвету, по запаху. Мы смотрим на него и можем себе представить, стоит нам его потреблять внутрь или не стоит. Если он зеленый, плохо пахнет, то вряд ли мы будем его есть, правильно?
1: Даже иногда ведь как бывает, что, к примеру, нужно пойти прочистить желудок, говорят, или ставим там желудку клизму, чтобы каким-то образом облегчить вот положение как раз вот этого телесного болвана.
0: Но очень мало кто задумывается о том, что поступает в нашу голову посредством вот обоняния, осязания и слуха.
1: А также, вот, ну да, вы назвали вот зрение еще нужно.
0: Да, допустим, зрение, совершенно.
1: Безусловно, это
0: да.
1: важнее всего, потому что основная и наиболее яркая информация поступает посредством все-таки вот окуляров. То есть впитывается через них информация даже, ну, насильно. Это из серии попкорна, который вот можно, в принципе, вот окорочковым поедать, даже когда не голодно.
0: Вот, вот именно. Ну так, а эта самая информация, нужная она нам, ненужная, гнилая она, плохо пахнет, или там, условно говоря, если бы мы говорили о желудке, да?
1: Да.
0: Она вся поступает вовнутрь, и вся она там, так сказать, сюда бродит и вызывает вот реакцию, соответственно.
1: То есть это называется понос в форме каких-то непредсказуемых агрессивных действий. Вот, например, часто показывают вот в телесериале «Дорожный патруль» каких-то обезумевших совершенно людей, которые что-то

0: У большинства наших слушателей, само собой, напрашивается какой вопрос? Почему средства массовой информации? Откуда человек получает основную информацию? Ведь очень мало кто там гуляет, да, общается с согражданами, как-то там находится в коллективе. Но в лучшем случае раз в месяц он идет к кому-то там на день рождения. Да? Вот, собственно, и все общение. Общение с коллегами, оно только на профессиональные или полупрофессиональные темы. А все вот эти самые светские новости там о части там плохо пахнущие или вообще любая светская информация, она, конечно, поступает из средств массовой информации. Вот надо думать.
1: А еще, кстати, хотел сказать о некоторой такой динамике развития аномалий пищеварения в голове. То есть, к примеру, сейчас в средства массовой информации, в частности на телевидении, приходит все больше людей, которые накушались как раз своей головой продукции, выпущенной практически такими же кеглями, только 5 лет раньше, да? Вот, то есть они уже получают информацию, сильно корректируя ее своим кегельным мышлением. То есть вы можете себе представить, что они выдают. Я вот сейчас, обладая некоторым свободным временем, занимаюсь тем, что хожу на разные телеигры и телепередачи. Вот практически недавно я посетил телевизионную передачу про это, где ее, в общем-то, ведет такая негритянка откуда-то из Уганды. То есть, казалось бы, находка достаточно простая. Взять, значит, женщину-негритянку преклонного достаточно возраста, но молодящуюся, вот, как ведущую, да, дескать, это фишка. К тому же, в общем-то, она из Уганды. Это тоже фишка, значит, может работать, в общем-то, за какие-то там, ну, скажем так, за пончик и за стакан молока, к примеру. Вот, набивается студия молодыми людьми, достаточно неряшливо выглядевшимся и такими дальнобойщиками, насколько я понял, по телепрограммам. Ну, то есть, например...
0: По всеразличным шоу, да?
1: Да-да-да.
0: Внутри этого Останкина.
1: Их знают по именам, и им очень льстит, что поскольку они везде уже мелькают, они чувствуют некоторую свою элитарность вот во всей данной, скажем так, скотобазе. Достаточно, значит, еще отметить, что ряд таких несколько кегельного типа женщин, которые, вот, ну, скажем так, на момент моего присутствия там и изучения всей атмосферы, ко мне подошло около 5 штук редакторов, главных редакторов этой программы. То есть из них было 2, значит, мужского особя и 3 вот таких кегельки, которые периодически выбегали на подиум перед вот массовкой и всячески отдавали ей команды. Делалось это очень громко, и в этом сквозил какой-то опасный такой эксгибиционизм, в принципе. Вот. С другой стороны, нам же и с вами тоже, Софье, приходилось посещать в давние времена, например, программу «Тема», да?
0: Да, которую, я прекрасно помню.
1: Да, которую вел покойный ныне Владислав Листьев. Конечно, тоже базитическая достаточно была программа, но уровень подготовки и то, что там делалось, было на порядок выше. То есть, что мы сейчас видим? Реально снижение не просто... Но говорить об уровне вообще самой программы — это глупо, но даже уровень ее подготовки, монтажа, ведения и порядка. То есть, скажем, если вот этим молодым людям тема программы тоже была достаточно, так, как им казалось, интересной, это секс, выпивка и рок-н-ролл. То есть одно из этих понятий вообще не существует, я имею в виду секс. Вот. Выпивка — это вообще относится к разряду продуктов питания. Вот. А что касается рок-н-ролла, то тут представления у всех разные. То есть это и стиль музыки, и, в общем-то, на самом деле тоже такого не существует. Поэтому вот эти, даже, предположим, если бы они существовали, что вот эти молодые люди, ну, могут знать, скажем, о сексе? Естественно, ничего. Поэтому им были, естественно, заготовлены вопросы на бумажках, которые они должны были зачитывать. То есть уровень практически такой. И вот, значит, угандянка, она вот сидит и всячески заводит эту публику, дабы каким-то образом создать атмосферу веселья. Серии.
0: И получается, да, или нет? Я не была на этой программе пока.
1: Вот вы знаете, я как-нибудь обязательно вас сложу, если мы посмотрим вместе. Вообще, сейчас их очень много, таких телевизионных программ, где варится, скажем так, суп для головы.
0: Загадка для меня, где берут они зрителей? Ведь программа «Море». Неужели а вот... так много зрителей? Или это все одни и те же личности, как вот мы в свое время путешествовали по всем шоу с целью выявления?
1: Практически массовка, насколько я, как я уже выше сказал.

0: Зала, она очень так хорошо знакома вот с Угандийкой и с Кегалями, вот главными директорами, ведущими, естественно, они перетекают из программы в программу, из там канала в канал, вот. Ну, то есть это практически становится стилем и смыслом жизни данных людей. Ну, как, например, для некоторых Кеглей вправить гусеницу или там отрезать хвост, да, так для этих то же самое. Вот взять, например, игру это «Что, где, когда», где, например, сейчас лишить этих возможностей людей участвовать в этой игре, смысл жизни для них будет утерян. Практически они будут приходить к нам и просить, чтобы им дали, значит, рефлектор и балкон открыли. То есть они будут туда-сюда.
1: Нет, вы знаете, я могу предложить гораздо более квалифицированную работу для них, потому что вот у нас в институте в Севине очень налажена работа в отделе информации и справки. То есть, как вы ведь знаете, что знание отличается от справки, собственно. И вот иногда к нам обращаются просто не с целью получить ответ на вопрос, а с целью получить справку. Вот они могли бы там очень хорошо прижиться.
0: Ну, в принципе, да. Но смысл-то все равно в том заключается, что рано или поздно, хотя, может быть, тут можно сказать по-другому, что, может быть, эти люди, они решили не просто, скажем, поедать этот суп, как это делает большинство потребителей. Ну, я, кстати, не договорил, что все вот эти игры современного уровня телевизионные, они напоминают вот супы такие в пакетиках из черных китайских грибов, то есть по своему качеству практически, естественно, они в себе ничего не носят, не несут, поедание их, в общем-то, волю-поневоле приводит к желанию организма вывести образовавшиеся в результате шлаки. Эти шлаки могут быть даже не вредными. Вот, соответственно, организм тратит силы. Ну, то есть они тужатся, во-первых, да, во-вторых, значит, вытирают, садятся, встают, да, бегают и ищут, где можно, знаешь, отложить это все. То есть все это сжигание калорий происходит. То есть из-за чего, в общем, телесный болван худеет и становится ему невмоготу под конец. А вот эти люди, которые, как вы сказали, массовка, да, для вот этих, они, в общем-то, может быть, и хитры, в том смысле, что они решили стать составляющей этого супа, то есть тем самым избавив себя от необходимости этот же суп поглощать. То есть и в конце концов, когда, например, по старости, если вдруг что-то где-то изменится, обстановка, естественно, они смогут свой срам какой-то объяснить тем, что а мы внутри вот этого всего были, мы как-то вот, в общем-то, дескать, наблюдали это и стебались.
1: Получится ли у них?
0: Ну, конечно, вряд ли, поскольку кегельность уже сейчас вырисовывается под одеждами, то есть там у многих.
1: Да я вот не знаю, это надо как-то тоже очень хорошо управлять своей мимикой, чтобы так с честным выражением лица сказать запросто, мы вот стебались. А стебались ли тогда те редактора, которые не позволили вам, Александр, объявить свое научное звание и ученую степень?
0: Да, тоже вот это парадоксально, то есть как раз я попросил, что, дескать, давайте я объявлю себя как настоящего ученого, того, кем я являюсь, то есть заместителем директора кафедры базитологии Института всеведения, собственно говоря. На что мне сказали, что нет такого института, мы о нем ничего не слышали. Я говорю, а слышали, а что-нибудь об институте вот, картографии и схемотехники под управлением Геббельса? Они говорят, ну, слышали, только не слышали, что Геббельс возглавляет. Я говорю, а слышали ли вы что-то об их проектах? Нет, говорю, так значит, вы, по сути, слышали звон, да не знаете, где он. Вот сейчас, я говорю, вам звякнул про Институт базитологии, чем, говорю, мой звон хуже вот того, который вы принимаете как-то, как вам кажется, всерьез. Вот, но так и не смог убедить их, значит, смысл их слов, почему они не приняли мое предложение, был в том, что угандийская вот женщина не сможет просто выговорить такое сложное словосочетание.
1: Да, вот. Очень интересно. А вот я
0: сказал им, давайте я приведу как бы человека, который сможет выговорить, и пусть он проведет да, эту программу, потому что по большому счету особого труда... Да, еще я хотел сказать касаемо ведущих вот всех этих шоу, то есть постепенно складывается такое мнение, что хотя я понимаю, конечно, что это некая такая, ну, срамота, и многим, может быть, не понравится то, что я сейчас скажу, но постепенно реально начинаешь понимать, что и в этом мире приготовление такого, ну, прокисшего бульона для желудка головы появляются свои мощные шеф-повара. Там, например, латвийский паренек, это, который кушает сметану, и латвийские женщины, кстати, они туда это мочатся, ну, специально, чтобы, ну, не полностью, а так чуть-чуть, чтобы как-то добавить жизненных соков. И вот еще...
1: А может быть, кстати, для того, чтобы стойкость вкуса поддержать.
0: А, да, ну, я это имел в виду. Как
1: очень фермент стойкий.
0: Да, да, да. Вот, и второй вот парень с носом такой, который заставляет всех раздеваться, армянские гвозди у него передачи еще.
1: Да.
0: Вот практически получается два уже шеф-повара, реально. То есть, в принципе, даже во всех вот этих бульонах появляются люди, которые реально могут хотя бы подать не просто тухлый бульон, а забить там солью и приправами этот бульон, что он хотя бы не будет столь зловонен. Ну, кстати, вспомните, вот такая была телевизионная программа «Эти забавные животные». Поначалу ее вела, в общем-то, какая-то кеглеобразная такая женщина,
1: а
0: похожая
1: на
0: орех.
1: А потом наша коллега Алиса Трагопанова, да?
0: Потом, да.
1: Которая после... написала книгу «Они должны жить».
0: Да, да. А после нее, ну, она практически провела полпередачи. Прям с записи ее вывели, сказали, не подходите, и взяли снова вот литовского паренька туда. И, то есть, так нормально он добавляет туда укропа, то есть, всего. То есть, они как-то едят вполне нормально. Ну, вообще, все, что делается на животных и на детях, это беспроигрышный вариант. То есть, кстати, вспомните новогоднюю программу, где, значит, собралась огромная куча монстров в одной студии. И вот, значит, один какой-то в такой водежке, ну, какой-то, в общем, похожий на педераста человек, выдрал у бегающей курицы перо. Там прям у живой курицы. Почему-то это всех присутствующих монстров очень позабавило. Другой обозвал, значит, тигра маленького чудовищем там. Вот, хотя, в общем-то, лицо данного гмулу... ...956-30-2-32, абонент 109-279, это номер нашего пейджера. Композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два, один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом, Софьей Анатольевной Бах, МНСом кафедры базитологии Института всеведения и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающим тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило, присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
1: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот эта ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
0: А, ну, я выхожу, как правило.
1: Часто?
0: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
1: Ага.
0: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
1: Да.
0: Там рано или поздно...
1: В честь меня,
0: наверное. Нет, ну, в честь вас, видимо, названо солнце.
1: Или Софийский собор.
0: Да, безусловно, и Софийская набережная.
1: Даже город София.
0: Секунду, да, Борис.
2: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости и моей сестре.
0: Да, да, ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко, и поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоле приходится выходить в более прохладное место.
1: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание, то есть вот, оно выгоняет как бы.
0: Да, но к этому нужно подготовиться. Дело в том, что они там, все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит. происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я уже говорил выше, а все вот вопросы, в основном умные вопросы, они, опять же, умные, как кажется, главным пяти редакторам и редакторшам киглеобразным, они задают с бумажки. Вот, а в основном у них волнение за свою внешность.
1: Ну, как сегодня мы с Борисом тоже все вопросы тебе, Саша, задали с бумажки. Да, ну, что же в этом особенного? Мы подготовились к радиопередаче.
0: Ну, вот так они в основном волнуются за свою внешность. Так я, например, наблюдал слева совсем молоденькую особь женского пола, которая вот, когда, пока к ней, значит, пробиралась негритянка из Уганды с микрофоном, она вот эта вот, значит, особь периодически нервно то снимала с себя склянки, то одевала, то поправляла челку, то отправляла. То есть и к моменту, когда вот нужно было задавать вопрос, она, в общем-то, полностью так уже скукужилась.
1: Рассредоточилась.
0: Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно. Из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту. Поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у киглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот. И у меня, кстати, создалось еще впечатление, что ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона это сигара. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
1: Да, да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах. Может, это не совсем уместно, но, вероятно, следующая наша книга как раз будет посвящена проблеме курения.
0: Вот, кстати, извините, тут Соня пишет: Александр, вы ошибаетесь, гип-поп румын. Соня, а вы невнимательно слушаете. Я про гип-попа ни фразы, ни слова не сказал. Я сказал про чешского Бреговича и про сестру его, сестры.
1: Ага, да.
0: Причем ты гип-поп или сказал?
1: Песню поет, сказали, исполняет гип-поп.
0: А я сказал, что гип-поп румын?
1: Нет, этого ты не говорил, нет.
0: Так что, Соня, пришлите ваши паспортные данные, чтобы я мог послать в суд документы все. Да, ну так что, у нас сегодня, значит, речь идет о новой книге. О вашей новой книге,
1: да,
0: которая...
1: Пока да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на
0: ты
1: два...
0: Ты располискался полностью,
1: да,
0: видимо.
1: На два основных вопроса, которые тут созрели у слушателей. Я вынуждена рассказать в двух словах о той новой книге, которая будет, вероятно, посвящена проблеме курения. Ведь, как вы знаете, не столько даже курильщику нужен никотин, сколько его вот сильно заботит этот процесс сусания сигареты. И вот когда он, так сказать, сосет, он возвращается в то самое пубертатное состояние, когда был защищен матерью, сосал свой пальчик или там ее грудь и чувствовал себя комфортно и успокоенно. Правильно? Вот. Так вот, именно этой проблеме будет посвящена наша книга, и, вероятно, даже...
0: Мы... Это уже следующая книга, простите, я прослушал.
1: Да-да-да, конечно. Вероятно...
0: Это, по-моему, как раз вторая по счету, не считая вот методичек ваших для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
1: Методичек у нас 2013.
0: Да, вот, да, я...
1: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
0: Вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
1: все-таки? Методички,
0: да.
1: Согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
0: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
1: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
0: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
1: Да. Маме.
0: Да, все будет, не волнуйтесь, продолжайте.
1: Ну так вот, даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам, представьте себе.
0: Так, так.
1: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, ну, это трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да? Вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
0: То есть ингаляция, другими словами.
1: Совершенно справедливо. Да. Ингаляция. То есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков. А во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
0: Вот, кстати, нам на пейджер пришло сообщение. Уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису? И где можно приобрести их книгу? Ну, я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей кадыка. Вот является ли кадык необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы? Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя кадыка нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец переднепроходной, это заднепроходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк-то. Он же
1: туда-сюда, туда-сюда. Но вы знаете, кадыка туда-сюда, нет туда-сюда, практически туда-сюда, ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть вот то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Значит, вот если центральная нервная система – это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляют все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
0: Безусловно.
1: Тот, который
0: безусловно.
1: Мы называем, образно говоря, там, кадыком. Или кадык – это вот та часть, которая видна нам. Вот. Он же откуда-то выходит и куда-то идет, согласитесь. Но ничуть не
0: конечно,
1: менее важный
0: конечно.
1: Орган, чем вот позвоночный столб.
0: Это очень исчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейдж. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
1: Даже знаете, какой тут еще одну
0: нет,
1: мысль?
0: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
1: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык, да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб, то есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом, вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь головы, так сказать, основные сами знаете что.
0: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Такое сообщение. И оставлена какие-то целая куча цифр, мне непонятных. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, сообщение. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? подписался Седой.
2: Нет.
0: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
2: А, вон... Спасибо, да, вот я справился. Не то знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
0: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь. И таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного, от полопа капилляров, тогда как вот... То, что мы называем головой, оно так торчало снаружи проруби. И даже, в общем-то, ребятишки его нашли. Один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок. Сам за ботву. А это, в общем-то, голова этого рыбака. Так его и обнаружили. Она такая уж припорошенная была. Может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, не ожил бы, а?
2: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
0: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
2: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
0: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни потерей как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
0: Софистика, опять же, от слова
2: софия. На кокетство смахивает, да.
0: Да,
2: это смахивает на кокетство.
0: А что скажет наша Анатольевна? Давай, Анатольевна.
1: Я посплю немножко.
0: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вы сподвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок. Скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
1: Да, пожалуйста, передаю привет. Только не знаю я, что это за шутки такие.
0: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
2: Совершенно верно.
0: Да. Кстати, сухой лед, мы даже это тоже... Вот
2: особенно в горных речках вода бывает опускается на более низкую температуру.
0: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. Потому что мы уже капнули, Софья. Вы не хотите?
3: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бодитизма и как бы сказать, произрастание из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там и тому прочее.
0: Поговорки и пословицы занимают отдельное место.
3: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях проводит временную трепанацию черепа, то есть извлекает мозг, прочищает его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Он, его посадили караулить эту клизму, ему оно уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать, шлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажешь, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут наши...
0: Проверка начнется
3: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера было.
0: Да, да.
3: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится, то есть оставляется им один модуль там мозга, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с позитивизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
0: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас ведь сейчас же там масса там
3: хищения радиоактивного. Если у нас происходят какие-то утечки, аварии, вот, да, по вине мозжелконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули позитивизма, они нам приходят с детским, в общем-то, восторгом, говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают... Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже не ходят, как бы, и ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в позитивизме, то есть самоуничтожение путем там самокопания, копания в окружающих и так далее. То есть вот диагностика в таком состоянии, да, она очень хорошая. То есть когда человеку, там, например, если позитическому, ну, не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то есть здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Это нужно ребенку обычно говорят там ежедневно, в течение нескольких лет, что он идиот, только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все. Вот он тебе, идиот, готовый.
0: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблемы измерений. В частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас под мышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
3: Но мы температуру измеряем, например, у нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
0: Везде, там, там,
3: да, отдел. А в чем персональность этой температуры? Вы спросите.
0: Да,
3: вы будете,
0: конечно,
3: правы.
0: Безусловно.
3: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание на очередное, после чего он приблизительно уже нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги. И он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за Хэллоуин мы их отпускаем, они бегают. Мелочим выдаем.
0: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения, и плюс интерес к жизни легко произносимо.
3: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга, они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди. То есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь, они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
0: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем
3: вышиванием. Он все в голове, что ли, встроенный?
0: На пузике.
3: Так моментально реагируешь сразу на эти сообщения?
0: По-украински сексуальный маньяк называется Писуньковый злотень. Я думаю, да, полезно вам это будет знать. Я предлагаю вот обратиться к прослушиванию телефонных звонков.
3: В древних этих славянских всяких там языках много всяких аналогий непосредственных было до неприличия. Поэтому в украинском...
0: Я уж боюсь сказать, как по-русски будет звучать слово «узрень». Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Алло.
0: Да-да-да, говорите. Только громче, а то выключу. Нет, я все-таки выключу, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
0: Хорошо слышно.
4: Как человек может впасть в невроз?
0: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
4: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
0: То есть ничего не слышно, еще раз.
3: Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
4: Это недопустимо.
3: Стандартный
4: специалисту. Извините.
0: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
3: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычной для них форме, поэтому и применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон.
0: В немилость, к примеру. Да, вот у нас все вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефон звонит?
3: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей.
3: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
0: То да, есть
3: их еще,
0: комплект,
3: в общем-то, готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
0: Это справедливо.
3: Да.
0: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.
3: Да, и птицы повсюду будут двуглавые.
0: Да, вот это очень важно.
3: Ну, пошли дальше, говорят, о трех.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Нет, пожалуй, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Хорошо меня слышно?
0: Очень плохо, я вас выключу.
4: Давайте погромче, я буду говорить.
0: Только очень громко, да.
4: Значит, вот что предпочтительнее носить дома?
0: Простите, еще раз вот это по разборщине.
4: Что предпочтительнее носить дома? Какой головной убор?
0: Ага,
4: вот я, например, хотел бы носить сетку. Можно ли носить сетку дома?
0: Сетку?
4: Да.
0: Спасибо. Ну, вообще сетку носят, как я знаю, после укладки волос и мытьем шампунь. Вот Шелленберг, в частности, был по сеткам такой, и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Поскольку был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов, они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и съяли из продажи. Нерационально использовали. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
3: Ну, на самом деле, определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат, кепки, разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создание маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит, выходить, оно нам тяжелее ориентироваться, да и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
0: Потому что видите, были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами. То есть исходился к центру опять. То есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цепочка. Личности походки была как раз наружена введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте. Меня слышно, я так понимаю, нормально, да?
0: Да, хорошо. Да.
6: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот. И насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот. Появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радиовещания, так сказать, телевизионного такого. Вот. То есть сетки уже нету сейчас.
3: Я думаю, что среди пользователей или принудительных пользователей этими координатами, координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существует определенная мода. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл. А глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь. И, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил он в этой, в табле, а потом раз его и нет, его забрали, там,
0: отчеты. А внимание на себя обратило.
3: Пока он там напишет все эти отчеты.
0: А вот скажите, вот в данном случае, вот прям вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, как бы, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, ведь что мы получим, во-первых, израсходование инструмента большое, так, потом да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
3: Если пульпация проводится, то она
0: пульпация.
3: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
0: Да, безусловно.
3: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть
0: прощупывания,
3: то есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
0: То есть, причем вот так обхватываются большие пальцы, глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная
3: влезает. Причем то, что в кино этими киношниками дебильными понадумано, там, что вот берут там в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно. То есть поначалу, конечно, там как бы...
0: Поначалу отовсюду течет, я сколько
3: помню. От прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Ну, по идее, хирурги-профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигли и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
0: А приучают, кстати, вот к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову, это же своего рода гинекология головы, это вот удаление.
3: Проктология.
0: Да,
3: то есть происходит, потому что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
0: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, конечно, дорогой операции?
3: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным нормом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
0: гланды вырезать
3: через задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
0: ловкость свою,
3: ловкость рук и пристрастие свои, в общем-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Разрешите, пожалуйста...
0: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
7: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга, и как с этим бороться?
0: Спасибо. Да. Ну, это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
3: Вообще-то, на самом деле, связано с какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенная часть тела, там, например, стимулируется больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот. В результате...
0: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
3: Это тоже научно.
0: Тоже. Вы знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют все чаще для укладки волос шапочки с прорезями для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже по этому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них в распирды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
3: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног, определенные формы они. И по мере выпрямления у Homo sapiens, они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот...
0: С атавизмом.
3: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или... интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
0: Подвижность пальцев, может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, постоянно они хватают что-то
3: там. Это алкоголиков, по-моему.
0: И у трудоголиков тоже, кстати, вообще у людей, которые как-то активно прикладывают свою энергию. У них,
3: по-моему, пальцы вообще не сгибаются, они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
0: Да. Перекладывают, берут, перекладывают, постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против, 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
8: Здравствуйте, уважаемые.
0: Говорите погромче, вас плохо слышно.
8: Рад вас слышать. Вот очень познавательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение: «Волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
0: Спасибо. Вообще, вот тут я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал «народная мудрость», а вот это выражение «народная мудрость».
3: Если народом считает тот, кто там в автобус наступает.
0: Да, вот я как раз и хотел.
3: А потом...
0: То есть, вот, например, выражение там «чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лёд Баха, молчит вся», да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
3: Раз воза упал, то молчит.
0: Да, да, вот рыба с возу, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известно, кто это писал-то, в общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
3: Да.
0: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
0: Вы знаете, я тоже. Поэтому я их так это прям вот выключаю часто. Да.
9: Да. Так вот, я удивляюсь. Хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
0: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
2: И метание на кучность еще есть.
0: На кучность каната метание, да, там много.
9: Вот.
0: Пятиборье по метанию.
9: Да, еще метание каната, парное. Очень интересный вид спорта.
0: А, парное метание каната, да.
9: И, значит, также спортивная ходьба по канату.
2: Фигурное метание.
9: И, конечно же, перетягивание каната.
0: Перетягивание.
9: Нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
0: Спасибо, спасибо вам.
9: Вот я хотел бы спросить, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
0: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
9: Так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
0: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший,
2: да,
0: выдали.
2: Это так, но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
0: Да, а мой зацепился, видите?
3: Да. местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
0: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
3: Нет. А, в принципе, здесь...
0: Ну нет, а не надо, салат, ничего.
3: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
0: Не, в этом его уже не упрекнешь.
3: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
0: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросы к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
3: А что это означает?
0: Ну, правильно, и не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это, Андрей, будете комментировать?
3: Лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются по дюнам. Здесь смех никак...
0: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжи.
3: Сидение на стуле, названные шахматами.
0: Да,
3: на самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
0: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают уже чистый и помытый. Так что если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?
10: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос, вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думайте даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10:00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет. Тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
0: кто же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот подобные симптомы уже наблюдались мной.

0: Ко всем вам троим вопрос. Занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Агылбетовна Базинчук. А, это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время да, перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
1: Ну, вообще-то, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть, здесь явный, в общем, признак того, что... У него душа с телом находится в конфликте, но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
0: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши, ну вот эти, да, которые набухают. Да, вот сообщение на пейджер дяди очень рассердился. Подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников. У него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выплыл, и дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый и дядя, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из-за оттока крови от мозга.
0: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть, если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
0: А летом?
2: А летом, летом как раз вот все в порядке, в общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
3: Что не относится к водителям? Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
0: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
1: Что комментировать?
0: Ну, правильно.
1: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить там куда-то холодно и так далее, он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гибрид

0: динамию. Ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
1: Это, но... может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет 2×2, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
0: Ну, вот при такой температуре ты спросить-то не сможешь.
2: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
0: Но он
2: науки,
0: же не физически, да, борется со стихией.
2: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
0: существует
2: с утеплением.
0: Такое общее понятие, что на юге дураки живут. Вот,
2: существует,
0: ну, как бы сказать,
2: да.
0: Вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
2: а, кстати,
0: кроме,
2: прям
0: как,
2: по телевидению очень часто сейчас
0: вот
2: показывают.
0: Вот, в принципе,
2: их,
0: учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
2: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, но Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
3: Да, да, а где?
2: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят. Иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, вот в кармане белой рубашки, у которой вот на левой груди торчит большое перо, красный, красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию «Дембель» альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии. Экскурсоводы вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
0: Да, ближе вот к плюсам.
2: Да, конечно, к ним.
0: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходным. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, а к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от Северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно.
2: Видно,
0: а
2: да.
0: Потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
2: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
0: Нет.
2: Почему нет? Как бы,
0: ну,
2: да. А
0: возможно,
2: я говорю, да.
0: Существовала такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время, от трехметрового роста,
2: да,
0: такие,
2: да,
0: пингвины.
2: Да. То есть это супер королевские пингвины уже.
0: Пингвин трехметрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
2: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
0: Питатели каната, это наша сборная.
2: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
0: От слова «надой»?
2: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылать ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь
0: Если он не сдал еще, то необходимо. Ну, да. Причем для сдачи там, биопсии ему необходимо явиться лично, вот, принести с собой
2: полотенце, обязательно.
0: Да, полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
2: И харчей на 3 дня, потому что я теперь урезал харчи.
0: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то, есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные.
2: То есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки «Юный жестянщик», «Юный сварщик», а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз «Юный хирург». То есть все юные жестянщики, и же с ними...
0: Хирург-любитель.
2: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструменты переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась. Она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
0: Ну,
2: парадокс. Парадокс.
0: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Но я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
2: Да, например, голова.
0: Вещей. Например, голова. Голова и ее влажность головы, да?
2: Нет, тут несколько другой вопрос пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю заслонно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение, а может, нет. Сейчас, как тяжело-то, господи, такими пальцами, понимаете, это так крутить, это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
0: Угу.
2: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
0: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия. Вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели. Но они большие, значит, любители исследования, в общем, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком случае.
2: Опасно даже, не то, что
0: опасно,
2: вредно,
0: и опасность, ты говорил, да, вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
2: Это сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат, вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится ни к
0: чему. Чем вообще отличается, да, книга от книжки?
2: Но книжка — это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя, а книга — это продукт, который приходит к потребителю.
0: Вот как здорово.
2: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена главе, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочно, и понимаете, вот здесь они все собрались, держат
0: палец,
2: пальцы с упором.
0: Если внимательно, да, на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь, мало чего соображая. Ее научили как вот просто процедуре этой, нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
2: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
0: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего. Там они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
2: Делят просто.
0: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там зашивают и опять вскрывают. Там работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому, ко всему, и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
2: а
0: все.
2: А так, в принципе, это одно, да, и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец, его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там далее локтевому, плечевому.
0: Скорее всего,
2: уже
0: продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
2: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
0: Они в дартс тренируются.
2: Да, то есть у них
0: в школе они еще в свое время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
2: Да, так что давайте обратимся теперь же к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с, вот, с, так сказать, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки, там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
0: Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявя палец, они начинают уже сами перелистывать и уже... Задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать, ну и так далее, остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одночасье, они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
2: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома, то есть какие-то вот такие странные сообщения, то есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения, то есть если у животных-то вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть они могут, в общем, читать, могут не читать, в общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли вы, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрят в книгу, видят фигу.
0: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
2: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
0: Конечно.
2: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
0: На основе книги будет?
2: Да, будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, Зинон.
3: Беспокоит вас из Второго медицинского института.
2: Вы только говорите погромче, пожалуйста.
3: Беспокоит вас из Второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком. И материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины. Я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины. Вот все смущаются. Что делать? Так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
2: Спасибо. Но это, в общем-то, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
0: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод – это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки, и как следствие, головной мозг туда же идет, а то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это гланды уже как разные, бы, уши, да, вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого, нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого
2: это зависит от
0: извлечения.
2: Внутренней дисциплины. Вот пациента, собственно говоря.
0: То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
2: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза. Вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом. Ну, хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
1: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из Старого мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
2: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Не могли бы вы погромче говорить?
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
4: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната. Вот так вот я скажу.
2: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
0: Поскольку вот да. Ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, mm-hmm. касающийся диеты, которая необходима для перетягивателя каната.
2: И вообще, интересно, интересно.
0: Тебе вопрос.
2: А, то есть что касается диета. Ну, вообще...
0: Но канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как?
2: Непосредственно.
0: То есть, необходимо ли какие-то веревки есть там, прежде
2: нет,
0: чем канат
2: нет, получился? Только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком. Угу. Вот. И есть, в общем-то, без всяких добавок в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот перед, соответственно, обычным завтраком, обедом, ужином. Вот. Если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
0: Вот говорят, что из коноплей делают, вяжут канат. Вот
2: это считается,
0: применяется это в диете.
2: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
0: а как
2: это...
0: добиться выхода корабельного каната?
2: Корабельного каната. Да. Дело в
0: как
2: том,
0: известно,
2: что...
0: известно, они где-то порядка 30... 30 сантиметров в диаметре.
2: А вы вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного. Поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, это, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизма, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
0: А Веревкин как же? Веревкин.
2: Так, а Веревкин? Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми, две Веревкиных и один Веревкин. Еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее Катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, а, да, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
1: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности, потому что если индивид... активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
2: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там, хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
5: А, простите, как вы сказали, голова хозяина, дальше...
2: А вы разве не знаете этой пословицы?
5: Нет, впервые слышу.
2: А, голова всему в доме хозяин.
5: Да.
2: Но это уже моя интерпретация. А так, хозяин, голова хозяина всему дому.
5: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
2: То есть не будете комментировать.
5: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
2: То есть для лучшего как бы вот...
5: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете вот это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену... Вы про пшено говорите, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
2: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожиц. То есть огуречный, там, помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть самую
5: не мякоть, правильно. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, и если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
2: самого
5: микрорайона.
2: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
5: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот хочу начинаете делать.
2: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там
5: треугольнички,
2: да, так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Вот скажите, пожалуйста.
2: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
3: да,
2: вас плохо.
3: Так слышно?
2: Вот так получше, да, да. Но тоже не совсем, но постараемся.
5: Поближе к трубочке. Просто.
2: Поближе к трубочке. Эй, да, да. А скажите, вот, вот, да, ничего я не... Да-да-да-да, не стесняйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: Вы тут говорили про то, что, значит, ну, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартинистическим стремлением причинить боль, вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу, и, следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делание уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да? Ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но это все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда? Или его просто разорвет на разные части?
1: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься. Потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет... форму, как бы так...
5: Продолговатую.
1: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
2: Сарделечный, я бы сказал.
1: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
2: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
1: Это минимум, да.
2: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Меня хорошо слышно?
2: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
6: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте неизвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамида, да?
2: Да-да-да.
6: Помните, да, это? Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
2: Знаете, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна, и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
5: Борис Рамзес.
2: Борис,
5: да,
2: Рамзес.
5: Действительно, эпилог нашей книги написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы, да, вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
2: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
5: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
2: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да, добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, но что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да, такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: А не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно. Вот кто, у кого?
1: Вы, Саша, конкретно. Вот пальцем я даже, те, кто смотрит 8-й канал сейчас.
0: То есть, это теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно. То есть обижаловка. Вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоти, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоти. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да, и, кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: С беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременным.
1: К радио?
0: К радио, конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых? Ну, я понял.
1: От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот было посвящено, то есть, вот вам, то есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс это что? Это зуд. И устранение зуда посредством...
1: Нет,
0: подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это всё расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто,
1: и вас никто не заденет, то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще, как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума, этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: В ноги ударит.
0: Да, поэтому такой, а сейчас-то вроде уже скользкости нет такой, может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе.
0: А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться. Если раньше он висел, как бы...
1: Но сказать... мы же делаем по утрам специальные гимнастики. С нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торфу, ну, ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс, конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, и вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду и я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю о музыке, вот ты мне все-таки дашь сказать?
0: Да.
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились, поставить людям, так сказать, коверы версии это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Вот, mm-hmm. Видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: «Hood»?
1: А я не знаю, что-то... Вот я не помню в английском такого слова. Ну, вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельт». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно. Так радостно, с бабой-ягой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн.
0: Кай?
1: Компилейшн. Компилейшн с английского — это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь Tribute to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne, вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Аклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величину с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскныхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, вы
1: чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Вот в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно
1: с кавер-версиями различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Ночи.
0: Ночи.
2: Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, даже, спасибо. Что, да, да.
2: Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
2: а вот в отношении, в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозцы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да, да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Да, неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование здесь наше, разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда,
0: ля-ля-та-па-ля.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ничего. Да, радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей «Сиамский близнец». Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это был

0: знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
1: по-моему,
0: в театральных
1: они даже
0: кассах.
1: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы, не соблюдается концепция пословицы
0: в семье не без
1: рода. Да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок. И сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы,
0: среди знакомых. Да, среди... Кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
2: собачек,
0: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
1: Бетховен.
0: Да,
1: вот
0: сам Бетховен.
1: Скрипку он еще.
0: Их хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
1: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
0: Да, конечно, конечно.
1: Ходят и очень большие деньги. Ну вот, чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане мужчин. Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
0: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании, то есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит там, как уж повезет, потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду...
1: Они же общаются, опять же.
0: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены, это я опять же не имею в виду наших
1: замечательных
0: кубачек.
1: Вообще, вот кого генами называют, вообще обидно в жизни.
0: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да? Можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее. Здесь уже, как бы, дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту, как бы, память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
1: Но я, это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
0: Вот. Да, причем крупным планом.
1: Дело в том, что сперматозоид – это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
0: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
1: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
0: Даже

0: больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она, не важно. Да. То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что я заказал от певицы, ну, не важно. Да, так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация. Например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке? Как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы? Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать, я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там...
1: Промежность.
0: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
1: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
0: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
1: А ты знаешь, что такой нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины?
0: Нет, вот ну, расскажи-ка.
1: Вот ты... Наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
0: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый. Только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне зачистка прошла, видишь, не делает.
1: Из-за чего молнию придумали?
0: Ну,
1: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки в пере, они сцепляются, как в молнии.
0: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
1: Есть из поролона в армии. Вот,
0: да, но думают, ты как, то есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
1: Да.
0: Но они обычно как-то и плохо...
1: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
0: Большое, да. Так вот, пух это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы зоба и из подбородка.
1: Да, но самые нежные перья.
0: Да, да,
1: безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда показывают, как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
0: Ну, вообще, на самом деле... Сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
1: нашей
0: программы.
1: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем закупать на них права.
0: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
1: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
0: Но или у женщин.
1: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
0: Конечно, конечно.
1: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
0: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Хочется это, вымыть,
1: вымыть. К этому надо привыкнуть.
0: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, цветет все по весне?
1: Конечно. Но если ну, да, все так... богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
0: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как, не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Но неоднократно
1: стригут. Специальная птица.
0: Ее можно будет расстелить во дворе, там, просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы... Может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим. Ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птицы-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название, уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп вымени — это адская вещь. Все дыры, вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
1: а потом... потом же тяжело отмыть помещение.
0: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется как бы полива, специального ухода, ничего подобного. Не требуется, только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чебает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит. Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет это стекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
1: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле heavy and trash и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, я показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это вот три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну, что вы. Не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, в Германии? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли?
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Теперь вся... Как этот город Самара, да, назывался?
2: Да.
1: Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Это, понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас думаю, двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну давайте, я предлагаю вам послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Satorshin с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: отвечать. В эфире мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Энджел и Тошин.
1: Энджел
3: и Тошин. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Ну если вы меня обидели,
3: просто чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, рассказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Ну, что
3: я
1: так
3: все-таки
1: много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает всякие автомашины. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом
1: спокойно.
3: Либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
3: это первый вопрос.
2: Понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8 каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его очень известные песни? Это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам
1: предоставлю. Который первым,
2: про
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить. Готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот 8-й кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий, но все эти программы целиком отписывались на бытакамовские кассеты телевидением, и сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка, все
1: момент подхода всех,
2: да,
1: подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень весело. веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены, то есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монморанси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да, да, и тем более вопрос, да. Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, то only for fans, можно так сказать.
2: Да, в Самаре вот. На второй
1: вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, но здесь, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Ну, поет же Ирина Алтуфьева вот это «Я угонщица, угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: не,
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьева, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему, просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы, просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как...
1: Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с поршнем. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как,
1: да, как ноги.
0: Циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мы с кинок, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана его усы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через наш можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился
1: первый
0: час?
1: Да, сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: Я не написано, чьи песни? Не, не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии. А что ты все время разные его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
2: Привет.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вас братцы-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин он говорить не может в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саш, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про мир животных рассказать. Очень интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила меня, мой вопрос.
1: Да, вопрос ваш какой.
2: Вот этот вот перевод для глухонемых...
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете, вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей... воспринимаю вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
0: Да, передачи. Тем не менее. Тем
1: и
0: не
1: передают
0: менее.
1: Нам сюда записки.
0: Да, ну, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот, так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, сперли туда и на кухню провели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: МГц.
3: В 19 минут второго в Москве я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Уважаемый Angels и Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: Я-то
4: вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить и все.
4: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня.
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить. Вам придется съездить в Малый
4: Ярославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву М этот город. Малый Ярославец, Москва.
4: Да, это недалеко, тут лёд и 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что за звуки такие?
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое выражение
3: ковер. Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то и дело, они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо, Циолковский придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку. И сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что? Это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Ну я-то вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я
3: да,
4: имею в виду
3: да.
4: Не Стинг, а бухгалтер.
3: Ну, ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там в имя все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А
4: где-то
3: сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела, все, поехали.